Мы соглашаемся прощать все, мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то много и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит, отвергают любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это. Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал его в щеку, как брата. Может быть, он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир, и мы спокойны. Мы говорим: Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божья любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Вот тогда мы будем как учитель. Мы будем всех прощать и любить. Аллилуйя! Помоги нам, Господь! Спасибо всем за внимание. Спасибо, кто слушал эту проповедь. Спасибо, кто пришел в церковь. Особенно тем, кто смог посетить собрание в Нарве. Я предлагаю нам помолиться о Божьей любви.

Среди улочек Старой Праги словно спряталось здание Вифлеемской часовни. Интересно, что она была основана в 1391 году не духовенством, а обычными горожанами. В их учредительной грамоте было ясно заявлено желание слышать здесь проповеди на чешском языке. Под постройку часовни лавочник Ян Гржиш отдал свой сад. Вначале архиепископ Праги противился этому строительству, но король Вацлав IV, поддержавший идею горожан, уговорил его. Именно этой часовне суждено было стать трибуной для Яна Гуса. Давайте зайдем внутрь.

Когда входишь в часовню, первое, что поражает, насколько здесь все просто. Она даже снаружи очень аскетична, а внутри никаких излишеств. Как она не похожа на пышные соборы того времени. Здесь нет икон, статуй, нет даже алтаря. Такое ощущение, что эта часовня была создана для одного – для проповеди.

Часовня вмещала 3000 человек, что было почти десятой частью тогдашнего населения Праги. Но несмотря на большие размеры, она так и не получила статуса приходской церкви. Хотя у Гуса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные суеверия будут все больше распространяться. В 1400 году Ян становится священником, и начиная с 1402 года он проповедовал в этой часовне на протяжении 10 лет. С этой кафедры Гус проповедовал. Он был смелым и талантливым оратором. Его речи оказывали огромное влияние на слушателей. Популярность Яна постоянно возрастала. Его приходили слушать не только простые люди, но даже сам архиепископ Праги и королева София, супруга короля Вацлава. Она сидела справа от кафедры в специальной оратории. Королева София даже сделала Яна своим личным исповедником. Некоторые пражские женщины так увлекались проповедями Гуса, что специально селились рядом с Вифлеемской часовней. В одной из своих проповедей Ян сказал, что некоторые женщины лучше отстаивают истину, чем иные богословы. Вообще, Гус был довольно застенчив и робок с женщинами. Он даже их несколько побаивался и старался пореже исповедовать. В отличие от Лютера, который женился и воспитал множество детей, Гус всю жизнь оставался безбрачным. Интересно, что в 1521 году с этой же кафедры проповедовал немецкий реформатор Томас Мюнцер. С улицы в часовню можно попасть через три входа. Существует и четвертый, но он соединяет часовню сразу с домом проповедника. Входы расположены так, что во время проповеди люди, которые решают уйти или прийти наоборот, не мешали другим слушать. Каждая стена в этой часовне рассказывает, что же здесь проповедовалось. О чем нам рассказывает Восточная стена? Прежде всего, на ней находится оратория, место, с которого проповеди слушали богатые и знатные люди. Именно там находилась королева София, когда приходила сюда. В Евангелии нуждаются не только простые люди, но и образованные, не только бедные, но и богатые. Над ораторией есть две фрески. Первая изображает изгнание торговцев из храма. Гус часто обличал духовенство в жадности, высокомерии, симонии и сребролюбии. Архиепископ, который вначале симпатизировал Гусу и понимал, что его обличения не беспочвенны, даже назначил его синодальным проповедником. Это была важная обязанность, состоявшая в произнесении наставлений духовенству. Гус стремился не к расколу, а к церковному возрождению. Он хотел, чтобы церковь сама жила так, как учит верующих. Например, пражский кановник, первый чин после архиепископа, проиграл в кабаке все деньги и в полночь нагишом вернулся домой. Чтобы его впустили, он долго стучал и кричал на всю улицу. Такое он проделывал несколько раз. Именно против подобного поведения священнослужителей и выступал Ян Гус. Обличения Гуса раздражали священников. На него начали поступать жалобы и доносы. Один из доносчиков писал: «У нас раздаются возмутительные проповеди, которые терзают души набожных людей, уничтожают веру и делают духовенство ненавистным народу». Священников выводило из себя утверждение Гуса, что брать деньги за таинства и обряды, особенность бедных, является ересью. На второй фреске Восточной стены изображен папа в сопровождении прелатов. Этот период был непростым в истории католической церкви. Она находилась в состоянии раскола. В XIV веке папский престол был перенесен из Рима во французский город Авиньон. Но римское духовенство не могло с этим смириться и избрало второго папу в Риме. Оба папы называли себя законно избранными и, не стесняясь в выражениях, проклинали друг друга. Чтобы прекратить раскол, был созван церковный собор, который низложил обоих пап и избрал нового. Однако низложенные папы отказались подчиняться этому решению. Так вместо двух пап их стало трое. Причем, что это были за папы? Один из них, папа Иоанн XXIII,

23-й, призвавший гуса на суд в Констанц, вообще раньше был пиратом. На его совести было множество преступлений. Такая ситуация ужасала искренне верующих христиан. В одной из своих проповедей гус сказал, что грубо ошибался, считая папу безгрешным. Впрочем, добавляет он, я и самого себя считал хорошим человеком, пока основательно не познакомился с Писанием. Из этих слов становится понятно, что гус не просто критиковал папство, но он думал о личном росте и о духовном изменении. Прежде всего, он применял Писание к себе самому. Главным же объектом обличительных проповедей гуса стали индульгенции. За деньги папы обещали прощение любых грехов, даже будущих. Папская була об индульгенциях не согласуется с учением Христа, ибо если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги, и тотчас попал бы на небо, иронизировал Ян Гус. Рядом с восточной стеной находится колодец. Так необычно видеть колодец внутри здания. Откуда он здесь взялся? Часовню строили на земле, на которой находился сад. И колодец решили не засыпать. Несмотря на то, что здесь проходили богослужения, колодец оставался рабочим. Тогда не было кулеров с холодной водой, и каждый жаждущий прихожанин мог напиться из колодца. Существование здесь колодца очень символично. В Евангелии сказано, что из чрева верующих потекут реки воды живой. В то время действительно это место было источником жизни и благодати. Люди переживали здесь очищение и освежение, поэтому и приходили сюда толпами. Настоящая церковь всегда должна быть колодцем.

Мы продолжаем экскурсию по Вифлеемской часовне, в которой на протяжении 10 лет служил Ян Гус. Каждая стена этой часовни рассказывает о том, что же здесь проповедовалось.

О чем же рассказывает «Южная стена»? Здесь изображены сценки из жизни простого народа. Вместо обычной церковной росписи Гус повелел нарисовать сюжеты, наглядно иллюстрирующие его учение. Ян проповедовал очень практично, приводя много примеров из повседневной жизни. Он хотел, чтобы его понимали все, в том числе и простые люди. Вперемешку с иллюстрациями на стене помещены выдержки из его проповедей. Во время проповедей в этой часовне он говорил, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, ложны. Ян приводил такой пример. Если собрать все берцовые кости святой Бергитты, которые хранятся в соборах Европы, то получится, что она была сороконожкой. Наша вера должна утверждаться на Писании, а не на реликвиях и чудесах, учил Гус. Однажды в одном небольшом городишке Германии появилась живая кровь Христа, исцеляющая больных. Тысячи людей со всей Европы устремились туда за чудом. Пражский архиепископ послал туда комиссию, состоящую из трех магистров, в числе которых был и Гус. Исследования показали, что чудеса оказались обманом, а кровь – обыкновенным маслом, смешанным с ржавчиной. После этого Гус написал трактат, где утверждал, что ни одна капля крови Христа не может где-либо находиться, потому что он вознесся на небо целиком. Что же нам говорит западная стена? Прежде всего, здесь размещены деревянные хоры. Над ними ноты гуситских песен. Одна из них называется «Вставай, большой город пражский». Ян ввел в часовни пение на родном языке. Он и сам сочинял песни на чешском. Позднее Мартин Лютер развил практику общинного пения. Совместное песнопение объединяет христианскую общину, а единство верующих – вещь очень важная. Реформаторы это отлично понимали. Самая большая картина на западной стене изображает сражение гуситского войска с крестоносцами. Обратите внимание, гуситы сражаются под знаком чаши, что символизировало причастие и хлебом, и вином. Умеренное крыло гуситов даже назывались чашники. Перед нами знаменитая репродукция, на которой изображены Мартин Лютер и Ян Гус, которые причащают прихожан хлебом и вином. Остается лишь догадываться, что переживали верующие, когда впервые причащались не только хлебом, но и вином. До этого их учили, что такая Евхаристия доступна только священникам. И вот у прихожан появилась возможность причащаться обоими видами. Так устранялся барьер между мирянами и клиром. Здесь вы видите отрывок из трактата, который называется «О причащении под обоими видами». Его написал последователь Гуса Якоубек. Именно Якоубек в 1414 году вел здесь причащение и хлебом, и вином. У католиков миряне причащались только хлебом. Это нововведение вызвало разногласия среди последователей Гуса. Когда у Яна спросили, правильно ли поступил Якоубек, тот ответил, что в этом вопросе каждый должен поступать по своему разумению. Желающие причащаться под обоими видами должны так и поступать. Те же, кто причащается только хлебом, не теряют своего спасения. Из этого ответа Гуса видно, что его волновали не столько догматические тонкости, сколько нравственная сторона веры. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. О чем же рассказывает Северная стена? Справа Ян Гус на костре, в центре император Сигизмунд и римский папа, осудившие реформатора на казнь, а слева Ян Жишко, легендарный предводитель гуситского войска.

То, что проповедовалось здесь, не могло не вызвать возмущения в католической церкви. Тучи над головой Яна сгущались. Эта стена словно возвещает о приближающейся расправе и о дальнейших войнах, которые вошли в историю под именем Гусицкие. Проповедовать правду никогда не было легко. Под изображением казни Гуса старинная надпись, у которой любопытная история. В 19 веке часовню закрыли и снесли. На ее месте вырос жилой дом. В середине 20 века часовню восстановили. Восстановили ее из чудом сохранившихся древних частей и на основании старинных гравюр, на которых она изображена. Во время реконструкции обнаружили, что в одном из пражских зданий используются фрагменты древних стен. На них была едва различимая надпись. Когда ее расчистили, то с удивлением увидели слова Яна Гуса. Это старинное изречение вновь находится в часовне. Времена меняются, здания рушатся, а слова продолжают жить.

Прямо к часовне примыкает домик проповедника. Комната Гуса находилась на втором этаже. Между первым и вторым этажом находится выход на кафедру. Гус, получив откровение, мог сразу идти и проповедовать. Вот и комната Гуса.

Эта комната показывает, что он вел довольно аскетичный образ жизни. Даже его недоброжелатели относились к нему с уважением. Один из личных врагов Гуса так писал о нем. «Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Сейчас здесь располагается музей, проходят концерты, выставки, проводятся университетские мероприятия. Богослужение совершается в этом здании лишь раз в год, 6 июля. В день памяти Яна Гуса христиане разных конфессий собираются здесь на праздничную службу. В наши дни это здание является лишь памятником истории. Колодец в нем давно не функционирует. Но то, что происходило здесь в начале 15 века, принесло живую воду для многих сердец не только в Чехии, но и по всему миру.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Наше сегодняшнее провозглашение напрямую связано с тем, о чем мы собираемся говорить сегодня. Это отрывок из послания к Ефесянам, 2 глава, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Теперь я хочу продолжить разговор, который мы начали на предыдущем занятии. Изучение шести основных пунктов учения христианской веры, о которых говорится в послании к евреям 6 главе, с 1 по 2 стих. Сейчас я перечислю эти пункты. Обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. На нашем предыдущем занятии я говорил на тему «Через покаяние к вере». Я разобрал, что такое покаяние, и начал разбирать, что такое вера. Сегодня я хочу продолжить изучение того, что есть вера. И нашей темой на этот вечер будет «Вера и дела». Два таких простых слова, которые очень часто используются в Новом Завете. Поистине удивительно, что многие дети Божьи не обладают четким пониманием, в каком взаимоотношении находятся вера и дела. Я сказал бы, что под верой мы подразумеваем то, во что мы верим, а под делами то, что мы делаем. В чем же заключается правильная связь между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем? Я хочу начать просто с краткого объяснения, что такое Евангелие. Мы так часто используем это выражение и говорим об этом так, словно абсолютно уверены в том, что имеем в виду. На самом же деле, я думаю, многие произносят это слово, не зная, что же конкретно оно означает. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 1 по 5 стихах, Павел ясно говорит, что это значит. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 5 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Затем Павел говорит, что же есть Евангелие. И это объясняется тремя простыми историческими фактами. Это несложно. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, суть Евангелия состоит в трех простых исторических фактах. Христос умер за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес. И если эти три факта не названы, то нельзя считать Евангелие проповеданным, в чем и заключается огромный недостаток так называемого благовествования, в котором отсутствует сама благая весть. За третьих события нам жизненно важно держаться и на них уповать. Христос умер за наши грехи, Он был погребен и воскрес на третий день. И главным подтверждением тому, что это действительно произошло, являются не очевидцы, которые встречались с Иисусом после воскресения, а Священное Писание. Это абсолютно верный источник. Павел дважды произносит «по Писанию», и только после этого начинает перечислять людей, ставших свидетелями воскресения. Но первым источником, высшим авторитетом в вопросах веры, всегда является Писание. Затем Павел объясняет, что если мы примем эти три простых факта на веру, без каких-либо дел, независимо от наших поступков, эта вера вменится нам в праведность. Мы будем признаны праведными. Очень важно обратить внимание, что Павел говорит, это происходит благодаря тому, во что мы верим, а не тому, что мы делаем. Это достигается не поступками, а верой. В послании к римлянам в 4 главе он пишет нам о том, какой урок мы могли бы извлечь для себя из жизни описания Авраама, Праведность была получена Авраамом через веру. Далее Павел рассуждает о том, чему мы можем научиться от этого. И в 4 стихе он пишет: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Если вы работаете и получаете за это деньги, то в этом нет милости. Это нечто, что вам обязано заплатить. Но не таким способом мы можем достичь праведности. Она дается не за дела, ее нельзя заработать». Затем Павел делает поистине удивительное утверждение. Я люблю говорить: если вы никогда ничему не удивлялись, читая Библию, вы не читали ее по-настоящему. Потому что в Библии содержится множество удивительнейших вещей. Итак, в 5 стихе 4 главы послания к римлянам Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Что же мы должны предпринять в первую очередь, чтобы наша вера вменилась нам в праведность? Перестать делать. «Не делающему», — говорит Писание. «Пока вы думаете, что можете каким-то образом заслужить праведность, вы не получите ее». Это самое трудное для понимания религиозно настроенного человека. Мы так свыклись с мнением, что милость Божью можно заработать. Но ведь это не так. Милость и благодать заслужить невозможно. Это невозможно по их сути. Поэтому первое, что вы должны предпринять, чтобы Бог назвал вас праведными, это оставить свои человеческие попытки. Перестать делать. Для большинства людей это утверждение кажется странным и сильно их озадачивает. Но ведь вся Библия довольно озадачивающая книга. Гораздо больше озадачивающая, нежели мы подчас осознаем. Итак, как же соотносятся вера и дела? Вышесказанное не означает, что дела не важны. Весь вопрос в том, на какой ступени что находится. Именно по этой причине я напомнил вам отрывок из послания к Ефесянам. И сейчас я снова возвращаюсь к нему. Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Мы не можем даже похвалиться нашей верой, потому что мы обладаем ей только по той причине, что Бог нам ее дал, а сами мы не смогли бы ее приобрести. Далее в этом же стихе говорится: «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Когда речь заходит о людях, которые думают, что праведны из-за своих поступков, Павел говорит: «Нет, чтобы никто не хвалился». Видите ли, религия дел способствует стремительному росту нашей гордости, которая, как известно, является величайшим человеческим грехом. Поэтому Бог предусмотрел другой путь для нас достичь праведности, не имея при этом поводов для гордости. Возьмем для примера людей, чья религиозность представляет собой некую сильную, запутанную и сложную систему. Я не хочу называть кого-либо конкретно, потому что не желаю, чтобы это выглядело как нападки на какую-то конфессию. Я заметил, что чем сложнее их религиозная система, тем больше у них гордости. Они постоянно делают что-то тяжелое и трудновыполнимое. Посты, жертвоприношения и так далее. Все это способствует развитию в человеке гордости. А мы знаем, что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Итак, Он предусмотрел для нас путь достижения праведности, при котором наша гордость не будет иметь поводов развиваться. Давайте поговорим о христианах. О тех из них, что очень много внимания уделяют законности, чтобы все было правильно. Не знаю, замечали ли вы, но, как правило, такие люди не слишком любвеобильны. Если вы попробуете обратиться к ним в поисках любви и поддержки, то вряд ли найдете то, что искали, в достаточном количестве. По своей сути, любовь и законничество в той или иной степени всегда противоречат друг другу. Нам постоянно нужно быть настороже, чтобы не допустить в свою жизнь ничего, что подпитывало бы нашу гордость. А религиозность, как правило, именно это и делает. Религиозность при отсутствии благодати Божьей вскармливает нас гордыню. Однако дела тоже должны иметь место. Вышесказанное не означает, что они не важны. Просто всему свое место. В послании к Ефесянам 2 главе 10 стихе очень ясно написано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Бог заново создал нас во Христе. Библия говорит, что тот, кто во Христе, тот новое творение.
1: И затем Он предназначил этому новому творению исполнять добрые дела. Но наша ветхая сущность не позволяет нам совершать то доброе, что нам предназначено. Поэтому мы должны, верою, стать новым творением, чтобы получить от Бога способность исполнять добрые дела. И когда это произошло, дела становятся крайне важными. Но это должно произойти именно в такой последовательности. Сначала новое творение через веру, затем добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Не знаю, осознаете ли вы, что вам нет нужды искать те дела, которые вы можете совершить для Бога, став новым творением, потому что Он уже приготовил все. Что вам нужно сделать, так это выяснить, что Бог приготовил для вас. Не пытайтесь планировать свою жизнь по-своему. Узнайте, каковы Божьи планы на этот счет. И зачастую это сильно отличается от того, что мы ожидаем. Позвольте, я расскажу вам коротко о том, как это произошло в моей жизни. Я был единственным ребенком в семье. С 8 до 25 лет воспитывался в различных учебных заведениях. Я мало общался с девочками, если не считать нескольких подруг. В основном же я попросту не знал, как нужно относиться к этим странным созданиям. Но когда Господь призвал меня, я женился на женщине, у которой был настоящий детский дом. И получив ее в жены, я в тот же день стал приемным отцом 8 девочек. Это было совсем не то, что подходило бы Дереку Принцу. Если бы я сам планировал мою жизнь, такие события никогда бы не произошли. Но это было то самое доброе дело, которое Господь предназначил мне исполнить. И несмотря на то, что я не раз ошибался и терпел в этом неудачу, я все же нахожу удовлетворение в том, что я исполняю то доброе дело, которое приготовил для меня Бог. А теперь давайте обратимся к определению. И тут нам потребуется способность трезво рассуждать. На самом деле, эта способность нам всегда нужна. Нам нужно выяснить, какова природа благодати. Благодать — это замечательное слово, но оно нередко употребляется неправильно. Я как-то раз проповедовал в одной церкви и между делом сказал, что подчас церкви, называющие себя церквями благодати, меньше всего знают, что такое благодать. И в тот же миг обнаружилось, что проповедую я в одной из таких церквей. Как бы то ни было, остается справедливым, что очень часто люди, используя слово «благодать», не имеют ни малейшего понятия относительно того, что же оно на самом деле значит. Благодать — это красота. И это красота Божия, которую Он вкладывает в нас, потому что мы верим в Него. Мы становимся прекрасными Его благодатью. В послании к Римлянам 11 главе, 6 стихе Павел пишет, и это очень важно, «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Если сказать это обычным языком, это значит, что благодать невозможно заслужить. Все, что можно заработать, не является благодатью. В этом для нас урок смирения. Нам необходимо научиться уповать на Его благодать, потому что заслужить ее мы не в состоянии. Что бы мы ни сделали, это не поможет нам обрести благодать Божию. Но благодатью мы спасены через веру. И как только мы собрались порадоваться, что у нас есть вера, Павел пишет, «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если вы спасены верою, то у вас нет ничего, чем бы вы могли похвалиться. Бог сделал это таким образом, чтобы защитить вас от самого страшного греха — человеческой гордыни.

Теперь я хочу рассмотреть отношения между верой и делами, между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем. То, что я сейчас скажу, взято прямо из Нового Завета. Многих из вас это может озадачить и даже шокировать.

Их пониманием христианства являлся свод законов. Возможно, вы также себе это представляете. Я говорю вам сейчас, христианство — это не свод законов. Исполняя все предписания, вы не сможете достичь цели. Давайте посмотрим, что Павел пишет в послании к Римлянам 3 главе 20 стихе. Главной темой послания к римлянам является праведность. В послании обсуждается то, как мы становимся праведными перед Богом. За много веков до этого Иов в отчаянии воскликнул: «Как оправдается человек перед Богом?» Его религиозные друзья на протяжении всего разговора рассуждали о том, что никто не может быть праведным перед Богом. Но Господь услышал вопль Иова, и через много лет Он ответил на его вопрос в послании к римлянам: «Как оправдается человек пред Богом?» Человек может оправдаться, но не путем исполнения каждого пункта свода предписаний. В послании к римлянам 3 главе 20 стихе написано: «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». В чем же заключается смысл закона и его назначение? Его назначение в том, чтобы Бог мог поставить диагноз, чтобы вы могли воочию увидеть, что у вас проблема, которая заключается в грехе. Закон может выявить проблему, но он не решит ее. Проблема греха может быть разрешена только благодатью. Итак, вам нужен закон, чтобы привести вас к пониманию того, что вам необходима благодать. В послании Иакова, 2 главе, 10 и 11 стихах говорится: «Кто соблюдет весь закон, и он говорит о законе Моисея, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». «Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и не убий. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Вы понимаете смысл того, что здесь сказано? Если вы хотите соблюсти закон, вы должны соблюсти каждую его статью. Соблюсти 99% закона значит не соблюсти всего закона. Закон — это нечто целое и неделимое. На самом деле, здесь среди нас нет даже тех, кто соблюдает 99%. Ортодоксальные евреи говорят, что существует 613 заповедей, которые человек должен соблюдать постоянно. И по секрету они, возможно, признаются вам, что сами они соблюдают примерно 30 из них. Никто из живущих ныне не соблюдает всего закона Моисеева. Никто никогда не смог этого сделать, за одним исключением. Знаете, как его зовут? Иисус, правильно. Он задал как-то такой вопрос: «Кто из вас уличит меня во грехе?» Ему никто не смог ответить, потому что он единственный не нарушил ни одной заповеди. Мы с вами не в состоянии сделать этого. Я обнаружил, когда я был на службе в армии, и принял спасение, и начал говорить людям о том, что и они могут спастись. Все они начинали сразу думать какими-то религиозными мерками, а не мерками спасения. Я обнаружил, что каждый из них был обучен какому-либо своду правил, которые привык исполнять, и в этом видел свою праведность. Как правило, в каждой конкретной ситуации это варьировалось. Если для них что-то не подходило, то они просто не включали этот пункт в свой список. И я понял тогда, как мыслит человеческий разум. Я праведен, если соблюдаю вот это. Нет, это не так. Это могло бы быть правдой, если бы вы соблюли все правила. Но вы этого не сделали. Никто не сделал. И так нельзя сказать: «Я исполнил закон». Потому что закон — это единая неделимая система. Вы либо соблюдаете его целиком, либо закон не был соблюден. Если бы вам удалось соблюсти его до конца, то Бог признал бы вас праведным. Но вы не способны сделать этого. Поэтому вам ничего не остается, кроме как прийти на путь Божий, путь благодати. Благодати, которую невозможно заслужить. Я уже говорил об этом, и снова вернусь к этому. Послание Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Даже не пытайтесь достичь праведности в Боге, соблюдая свод законов и правил.

В этом смысл написанного Павлом. Как бы вы ни старались, все равно вас постигнет неудача. Если ваши правила верны и хороши, вы не сможете исполнить их до конца. Если они не верны, вам не прибавит праведности исполнения неверных законов. Теперь я собираюсь сказать нечто, что шокирует многих людей. Закон и благодать — два взаимоисключающих понятия. Вы не можете получать блага от первого и от второго. Это должно быть либо одно, либо другое. В 6 главе послания к римлянам, в 14 стихе говорится, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, это две противоположности. Вы можете быть либо под законом, либо под благодатью, но нельзя находиться и там одновременно. Обратите внимание на ход рассуждения. Павел пишет, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вывод отсюда может быть только таким. Если вы под законом, то грех имеет над вами власть. Единственный способ избежать господства греха — это прекратить попытки соблюдения всех пунктов закона и позволить действовать благодати Господа. Я сознаю, что сказанное мной кого-то может шокировать, и уже сейчас вижу среди вас некоторых людей с недоумевающими лицами. Послание к римлянам 8 главе 14 стихе Павел пишет, «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Кто является истинными детьми Божьими? Те, кого Господь постоянно направляет своим духом. Это альтернатива нашим попыткам соблюсти закон. Вы можете пытаться соблюсти закон, или вы можете быть водимыми духом Божьим, но вы не можете делать и то, и другое. Мне в голову сейчас приходит одно сравнение. Представьте себе молодого, сильного, красивого и здорового человека. Он только что закончил богословскую семинарию, и ему нужно проделать определенный путь, из одного пункта в другой. И Бог говорит ему, у тебя две возможности. Можешь взять карту, а можешь нанять проводника. Молодой человек отвечает, ну, я довольно умен, у меня богословская степень, я умею читать по карте. Я беру карту, я обойдусь без проводника. И он отправляется в путь, ярко светит солнце, птички поют, но вот проходит дня три. Ночь, темно. Он сбился с дороги, стоит посреди леса и не имеет понятия, где тут север, юг или восток. И вдруг он слышит нежный голос. «Можно я помогу тебе?» Знаете, чей это голос? Духа Святого, нашего личного проводника. Молодой человек отвечает, «Ну, конечно, ты мне так нужен». И они пускаются в путь. Дух выводит его на дорогу. И тогда молодой человек говорит сам себе, «Пожалуй, я слегка сглупил. Я вполне мог справиться и без посторонней помощи. Мне совсем не нужно было паниковать». Он смотрит по сторонам, а его проводника и след простыл, он снова один. Еще три дня, и он оказывается посреди болота. И с каждым шагом он вязнет все глубже, и уже не может выбраться. И нежный голос снова спрашивает его, «Возможно, сейчас тебе нужна помощь». «О, Дух Святой, помоги! Только ты можешь меня отсюда вытащить». И вместе с Духом Святым он продолжает путь к своей цели. Проходит еще немного времени, и он обращается к своему проводнику с такими словами. «Слушай, у меня такая замечательная карта. Хочешь, я покажу тебе?» Но проводник отвечает, «Спасибо, но мне не нужна карта. Я и так знаю дорогу. Кроме того, именно я составил эту карту». Вы понимаете смысл этого рассказа? Сколько времени вам потребуется, чтобы понять, что вы не в состоянии достичь желаемого без поддержки Бога? Это достигается не добрыми делами, не соблюдением закона, а только Духом Святым, Духом Благодати. Все, водимые Духом, суть сыны Божии. Потом в 5 главе послания к Галатам Павел вновь возвращается к этому вопросу, который, к слову, является основным в Новом Завете.
Всякий, кто никогда не сталкивался с этим вопросом по-настоящему, находится как бы в потемках. И очень многие христиане блуждают в таких потемках. Они где-то посредине между законом и благодатью. Они не знают, что и что, и не понимают, как принять благодать Божию. В послании к Галатам, 5 главе 18 стихе, Павел говорит: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Помните, он уже сказал ранее, что все водимые духом являются детьми Божьими. Итак, у нас есть выбор — жить как дети Господа, быть водимыми Духом Святым, или повернуться спиной к Духу и пытаться соблюдать закон. Но сочетать и то, и другое вы не можете. В этом суть того, что я пытаюсь донести до вас. Именно в этом месте многие христиане притыкаются и попадают в сумеречную зону. Они отчасти уповают на благодать, а с другой стороны, они цепляются за свой маленький свод закона. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь убедить вас, что законы не нужно соблюдать. Но соблюдение законов не делает нас праведными. Вы понимаете? Соблюдение законов не делает нас праведными. Все вы принадлежите какой-либо церкви и конфессии, и в каждой из них есть определенные правила, которые, я полагаю, вам следует исполнять, поскольку вы принадлежите этой церкви. Если вы не способны соблюсти эти правила, вы не можете являться частью той церкви. Но соблюдение правил не делает вас праведными. На самом деле, именно в этом кроется причина большинства разделений в церкви. Потому что в каждой церковной конфессии присутствует свой собственный свод правил, которые предписано исполнять. У католиков это одно, у лютеран другое, у адвентистов или пятидесятников что-то еще, и так далее. И, как правило, каждая из таких церквей подразумевает, что соблюдение всех существующих правил дает праведность. Когда такие люди видят других, которые исполняют другие законы, то не считают их праведными, потому что своды законов у них отличаются друг от друга. Вы видите, к чему приводит законничество? К разделениям в теле Христовом. Нет ничего плохого в том, что баптисты соблюдают свои правила, так же, как пятидесятники или католики. Но я еще раз напоминаю, что никто из них благодаря этому не становится праведным. Праведность достигается только верой. И проблема кроется в том, что если мы концентрируемся на исполнении закона, мы теряем что-то в отношении веры и оказываемся в потемках. Молодой человек решил обойтись путеводной картой и оказался в трясине. Некоторым из вас известно, что значит попасть в трясину. Некоторые из вас здесь только что выбрались из болота, и вы понимаете, что в жизни вам необходимо водительство Духа. Аминь. Сейчас я собираюсь произнести еще кое-что шокирующее. Я бы не посмел такое сказать, если бы Павел не сделал этого до меня. Вы можете прочитать его слова в 7 главе послания к римлянам. Вообще, по-моему, это послание — наиболее удивительная книга Библии. До того, как я стал христианином, я был профессором логики. Я очень любил логику и до сих пор считаю, что это поистине замечательная вещь. Напоминает компьютер. Если в него заложены правильные исходные данные, то результат тоже будет правильным. Но если изначальная информация была введена неверно, то и результаты будут ошибочны. Логика не дает готовых ответов. Она лишь позволяет вам увидеть, правомерны ли ваши выводы. Из своего опыта я могу сказать, что из всех прочитанных мною книг Библия наиболее логически обоснована. И я сам не чувствую интеллектуальной подавленности из-за того, что верю в Библию. Я хочу сказать вам, если вы испытываете ущербность в интеллектуальном отношении, расстаньтесь с этими чувствами. Вас могут обвинить в фундаментализме. Пусть называют это как хотят. Целью этого является восстановление ваших эмоций и чувств против вас. На самом же деле, люди, которые любят говорить о фундаментализме, сами не определили для себя, что это такое. Существует множество слов, которые можно навесить на другого, словно черный ярлык. Но зачастую люди, которые это делают, не имеют определения этих слов. Не бойтесь быть обвиненными в фундаментализме. В следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам нечто подобное, спросите такого человека, что он имеет в виду. Ну ладно, вот мы и добрались до шокирующего заявления Павла. Чем больше вы читаете его послание, тем более это вас шокирует. Римлянам 7 глава с 4 стиха и далее. «Так что и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым,
чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Павел в одном из посланий говорит, что еврей связан с законом, обрученному, и расстаться с законом, чтобы уповать на что-то иное, это духовный блуд, если, конечно, вы не обнаружите, что закон мертв. Смерть Иисуса на кресте умертвила закон. Понимаете? Для большинства иудеев это очень трудно понять. Они чувствуют, что если не пытаются соблюсти закон, то тем самым проявляют неверность закону, к которому они обручены. Им необходимо принять откровение о том, что закон был предан смерти Христом, и они могут обручиться с другим, с воскресшим Мессией. Только таким образом мы и они можем приносить плод. Плод происходит от единения, от того, с чем мы соединены. И от этого зависит то, какой плод мы приносим. Если мы обручены Христу, то мы будем приносить плоды Духа. Далее Павел говорит, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Это потрясающее заявление. Греховные страсти, обнаруживаемые законом. Закон как бы побуждает эти страсти к действию. Еще один отрывок. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 56 стихе, написано: «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». Еще одно заявление, от которого перехватывает дыхание. В Римлянах Павел продолжает рассуждение, говоря, что в законе нет зла, закон совершенен. Проблема заключается в нас. Позвольте мне объяснить это так. Закон оперирует снаружи, запретами. Он говорит: «Делай это, не делай того». И вы отвечаете: «Хорошо, я буду делать это, а того делать не стану». И таким образом вы доверяетесь своим собственным способностям. И в этом кроется проблема, потому что вы не обладаете достаточными способностями, чтобы делать то, что правильно, не делая при этом того, что является грехом. Уверенность в собственных силах — значительная часть нашей сущности. Мы не желаем полностью зависеть от Бога. Давайте вспомним о грехе, совершенном в Эдемском саду. Что толкнуло людей на грех? Сатана сказал им: «Вы будете как Бог». Нет ничего плохого в том, чтобы быть подобным Богу. В чем же проблема? В том, что они станут как Бог, не будучи более полностью зависимыми от Бога. Они смогут полагаться на свое знание добра и зла. В этом заключается корень проблемы.

чем же проблема? В том, что они станут как Бог, не будучи более полностью зависимыми от Бога. Они смогут полагаться на свое знание добра и зла. В этом заключается корень проблем

полностью зависимыми от Бога. Они смогут полагаться на свое знание добра и зла. В этом заключается корень проблемы. Я не нуждаюсь в Боге. Дорогие друзья, вы отчаянно в нем нуждаетесь. Если вы думаете, что это не так, то вы нуждаетесь в нем особенно сильно. Если вы проанализируете свой христианский опыт, вы обнаружите, что каждая проблема, с которой вы сталкивались, возникала по причине вашего нежелания подчиниться во всем Богу и отказа положиться полностью на Его благодать. Несколько лет назад Руф попала в больницу, и ей нужна была операция. Она была очень больна. Ей хотелось читать Библию, но она не могла. К слову, если бы я должен был лечь в клинику в США, то я выбрал бы только католическую клинику. Там еще осталось хоть немного сострадания к пациентам. Итак, эта клиника, в которой лежала Руф, была католической. Старшая сестра, которой было уже далеко за 70, проходила мимо, навещая новых пациентов, и увидела Руф. У Руфи была Библия, но она сама была слишком слаба, чтобы читать ее. И вот эта замечательная сестра спросила: «Я могу что-нибудь для вас сделать?» И Руфи ответила: «Что ей хотелось бы, чтобы кто-нибудь почитал ей Библию?» «Что вам нужно почитать в Библии?» — спросила сестра. И Руф попросила ее почитать послание к филиппийцам, вторую главу. Сестра сказала, что это то место, о котором она постоянно думала в последнее время. И она рассказала, что с ней произошло незадолго до того. Она присутствовала на встрече монахинь, и там проповедовал монах из ордена, по правилам которого они не могут говорить в монастыре, потому что они дают обет молчания. Но изредка им дают разрешение выйти из стен монастыря и рассказать другим то, чему они научились за время своего молчания. Итак, этот монах учил этих католических монахинь. И вот что он сказал им, и что потом эта медсестра передала Руфе. «Для меня огромное благословение сознавать, что если Бог хочет, чтобы что-то произошло, это произойдет, так или иначе. Только представьте, монах, давший обет молчания, получает разрешение учить небольшую группу католических монахинь, которые просто добровольно, по собственному почину собрались его послушать. И таким образом его учение становится известным мне». А я так часто использовал его при записи различных аудиокассет, что оно наверняка уже достигло почти всего мира. Кто это устроил? Конечно, Бог. Как бы то ни было, вот что он сказал тогда. Молитесь, чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были независимы, и чтобы у вас не было власти. Стали бы вы так молиться? У меня не возникает проблем при мысли о невысокой оценке. Что касается независимости, я считаю ее ошибочной. Извините, я должен справиться. Он сказал быть в безопасности. Чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были в безопасности, и чтобы у вас не было власти. С последними двумя пунктами у меня возникли большие трудности. Разве я могу искренне не желать безопасности? Ну что ж, моя защита в Господе, это так. Но затем он говорит, чтобы у вас не было власти. Разве я хочу, чтобы у меня не было власти? Другими словами, хочу ли я дать возможность Богу обладать всей властью? В этом сущность всего. В этом благодать, когда вся власть у Бога. Я благословляю эту монахиню, надеюсь, она все еще жива. Я благодарен ей за то, что она через Руф передала мне и моему разуму. Величайшая проблема человека — это его желание быть у власти, быть в безопасности, быть независимым. И сущность греха в том, что человек, живя в мире, созданным любящим Творцом, желает быть независимым от Него. И не пытайтесь убедить меня, дорогие братья и сестры, что вы никогда не сталкивались с этой проблемой. Потому что нет ни одного человека, который бы всегда был доволен своим положением зависимости от Бога.
который отдал бы всю власть над собой Богу.

Но это настоящее дело веры. Это дело благодати. Этого невозможно достичь за несколько часов. У меня на это ушло почти 50 лет, и я все еще не достиг желаемого результата. Но сейчас я ближе к нему, чем когда-либо раньше. Позвольте ободрить вас этим. Итак, давайте продолжим. Итак, закон способствует греху. Как? Потому что закон говорит: исполни это, ты можешь, положись на себя. Все, что нужно, это соблюдать вот эти правила. Таким образом, вы оказываетесь в ловушке самоуверенности, полагаясь на свои собственные силы. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что проблема заключена не в законе. Далее, в этой же главе Павел пишет, что закон совершенен. Проблема не в законе, а в нас самих. По нашей греховной природе все мы обуреваемы стремлением быть независимыми. Я уверен, что вы все хоть раз наблюдали за ребенком. В возрасте 2 лет желание независимости выходит в ребенке на первое место. Представьте себе картину. Вы ласково говорите очаровательной малышке: «Иди сюда». Она поворачивается в обратную сторону и топает в противоположном направлении. Эта древняя бунтарская сущность дает себя знать. Закон выступает в роли диагностического оборудования, которое позволяет обнаружить эту проблему. Предположим, что вы пришли к врачу и жалуетесь ему на боль в животе. Он не станет сразу же доставать коробочку с лекарствами. Сначала он попытается выяснить причину боли. Иными словами, до того, как прописать лекарство, он должен поставить диагноз. И Бог поступает с нами аналогичным образом. Он не дает нам спасительного средства до тех пор, пока не установит, в чем корень наших проблем. Получив диагноз, мы не можем отрицать, что нуждаемся в помощи. Давайте теперь обратимся к 10 главе послания к римлянам. 4 стих говорит: «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего». Итак, если вы становитесь верующим во Христа, то закону приходит конец. Не конец закона во всех отношениях, но конец закона в отношении праведности. Христос положил конец закону, когда Он умер, дабы мы могли достичь праведности пред Богом. Воскреснув, Он открыл перед нами новый путь к обретению праведности, который не в исполнении закона. Итак, Христос — конец закона, как средство достижения праведности, но не конец закона Божьего, записанного в Библии или в истории израильтян. Этот закон по-прежнему действует. Но есть средство достижения праведности — это смерть Христа на кресте. Давайте посмотрим на пример, оставленный нам христианами в Галатах. Послание к Галатам кажется мне очень интересным. Если бы я должен был задать вам вопрос, в чем заключалась проблема, которую Павел обсуждает в послании к Галатам, вы смело могли бы ответить мне: законничество. Это теологическое название данной проблемы. Большинство посланий, написанных Павлом к различным церквям, начинаются со слов бурной благодарности Богу за все то доброе, чем они обладают. Даже церкви в Коринфе, среди членов которой был человек, сожительствовавший с женой собственного отца, и в которой во время вечери Господней верующие напивались до пьяна. Свое послание Павел открывает словами благодарности Богу за его благость. Но в послании к Галатам он так торопится перейти к сути дела, что даже ни слова не говорит о своей благодарности Богу. Что же с проблемой он должен был обсудить? Не пьянство и не блуд, а что? Законничество. По мнению Павла, эта проблема представляла куда большую опасность для церкви, чем какая-либо другая. Пожалуйста, не подумайте, что Бог не обращает внимания на пьянство или блуд. Просто с этими грехами гораздо легче справиться, чем с проявлениями законничества, потому что в случае последнего мы не видим опасности, которая в нем таится. Соблюдение закона — это кажется таким правильным, нам это очень по душе. И именно по этой причине нам сложно избавиться от этой проблемы. Вот что пишет Павел в 6 стихе 1 главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию,
которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Видите, он не может сказать ничего хорошего. Он только может выразить свое удивление, что они так быстро свернули с верного пути. И к чему они обратились? К законничеству. К попыткам соблюдать свод правил, веруя, что таким образом они смогут достичь праведности. В 3 главе Павел вновь возвращается к этой теме. В 1 стихе он пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Я помню, как много лет назад я читал этот стих и неожиданно понял, что христиан, как харизматов, так и пятидесятников, можно прельстить. Это дало мне ответы на многие мучившие меня вопросы, потому что объясняло ситуацию, сложившуюся в моей церкви. Не буду вдаваться в подробности, но вся моя церковь была околдована женой предыдущего пастора. Она развелась с ним и вышла замуж за одного из членов церковного совета. И она все еще доминировала духовно над людьми в церкви. Поэтому я хочу вас предупредить, что если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой и не можете найти ей объяснение, то, скорее всего, люди, с которыми вы имеете дело, были прельщены и околдованы. На греческом слово, которое переведено как «прельстить», означает «заворожить взглядом». Несколько лет тому назад ко мне пришел православный греческий священник. Впоследствии он стал харизматом и попросил меня помолиться за него, сказав, что его заворожили. «Кто-то сглазил меня», — сказал он. Он был очень трезвым, рассудительным человеком, он хорошо знал Библию. Я не буду долго занимать этим ваше внимание, но хочу, чтобы вы принимали такую возможность в расчет. В некоторых церквях это именно так и обстоит. Итак, Павел пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус, как бы у вас распятый?» Он говорит им: «Я принес вам весть о кресте, я изобразил вам распятого Иисуса. Как же вы могли забыть об этом и искать других основ праведности?» Только одно я хочу спросить у вас. Вы приняли Духа Святого посредством закона или веры? Вы были крещены Духом, потому что соблюдали свод заповедей? Или потому что услышали благую весть и приняли ее в сердце верою? Есть ли кто-нибудь в этом зале, кто бы получил крещение Духом Святым в результате соблюдения определенных правил? Никого. И нам нужно осознать тот факт, что мы были спасены не благодаря исполнению закона. Мы получили крещение Святым Духом не благодаря исполнению закона. Это произошло верой, как об этом пишет апостол Павел. Мы услышали благую весть, мы поверили этой вести и верой приняли ее. Далее Павел продолжает: «Так ли вы несмысленны, что, начавши Духом, Святым Духом, теперь оканчиваете плотью?» Это действительно выглядит довольно глупо, не так ли? Если вы нуждаетесь в том, чтобы Святой Дух направил вас на стезю праведности, то как вы можете не полагаться на Него во всем? Как вы можете продолжать цепляться за свой свод правил с целью достижения праведности перед Богом? В 10 стихе Павел говорит: «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если вы желаете оправдаться законом, вы должны постоянно исполнять все, что он гласит. Если же вы, пытаясь соблюсти весь закон, не способны сделать этого, то вы прокляты, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Могут ли пятидесятники или харизматы подпасть под проклятие закона? Хочу я вас спросить. Это вполне возможно. На самом деле, я знаю это из моего собственного опыта. Не вдаваясь в подробности, я просто скажу, что был частью движения в теле Христовом, которое было начато Духом Святым, совершенно неожиданным образом. Я объединился с 3 другими проповедниками, все из них довольно широко известны. Это было независимое деяние Божие. Мы начали Духом, но не прошло и года, как мы уже действовали по плоти, и результаты были катастрофическими. Я знаю, насколько это все реально. Вы смотрите на человека, который сам пережил это. Бог по своей благодати вывел меня из этого состояния.
Думаю, потому что я читал Библию и верил в нее. Я видел, в какой ситуации я оказался. Но я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что это не что-то давно прошедшее. Это происходит и сегодня. Люди, начав духом, заканчивают попытками достичь совершенства делами плоти и попадают под проклятие. Я сам думаю, если мне будет позволено сказать об этом, что значительная часть церкви находится под проклятием. Хочу прочитать вам еще один стих из Писания. Он находится в 17 главе книги пророка Иеремии, в 5 стихе. Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опору, и которого сердце удаляется от Господа». Здесь говорится, что его сердце удаляется от Господа, поэтому нам ясно, что у этого человека были взаимоотношения с Богом. Но после того, как он установил эти отношения, он начал полагаться на человека, на самого себя, и его сердце удалилось от Бога. Мне кажется, это происходит со многими выдающимися христианскими церквями. И я не собираюсь называть кого-либо по именам, но большинство значительных конфессий и движений, о которых нам известно, зародилось благодаря суверенному акту Духа Божьего, благодати Божьей. Без его помощи им не удалось бы ничего достичь. Но кто из них и сегодня продолжает действовать по благодати Божьей? Я бы сказал, что лишь немногие. И так они навлекли на себя проклятие, о котором говорится в Иеремии 17 главе 5 стихе. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорой». Я хотел бы проиллюстрировать это, рассказав о моем личном опыте. Я и Руф решили продать наш дом в Иерусалиме. Мы обратились в агентство по продаже недвижимости. Нам сказали, «Вы владеете домом, мы можем его быстро продать. Вот сколько это будет стоить». Прошло 14 месяцев, а дом так и не был продан. Мы ничего не могли понять. Но как-то раз я пришел на служение в Церкви Христа, церкви, которую мы посещаем в Иерусалиме. И распорядитель служения сказал, «Я должен помолиться за человека, который нуждается в освобождении от злых духов». Не все служители говорят подобные вещи, но этот говорил. И поэтому он нам нравится. И я подумал, «Ладно, пожалуй, мне следует ему помочь». И я пошел вперед. Этот человек был миссионером из Африки, который каким-то образом навлек на себя проклятие. И я должен сказать вам, что проклят он был черным африканским священнослужителем. Он был едва живой. Мы подошли к нему и помолились, и он освободился от нескольких нечистых духов. И затем мы начали разбираться с его отношением к жизни в целом. И я сказал ему, «Знаете, мне кажется, что вы чересчур надеетесь на собственные силы. Вы не уповаете по-настоящему на благодать Божию». И неожиданно я добавил, «У меня та же проблема». Я вовсе не собирался говорить этого. Слова просто сорвались с моего языка. Но у меня действительно была такая проблема. Потому что при продаже нашего дома я надеялся на то, что я сам могу сделать. Я надеялся на свои силы. И тут Руф со свойственной непосредственностью в присутствии всех сказала мне, «Тогда ты тоже под проклятием». А я сказал, «Да, верно, так и есть». Итак, я исповедался, покаялся и освободился от проклятия. Мы покинули это служение, поехали домой в новую квартиру, в которой тогда жили, и на первом этаже столкнулись с агентом по продаже недвижимости, который сказал нам, «Я хочу показать ваш дом одному моему клиенту». В течение 2 недель дом был продан. Вы понимаете? В тот самый момент, когда я освободился от проклятия, Бог смог начать действовать. Вижу, что некоторые из вас поняли, о чем я говорю. Хорошо. Давайте продолжим. Позвольте мне сделать несколько общих замечаний по данной теме, и затем я перейду к положительным вещам. Я уже говорил это, но снова повторю. Закон, воздействуя на нас внешне, побуждает полагаться на свои собственные способности. Благодать действует изнутри, наполняя нас сверхъестественными возможностями. И мы можем сделать это только по благодати. В книге Левит, 11 главе 44 стихе, и в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе, нам дано повеление «Будьте святы». Это заповедь Божия. Но если вы почитаете, то в книге Левит она дается после длинного перечисления всевозможных правил, что можно принимать в пищу и что нельзя. Из этого следует вывод, что если ты хочешь быть святым, ты должен соблюсти все эти правила. Но в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе, это повеление не следует ни за каким списком правил. Там сказано «Будьте святы». Это весть Иисуса. «Позвольте мне дать вам мою святость».
абсолютно другую, нежели ваша. Его святость основана не на наших попытках достичь ее, но на благодати

Божий, через Иисуса, который делает для нас то, чего мы сами сделать не сможем. Теперь у нас осталось немного времени, и мы поговорим о положительных сторонах всего этого. Послание к римлянам, 8 глава, стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Нет ничего плохого в законе, проблема в нашей слабости. «Как закон был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». И где здесь положительное? «Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». И вот появляется то, что американцы назвали бы трудным вопросом, стоимостью в $1000. Что такое оправдание закона? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Я могу ответить вам одним словом из шести букв. И это не грязное слово. Это любовь. Любовь является требованием оправдания закона. И сейчас очень быстро я докажу это вам несколькими стихами из Писания. Евангелие от Матфея, 22 глава. Один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его. 35 стих. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Очень конкретный вопрос, на который Иисус незамедлительно дает конкретный ответ. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Какое слово тут является ключевым? Возлюби. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И Иисус продолжает: «На сих двух заповедях утверждается закон и пророки». Если бы мне стало жарко, а мне сейчас жарко, и я захотел бы снять пиджак, повесить его куда-нибудь, то мне бы необходима была вешалка, на которой он смог бы висеть. Должна быть вешалка, крючок, чтобы я мог повесить пиджак. Эти две заповеди выполняют функцию крючка, на котором держится весь закон и пророки. Иными словами, если вы прочтете весь закон и всех пророков, то что вы увидите? Возлюби Бога и возлюби ближнего. В этом суть оправдания закона. И затем в послании к римлянам, главе 13, 8 стихе и далее, Павел пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Я верю в то, что можно вылезти из долгов. Но есть один долг, который я никак не могу отдать до конца. Что это за долг? Любовь к моим братьям-христиан, любовь к людям. Это мой неприходящий долг. Я должен, и никак не могу расплатиться до конца. Далее Павел продолжает: «Ибо все заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона». Это ясно, верно ведь? И затем в послании к Галатам, 5 главе, 14 стихе. И удивительно, как послание к римлянам и Галатам созвучны друг к другу. Галатам 5, 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается». Весь закон заключен в одном слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А чуть ранее, в 5 главе, 6 стихе говорится: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Как действует вера? Скажите мне. Любовью. Хорошо. А в послании Якова говорится, что вера без дел мертва. А так как вера действует любовью, то мы приходим к следующему выводу. Вера без любви мертва. Это поразительно, но это правда. Вы можете обладать огромной верой, но если в вашей жизни не присутствует любовь, эта вера мертва. И затем мы читаем в первом послании к Тимофею, в первой главе, в пятом стихе. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Я мог бы сказать это по памяти, но я хочу прочесть это. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие». Библия говорит,

говорит, что целью увещевания напутствия является любовь. Когда я прочитал это, я подумал, а является ли это целью моего увещевания? Действительно ли я ставлю перед собой цель помогать людям любить? И я подумал о некоторых людях, приходящих на мои служения, и я совсем не был в этом уверен. В основном я учитель, а учитель дает знания. А знаете, что делает знание? Оно надмевает. Оно делает людей гордыми. И я прикладываю все усилия, на какие я способен, чтобы учить, не производя при этом гордецов. И вспоминая некоторых людей из тех, что я обучал, я должен сказать, похоже, у меня не очень хорошо получилось. Цель нашего увещевания — любовь. И далее Павел говорит, что если вы отступили от этой цели, то все, что вы делаете, — это пустословие. Теперь очень кратко давайте поговорим о церкви. Насколько церкви свойственно пустословие? Сколько в церкви учений, движений и проповедей, которые не производят любви? Все эти усилия пропадают впустую. Это все абсолютно бесполезно. Братья и сестры, если вы несете какое-либо служение, я призываю вас, проанализируйте свои мотивы. Что вы стремитесь произвести? И затем, если ваша цель — производить любовь, то происходит ли это? И если любовь не является вашей целью, то все, что вы говорите, — это пустословие. Это очень серьезное утверждение, не так ли? Видите ли, закон побуждает нас к действию, страхом. Но Иисус побуждает нас любовью. Он говорит, если вы любите меня, то соблюдите мои заповеди. Страх не дает результата. Существует много религий, которые держат людей в страхе, и последствия этого поистине ужасны. Это касается и некоторых форм христианства. И еще я хочу уже в заключение сказать, послушание в любви приносит результаты. Если вы не совершенны в любви, присоединяйтесь ко мне. Я не совершен в любви. Но это не значит, что я не могу считаться праведным. Потому что пока мы стремимся достичь нашей цели, наша вера вменяется нам в праведность. Вы понимаете это? Пока вы продолжаете верить, ваша вера вменяется вам в праведность. Удивительный пример этому мы можем найти в словах Иисуса, обращенных к Петру. Во время последней вечери он сказал, «Петр, ты трижды отречешься от меня». Петр возразил, «Нет, не я, ни за что». Иисус продолжает, «Но я молился, чтобы вера твоя не оскудела». Самое важное, чтобы наша вера не оскудела. Возможно, мы делаем множество ошибок, мы грешим. Мы еще не достигли, мы несовершенны. Но пока мы продолжаем верить, наша вера вменяется нам в праведность. И позвольте мне закончить отрывком из послания Иакова, который мне очень нравится. У меня нет времени, чтобы прокомментировать его, но я все равно хочу прочитать его. Иаков, 2 глава, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Что такое совершенный закон свободы? Любовь. Видите ли, если вы по-настоящему любите, то вы полностью свободны. Потому что вы всегда можете делать то, что желаете. Вы всегда можете любить людей. Они могут презирать вас, гнать вас, даже пытаться убить. Но они не смогут помешать вам любить их. Человек, который в своем действовании руководствуется любовью, это единственный абсолютно свободный человек во всем мире. Аминь. Аминь.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот это вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят. Происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще. То есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова vita, то есть жизнь. Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый
0: позитивный
1: человек, позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: И... Хотя очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Вот это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться, я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните у Достоевского в «Преступлении и наказании», главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, ну, поможет. Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделал, он каким-то

0: нам помогал.
1: Дмитрий Александрович, а разве из светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
0: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно? Может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культурой», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем, с большой буквы, мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то, в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: — Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах.

0: И есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит, я беру свой главный там ресурс со Вселенной, вот, или с окружающего мира, да, кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
1: Обнимает березу.
0: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
1: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее, вот. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции. Потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе.
0: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. Сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть.

Да-да, церковь на марше, церковь на марше. Да-да, не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире, мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. А вас заголовки говорят, что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей... с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каяне. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно, пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробринчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было. И сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с церковью на марше. Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке, мне это нравится. Так и должно быть, как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь», надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И «Аминь»? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсфорд, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, и люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажут «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли в футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было.
Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Гаспел, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Гаспел. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям, так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многие как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости. И куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом, на Рождество 80-го года, я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил своей жизни Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал. И с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Ну а после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал?
Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен. Если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей, ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив,

в этом? Библия учит тебя этому. Я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест, и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис. Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

Я уверен, вы слышали, как Клифтон дал нам это прекрасное послание. Это прекрасное послание, потому что оно обращено к той части нас, которая темна и безответственна. И Бог говорит, что все, что вы должны сделать, это постучать к Нему в дверь, и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, оставьте вашу выпивку и скажите: Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас, надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложи эти обломки вместе, собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените Его. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

Важно не только называться, важно соответствовать. В 1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема. Акулы – вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг – и полетел в так называемую акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а, следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом, но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но после его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев, и перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика, профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересный вопрос. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо, и четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы.
появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы. Один говорил как, а другой выполнял указания. И вот по-другому никак не получилось бы. Ведь согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе, ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать, да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской, и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один.

А вот каким образом произойдет народ, сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная, а Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела, и в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга Бытие, 16 глава. Послушайте. Но Сара, жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, ну как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Но Авраама можно понять, не правда ли? Но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Ну как же этот народ может произойти, раз нет детей от Сары? Ну тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Ну, такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет. Просчет – это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей, в преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге Бытие в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным Богом сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агари и совершил то, чего не должен был, забыв, что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, – он сказал у вас, – каждый мальчик». Авраам не то сделал. И вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том, чтобы человек всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться, важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял.

Управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения. С ним было очень много связано, в том числе и система жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет, и все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал, что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский. И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе? Ну, так, немного. И со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать. Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился. И тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку, и через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. Но, а через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался. Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что
Ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак,

год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге, и после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, – сказал Христос, – ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха. Юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники, церемониальным законом они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписания, указывающие на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе.
Христос сказал, и так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии. Иисус сказал в ответ: «Вот

вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Верить? Да, верить. Вы скажете, но вера была и прежде. Вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем. Да, да, да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано. В нем вы и обрезаны. Обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды, и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот, как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер. Оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем, «в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос, а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально «И вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов «И написал Моисей все слова Господни». Вот там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни и рождения для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез. Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека.
исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Live TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе. И открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это да и аминь, но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем, мы как будто все это видим, понимаем, но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи,
это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое, но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний, это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего», опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в горы сходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матфея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Правды, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Это Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду, и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно, это не так, что один раз покушали, и все, на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь.
И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, может быть, так можно сказать, систему жизни. Вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до какой-то поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог.
И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь, и написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто, называться детьми Божьими и быть детьми Божьими, вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то, но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы

чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа, будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что, слава Богу, за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности, пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве. И тому, что Бог сделал, Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

0: спасатели!
1: Привет, спасатели!
0: Привет, спасатели!
1: Привет, спасатели! Это я, Заноза! Компьютер!
0: Флешечка моя любимая, моя любимая!
2: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
3: Найти бы того, кто заразил компьютер. Ух, я бы ему.
0: И ничего бы ты не сделал.
3: Кто здесь? Так это же Заноза. Что же ты доделала? Ты заразила меня вирусом! Теперь вся информация в компьютере под угрозой уничтожения! И ребята теперь спасатели, то есть не могут теперь получать письма от ребят!
0: Смотри-ка, хватит на меня чихать! Я сама хотела чихать на этих спасателей и их письма! Заноза свое дело сделала, Заноза может отдыхать. А вот спасателям придется доказывать, что это не они, компьютер сломали.
3: Так вот, чего ты хотела? Ты хотела, чтобы в твоих проделках обвинили спасателей?
0: Отличная ловушка для доверчивых спасателей.
3: Не рой яму другому, сама в нее попадешь. А вот спасателей надо предупредить.
0: Предупредить?

0: нет никого. Значит, я спокойно смогу покопаться в интернете и пообщаться в чате. Хотя, Робби говорил вчера, что не надо. Что-то насчет вирусов. А! Наверняка я его неправильно поняла. Точно неправильно поняла.
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Что я наделала? И зачем я только полезла к этому компьютеру?
2: Алло, спасатели! Есть кто дома?

0: такое? Нет никого? А кто, интересненько, сообщение от детей принимает?
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Интересненько. А еще вчера все работало. Значит, сегодня кто-то уже в клубе побывал.

0: Ой.
1: Твоя пантерка.
0: Спасибо, Робик. А я тут пуговицу потеряла.
1: Пантерка, а ты случайно не видела, кто в компьютере ковырялся?
0: Видела. Я ковырялась. Робик, но это было совершенно случайно. Я просто подошла к компьютеру, нажала кнопочку, и тут вдруг...
2: Ой, Робик, стой! Не подходи! А то заразишься!
0: Это я виновата!
2: Да неужели? Ты просто всей правды не знаешь! А правда, как ее не прячь, все равно выйдет наружу! Так в суперкниге сказано! А против суперкниги любые вирусы бессильны!

0: Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Правда.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Запомните, друзья, Бог любит правду. Он видит и знает все, даже самое тайное в вашем сердце. Поэтому говорите правду друг другу.

0: Ну, Робичек, ну... Ну, я не знаю, на что там намекала матрица. Я же призналась, что это я говорю...
1: Стоп! Что-то тут не то. Матрица зря говорить, а тем более петь не станет. Это что такое? Твое? В таком случае мне понадобится пару минут, чтобы выяснить, кому она принадлежит. Пантерка, за мной!
2: Ушли. Хорошо.
3: Флешка! Флешка! Моя флешечка! Флешка, ауха! Сейчас меня раскроют! Сюда она станет явным! Флешка.
4: Нужно звать капюшона.
3: Так, капюшон.
5: Внимание, вирусы!
1: Привет, заноза!
3: Здрасте!
1: Твоя?
3: Не помню. А я чё? Я ничего. Мимо гуляла, проходила. Вот решила в гости.

0: Евангелие – это главная истина христианства. Но можно ли открыть человеку Евангелие неправильно? И как неверно открытая истина влияет потом на нашу жизнь? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас с вами интересная тема. Тема связана с Евангелием, но подразумевает о том, какое правильное Евангелие. Мы знаем, что каждую истину, как и любой предмет, и тем более вы как преподаватель с этим сталкиваетесь, можно по-разному преподавать. Да. И один предмет можно так преподать, что человеку это на всю жизнь запомнится. А другой предмет можно так преподнести, что у человека отобьет желание в дальнейшем изучать эту дисциплину. Сегодня мы поговорим о том, как сделать Евангелие привлекательным и как сделать так, чтобы Евангелие не было принесено неправильно. Но прежде чем мы отправимся в такое путешествие наших сегодняшних размышлений, хотелось бы у вас все-таки спросить, что мы можем подразумевать под неправильным Евангелием?
1: Спасибо большое за вопрос. Прежде чем ответить на него, позвольте мне вернуться вот к главной теме наших встреч. Тема посвящена тому, почему происходит так, что религия остается формальной, почему люди хотят и желают и знают Бога, но не происходит изменений. Вот донесение Евангелия неправильно, это может быть одна из причин, которая также мешает принятию Христа и принятию Бога в свое сердце, к сожалению. Но такое происходит очень часто, и самое главное, что эта причина, она не зависит напрямую от человека, который хотел бы измениться, но не может измениться. То есть объективная реальность, она не способствует этому. По-разному может быть. Возможно, что неправильно представленное Евангелие, оно было неправильно понято самим проповедующим, пастором. И вследствие этого оно не является притягательным на самом деле, потому что человек проповедующий, он не имеет сам вот этого опыта встречи со Христом, того, что действительно может изменить его жизнь. И вот в этом, пожалуй, заключается ответ на ваш вопрос. То есть, а что же такое неправильное Евангелие? Кроме того, что здесь очень много вариаций на тему там, богословия и теологии, сейчас у нас нет возможности этого касаться, но один из признаков вот этой вот неправильности Евангелия заключается в том, что это Евангелие, оно непритягательно, хотя Божья любовь, она должна вызывать у человека самые близкие, самые сокровенные чувства, которые должны привлекать человека к Богу.
0: Дмитрий Александрович, мы как-то с вами на одной из программ говорили о том, что Библия — это книга, которая написана несколько тысячелетий тому назад. Очень древняя книга. И, кстати, промежуток времени, в течение которого она писалась, это тоже исчисляется веками. И вот в связи с этим вопрос, может быть, за это время ее написания, да, происходили разные изменения. Время поменялось, мы живем сейчас в более таком прогрессивном времени, современном. Не может ли получиться так, что вот один из таких моментов препятствия, ну, как мы говорим, неправильное Евангелие, это также контекст времени, в том, что книга была написана давно, мы живем сейчас. Вот в этом нет ли проблемы соотнесения и, как люди говорят, проповеди Евангелия?
1: Ну, Евангелие остается Евангелием. То есть это, мы уже говорили с вами, что это такая духовная константа, от которой мы все отталкиваемся. Но действительно проблемы могут быть в преподнесении священного слова, в преподнесении Евангелия. Оно может не соответствовать действительно культурному контексту. Оно в угоду культурному контексту может быть искажено, могут быть разные вариации. То есть человек, который слышит Евангелие, он все-таки должен загореться вот этой вот Божьей любовью, которая представлена в нем. Потому что Евангелие переводится как благодатная весть, то есть то, что должно наполнять нас радостью. Вот. Иногда оно представлено таким образом, что все умирают, вот Христос умер, мы скоро умрем, и Бог нас всех вознесет на Голгофу и так далее. В определенном смысле оно так, но за вот всем этими перечислениями скрывается также и любовь Божия, скрывается то, что человек меняется, и вот эти изменения, они могут и должны привести человека к совершенно иному взгляду на все эти вещи, которые в Евангелии представлены, взгляду позитивному, взгляду такому, который способствует тому, чтобы человек мог поменять свою жизнь к лучшему.
0: Дмитрий Александрович, вот мы чуть-чуть уже затронули эту тему с тем, как Евангелие меняется, да, что привносится. Сегодня очень популярна психология, и иногда мы видим, что Евангелие смешивается с психологией. Вот это такой нормальный процесс совмещения каких-то современных наук, тенденций с тем, что было написано уже несколько веков тому назад, и даже тысячелетий.
1: Да, отчасти это нормальный процесс, если это не противоречит Божьему Слову. Но иногда такие науки, как психология, то есть те, которые претендуют на знание души, на ответы на духовные вопросы, если они противоречат Священному Писанию, то, пожалуй, не стоит их применять в контексте Священного Писания и в своей жизни, если человек является верующим человеком.
0: Скажите, а что тогда препятствует донесению Евангелия?
1: Очень часто донесению Евангелия может препятствовать личность самого проповедника. Если он не пережил духовное возрождение, если он не является человеком, который встретился с Богом, то он не может примером быть для тех людей, которым он проповедует. И в таком случае человек, который слышит от него эту проповедь, он задает себе вопросом, а хочу ли я быть похожим на вот этого человека, который произносит эти слова, который учит меня? И если этот ответ отрицательный, то действительно вот эта личность может стоять между принятием Евангелия и самим человеком.
0: Дмитрий Александрович, когда есть яркие личности, особенно когда в 90-х занавес открылся, яркие личности, обладающие колоссальными ораторскими искусствами, ну, внешними данными, притягательные, и которые умеют красиво преподнести свой, так сказать, продукт, но за этим продуктом, да, скроется большая ложка дегтя. Вот. И в таком случае такие люди тоже могут Евангелие преподносить. Ну, и мы знаем, там Евангелие процветания и многие другие структуры. Но получается, что это тоже неправильное Евангелие. Хотя личность, да, сама по себе может очень многих притянуть.
1: Ну, конечно, если в Евангелии акцент смещен на самого проповедника, а не на Иисуса Христа, то хотя бы и оно было преподнесено согласно библейскому учению, то, конечно, тоже может являться препятствием.
0: Да, я даже, знаете, помню, когда-то читал историю про одного известного проповедника, ну, который именно говорил и специализировался на чудесах и исцелениях. Ну, понятно, что там никаких исцелений, чудес не было. Вот. Хотя, может быть, какие-то, не знаю, внешние проявления пытались сделать. И однажды он приехал в Камбоджу и объявил о том, что будет делать исцеление. Но не ожидал, что многие люди, которые там, кстати, пережили определенные боевые действия, некоторые были с инвалидностью, с какими-то отсеченными конечностями, пришли на тот стадион. И история гласит, что его, ну, вот этого человека пришлось экстренно эвакуировать, потому что ему бы просто не дали выйти. Вот это один из таких примеров, когда Евангелие, которое он говорил, да, мы можем сказать, что, наверное, оно неправильное, потому что, возможно, для кого-то это, знаете, как перечеркнуло, чтобы вообще в дальнейшем слышать про Евангелие.
1: Совершенно верно. К сожалению, Евангелие...

0: Евангелие иногда используется как инструмент для повышения своей популярности, там, своего статуса, влияния на общество и так далее. Иногда бывает, что в Евангелии смещен акцент на какие-то темы помимо Христа, точнее, слишком много внимания этому уделяется, например, там, пожертвованиям или миссионерской деятельности. И вот за этой деятельностью, за вот этой проповедью люди не находят отношений, люди не находят того, в чем они действительно нуждаются, как преобразовывать свою жизнь и так далее. Иногда бывает, что огромное внимание уделяется в христианстве передаче знаний, научению, обучению и так далее. То есть все, что связано с тем, как человека обучить, как людям рассказать, донести Евангелие, я имею в виду вот устно или, может быть, через какой-то там видео, аудиоконтент и так далее. Это тоже может быть препятствием в том смысле, что Евангелие и христианство, в частности, оно было бы более точно выражено через дела, потому что все-таки Библия — это такая книга, которая является руководством к действию больше, а не к тому, чтобы научить других людей говорить правильные вещи. Я вот зачитаю один стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы видели тебя странником, и приняли, или нагим, и одели, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Матфея 25 глава, с 31 по 40 стих. О чем этот стих? О том, что люди в конце концов будут судимы не потому, насколько ярко они проповедовали, насколько доступно они смогли преподнести ту или иную евангельскую истину, а потому, насколько они воплотили эту истину в жизни, насколько они смогли помочь тем людям, которые их окружают. Случается, что вообще не бывают конфликты, раздоры, и человек, он может попасть в такую общину, он может услышать прекрасные слова Евангелия, то, что ему действительно нужно, но, обращая внимание на тех людей, которые уже ходят в эту общину, на их раздоры, на их нехристианское поведение, он просто не захочет быть частью этой общины или не поверит в то, что действительно вот эти слова, которые встречаются в Священном Писании, они могут изменить человека. И это тоже отвернет такого человека от Евангелия.
1: То есть своего рода может произойти искажение человека понятия Евангелия.
0: Да.
1: Дмитрий Александрович, вот еще одна тенденция, мы тоже в одной из программ с вами говорили о том, что у нас сейчас идет изменение, ну, ко многим вещам. Вот мы как-то говорили там, допустим, о разводах, да, что сегодня люди это легко воспринимают, или какая-нибудь зависимость, или слабость человека. Вот в связи с этим множество людей принимает Евангелие, но для того, чтобы его легко принимать, некоторые церкви идут на определенные... Ну, такие, как мы говорим, поблажки, да, или уступки, когда какие-то догмы, какие-то трактаты, они убираются, человек легко принимает, но при этом жизнь человека, в основном практическая жизнь, она не меняется, и человек укореняется в этом. Но через время, может быть, мы можем встретиться с таким человеком. Вот в таком случае, когда человек уже с таким Евангелием, да, закоренелый, закостенелый идет, мы можем как-то донести все-таки правильное Евангелие?
0: Я абсолютно согласен с вами, то, о чем вы говорите. Мне кажется, вот в этом случае, когда человек уже принял ту весть, которая была в некоторой степени искажена в угоду культуре или с целью того, чтобы людям было легче принять вот это вот, вот эту весть, как кажется проповедующим легче принять, то мне кажется, что очень важно показать людям все-таки, где культурный контекст, а где истинное слово, которое содержится в Священном Писании. Потому что сейчас очень большое внимание уделяется вот этому культурному контексту, из-за которого Евангелие также искажается. Например, очень модно стала теория постмодернизма и различных поколений, например, там поколение Альфа, поколение Z и так далее. И в связи с этим очень многие подходы, например, к тому, что считать грехом, они меняются. То есть, если человек, например, там, или ребенок там, ведет себя плохо, то говорят, ну, ничего страшного, уже это не называется дурным поступком, а говорят о том, что, возможно, у него какие-то там травмы детства были и так далее и тому подобное. И для того, чтобы разрешить эту проблему, связанную с грехом, могут назначить какую-нибудь там психотерапию, другие средства могут использовать. Отчасти это правильно, отчасти это может помочь. Но Священное Писание говорит нам о том, что мы можем преодолеть грех посредством силы Иисуса Христа, посредством силы Евангелия, посредством того, что Господь умер за нас. Кроме того, различные, ну, как мы уже говорили, проникновение в психологию происходит в церковь. И тоже очень важно отделять все-таки одно от другого, где мы что-то можем принять, где мы принципиально не можем идти на какие-то уступки, которые бы, как бы нам казалось, могли бы сделать так, чтобы человек принял легче Евангелие или христианство, потому что оно будет искажать Евангелие. Словом, Евангелие, оно должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно было действенным, чтобы оно вызывало желание измениться. Вот в 1 Коринфянам 4 главе 16 стихе апостол Павел заявляет: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». То есть, смотря на проповедника, смотря на тех людей, которые являются христианами, должно появиться желание измениться. Ну и подводя итог вот нашим беседам, мне бы хотелось отметить, что очень важно для изменения в христианской жизни мелкие шажки. То есть не нужно расстраиваться, если что-то не получается. Нужно каждый день идти к Богу, читать Слово Божье, молиться, преображаться. И надо понимать, что те препятствия, о которых мы говорили, одним словом, Евангелие должно быть преподнесено таким образом, чтобы оно возымело действие, чтобы оно было привлекательным и вызывало желание изменяться. И также необходимо отметить, что в изменении христианина, в том, чтобы полностью принять Бога, очень важны мелкие шажки. То есть не надо расстраиваться и опускать руки, если не получается очень быстро измениться. Может быть, этот духовный рост займет всю жизнь, но важно каждый день искать Бога, стремиться к Нему, познавать Его, общаться с Ним, читать Слово Божье. И необходимо помнить, что устранение преград, тех, в том числе и тех, о которых мы с вами говорили, не приведет сразу автоматически к тому, что человек станет духовным. Но это откроет двери для влияния Святого Духа, потому что изменения в человеке производит Дух Святой, а человек сам в себе изменения произвести не может. Вот влияние Духа Святого, оно как раз-таки и позволяет человеку принять Бога в свое сердце и изменить свою жизнь.
1: Дмитрий Александрович, спасибо вам за столь подробный ответ и тему, которую мы сегодня затронули. А вам, дорогие зрители, мы хотим пожелать, чтобы истина Евангелия и истина была открыта в полной мере и доступна для каждого. До новых встреч!

через телевидение благословенное, Live TV, вот, высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это да и аминь, но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем. Мы как будто все это видим, понимаем. Но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешне, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи, это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило. Но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было.
И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое, но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний, это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него, мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе, мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего», опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в Курск ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Да истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Это Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно. Это не так, что один раз покушали и все на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь. И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда и мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что
вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест, его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни. Вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог. И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление
вот как-то себя успокаивать, плюс через какие-то там возможности там покушать, выпить, закусить, может быть, это алкоголь или наркотики, может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много, и, в общем-то, они могут быть и полезные с точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда он видит, что мы согласны и позволяем ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, он радуется, и он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Но там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность. Мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость. Во имя Иешуа. Будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас.
Будьте благословенны. Всего вам благословенного.

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем,

долго. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий. Потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как Бог, совершенные, святые, и это не по нашим заслугам со стороны плоти. Это новое, то, что Бог нам подарил, это благодаря Иисусу Христу, Его жертве и тому, что Бог сделал. Он нам подарил вот эту вот свою жизнь через смерть и воскресение. И Он подарил нам помощника, который внутри нас. Утешитель, руководитель, учитель, Дух Святой. И я благодарю Господа за Духа Святого для каждого из вас, кто вот вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

Йога вошла в нашу жизнь и распространилась даже в христианских сообществах. Часто слышу от знакомых людей, что если йога и религия, то я занимаюсь только физическими упражнениями, поэтому для меня это фитнес. Когда-то мне предложили в Индии друзья пойти на фитнес с утра. Я согласилась, и оказалось, что это ашрам, храм с идолами индуистских богов, и там занимаются йогой. Спустя время я стала интересоваться, почему индусы занимаются фитнесом в храмах. Индусы – это люди, которые исповедуют индуизм. Начнем с самого начала, с происхождения йоги. Первое упоминание о йоге возникло более чем 5000 лет назад в Северной Индии. Она упоминается впервые в Ригведе. Это древние писания индуизма, написанное на языке санскрит. Сейчас санскрит считается мертвым языком. Ригведа – это собрание мантр или заклинаний. А Шива традиционно почитается создателем йоги, покровителем школ йоги и всех, кто практикует йогу. Происхождение йоги напрямую связано с книгой «Бытие». И можно даже следить параллель. Первым учеником йоги бога Шивы была женщина по имени Парвати. И когда она стала изучать йогу, она объединилась с Шивой и стала одним целым с ним. Поэтому у Шивы нет определенного пола. Он наполовину женщина и наполовину мужчина. Обучение происходило под священным деревом смоковницей, инжир, древом знаний в индуизме. Он научил ее йоге и тому, что она стала божественного происхождения и не умрет, а переродится. Листья данного дерева являются листьями божества Шивы. В йоге змей, фигурирующий в бытие, который ввел в грех человека, считается в йоге положительным героем, открывшим знание человеку. Змей затем сам превратился в человека, чтобы записать учение йоги. Его стали называть Патанджали или древний змей. Он написал 8 ступеней в йоге, и только третья ступень связана с позами, асанами, как называются они в йоге. Достоверных данных о жизни Патанджали не сохранилось. В индийских источниках сведения о нем передавались в виде легенд, в частности, легенды о том, что Патанджали упал с неба в виде змея и родился в виде человека. Именно он написал 195 высказываний о йоге. И его есть еще одно имя – древний мудрый змей. Адишеша. Как связаны Патанджали и Библия? Патанджали определяют йогу как ограничение изменений ума, а Библия, наоборот, говорит о том, что мы должны преобразовать наш ум и не сообразоваться с веком сим, но преобразоваться обновлением ума нашего, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная, написано в послании к римлянам 12 главе. В книге о йоге говорится о том, что асана или поза в йоге является способом поклонения. Давайте ознакомимся со светскими источниками. Возможно, там мы найдем определение йоги в форме фитнеса. Как определяет йогу МИД правительства Индии? На сайте МИДа написано: «Йога – духовная дисциплина, которая сфокусирована на гармонии между умом и телом. Цель йоги – самореализация и освобождение в состояние мокши, пояснение единения со Вселенной». Сайт МИД правительства Индии. Как же более расширенно пояснить значение йоги? Если мы прочитаем следующий стих из Библии: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава. Слово «взять иго» на санскрите переводится как «объединение» или «союз». И здесь используется именно слово «йога» при переводе на санскрит, которое имеет значение «объединение» или «союз». Но этот союз относится к союзу с индуистскими божествами. Джозеф Кэмпбелл утверждал, что значение йоги на санскрите равнозначно значению латинского слова «религио», что означает «связывать» или «объединять». Йога – это религиозный ритуал индуизма. Какая же цель йоги? Йога – атеистическая дисциплина, так как в йоге человек является богом,
Согласно Патанджали, практика йога ведет к объединению индивидуального сознания со вселенским сознанием, божеством, брахманом. То есть человек, объединившись таким образом с божеством, сам становится богом. Согласно писаниям индуизма Махабхарате, он, который есть Вишну, есть также и Шива, он, который есть Шива, есть и Брахма. То есть одно существо, но три бога – Шива, Вишну и Брахма. И все это вселенная. Йога – духовная дисциплина, состоящая из 8 ступеней. Поза в йоге – это только 3-я ступень достижения слияния с божеством Брахманом. Другими словами, ваше «я» уже не существует, вы одно целое со вселенной. В йоге нет понятия грешника, нуждающегося в спасении. Вы – это сознание, которое соединяется со Вселенной, чтобы понять, что вы являетесь божеством. Что же такое Вселенная в индуизме? Вселенная заключена в божество Шива. Шива – это энергия, которая окружает вас. Шива есть Вселенная, согласно индуизму. Согласно Махабхарате, он, который есть Вишну, есть и Шива, и он, который есть Шива, есть и Брахма. Одно существо, но три бога. Шива может быть в различных формах, также в форме Агхори. Вы увидите на слайде форму Шива Агхори. В Индии есть поклонники Шивы, тоже и йоги. Они практикуют йогу. Они поклоняются Шиве или Вселенной, поедая человеческие останки. Это происходит в наши дни. Агхори поклоняются богу Шиве и при этом практикуют ритуальный каннибализм. Употребляют алкогольные напитки и другие психоактивные вещества. Используют человеческие черепа в ритуалах, медитируют в местах захоронений и в местах сожжения трупов. В Индии вообще все живое и неживое является божеством. Про это написано в книге Гаракша Самхити. Там указано, что асан столько, сколько живых существ на Земле, то есть больше 8 миллионов. Но Шива выбрал и описал 84 позы. Йогой в Индии занимаются в храмах, в ашрамах, перед идолами. Это утренний ритуал поклонения. Каждая поза представляет божество. Каждая поза означает поклонение этому божеству. И каждая поза призывает определенное божество или демона в жизнь практикующего. Упражнение в йоге, которое вы видите на слайде, это Сурья Намашкар. То есть поклонение божеству Солнцу. Следующая поза – это поклонение Шиве. Еще следующий слайд – поза поклонения Кали, богине смерти в индуизме. В тот момент, когда вы наклонили свое тело в определенной позе, вы стали хинду, то есть учеником индуизма. Так сказал один из лидеров индуизма, йог Шри Нитянанда Парамашива. Значение позы мы также встречаем и в Библии. Поза является знаком поклонения в Слове Божьем. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне, видишь ли ты, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают». Книга Иезекииль, 8 глава. Поэтому в йоге невозможно отделить упражнения от религии. Скажите, если бы к вам в церковь пришел человек и сказал, что я хочу принять крещение, но я не верю в Христа, а хочу просто окунуться, как бы вы восприняли такое заявление? А если бы Даниил и его друзья поклонились бы истукану, убеждая себя в том, что они все равно не верят в этого истукана? Потом какая разница, какую позу они примут? Например, если в христианстве есть обряд крещения, то йога – это тоже обряд, но посвящение себя индуистским божествам. Даже если вы говорите, что вы христианин, но участвуете в этом обряде, вы заявляете своими действиями всему миру о том, что вы хинду или последователь индуизма. Еще есть одна форма йоги – кундалини-йога. Кундалини переводится как «свернутый кольцом», «свернутый в форме змея». В йоге-эзотерике название энергии, сосредоточенной в основании позвоночника человека. Существуют различные методы и практики пробуждения кундалини, то есть подъема этой энергии или змея вверх по позвоночнику по основным 7 чакрам. Таким образом, энергия кундалини, как шакти или божество Шива, пробуждаясь, достигает
коронной чакры, то есть сознание. Сознание, которое находится у нас в голове. Во время занятий йоги предлагается произносить мантры. Мантры, которые говорят о вере в перерождение, о вере в реинкарнацию. Например, мантра «Сатанама» означает бесконечность, жизнь, смерть, перерождение. И человек, практикующий кундалини, поклоняется Шиве, заявляет о своей вере в реинкарнацию. Таким образом, остается без спасителя. Существует также синдром кундалини. Другие источники говорят об опасности пробуждения этой силы и связывают пробуждение этой энергии кундалини с такими симптомами, как спонтанные телодвижения, скручивание тела, чрезмерный жар, внезапные болевые ощущения или приступы блаженства, внутреннее видение света и некоторыми другими особенностями. Описывается случай, который произошел с Гопи Кришной, последователем йоги. Он утверждал, что пережил опыт пробуждения кундалини и рассказывал при этом о мучительных телесных и умственных страданиях. Он говорил: «Мое лицо смертельно побледнело, а тело крайне ослабло. Мое беспокойство достигло такой степени, что я не мог спокойно усидеть на одном месте, хотя бы полчаса. Когда все же я заставил себя это сделать, мое внимание переключилось на хаос, творящийся в моей голове. Надвигающееся ощущение опасности усилилось, и я почувствовала, что сердце вот-вот выскочит из груди». Затем он описывал нестерпимый жар, сопровождающийся ужасной болью. «Так что я метался, как в лихорадке. Все тело содрогалось от боли, каждый орган молил о пощаде. Все чувства были обнажены до крайности, а жар буквально испепелял внутренности. Я понимал, что умираю, так как сердце было не в силах выдержать чрезмерного напряжения. Горло пересохло, и все тело пылало, и я был не в силах унять собственные страдания». На сайте «Путь к оккультизму» также говорится о кундалини. Говорится следующее: пробудить кундалини значит получить доступ к экстраординарным психическим силам, ясновидению, яснослышанию, медиумизму, целительству, телепатии, телекинезу и так далее. Таким образом, йога является духовной практикой поклонения языческим божествам или демонам. Йога – вопрос поклонения. Даже если вы просто практикуете позы, каждая поза означает поклонение божеству. Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами», написано в послании к Коринфянам, 10 главе. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Откровение, 9 глава. Каждое движение и поза и их последовательность означают поклонение определенному божеству в йоге и приглашают этих божеств или демонов в жизнь человека, который занимается йогой. Иными словами, осознанно или нет, человек принимает участие в религиозном ритуале объединения с языческими божествами.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». Сегодня мы поговорим о счастье. И первый вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим в студии, что такое счастье, на ваш взгляд?
1: Ну, я счастлива, потому что у меня хорошие родители, хорошо учусь, ни в чем почти не нуждаюсь. Ну, я счастливый человек.
0: Хорошее мнение. Еще есть мнение?
2: Оксана? Говорят, что счастье у каждого свое. Вот у Риты в том, что родители хорошие. Мне, например, до недавнего времени казалось, что счастье — это когда у тебя все хорошо. Или, как сказал персонаж одного из мультфильмов, счастье — это когда у тебя все дома.
0: Спасибо, мнение. Еще есть мнение?
3: Для меня тоже, как Юля сказала, все согласен, есть у каждого свое счастье. Для меня счастье — это уверенность в завтрашнем дне. Какая-то хотя бы. Ну, и радость сегодняшнем дне. Это счастье.
0: Угу.
4: Это семья. Потому что, когда я потеряю успех, я его обрету снова. Когда я потеряю счастье сегодняшнего дня, придет завтрашний день. К сожалению, если я потеряю семью или близкого человека, я не обрету его снова.
0: Угу. Вы знаете, сегодня очень много представлений есть о счастье, и у каждого оно свое, и оно имеет право существовать. Многие говорят о том, что счастье – это когда тебя понимают, счастье – это когда тебя любят, счастье – когда тебе не нужно врать о том, что тебе хорошо, есть такое мнение. Более старшее поколение говорит, счастье – это тогда, когда у тебя на следующий день болит в другом месте. Вот такая есть мысль. Вы знаете, и это не ложное ощущение. Все, что мы перечисляем, все, что мы можем сегодня назвать своим ощущением счастья, оно имеет место быть. Вы знаете, но это все хрупкое понимание. В каком смысле? Потому что все это может улететь, многие так представляют, как птица, да? Оно раз и улетело. И в любой момент мы можем стать менее счастливыми или даже несчастными людьми. Интересно, Антон Павлович Чехов в своем рассказе «Счастье» пишет о том, что старичок и юноша, они искали клад. И в их понимании найти клад и обрести счастье было одинаковым. И вот они искали, всю жизнь искали, и вот так Антон Павлович Чехов говорит: «Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? Сам старик 10 раз искал, и отец его, и брат, и вот цитата, и ни шута не нашли, так и умерли без счастья». Знаете, мы иногда похожи на этих персонажей. А Антон Павлович Чехов пишет о том, что вот такая позиция русского человека, да? Если ты нашел клад, значит, ты счастлив, да? Если ты что-то приобрел, то ты имеешь счастье. И вот здесь он пишет о том, что русскому человеку свойственна вера в то, что ты будешь счастлив когда-то, правда же или нет? И даже если не ты, то следующее поколение обязательно будет счастливым. Наверное, и ваши родители, и мои родители жили, может быть, не совсем счастливой жизнью, а может быть, счастливой жизнью, но всегда у них присутствовала вера о том, что мои дети будут какими? Более счастливыми. Итак, счастье – это не только, наверное, материальные какие-то ценности, но и это имеет характер более духовного. Вот русские писатели как раз об этом говорили. И мы сегодня задаем для себя вопрос, на который стоит сегодня ответить. Есть ли счастье? А если есть оно, то в чем? Давайте попытаемся нащупать сегодня или ответить на этот вопрос. Есть ли счастье? Вот такой однозначный вопрос. Кто может?
2: Как в одной песне пел, счастье есть, его не может не быть.
0: Ага, хорошо.
2: Счастье есть, но вот опять же оно у каждого свое. Но да. Истинное счастье как бы находится в том, что не меняется ни со временем, ни с возрастом. Как бы вот для себя я счастье нашла в отношениях с Богом.
0: Угу. Спасибо. То есть мы можем сказать о том, что счастье есть. И для каждого в чем оно? Кто может поделиться? В чем же счастье ваше? Да, мы услышали о том, что добрые родители, ни в чем не имеет человек нужду. А что-то еще? Кто может поделиться?
2: У меня вот счастье всегда, когда я могу, ну, чем-то помочь другому человеку. Когда вижу какой-то там, ну, отклик в глазах другого человека, есть там порадуюсь с кем-то или, ну, наоборот, поплачу с кем-то. Как бы его горе или радость, там, и горе становится меньше, радости больше, и мне хорошо от того, что вот этому человеку хорошо. Вот такое счастье, которое, ну, определяется людьми, с которыми общаюсь.
0: Угу, спасибо.
4: А, ну, счастье... Так, сложно сказать о том, что счастье — это вот, это когда я помогаю, или когда я там зарабатываю много денег, или что-то такое. Потому что это все проходит и уходит. А мне не хочется, чтобы мое счастье оно проходило и уходило, как изо дня в день. Хочется, чтобы счастье оно было постоянным. Ну и вот, и почему нельзя сказать то, что я чувствую счастье? Потому что я чувствую радость. Я чувствую радость от сегодняшнего дня, от того, что я с кем-то пообщался, я чувствую радость от того, что я где-то побывал. А счастлив я не от того, что я где-то и что-то, но вот счастье — это, наверное, какое-то состояние. То есть, ну, для меня счастье — это состояние, это когда я переживаю. Ну, вы должны понять, что я объясняю.
0: Когда ты радость, да, переживаешь?
4: Нет, я могу быть счастлив без радостных моментов. Да, то есть, ну, получается, если я, ну, радость и счастье — это разные вещи. Вот я про это говорю, то, что и счастье, оно состояние человека даже.
0: Угу. Сергей?
3: Вот почему говорят, что дети — это счастье, да, когда рождается в семье ребенок, все это счастье, как бы, и оно не пропадает, пока ребенок с тобой, счастье не пропадает, да? Иногда бывает трудно, тяжело, радостно, грустно, но счастье это остается, да? Вот. Мне кажется, что счастье для человека — это когда он чувствует себя кому-то полезным, кому-то нужным. Я сам ощущал на своих родителей, когда они всю жизнь для нас как бы с моим братом жили, да, и до сих пор живут. Я вижу, что для них вот немного было грустновато, когда мы уже сами, например, могли себе что-то позволить, обеспечить себя, когда мы уже не нуждались в их помощи. Я чувствую, что они, им как-то от этого грустно, что они уже как будто не могут дальше продолжать от нас заботиться, что мы как бы уже сами можем о себе позаботиться. И как-то им от этого грустно, я чувствую, что я тоже, ну, когда человек теряет эту возможность о ком-то заботиться, о кому-то быть полезным, кому-то помочь, он теряет счастье, получается, смысл жизни, может быть, в этом. Вот, что ты живешь для кого-то, ну, когда ты живешь для кого-то, а не для себя. Поэтому люди, которые имеют много богатства, умирают в конце и скажут: я так и не был счастливым. Ну, есть у меня куча денег, есть у меня популярность, известность, да, звезды. Но, как говорится, это, в этом не было счастья. Вот.
0: Угу. Спасибо. Еще кто-то может? В чем же оно, счастье?
5: Ну, лично для меня счастье выражается в том, то, что мне хорошо и другим людям хорошо. То есть никто от этого не страдает. Счастье — это может проявляться в общении, как уже молодые люди сказали, в каких-то ценностях, вещах, которые с тобой присутствуют.
4: Вопрос в том, что как быть счастливым, когда не все хорошо, да? То есть, ну... Это же, ну, давай.
5: Ну, надо находить такие моменты. Вообще, счастье, оно есть везде. Это проблема уже людей. Находят ли они счастье или нет? Ищут ли они его?
4: Ну, так и в чем счастье? Ну, когда нет, нечему радоваться. Скажи, в чем счастье?
0: Ну, дай совет вот Саше.
5: Когда у меня бывают такие моменты, не знаю. Я звоню подруге. Рассказывает то, что у меня на душе, мне становится радостно то, что она меня выслушивает. Мы потом идем куда-нибудь гулять, я не знаю, посидеть где-нибудь.
2: Счастье, наверное, в том, что ты не можешь, ну, не делаешь никому ничего плохого, когда ты не радостен, ну.
3: Мысль такая, что ты счастье, когда ты, твои эти эмоции плохие не влияют на других людей, ты имеешь в виду?
2: Ну да.
3: Вот. Но мне вот близко то, что сказала сейчас Полина, да, вот, о том, что, ну, когда есть люди, с которыми можно, ну, с которыми можно поделиться, к которым можно обратиться. А вообще очень для меня близко в жизни моей было то, что есть у меня Бог, с которым я могу всегда, который мне может заменить всех друзей, любых там, например. Потому что друзья, они все люди. Мы все люди и никогда никого до конца не можем понять. А вот счастье — это в том, что есть тот, который нас может понять в любой момент. Вот какими бы мы ни были, тогда вот прийти к нему. И вот я понимаю, что у меня на самом деле очень в детстве, один был друг в детстве, вот как говорится, вот у тебя есть там самый лучший друг. Вот. Но у меня один был, и то мы сейчас с ним редко общаемся. Но сейчас я понимаю, что друзьями вот могут быть многие люди. Каждый из них на разном расстоянии от меня, конечно, находится там, в плане отношений. Но вот Бог, Он может заменить тебе всех просто, и родителей, и друзей, которые тебя поймут в любой ситуации. Вот это счастье.
0: Спасибо. Ну, как бы вы сейчас сказали о том, как определили бы счастливого человека, ну, кроме вас? То есть не надо говорить, посмотрите на меня и увидите счастливого человека. Вот счастливый человек, какой он?
1: Я думаю, то, что он всегда улыбается, делает добро, ну, что-то в этом роде.
0: Так, хорошо.
5: Вообще счастливый человек, да? Вот ты просто подходишь к человеку, начинаешь с ним разговор, и из этого разговора ты сразу можешь понять, что у него за настроение, его интонацию. Естественно, если человек это все с радостью тебе говорит, с каким-то блеском в глазах, то понятное дело, что он счастлив, что ну, что-то хорошее в его жизни есть.
0: А притягивают счастливые люди к себе?
2: Да, иногда бывает, просто идешь по улице и чувствуешь какое-то притяжение человека, понимаешь, что вот это счастливый человек. И в обществе счастливый человек всегда хочется находиться, потому что как бы и свое горе куда-то уходит, и его счастье тебя заражает.
0: То есть можно сказать, ты за счет кого-то чуть-чуть тоже становишься счастливым, да?
3: Заходишь в магазин, очень явный пример, и сразу видишь, вот кассир счастлив, же девушка обычно, или нет? Потому что если она сидит с такой миной и давайте быстрее, что они не положили. Ну, настроение сразу видно. А это обычно очень прикладывается, как у тебя в семье, такие отношения у тебя будут на работе, везде ты в обществе будешь. Мне кажется, вот семья очень важна. Очень важно, если женщина, например, ну, важно ей быть, ну, заложена матерь, да, материнское чувство. Если, например, девушка, например, или женщина вот в 35 лет, ну, там, то ли не получилось, еще детей не имеет и так далее, очень видно, то есть она не имеет пока этого счастья, не обрела. Вот, она не может понять вот тех, которые вот обрели, и поэтому ей грустно. Может быть, это отражается на ее отношении на работе и так далее. Вот, когда поссорились, например, с мужем, это тоже отражается все на работе, на окружающих. И видно сразу, заходишь, там, работник, который счастливый, в банк заходишь, кассирши, общаешься в кассе, да, с работницей.
0: Хорошо.
4: Ну да, вопрос какой еще был?
3: Как видно счастливых людей?
0: Как можно определить или как выражает человек, который счастлив?
4: Но определить легко, ну и легко, ну и в принципе и неизвестно, счастлив он или нет. Мы не можем это определить, потому что ну, он радостный или нерадостный, или лицемерие. В конце концов, ему за это платят. Вот. А как стать счастливым? Вот как стать счастливым, если у тебя серьезно? Вот я вот мне еще раз повторяю то, что быть счастливым легко, когда у тебя, как Иов, да, в Библии, если кто-то не знает, а когда у него все отняли. Когда у него умерла семья, умерли дети, скот потерял, состояние, ну, грубо говоря, потерял сейчас, ну, квартиру, работу.
0: И внешний вид.
4: Да, семью, о, да, болезнь была тяжелая, проказа. Вот и получается, мое счастье зависит от обстоятельств, которые вокруг меня. То есть если вокруг меня, допустим, вот человек счастливый, то есть, ну, я тоже от него заражусь, правильно? А если от меня человек несчастливый, вторая я, да, счастливым тоже не стану.
0: То есть вопрос заключается, Александр...
3: Как найти счастье, которое будет независимо, да, от других,
4: да,
3: обстоятельств?
4: То есть счастье – это состояние, которое плавающее, или все-таки можно добиться того, что счастье – это станет образом жизни?
0: Хорошо. Кто хотел бы ответить на этот вопрос?
5: Счастье, можно сказать, это внутренняя гармония. То есть в какой-то степени это... не зависит от окружающих, это зависит только от меня, мое состояние. Но в какой-то степени я считаю, что это зависит от окружающих. Потому что ты можешь прийти совершенно счастливым в общество, где ты находишься.
3: Пессимистов и критикистов, да? Они тебя заглубят.
5: Но бывают такие люди, вот ты приходишь совершенно счастливым, посмотришь на этого человека, и счастье вдруг пропадает, радость твоя пропадает. Ну, бывают такие моменты, так что это вопрос такой, с подвохом.
4: Ну, опять счастье пропало. Ну, круто!
0: Мы вначале определились о том, что...
5: Ага. То, что это еще зависит от человека. Если он уверен в своем счастье, то что, вот, в себе, во внутреннем, я счастливый, мне не важно там все такое. То...
0: Мы можем возвратиться сейчас в начало нашей беседы, и мы говорили о том, что все, что мы перечисляли, учиться в престижном вузе, там, еще что-то, это все материальные блага, которые, да, вот которые вот, ну... улетают как птица. Да? Это все может разрушиться, как ты приводил пример с семьей Иова. Да? Он имел раз, и нет, это ничего. Но древний пророк Агей пишет о том, что он пережил такой опыт, он сблизился настолько со своим Творцом, что он понимал, что даже если овец не будет в загоне, и виноградная лоза не даст плода, да, он говорит, я все равно буду благодарить и славить Господа. Вот это должен пережить каждый человек, встречу с Господом, потому что это то, что, наверное, не может отлучить нас, как Павел к римлянам пишет в 8 главе, ничто

0: не может отлучить меня от любви Божией. И поэтому сегодня, когда мы говорим о счастье, о внутренней гармонии, как правильно Полина подметила, то мы должны для себя сделать небольшой такой вывод о том, что если нас интересуют только материальные какие-то блага, да, и счастье заключается только в том, что если я что-то приобрету, как из рассказа Чехова, найду клад, то это все хрупко. Рано или поздно это все... И многие сегодня люди, которые прожили очень большую, насыщенную жизнь и безбедную, в конце жизни они заявляют, что они так и не почувствовали счастье. Человек это может ощутить только когда прошел какой-то жизненный этап. И интересно, вот сейчас мне вспомнилась такая иллюстрация, когда многодетный отец, у них спор вышел с миллионером. Кто из них богаче? И вот миллионеру говорят: слушай, вот ты, если тебе еще миллион дать, ты как бы не отказался? Он говорит: конечно, нет, все это. А многодетный отец говорит: а мне детей достаточно. И вот кто из них богат? Богат – это когда тебе достаточно. Вы согласны или нет? Вот счастлив человек, ну, я имею в виду этот пример как бы утрированный такой. Счастливый человек – это когда у тебя что-то достаточно, да? И не просто достаточно, а ты еще можешь поделиться чем-то. Вот поэтому, когда мы начинаем только заниматься приобретением и считаем, что счастье – это как птица, которая должна прилететь к нам, то это неправильно. Еще одна история, которая тоже мне вспомнилась, это в притчах, в народной мудрости о том, что мама говорит о том, что «сынок, ты сейчас выйдешь из дома, и первое, что ты поймаешь, будет твоим счастьем». Он вышел, смотрит лошадка. Погнался с ней, и явно, что он ее не догнал. Следующее, он бегает за зайцем, и тоже его не догнал. За голубем, и тоже голубь от него отлетел, и он сидит и думает: ну что, я без счастья буду. Смотрит, ворон червячка кушает. Он подкрался к нему и как-то поймал его. И ворон ему говорит: слушай, ты хочешь быть счастливым? Он говорит: да. Ты, говорит, принеси соломки, морковочки положи и зернышек рассыпь возле дома. Он сделал так. И когда он это сделал, то и лошадка сама вышла из леса, зайчик прибежал и голубь прилетел. О чем мы, эта история нам говорит? Что мы можем гоняться за счастьем, да? А для счастья необходимо что-то сделать, и оно само придет. Поэтому сидеть и ждать, и сказать: научите меня быть счастливым. Как стать счастливым? Дайте мне формулу арифметическую. Это неправильно. Нужно сделать. А чтобы знать, как стать счастливым и что нужно делать, мы уже с вами здесь говорили о том, что у нас есть Священное Писание. У нас есть Библия, которая говорит. Евангелист Матфей 5 главу посвящает счастливым людям. Помните, как она начинается? Блаженные. Блаженные – это люди счастливые, счастливые люди, которые счастливы не в земном понимании, а в небесном. И он говорит, это те люди, которых нам сегодня не понять. Правда, многим, когда читают, это счастливые люди – это те, которые нищие духом, эти, которые миротворцы, милостивые, плачущие, которых гонят. Вот как нам сегодня понимать такое, когда Библия нам говорит, что ты можешь быть счастливым, но счастливые люди, они немножко не в наших рамках понимания. Как сегодня стать счастливым человеком? Как понять?
1: Вот на самом деле, вы сказали, я с вами согласен, что к счастью надо еще и силу, и труд приложить. Вот. Просто так, ожидая счастья, что она прилетит, как птица, на самом деле не придет. Потому что Бог заложил в каждом из нас вот стремление к этому счастью и возможность счастью. Вот. Но чтобы его получить, чтобы оно у тебя было, нужно потрудиться. Чтобы создать семью, нужно потрудиться. И нормальную семью, которой ты будешь счастливой, в котором ты сделаешь других людей счастливыми. Вот. Это огромный труд, я согласен.
0: Когда мы читаем с вами Священное Писание дает нам ответы на некоторые вопросы. И первый, и два вопроса. На два вопроса мы можем найти ответ в нем. Это кто я и зачем я здесь? И вы знаете, если мы ответим на эти вопросы, или найдем ответы на эти вопросы, мы будем счастливыми людьми. И тогда мы будем с вами жить здесь на земле, и многие вещи нас не будут волновать так, как, может, волновали раньше. Мы обретем такое внутреннее спокойствие, да, как мы уже здесь с вами говорили. Мы будем радоваться тому, может, что и не нужно радоваться, и мы бы не радовались раньше. А обретя Господа, обретя познание, кто я и зачем я здесь живу. Ведь Священное Писание говорит, а кто мы такие, да? Мы не просто результат какого-то взрыва, да, или эволюционного

0: определенного времени, когда, может быть, кто-то станет более счастливым тебя, и тебя будут переполнять эмоции, ты будешь нервничать, тебя будет раздражать, что кто-то счастливее тебя. Ведь сегодня мы наблюдаем это в мире, когда люди переживают о том, что кто-то более успешен, кто более счастливым. И они хотят стать счастливыми, да, но за счет других. Поэтому сегодня мы с вами говорим, что за счет других мы не станем счастливыми. Если ты сегодня общаешься с счастливым человеком, ну, на время ты почувствуешь себя каким-то, да, другим, восприятие твое будет другое. Но ты вернешься домой и поймешь, что что-то у тебя не хватает. Поэтому если человек не ответит на два самых главных вопроса, кто я и зачем я здесь? Кто я? Священное Писание нам говорит, что мы сотворены по образу Божьему, мы его дети. А зачем мы здесь? На это тоже надо ответить. Если мы ответим и на этот вопрос, зачем мы здесь, наша жизнь может поменяться. И тогда слова, сказанные Спасителем, «блаженны вы», они обретут смысл и нашего понимания. Мы станем такими же.
1: Как ответить?
0: Ответить?
1: Где найти тогда?
0: Найти где? А что ты хочешь найти?
1: Зачем я здесь?
0: Зачем я здесь?
2: Да. Ну вот, Саш, мы говорили о том, что многие люди умирают с кучей там богатства, да, с многим там популярностью, и так как бы и не становятся счастливыми. Говорят, что так я за всю жизнь ничего и не приобрел. А то, что у меня было, это только счета. Получается, когда они ставили себе вопрос, зачем я здесь, у них была цель, это за тем, чтобы заработать побольше денег, побольше там машин себе купить, больше виллу построить, больше популярности.
0: Такой потребительский подход, да?
2: То есть цель жизни – это чисто в наращивании богатства и материальных благ. А вот получается, по-другому мы должны, если мы отвечаем на вопрос, зачем я здесь, и понимать, что жизнь здесь, на этой земле, тебе дана для того, чтобы ты познавал Бога. Вот, а познавать Бога можно как? Ну, даже вот в семье, в отношениях с людьми, в работе. Все это лишь средство. Когда мы поймем, что все это лишь средство для того, чтобы как-то познавать Бога, нашего Создателя-Творца. Вот. И это делает счастье. Счастье делает просто, вот, когда ты понимаешь, что ты на правильном пути. И вот все эти средства, у кого-то там даже один ребенок в семье может быть большое счастье, а у кого-то 10 детей в семье, вот это большое счастье. И мне кажется, здесь, вы сказали, счастье, оно не может измеряться большим, меньшим. Счастье – это вот то, что есть. У кого-то один ребенок счастье, у кого-то 10 счастье.
0: Достаточно.
2: Да, достаточно. Кому как.
0: Да, вот можно сказать следующее о том, что если бы каждый из нас узнал о том, что у нас где-то там, далеко, живет бабушка, и она имеет миллионы, это бы как-то отразилось на нашу жизнь?
1: Конечно.
0: Вы знаете, и сегодня то, что звучит со страниц Священного Писания, оно тоже меняет многих людей. Это почти такое уже, наверное, резонанса, весть, когда мы узнаем о том, что мы дети царя. Ведь это так же. И у нас есть предназначение. Прожить так, как чтобы подобающе было, как царским детям. И это очень приятно. Это накладывает и большую ответственность. Это не только мы имеем какие-то возможности больше, да, что-то приобрести. Я хочу сказать о том, что для многих сегодня, что до тех пор, пока мы будем, как здесь сказано, жить потребительски, то есть что-то накапливать, что-то приобретать, мы не почувствуем себя счастливыми. Нам необходимо пережить этот опыт, когда мы будем чем-то делиться и что-то отдавать. Вот это будет перемена в нашей жизни. Мы станем самыми счастливыми людьми, когда у нас будет что давать и чем делиться. И мы других сделаем немножко счастливее. И еще хотелось бы прочитать один стих, который поможет нам, может быть, переосмыслить то, что мы говорили сегодня в теме. «Чему-то радуемся, о чем-то плачем, и каждый день живем все так же, не иначе. Кого-то любим мы, а кто-то любит нас. У каждого есть добрый и недобрый час. На смену солнечным приходят дни несчастья. Всю жизнь мечтаем мы, но не приходит счастье. Оно в надежде и любви, и в вере в Бога. И долго нам идти к Нему совсем не надо. Оно везде и всюду есть, и будет рядом». Иначе говоря, что счастье – это не просто ощущение какое-то. Счастье – это путь, жизненный путь, по которому нам необходимо пройти. И этот путь приоткрывает нам сам Творец, сам Господь. И мы обретем истинное счастье, если

Здравствуйте. Парамедик Мэдисон была в шоке от того, что увидела на месте автомобильной аварии. Девушка-водитель без сознания лежала почти в 40 метрах от раскуроченного автомобиля. У нее было множество переломов и травм, но самым ужасным оказалось то, что это была 16-летняя сестра Мэдисон, Лейла.

0: Когда мы поднялись на холм, первое, что я увидела, машину Лейлы. Когда я приехала туда, я подумала, боже мой, Лейла могла получить серьезные травмы и даже умереть. Я не видела ее и даже не искала. Я видела только автомобиль и карету скорой помощи. Уже внутри скорой помощи я положила руку на Лейлу и сказала, «Я здесь. Ты слышишь меня? Можешь открыть глаза, моргнуть, сделать хоть что-то?» Я побежала к карете скорой помощи, открыла дверь и увидела Мэдисон, которая готовила Лейлу к отправке в больницу.
1: Лейла Нотс среди ночи уехала с вечеринки домой. Но утром ее нашли в поле, на которое она вылетела из перевернувшегося несколько раз автомобиля. Девушка была без сознания. На вызов приехала ее сестра Мэдисон и отправила ее вертолетом в центр травматологии.
0: Там была целая команда врачей, которые осмотрели ее. Они сказали нам, что все выглядит плохо. Переломы и трещины костей, ребер, позвоночника, повреждения черепа. Они добавили, что, скорее всего, придется просверлить отверстие в голове, чтобы снизить давление. Мы знали, что процесс будет очень сложный. У Лейлы было повреждение черепа и позвоночника, а также отек мозга. Я думала, будет ли она нормальной? Сможет ли позаботиться о себе? Она будет в инвалидном кресле? Сможет ли разговаривать?
1: В родном городке Лейлы все знали, что она находится между жизнью и смертью. И поэтому все общиной молились о ней.
0: Это был шторм. Но я чувствовала мир, потому что знала, что люди молятся. Эти молитвы помогли нам пройти те события. Первый день был очень сложным. Мы узнали об огромном количестве травм. Это был шок. Врачи собирались делать операцию на руке. Однако на следующий день сказали, что в операции необходимости нет, рука срастается сама. Они также приняли решение не делать отверстие в черепе. Лейлу сняли с ИВЛ. Я думала, что она будет на ИВЛ неделю или две, но она дышала сама. Это просто удивительно. Невероятно. Лейла удивительным образом выздоравливала. Ее очень далеко выбросило из автомобиля, при этом она не была вся посечена. Я считаю, это было просто чудо. Мы были шокированы тем, что все так прекрасно сложилось. Полицейские сказали, что скорость была почти 160 км в час. На повороте стояли столб и трансформатор, который Лейла чудом не задела. Если бы она столкнулась с ними, то погибла бы точно. Она пролежала в поле с часу ночи до 7 утра, почти 6 часов на холоде и могла умереть от переохлаждения. То, что произошло, было настоящим чудом. Мы все это понимаем и знаем, что это невероятное событие в нашей жизни. Я была очень осторожна в оценке будущего, потому что у девушки была серьезная травма мозга. Такие повреждения не исчезают бесследно. Лейла восстанавливалась очень быстро. Было удивительно наблюдать за тем, как она проходила через все этапы. Она хотела писать, есть самостоятельно, и была очень настойчива в этом. Когда я наблюдала за ее успехами, то едва сдерживала слезы. Лейла делала невероятные вещи. Выздоравливала она очень быстро. Это для всех нас было чудом. Настоящим чудом.
1: Но физическое исцеление Лейлы было не единственным чудом. Она пережила духовное восстановление.
0: Я поинтересовалась, разговаривала ли она с Богом, когда оказалась на том поле. Лейла сказала, да, разговаривала. Я спросила ее, хочет ли она посвятить свою жизнь Господу, и она ответила, хочу. Я знаю, что когда отдала свою жизнь Иисусу в больнице, я приняла одно из лучших решений в жизни. Я бы попала в ад, если бы умерла. В этом нет сомнений. Я не жила для Господа. А вот теперь да. Я люблю Бога и благодарна Ему. И я знаю, что Он простил меня. Это изменило Лейлу, укрепило ее веру, укрепило нас как семью, наши отношения с Господом. И за это мы очень-очень Ему благодарны. Я благодарна за этот случай, потому что Он изменил мою жизнь. Бог дал мне второй шанс. Какая невероятная история. Бог был с ней, даже когда она без сознания лежала на поле. Он защитил ее. Я не могу не думать о молитвах, которые возносились за нее. Бог отвечает на молитву. Молитва — это сила. Когда мы молимся, мы подключаемся к чему-то сверхъестественному, к силе Божьей. Бог хочет ответить сегодня на ваши молитвы. Скажите, в чем вы нуждаетесь? В чуде? В исцелении? Вам необходимо, чтобы Бог справился с тем, что вы не можете контролировать? Он хочет ободрить вас, и мы тоже. Погрузитесь в силу молитвы. Мы хотим поделиться сегодня с вами удивительными свидетельствами и ответами на молитвы. Нам написала Кэсси. Это благодарность. Однажды в клубе 700 Гордон сказал: «Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении». Я прикоснулась к правому бедру. Гордон сказал: «У кого-то болит правое бедро. Бог исцеляет вас». Я приняла исцеление, подпрыгнула и начала прославлять Бога. После этого боль не возвращалась. Это просто невероятное исцеление. Слава Богу! Аллилуйя!
1: Вот что пишет Барбара из Вирджинии. В течение 3 недель она просыпалась со спазмом в челюсти. Приходилось силой открывать рот, и каждый раз был слышен щелчок или треск. Однажды в воскресенье, когда челюсть особенно сильно болела, Барбара решила позвонить на молитвенную линию CBN. Сразу же после молитвы проблема ушла. Симптомы больше не возвращались. Вот это да! Слава Богу! Вы можете получить свое чудо, как и Лейла. Она лежала в поле с травмой мозга. Да, она не следовала за Господом, но Он следовал за ней. Он хотел, чтобы она была с Ним в вечности. Он хочет, чтобы вы тоже были с Ним. Он хочет, чтобы вечность пришла к вам сейчас. Мы должны молиться о том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, как и на небе. Осознайте это. Есть ли кто-то больной на небесах? Имеет ли там кто-то проблемы? Есть ли там кто-то непрощенный? Ответ простой. Нет. Такова воля Божья. Будем верить в это. Верьте, что Он хочет, чтобы Его воля исполнялась в вас, в вашем теле. Он хочет, чтобы вы были исцелены, спасены, прощены, и поэтому умер на кресте. Поэтому мы проповедуем Христа распятого. Мы рассказываем о том, что Он воскрес из мертвых и сейчас находится одесную Отца. Что Он там делает? Он молится за вас. Он хочет, чтобы вы получили благословение, которое Он приобрел на кресте 2000 лет назад. Давайте верить в это. Давайте молиться с Ним. Давайте молиться великой молитвой «Отче наш». Вы готовы? Мы будем, Шарлин, молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя в моем теле, как на небесах». Помолимся. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе, зная, что Ты имеешь милость и благодать, которые обновляются каждое утро. Мы просим сейчас, чтобы Твоя рука явилась нам, и чудеса начали происходить в телах людей. Мы провозглашаем над ними исполнение Твоей воли, так как на небе. Да будут исцеление, прощение, избавление и восстановление. Мы просим об этом во имя Иисуса. Шарлин, Бог дал тебе что-то?
0: Бог говорит, что Он исцеляет тех, у кого проблемы с зубами. Это может звучать странно, но у вас болят зубы и десна. У вас абсцесс. Господь исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем свободу и исцеление прямо сейчас над вашими деснами и зубами во имя Иисуса. Боль исчезает силой Духа Святого прямо сейчас. Отче, мы благодарим Тебя за то, что Ты освобождаешь от боли во имя Иисуса. Будьте исцелены.
1: Вас зовут Том. У вас травма левого бедра. Похоже, появилась инфекция. Бог исцеляет сейчас ваше бедро. Вы привыкли и даже не молитесь об этом. Вот почему Бог назвал ваше имя.

0: Он хочет восстановить вашу ногу, подвижность, убрать любую боль. Он может исцелить. Во имя Иисуса, исцелитесь и будьте здоровы.
1: Спасибо. Спасибо тебе, Господи. Мы молимся за тех, чья вера испытывает удар за ударом. Некоторые уже давно молятся о чуде, а результатов не видят. Однако, Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня для них будет день чудес. Мы благодарим Тебя сейчас за освобождение, о котором они просят. Твое слово говорит: «Призови ко мне, и я отвечу тебе. Я явлю тебе великие вещи». Мы просим высвобождения силы для тех, чья вера ослабевает. Господь, они давно молятся. Пусть сегодня будет их день чудес. Мы провозглашаем эти чудеса сейчас. Верой мы принимаем победу во имя Иисуса.
0: Да, я хочу присоединиться к этому и выступить против всякого разочарования, сомнения и неверия. Мы живем в непростые времена. Я имею в виду политику, экономику, пандемия ковида и сейчас влияет на нас. Некоторые сферы переживают трудности до сих пор. Смотрите на Иисуса. Иисус говорит: «Когда увидите знамение, поднимите взгляд к небу, потому что ваше освобождение близко». Пусть ваша надежда всегда остается жива. Ваше освобождение близко. Позвольте Ему прийти к вам. Он может сохранить свой народ в трудные времена. Пребывайте в Нем во имя Иисуса. Аминь и аминь.
1: Дэвид Диго Хернандес со своей женой отмечал годовщину их свадьбы. Вдруг у него начало звенеть в ушах, к лицу прилила кровь, стало трудно дышать. У Дэвида случился приступ панической атаки. И тогда он подумал: неужели меня запомнят как обезумевшего евангелиста? Смотрите дальше.
0: Дэвид Диго Хернандес, проповедник, он утверждает, что в духовных битвах побеждают силой Духа Святого и библейской истины. В молодости он страдал от ужасных панических атак, но обрел свободу, цитируя Слово Божье. В своей книге «Дух Святой, разрушающий оковы» Дэвид говорит, что верующие могут освободиться от любых психических, духовных или эмоциональных оков, какими бы ужасными они ни были.
1: Сегодня Дэвид Диго Хернандес поделился с нами своей историей. Добро пожаловать в Клуб 700.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Я в восторге от твоей книги. То, чем ты делишься, просто удивительно. Расскажи немного о панических атаках, от которых ты страдал много лет. Откуда они приходили?
0: Я считаю, что они связаны с рядом духовных битв, которые начались еще за несколько поколений до моего рождения. Мы еще можем поговорить об этом. В любом случае, это была духовная атака. Я помню, как в 7 лет чувствовал войну вокруг себя. Я чувствовал борьбу между светом и тьмой. Эти духовные атаки усилились и достигли кульминации, когда мне было 11. Тогда я родился свыше, но страх и паника, тревога, которые я испытывал постоянно, основывались на обмане. Помню, как мое сердце выпрыгивало из груди. Лицо краснело, руки немели, а тело начинало болеть. Я считаю, что мы можем чувствовать то, чего боимся. Наше тело отвечает на наши страхи. Это часть обмана.
1: О, да. Мы говорили о том, что у тебя была сильная паническая атака, когда ты ужинал с женой на годовщину. Расскажи нам немного подробнее об этом. Что было после этого?
0: Это был обычный день, не было никаких триггеров в тот момент. Я наслаждался ужином со своей женой Джессикой и внезапно почувствовал сковывающий страх. Я подумал: «О, только не сейчас, только не сейчас, только не сейчас. Возьми это под контроль, сделай что-нибудь с этим». Незнакомая официантка, которая обслуживала нас, сказала мне: «У вас приступ панической атаки, расслабьтесь». Мне кажется, что это Дух Святой пытался вмешаться, чтобы привлечь мое внимание. Но я позволил страху одолеть меня. И вскоре уже был в приемном отделении, меня трясло. Я не мог поверить, что позволил этому случиться снова, особенно в такой день.
1: В своей книге ты говоришь, что был служителем Евангелия. Как такое может

0: происходить с тем, кто любит Иисуса, занимается служением, проповедует другим. Ты считаешь, что такие вещи могут происходить с верующими людьми? Что ты скажешь?
1: Безусловно. Верующие могут сталкиваться с атаками демонических сил. Верующих могут обмануть. Их могут мучить, это связано с твердынями. Во втором послании к Коринфянам 10:4 апостол Павел говорит о них. Это различные шаблоны, которые пытаются обмануть нас. Я позволил лжи, хоть я и не осознавал этого, стать частью моего шаблона мышления. Из-за этого я начал сталкиваться с различными симптомами.
0: Как человеку сотрудничать с Духом Святым? Ты много говоришь о том, что Дух Святой — наш друг и помощник. Как нам сотрудничать с Духом Святым, чтобы разрушать эти твердыни?
1: Иисус сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это означает, что если вы все еще в оковах и продолжаете верить лжи, сотрудничество с Духом Святым означает, что мы должны отдавать себя Духу Святому через молитву, через чтение Слова, поклонение. Мы должны научиться фокусироваться. Писание говорит нам размышлять об этом. Бог не скажет вам делать что-то, что находится за рамками ваших способностей. Он не даст вам повеление, которое вы не можете выполнить. Безусловно, мы понимаем, что не можем контролировать все свои мысли, но должны прислушиваться к голосу Духа Святого, особенно в моменты атак, чтобы вернуться на путь истины. Когда верующий слышит это, то говорит, «Я уже пробовал это, я делал это, я долгие годы практикую это». Позвольте Богу явить истину. Основа работает. А когда вы оставляете основу, вы беретесь за решения, которые лишь усугубляют проблему.
0: Хорошо. Давай поговорим о зависимости. В нашей культуре много зависимостей. Это может быть еда, наркотики, порнография и так далее. У тебя есть трехкратная стратегия противостояния твердыне зависимости. Расскажи об этом.
1: Мне нравится рассматривать зависимости, потому что они раскрывают различные аспекты, которые влияют на другие твердыни. Есть духовный аспект, там начинается обман. Есть эмоциональный аспект, есть физиологический аспект, который возникает в результате, но все начинается с обмана. Вот почему я говорю людям, что с этим нужно разбираться сразу же. Вы должны решать это агрессивно, это экстренная задача. Это то, что многие упускают. Они думают, что это часть жизни, с которой можно разобраться позже. Но когда мы разбираемся с корнями этих твердынь, начинаем разрывать нити, формирующие твердыню. Вы разбираетесь с ней духовно, противостоя врагу. Писание ясно говорит в Иакова 4:7 «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да, убежит. Дьявол не будет бороться, он не будет бороться с вами. Он убежит, когда вы будете противостоять ему. Когда вы разобрались с духовной динамикой, мы можем взяться за эмоциональный аспект. А это начинает влиять и на физиологическом уровне. Но это совсем другой аспект, на который у нас нет времени.
0: Ты подробно рассматриваешь эти вопросы в своей книге, а на ее обложке написано, что можно освободиться и оставаться свободным. Расскажи, как это сделать?
1: Находиться в свободе — это важная часть послания. Часто то, во что мы верим, формирует наши оковы. Мы возвращаемся к ним снова и снова. Бог призвал нас идти не от освобождения к освобождению, а от славы к славе. Жизнь верующего должна быть жизнью в победе. Если мы не живем в победе, мы не живем в полноте того, что Бог дает нам. И чтобы оставаться свободными, мы должны научиться определять эти шаблоны мышления до того, как они начнут развиваться. Для этого нам нужно пребывать в Слове Божьем, слушать голос Духа Святого, быть рядом с благочестивыми учителями, которые несут мир, а не паранойю. И когда мы начинаем ходить в этой истине постоянно, начинаем видеть, как развивается свобода. Приходит стабильность, постоянство — это ключ. Люди часто пробуют что-то неделю, месяц, потом возвращаются к обману. Надо достичь стабильности и постоянства.
0: Вау. Дэвид, ты поделился удивительными вещами. Вы можете узнать больше о разрушении твердынь в новой книге Дэвида «Дух Святой, разрушающий оковы». Она доступна во многих магазинах США. Дэвид, спасибо большое, что был сегодня с нами. Благослови тебя, Господь.
1: Каждый раз, когда Синди смотрела на своего сына, ей хотелось плакать. Она знала, что они с мужем не смогут оплатить операцию мальчику, чтобы он жил нормально. Но родители все равно пытались накопить хоть что-то, чтобы помочь своему ребенку. Синди и Тулио расстроились, узнав, что их первенец Гайл родился с заячьей губой. Я плакал, потому что никогда не видел ничего подобного.
0: Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось плакать. Я не хотела, чтобы кто-то видел его, даже мои родные. Я боялась, что они будут смеяться над ним.
1: Супруги пытались откладывать деньги на операцию, но Тулио зарабатывает на фирме всего $240 в месяц. Этого едва хватает на еду и аренду. Мы пытались сэкономить на еде. Я брал дополнительные часы работы, потому что думал только о том, как помочь сыну. Я сказал себе, я буду работать, пока не заработаю на операцию. Малышу Гайлу было трудно даже пить молоко.
0: Я плакала, видя, как молоко вытекало из его рта. Я пыталась его накормить, но он все равно не наедался и начинал плакать еще больше. Я не знала, что делать. Я думала, что мой сын умрет из-за того, что плохо ест.
1: Тулио и Синди живут в небольшой деревушке в Гондурасе. Им приходилось терпеть насмешки соседей. Люди говорили, что мой сын будет уродцем, что у него выпадут зубы. Я очень расстраивался. Я смотрел на него и говорил, «Однажды тебе сделают операцию». Во время одного из визитов к врачу, медсестра рассказала им об операции благословения. Я очень обрадовался, когда мне сказали, что моему сыну сделают операцию. Это был замечательный день. Мы быстро договорились о проведении операции мальчику. Она прошла успешно. Я очень рад, что многие люди помогли моему сыну сделать операцию. Спасибо вам.
0: Мы очень благодарны операции благословения. Я счастливая мама, и это благодаря вам.
1: Закончим мы замечательным стихом из послания к евреям. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи.

Теперь, между тем, где вы находитесь и кем вы являетесь, хотя, может быть, вы делаете большой акцент на том, где вы не находитесь и кем не являетесь, мы, как церковь, должны раскрыть ваши таланты, чтобы вы смогли реализовать свой потенциал. Мы не можем только обсуждать с вами тот уровень, на котором вы находитесь. Мы должны говорить с вами о том, кем вы еще не являетесь, чтобы вдохновить вас, если не на полные изменения, то хотя бы на рассмотрение данной возможности. Между тем, где вы находитесь и хотите находиться, может быть огромный пробел, который пугает вас до смерти. Вы начинаете размышлять о пути, который вам предстоит пройти, о вещах, над которыми вам придется работать, о проблемах, которые вам нужно разрешить. Думаете даже о прошлом, которое до сих пор еще имеет некоторое влияние над вами, о последствиях, с которыми нужно разделаться или научиться с ними жить. Все это прошлое плюс то, что может ожидать вас в будущем. Так пугающе, что многие люди в жизни, также и в церковной жизни решают, что хуже не будет, если они останутся на одном уровне. По их мнению, уж лучше вести привычный образ жизни, чем вовлекаться во что-то новое. Я хотя бы уже свыкся с подобной жизнью. Я знаю, что это далеко не лучшее, и это не совсем то, кем я должен быть, но попытка отвоевать золото может убить меня. Почему бы мне не остаться дома и удовольствоваться бронзой? Но если вам судьбой предназначено золото, и вы вдруг являетесь тем человеком, кто должен стоять на пьедестале во время звучания гимна вашей страны, но вы выбрали бронзу и наблюдаете, как кто-то другой стоит на пьедестале, то однажды, когда вы и предстанете пред Богом, Он покажет вам во всей красе цветной и полнометражный фильм в цифровом формате о том, какой должна быть ваша жизнь. Если жизнь, которую вы прожили, не будет похожа на ту, которую Господь запланировал для вас, вы осознаете, хотя будет уже поздно, что вы имели неправильное представление о себе. И я вам обещаю, Бог не будет принимать во внимание ваше «Господь, давай я сейчас тебе объясню, почему я не попытался прожить эту жизнь так, как для меня было запланировано». Господь закроет руки пальцами и будет говорить «ла-ла-ла-ла-ла». Некоторые из вас уже сегодня пытаются убедить Бога в том, что у них есть смягчающие обстоятельства, препятствующие им стать теми, кем они предназначены. Но Господь не слушает подобные вещи. Если ваши друзья достаточно вас любят, им бы тоже не следовало вас слушать. Многие люди полагают, что они сверхъестественно преодолеют пробел между тем, кем они являются на данный момент, и кем они должны быть, то, что Бог может сделать для них при их молитвах. Но если вы уже проходили подобное, получили рубашку, летающую тарелку, бейсбольную кепку, ручку, кружку с надписью «Сверхъестественно преодолел препятствия», но все еще не являетесь ни тем человеком, кем бы вам следовало быть, тогда вы поймете одну вещь. Господь не будет устранять этот пробел для вас. Даже не рассматривайте такую возможность. Бог не скажет «абракадабра», и вот пробела уже нет. Вам самим придется заняться улучшением собственной жизни. Как вам такая мысль? Это же моя жизнь, и почему мне ее не прожить достойно? Путь, благодаря которому вы можете стать тем, кем вы предназначены стать, можно сформулировать одним словом. Это слово, обещаю вам сегодня, не обрадует вас. Услышав это слово, никто не скажет: «Ох, я чувствую помазание здесь». Обещаю, никто так не подумает, когда я скажу вам это слово. Хотя, может быть, это слово является самым действенным даром, которым мы располагаем, который в большинстве случаев остается нераскрытым внутри нас, внутри церкви. Дар, который описывает данное слово, Господь дал только людям. Он не дал его животным, растениям, деревьям, насекомым
или рыбам. Ни одни из других видов творения не обладают этим даром, который Господь дал людям. Чтобы вам устранить пробел между тем, кем вы являетесь на данный момент, и тем, кем вы можете стать. И это слово, этот дар называется изменение. Изменение. Изменение. Эй, вот оно, радикальное слово. Если вам не нравится ваша жизнь, измени ее. Что? Какая дикая идея. Если вам не нравится ваша жизнь, если вы не нравитесь себе, вы можете изменить вашу жизнь. Какая это идея? Ведь действительно, если вам не нравится жизнь, вы можете изменить ее. Животные не могут, рыбы не могут, растения не могут. Но вот и следующее утверждение. Вы не дерево. Вы не дерево. Вам не нужно оставаться там, где вы есть. Вам не нужно выращивать одно и то же. Вам не нужно оставаться в той же почве. Вам не нужно оставаться в том же климате. Вы можете изменить вашу жизнь. Вы можете взять другое направление. Вы можете переселиться к пастбищам получше. Вы можете пустить корни в другом месте. Вы можете насыщаться другими питательными веществами. Вы можете сменить круг общения. Вы не дерево. Вы не ограничены в передвижении. Ваша жизнь ни к чему не привязана. Вы можете измениться. Это дар, это чудесная сила, которая содержится в слове «изменение», потеряна для стольких церквей, особенно для нас, верующих харизматических пятидесятников. Мы не считаем своей первичной обязанностью изменяться в лучшую сторону. Мы ноем, хныкаем, обвиняем людей, правительство, семью, нашего пастора, обвиняем наши почтовые индексы, считаем, что то, как обошлась с нами жизнь, мешает нам измениться. Каждый из нас, вне зависимости от того, сколько вы добились, по вашему мнению, как долго оставались тем, кем являетесь, каким грустным, некрасивым, неспособным, больным, сытым по горло, в депрессии. Это ничего не значит. Вы, да, вы имеете силу внутри себя. Вы недополучили ее, вы не обделены ею. Вы, как человек, обладаете силой, данной вам Богом, изменить все, что вам не нравится в вашей жизни. В тот миг, когда мы откажемся от этого утверждения и сдадимся, мы можем выйти в поле и начать жевать сено. Я серьезно? Это показатель того, что вы стали на звено ниже в пищевой цепочке. Как только мы сдаемся и решаем, что не можем измениться, тогда нам самое время присоединиться к животным. Мы можем пойти обнять дерево и попытаться стать одним из них. Мы можем вернуться домой и начать есть из собачьей миски, на полу и спать в будке. Выходит, собака управляет домом. Действительно, это шокирует. Это оскорбительно Богу, когда Он видит человечество, обладающее силой измениться, но отказывающее сделать это, особенно когда их жизни полны мусора, вреда, который они нанесли сами себе. Они в силах остановить этот процесс. Делают все возможное, только кроме того, чтобы прекратить это. Итак, изменение — это Божий дар людям, которые воспринимают себя отдельно от их судьбы. Если вы чувствуете пробелы в вашей жизни, не проживаете свою жизнь так, как диктует вам судьба, не слушаете внутренний голос, побуждающий вас жить подобным образом, то у вас есть Божий дар, который поможет сократить то расстояние, которое, по вашему мнению, является непреодолимым. Представьте на мгновение, где изменение невозможно,
Все те препятствия, встречающиеся в вашей жизни, все то, что вам не нравится и причиняет боль и страдания, представьте, что произойдет, если их нельзя будет изменить. Другими словами, вы останетесь тем, кем вы являетесь на тот момент. Но Бог не забрал у вас жажду перемен. Вы хотите совершенствоваться благодаря приобретенным знаниям. Вы знаете, что могли бы преуспеть, но вы лишены возможности что-либо изменить в вашей жизни. Как ужасно все это было бы для нас в нашей жизни. Вы знаете, меня всегда удивляли те люди, которые живут в штате Аризона. Именно те люди, которые не видели Великого каньона там. Если кто-то из вас посещал Великий каньон, поднимите руку. Довольно много. Обещаю вам, что в пропорциональном отношении вас, находящихся в этом помещении, посетило больше Великий каньон, нежели тех, кто живет от него в 2 часах езды. Много людей подняли руку. Причина, по которой они не едут на Великий каньон, это его близкое расположение. Они могут съездить и посмотреть на него в любое время. Проходит 20-30 лет. Одно из чудес света находится в 2 часах езды от них. Великий каньон действительно чудесное зрелище. А они его еще не видели. Люди думают, когда-нибудь съезжу и посмотрю. Даже если к ним приезжают гости и говорят, что собираются посетить Великий каньон, они отвечают: «О нет, вы езжайте сами и смотрите». Они говорят, что посетят его позже, или обязательно уже видели его по своему телевизору. Послушайте, если вы видели каньон по телевизору, вы не видели Великий каньон, так как он должен не уместиться в ваш телевизор. Чтобы почувствовать величие, массивность, великолепие этого места, вам нужно постоять на выступе каньона и ощутить, как вы малы по сравнению с ним и как малы ваши проблемы. Когда вы видите, как обширен этот каньон. Изменения подобны данной ситуации. Когда вы знаете, что вы в силах измениться, вы не меняетесь. Но если бы я сказал всем в Аризоне: «Извините, Великий каньон навсегда закрыт». Если вы его не видели, то вы никогда его и не увидите. Я обещаю, что все ринутся посмотреть на него. Миллионы людей отправятся туда, так как они осознают, что больше никогда его не увидят. Если бы Господь сказал, что после окончания этого служения ты никогда больше не сможешь измениться, ты будешь молить Бога: «О, Боже, пожалуйста, я хочу измениться». Зачем ждать, когда будет уже поздно? Посетить тот самый Великий каньон, когда он там каждый день. Зачем ждать? Послушайте, чем дольше вы ждете и не меняетесь, тем труднее будет измениться потом, тем больше будут в вашей жизни пребывать проблемы. Это происходит из-за вашего отказа использовать Божий дар, данный только людям. Изменяться. Это помещение наполнено измененными жизнями. Многие из нас являются живым доказательством того, что у нас есть сила изменяться и делать это к лучшему, чтобы засвидетельствовать о различных чудесных вещах, происходящих в наших жизнях. Знаете, какая это сила, когда как родитель вы можете сказать своим детям: «Ты можешь это изменить, лучше бы тебе это изменить». Уходя, зная что-то, что ты потребовал и приказал, иногда воспитание детей требует подобного обращения с ними, поможет им поверить в то, что они обладают силой изменяться. Так же, как ты, как и взрослый. У людей есть возможность сказать друг другу: «Тебе нужно измениться», и они должны знать, что им не нужно ждать еще чего-то извне, чтобы измениться. Но внутри у них уже есть сила для изменений.
Это, наверное, является одним из самых замечательных, но так часто игнорируемых откровений. Наверное, дьяволу удачнее всего удается удержать это откровение в секреты. То, что люди в силах изменяться. Другой вопрос, есть ли у них для этого воля? Но сила для изменений присуща каждому человеку, кто когда-либо жил. Знаете, ужасные вещи случаются с людьми, когда они легко сдаются, потому что цена изменений слишком высока. Давайте я подытожу эти ужасные вещи одним словом. Сожаление. Сожаление. Общались ли вы с людьми, которые наполнены сожалением? Действительно, подобные встречи очень грустны. Они настолько полны сожаления, что уже не замечают, что они постоянно переживают одно и то же. Неприятное событие. «Ой, я не могу долго быть с такими людьми». Они не замечают, что сожаление становится их частью. Они будут говорить и говорить о своем неудачном браке, о той работе, с которой их уволили, о том человеке, с которым они бы хотели обойтись по-другому, о финансовой ситуации, которая нестабильна, о церкви, в которой они разочаровались. Сожаление. А знаете ли вы, что цена сожаления, скорее всего, будет выше, чем цена изменений? Ведь даже если в вашей жизни нет изменений, вы тоже за это платите. Все равно вам что-то это стоит. Только вы этого не хотите. Вам приходится обладать этим. Люди доживают до глубокой старости, сожалея о жизни, которую им не удалось прожить, как хотелось бы. Сожалея о том, что они не стали тем человеком, кем хотелось бы им. Вместо того, чтобы заплатить цену изменений, чтобы стать тем человеком, кем тебе хотелось бы, и избавиться от горького сожаления, они живут с этим. Я призываю вас сегодня, как человек на пятом десятке жизни. Скоро шестое пойдет. Не жить с сожалением. Я верю, что особенно молодым людям нужно это услышать от человека постарше. Как человек постарше, я могу позвать сюда людей намного старше меня, например, сидящих на первом ряду. Кто встал бы и сказал то же самое? Знаете, нам, как христианам, даже не надо делать этого здесь. Спросите кого-нибудь в горах, на улице, и они вам ответят со слезами на глазах. Пожалуйста, никогда не делай того, что сделал я. Не живи с сожалением. Это дорогое удовольствие. Это самый жесткий жизненный путь. Сожаление ограничивает жизни стольких людей, что вам даже это трудно представить. Сожаление. Замечательное библейское слово, означающее изменение, хоть оно и старомодное, поэтому мы не любим его использовать, молодые люди не будут его использовать. Вы не будете упоминать это слово на работе, завтра утром в беседе за чашкой чая, но это замечательное слово. Мы не употребляем некоторые слова, так как они не модные, не крутые, не политкорректные. Библейское слово, обозначающее изменение, готовы? Это слово «покаяние». То, что мы имеем в виду, когда говорим «покаяние», поэтому мы и произносим его с небольшой охотой. Если только это не касается особых ситуаций, связанных со грехом, показывает то, что мы не понимаем этого значения. Мы не

Она должна войти в наш обиход. Мы не должны использовать его только по отношению к сумасшедшему парню на улице. Мы должны меняться, иначе, когда эта жизнь подойдет к концу, мы окажемся неизмененными. Если мы заменим слово «покаяние» на «изменение», в сознаниях людей это примет другое значение. Но слово «покаяние» — это великое слово. Этому мы должны научить своих детей. Научите своих детей слову «покаяние». Это великое слово. Пусть это слово не затеряется в нашем поколении. Давайте научим этому наших детей, нашу молодежь. Давайте объясним им, что значит покаяние. Давайте будем почитать, любить, ценить и учить этому будущее поколение. Я хочу, чтобы молодые люди могли сказать друг другу: «Тебе нужно покаяться, тебе нужно измениться». Хочу, чтобы они использовали это слово в своем обиходе. Покаяние — это протест Мэнса против правительства. Эта мысль меня греет. Покаяние говорит: меня здесь не будет. Я не останусь ни на одну минуту на борту этого корабля с этим капитаном. Я спрыгну с корабля. Я не останусь на том уровне, на котором нахожусь, и не буду сожалеть. Покаяние — это протест Мэнса против правительства. Поверьте, нам нужен в церкви подобный протест.

0: Всем привет, меня зовут Катя, и сегодня мы поговорим о том, зачем женщине нужен брак, может ли девушка быть счастлива сама по себе и стоит ли заводить семью в трудные времена. Сегодня со мной в студии прекрасные девчонки, это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, вы вообще как считаете, может ли девушка быть счастлива сама по себе, без брака, без отношений, просто сама?
1: Конечно. Это стереотип, что брак может сделать тебя счастливым. Ну, это я так считаю, потому что бывают разные ситуации. Ты можешь думать, что ты будешь счастлив в этом браке, а потом окажется все наоборот.
2: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
3: Если дополнить Танину мысль, с чем я столкнулась лично, то, что когда ты сам неполноценен, несчастлив, и вступаешь в брак и думаешь, что вот сейчас вот мой муж, там, грубо говоря, будет меня тут делать счастливой, то это немножко эгоистично и неправильно, потому что он ничем себе не обязан. И ты уже должна полноценно вступить в этот брак, как и он должен быть полноценным, для того, чтобы у вас не было каких-то проблем, уже когда вы такие вот пришли все такие несчастные, ну давай делай меня счастливым. А ты сам по себе не такой, и ты не можешь ничего дать человеку.
4: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
5: Я хотела создать семью, хотела, чтобы у меня были дети. И если бы мне это не удалось, то, наверное, я все-таки такой счастливой, как сейчас, не была бы. Ну, я надеюсь, что я не впала бы в депрессию, хотя кто знает. Но все равно, мне кажется, нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь – то к тебе и вернется.
7: Вообще, на самом деле, вы такие милые ответы дали, такие правильные, что... Ну, у меня, конечно же, есть личное мнение о том, что классно, когда одна из целей жизни – это создание семьи, и девушка или парень к этому идет. Но, как я считаю, что человек может быть, неважно, девушка это или парень, и сам по себе счастлив. Действительно, когда, и это было бы здорово, если бы в брак вступали именно такие взрослые люди, взрослые личности, которые сами по себе счастливы и делали бы окружающий мир просто прекраснее и счастливее. Вот. Я, в принципе, к этому стремлюсь. Я могу рассказать свой опыт о том, что вот парней, которых я встречала в своей жизни, да, я прям по ним вижу, как расту я. Ну, то есть, как растет внутри меня мое счастье. И о том, что, ну, я очень рада, что, к примеру, я не вышла замуж, когда мне было 18 или 20 лет. То есть для меня это колоссальный опыт и личный пример в моей жизни. Вот. И классно, что он как бы вот слагается, так скажем, с нормами и с классными такими правилами, которые сейчас диктует, так скажем, общество.
8: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: Окей, а что делать? Вот смотрите, тоже мы все сказали, да, что надо научиться быть счастливой самой по себе. Но если я такой человек, который, в принципе, не может всегда быть счастливым, то есть это у меня, такой. Да, есть там разные периоды жизни, я понимаю, что Тоже это же какой-то миф, мне кажется, вот такое перманентное счастье, девушка-фея, которая просто приносит в жизнь своего мужчины одну только радость там, и своим счастьем делится, и он с ней тоже в ответ. То есть это же тоже в жизни бывают разные периоды, и иногда нормально побыть в периоде, когда ты, ну, не самый счастливый человек. И что, теперь просто прекратить со всеми общения с противоположным полом, если ты не замужем, допустим, да, дождаться там, поставить какую-то цель такую, что я вот пока не стану самым счастливым, я вообще не буду ни с кем общаться.
9: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу творчества и самовыражения. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
3: Мне кажется, здесь брак можно воспринимать не то как какой-то такой вот именно источник счастья, а воспринимать, ну, посмотреть на него немножко по-другому. То есть нам навязывают все время стереотипы там. Ты должна сначала построить карьеру, ты будешь счастливой, если у тебя будут деньги. Я не спорю, деньги делают тебя отчасти счастливыми, в большой части.
10: Это как ресурс.
3: Да, да. И, ну, но брак и муж — это же... Вот говорят, да, так же, путешествовать, я хочу путешествовать. Вступить в брак — так... Такое нормальное путешествие, я вам скажу. То есть оно реально расширяет твой кругозор, оно реально тебя делает умнее, мудрее, оно тебя просто учит жизни. То есть, ну, то есть в браке человек реально развивается. И вот говорить то, что я вот выйду в брак, ну, замуж, потому что, ну, так надо, и, в принципе, мне там природа говорит, что надо там родить, возможно, и что-то вот еще такое. И все так относятся к этому, что, ну вот, все, нужно продолжать род этой земли. Ну
10: нас,
3: ладно.
10: У нас на самом деле, вот лично мое какое-то мнение, что идеала и совершенства нет. И классно, вот ты так хорошо, Катюш, описала. Я прям вообще в восторге, когда слушала. Я такая счастливая, порхаю, как фея, и он такой местный фей. И мы все такие феи. Я думаю, это прикольно, конечно. Это супер было бы, идеально в моих снах. Но вообще, на самом деле, вот эти вот моменты, которые есть вот в моей жизни, я понимаю, что они, вот знаешь, как закалялась сталь. Вот меня они закаляют и делают счастливой именно в... Классное сейчас есть выражение. Я в моменте даже каких-то задач, которые кажутся там невыполнимыми, и про отношения.
3: Вот знаете, нам любят навязывать то, что... Ну вот раньше, да?
10: 9 месяцев.
3: Раньше все поголовно реально выходили замуж там в 20...
0: Мама
3: в 19. И типа, и все так делали, и многие до сих пор не развелись, и у них так все нормально. Сейчас нам навязывают уже 30, ну, будем говорить так, то есть нам навязывают карьеру, нам же это реально все навязывают. А где вот этот срок, когда ты реально сам анализируешь то, что я готов сейчас? Не в силу того, что на тебя давит, а в силу того, что ты действительно сам.
10: Слушай, а ну, ты как понимаешь, что, к примеру, прости, пожалуйста, что вот ты хочешь, к примеру, куда-то вот сходить, у тебя есть какая-то естественная нужда. Ты же не спрашиваешь других людей, когда
3: хочу поесть.
10: Это может
3: быть реклама. Это может быть реклама.
0: Это очень на подсознание, мне кажется, просто зависит от того, вот ты тоже, конечно, навязываешь, что 30. А кому-то навязывают, что 19, точно, да, так же бабушка дома, ну, сидит, да, и сидит, говорит, ты там...
11: И родственники, да, бабушка, все-все-все вокруг.
0: Меня постоянно спрашивают, когда я уже выйду замуж, как будто бы это что-то вот зависящее только от меня, что вот когда я решу, тогда я и выйду замуж, да?
10: Вот я знаю, что Оля, вот мне очень сложно как-то повлиять и навязать что-то. Вот что ты можешь сказать, Пен, как ты с этим борешься?
5: Никак. Я, знаете что, извини пока, я хочу не потерять мысль. Вот если, например, говорить о том, что мы, вступая в брак, имеем какие-то ожидания, угу, там нам хочется развития. Но то, что мы уже вступили в брак, это уже одну цель мы достигли, но нам хочется еще, чтобы у нас было, например, там, не знаю, общее хобби, чтобы муж помогал мне в карьере, чтобы мы могли ездить, путешествовать. Ну, то есть у нас есть какие-то ожидания, связанные с браком. Мы ожидаем от брака. У другого-то человека они тоже есть.
0: Угу. Да.
5: А чем ты можешь вложиться в его ожидания? вы правильно говорите, что у вас должны быть уже свои какие-то ресурсы, вы должны иметь образование какое-то, какое-то экономически стабильное состояние. Потому что почему? Ты тоже вкладываешься в брак.
3: Вот а если меня, ты только кстати, другого ожидаешь? Это меня, кстати, всегда раздражало. Реально.
5: Но ты только сама же это решаешь.
3: Я встречалась с человеком, и он говорил, мы не женимся, пока я не стану на ноги. Я думаю, ну здрасте, а что, мы вместе встать не можем? И да, ты ждешь его 5 лет и думаешь, ну вставай давай. Он такой, сейчас встаю. Это тоже другая
10: крайность. Это может быть
3: крайность.
10: Просто отговорка какая-то.
5: Нет, конечно.
10: Действительно бывает такое, что, к примеру, там говорят, мне надо встать там на ноги. Или, к примеру, мне нужно там выучиться.
3: Обязательно закончить образование.
10: Но нужно понимать, мне кажется, этот момент, какой человек с тобой рядом. Ну, то есть именно в общении и именно только в какой-то конфронтации мы понимаем, что какой перед нами человек. Отвечает ли он за свои слова? К примеру, удовлетворяет ли он свои какие-то потребности? Может ли он нести ответственность?
5: Да ты, вот вы все время про него говорите, вот про него. Говорите про себя.
10: Да. И про себя, соответственно, тоже так же.
5: И я, кстати, не говорю про то, что у вас уже должно быть полностью все сформировано и все прокачано, все ваши ресурсы. Но вы должны понимать, что если вы в процессе, ну, как бы, прокачки своих ресурсов, то вы эти же свои ресурсы и вкладываете. Вам должно быть чего вкладывать.
10: Вообще, вот в психологии бытует такое мнение, что люди должны, подходя к браку, задаваться таким вопросом. На каком уровне мои потребности физиологические, духовные, интеллектуальные? И тоже также такие же должны быть у партнера. И социальный статус. На каком они? То есть, если у вас очень сильно какой-то дисбаланс, то нужно, соответственно, подумать, а сможете ли вы вместе двигаться дальше?
0: Мне кажется, вот мы сейчас живем, и нам тоже все время говорят, что сначала там построй карьеру, сначала займись своей жизнью, начни жить счастливо сама по себе, имей хобби, что-то еще. Когда ты чего-то из этого не имеешь, тебе кажется, что, ну, я, наверное, еще как бы недостойна, получается, быть замужем, как будто бы. То есть отсюда какие-то побочные эффекты у нас такие возникают, что мы впадаем в такую гонку, что надо становиться лучше, лучше, лучше, лучше, потому что только потом, когда как будто бы ты достигнешь какого-то вот идеала, который ты себе придумала, ты сможешь подумать уже об отношениях, о муже. И об этом, и, возможно, такое же есть у мужчин, не знаю, да, не буду говорить за них, но вот, вот эти вот истории про «я там встану на ноги», то есть тут тоже как будто бы непонятно, то ли действительно там он думает, что он встанет на ноги потом, то ли как бы тоже как бы не быть обманутой вот этими...
3: То ли он просто убегает от ответа,
10: да, вообще.
3: А бывает вообще, прости, а бывают люди, которые, и ты их даже не раскусишь? Ну, короче, есть люди, которые реально просто скрывают себя. Они могут притворяться классным парнем, они могут притворяться там прямо этим. Они могут даже в свое вранье поверить сами. И ты никогда в жизни не... Это как кот в мешке отчасти. Ты сколько... Вот, я знаю людей, риск которые встречаются 5 лет. Они женятся, да, и разводятся через год. А потому есть люди, которые женятся всегда за месяц, и у них счастливый брак уже десятилетиями. И как это вот работает?
10: Вот классный момент, который вот я хотела прям сказать про Катю. У меня просто тоже так было. Я считала, что я там чего-то недостойна. Вообще классно, когда мы растем, развиваемся. Это тоже говорит про нашу зрелость. Но никогда не нужно думать, это прям вот, вот нужно прям зарубить себе на носу. Никогда не нужно думать, что ты недостойна. Ты в любом возрасте, ты всегда прекрасна и ты достойна.
5: Вот прям чего?
10: Достойна выйти замуж, достигнуть своей цели. Да, за богатого.
3: Я достойна только за среднего заработка, да, там парни.
10: Нет, достойна выйти замуж, достойна цели, которую ты хочешь, достойна своей мечты. Я не говорю о том, что я достойна только вот этого, а вот ты. Недостоин. Нет, конечно, вот именно про свою потребность, про вот мечту и цель. А про то, что человека не раскусишь, ну, мы знаем, что у нас есть люди разных, так скажем, психических строений души, вот, и если это можно так назвать, да, и это абьюзер, да, социопаты, нарциссы и различные другие, да, личности, которые могут это скрывать. Но риски есть всегда и есть везде.
1: И часто мы боимся этих рисков, и поэтому избегаем, ну, уходим в себя, пытаемся разобраться, это очень сильно затягивается, и в итоге, как бы, ты уже...
10: Здесь работает Олин пример. здравый смысл, когда ты вот включаешь этот момент, понимание того, кто находится рядом с тобой. В моей жизни был такой пример, я очень долго встречалась с парнем, который, вот, ну, мне тогда было 18 лет, и мне казалось, что ой, он такой классный, он такой здоровский, и в какой-то момент я почувствовала на себе, я потом уже стала анализировать, что он как будто одеяло на себя перетягивает, вот эти вот, вот этот какой-то излишний контроль, излишние вопросы в чем-то, нужно понять, напрягает ли тебя личное. Это.
3: Ты же никогда не найдешь себе такого, кто, ну, тебя вообще никогда не будет напрягать. Там, мой муж, он не идеален. Он, да, мне с ним комфортно, но есть вещи, которые меня просто вымораживают.
10: Но ты должна понять, что тебе комфортно.
12: Я решила, мне некомфортно с людьми.
3: А я вообще не понимаю,
12: что мне запереться,
3: откуда ты берешься, если по природе мы социальные.
12: Да,
3: мы социальные человек, в принципе. Да. А на обитаемом острове
10: да.
3: один ты
10: свихнешься. Пожалуйста, я имею в виду социализироваться, это вообще будет супер, да, помощь другим людям, реализация в обществе,
3: ну и жить с кем-то.
10: Друзья. Не обязательно, кому-то не обязательно с кем-то жить. Ну, правда, то есть, если, к примеру, некомфортно создавать семью для кого-то, вот этот момент, мы немножко не учитываем то, что есть люди с какими-то психотравмами, да, или с какими-то различными, так скажем, нормами и целями в жизни, да, и это имеет место быть. Ну, я имею в виду те, кто не хотят, к примеру, там замуж и считают, что мне одному будет лучше. Возможно, там о чем-то мечтал, но пришел к этому выводу. Нет.
3: Почему? Вот изначально у нас был вопрос, зачем вообще нужен брак девушке? Вот какую роль он в жизни человека, в принципе, играет?
10: Это ты сам отвечаешь на этот вопрос.
3: То есть мы сейчас приходим к тому, что, ну, ты для себя на этот вопрос отвечаешь, пусть кто-то там, если ему нравится, жениться, женится, я вот не хочу иметь проблемы в это вообще влезать, это надо... Ну, это некомфортно, отчасти брак это не всегда ну, будет
10: да.
3: некомфортно. Это надо уступать, это надо с кем-то жить, мне лучше одной. Пусть другая половина населения продолжает наш род, я с себя эту ответственность снимаю.
5: Это да? Знаешь еще иногда из-за чего получается? Ну, вот это опять же из самообмана. То есть по факту, если посмотреть честно и непредвзято, у девушки, предположим, не получается создавать отношения с парнями. Но она это для самоутешения и самоуспокоения переворачивает с ног на голову и говорит, мне это не нужно.
10: Да.
5: Очень часто вот именно за отказом от чего-то стоит просто желание скрыть от себя правду, что ты никак этого не можешь дать достичь.
3: А зачем ей это нужно? Вот задавая себе этот вопрос, она тебе говорит, зачем мне это нужно? Я, например, сейчас, я не так долго в браке, да, но могу сказать, что брак действительно нужен. И там, если я раньше говорила, что нет, ну, то есть я проанализировала, я поняла, что у меня были навязаны стереотипы, по которым, ну, которые гласили, почему не нужно создавать брак, и, ну, создавать семью и так далее. Но сейчас я понимаю, что это действительно делает человека более полноценным.
0: Мы говорим про то, что как будто бы девушка, вот сейчас, я не знаю, ей 20 лет, ей 30 лет, ей неважно, сколько ей лет, в принципе, она должна как будто бы для себя раз и навсегда сейчас решить, мне нужен брак или он мне не нужен. То есть это нормально быть честной с собой в каждый день своей жизни. Как бы ты можешь проснуться сегодня и понять, что а сегодня, мне кажется,
5: сегодня
0: что
5: мне брак не нужен.
0: На шаг ближе стала к тому, что... я могу быть в браке. То есть это же можно, если пойти как бы в глубину и понять, что, ну, что такое вообще честность с собой, мне кажется, это реально признать, что вот у меня сейчас не получается строить отношения. Если я сейчас выйду замуж, то я выйду замуж за какого-то странненького мужа, да, потому что у меня получается только с такими пока что. Но я не хочу, и я готова идти дальше, я готова там работать над собой, понимать, что... мне нужно в жизни, как я хочу. И то есть, вот когда говорим про одиночество, мне почему-то очень хочется сказать, что это нормально быть одинокой столько, сколько тебе потребуется до того момента, когда ты дорастешь, что ты готова выйти замуж. Что вот это время не должно быть стыдным, что ты одинока. Пока ты не встретила того самого, пока ты не как бы определилась для себя. Насколько ты готова как бы к браку и что сейчас именно ты готова, что вот это время это норм как бы.
10: Да, а мы говорим просто про то, что хорошо это или плохо. Мы же в первую очередь задали вопрос, а счастливы ли мы при этом? Потому что если, ну как бы вот я сейчас скажу, Так, девчонки, до 25 замуж надо выйти. А человек к этому не готов. Он не может строить отношения. Ну, травма у него психологическая. Нужно понять, может ли человек сделать себя счастливым сам.
1: Для этого им нужно обязательно, ну, мне так кажется, пожить одному. Очень нужно.
10: Да.
1: Потому что мы с рождения живем сначала с родственником, потом, возможно, мы учимся где-то, либо уезжаем в города другие, там, общаги, не общаги, либо также в семье. Потом ты там, если ты отделяешься от семьи, снимаешь квартиру с кем-то, вот обязательно, я считаю, что человеку нужно побыть самим собой наедине, не жить с родственниками, не жить вообще ни с кем, потому что, ну... Тогда ты поймешь себя лучше, чем когда ты в обществе с кем-то, потому что каждый день мы в компании людей, и время на уединение с собой очень мало, и его...
0: Но я тебе скажу, что это может затянуть, потому что в какой-то момент ты уже, я вот себя ловлю на этой мысли, что в какой-то момент ты начинаешь думать, что тебе настолько все комфортно, ты любишь, что у тебя вот тут стоит зубная щетка, тут, и даже я вот сейчас замечаю, что иногда там ко мне подружка приходит ночевать, и меня раздражает, что она не туда ставит какую-нибудь тарелку там у меня дома. Как вообще такое? То есть это тоже, это клево, я согласна абсолютно, да. Что ты реально совсем по-другому себя как бы чувствуешь и понимаешь, но с другой стороны тут есть и такая, что,
10: да, что такое привыкание. Надо подловить вот этот пунктик того, что так, а что меня вот здесь раздражает, а что, ну как бы, чтобы понимать.
1: Но вообще быть одному можно и в браке. Не одиноким, да. Быть не одиноким, а одному. У нас с мужем есть такая практика, у нас обязательно в неделю должны быть такие дни, когда он... Несколько часов один, он развивается, он думает, он там о своем. И я тоже вне, там, я наушники могу надеть, уйти в другую комнату. Для нас это вообще нормальная история, быть вместе, но быть по отдельности иногда для того, чтобы быть наедине с самим собой, также продолжать развиваться и строить отношения. То есть не нужно бояться того, что вот ты сейчас вступишь в брак. Ну, конечно, если нет детей, я не знаю. Там, наверное, сложнее.
10: Да нет.
1: Нет.
10: Нет, я думаю, Оля находит.
5: Дети сильно жизнь осложняют.
1: Ну, в плане того, что вот побыть одному с детьми посложнее, особенно в самом начале.
5: В самом начале только.
1: Да, но...
5: Но в самом начале они же молчаливые.
1: Ты с ними
5: тогда. Они тебе не мешают думать.
1: Повезло, если молчаливые могут орать там, наверное.
5: Ну, это же думать тоже не мешает.
10: Мне кажется, что самое главное, если ты можешь наедине с самим собой быть счастлив, то у тебя и все получится. Если ты хочешь создать семью, и если у тебя есть какие-то другие цели и намерения, это все имеет место быть, это жизнь. Вот. Но самое главное – определиться, что хочешь именно ты и как
0: себя
10: чувствуешь.
0: Давайте сейчас каждый скажем что-то конкретное, что вас делает счастливым, именно вот, что вы можете сделать сами для себя. Просто кому-то это пусть будет идея, как можно себя порадовать, сделать счастливее. Может, это что-то материальное или нематериальное.
1: Я люблю гулять на природе. Или не на природе, просто по городу смотреть, наслаждаться. Ну, типа, одной вот погулять, вот это меня делает счастливым. Ну, и с друзьями потом тоже можно, но сначала одной. Меня делает счастливой делать что-то непривычное, необычное, ну, то есть... Расширять свой кругозор и восхищаться тому, насколько этот мир вообще уникален, насколько люди уникальны. То есть мы же каждая маленькая вселенная, и мне прям очень прям делает счастливый тот факт, что я могу познавать этот мир хоть всю свою жизнь и находить что-то новое каждый раз.
5: Я в молодости сталкивалась с такой сложностью. Мне трудно было получать удовольствие от того, что есть. Мне все время хотелось чего-то другого, вот как зимой, лето, осенью, весны всегда хотелось. Вот когда я этому стала учиться, и, в общем-то, я еще до сих пор, наверное, учусь, вот как ты сказала фразу такую, быть в моменте, вот наслаждаться вот именно тем, что сейчас. Вот мне сейчас с вами хорошо, я довольна, спасибо вам. Вот потом я пойду, например, гулять, как Таня, и я буду счастлива там. Вот именно этому я учусь, и мне это доставляет удовольствие.
10: Меня делает счастливой, вот даже сейчас вспомнила, прям аж стало приятно так на душе, это разговор по душам на закате. Я очень люблю закат, поэтому я вот в этом моменте всегда становлюсь самым счастливым человеком, наверное, просто на земле.
0: Классно. У меня есть такое. Я люблю ходить на такие свидания с собой. Я иду куда-нибудь, вкусно ем что-нибудь, потом иду гулять. Вот прям представляю, как будто бы я сама себя пригласила на свидание. И мне всегда потом очень здорово и так тепло на душе. Классно, что мы поделились. Мне кажется, это для многих даст идеи, что можно сделать для себя, чтобы почувствовать себя немножко счастливыми.

Сегодня я еще немножко скажу о любви Господа, то, что важно для нас знать, потому что, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы не были разбиты и не перестали любить людей. Очень важно вот это знать, и это будет проповедь называться «Отверженная любовь». Я говорю сейчас о Божьей любви, и знаете, когда мы приходим к Богу, мы должны твердо знать, приходящего к Нему Он не изгонит вон. То есть, когда мы приходим к Нему и выражаем Ему свою любовь, Он точно нас примет. 100% примет. То есть, Иоанна 7:37 сказано, «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Это значит, что Господь всегда тебя примет. Есть также, может быть, мама или папа, кто всегда тебя примет. И ты можешь быть уверен, что ты можешь прийти, попроситься там, на ночлег, гости, или покушать, или с какой-то нуждой, или с какой-то бедой. Это шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Смотрите, точно мы можем приходить к Богу. Мы должны быть уверены в Нем. Он верный, он очень любящий, и это надежный человек. Понимаете, когда человек говорит тебе, я всегда тебе помогу или всегда тебя приму, когда ты придешь, это так вселяет надежду. Я немножко обучался в художественной школе, ну, пару лет, и уже будучи взрослым. А потом нам нужно было строить лагерь, и я тогда не мог уже там находиться, потому что нужно время, нужно просто ехать и работать. А там встречи были там, в 10, в 11 часов. И это было очень интересно, сидеть у холста, учиться учителю. Учитель очень хороший, азербайджанец. И он знал, что я верующий, так хорошо относился. Он говорит, здравствуй, брат, здравствуй. Обнимал меня этот пожилой человек, старенький, пожилой человек. У него сахарный диабет, он очень старенький. Его жена также музыкант, но такой хороший человек. И вот он меня встречает в магазине как-то уже, вот, не знаю, год назад, может быть, даже и не прошло, и раньше, и говорит, если вы придете к нам, Володенька, я всегда вас приму, всегда к нам добро пожаловать на занятия. Знаете, когда человек так говорит, вот слава Богу, правда, так хорошо на сердце, да? Хвала Богу за доброту, хвала Богу за любовь, за принятие. Итак, есть Бог, который всегда нас примет, и есть люди, которые нас примут всегда в определенной ситуации. То есть, если они художники, они могут нас принять и помочь. Если они наши родители, да, или кто-то из близких друзей, они примут нас. Но есть также и отверженная любовь. То есть нам важно знать, что не все люди примут вашей любви. Не все, к сожалению. И моя цель этой проповеди – предупредить нас еще раз кого-то, может быть, а кого-то, может быть, в первый раз, что любовь твоя, она может быть отвержена, отвергнута людьми. А это приносит большую боль. Это приносит большое разочарование. И может принести остановку, если ты этому позволишь. То есть ты даже начнешь думать, а не напрасно ли я это все делал? И зачем вот, наверное, не нужно было вот протягивать руку помощи, не нужно было делать то и то. У тебя могут, может быть, возникнуть сомнения. И сатана через это захочет тебя остановить в твоем добре, остановить в твоем служении, остановить, чтобы ты перестал молиться за этих людей, перестал с ними общаться, чтобы ты перестал их любить, чтобы ты перестал их приглашать, чтобы ты перестал их угощать, чтобы ты перестал посылать им письма добрые, поздравления, приветы. Это хочет сделать сатана. Он хочет разделить тело Христа, и он хочет остановить Церковь Христову от доброго дела. И тогда звучит такое выражение в Библии, не говори, Бог говорит, не говори, как он мне поступил со мною, так я поступлю с ним. То есть, вы понимаете, люди этого мира, они учат отвечать так же или адекватно. Я даже с ужасом видел, как человек вроде бы образованный, он говорит, когда вас ругают в интернете, ругайте их еще громче. Я думаю, Господи, что вы говорите, пожилой человек, что вы говорите? Где-то такое, то есть это заблуждение этого мира. Это заблуждение. Нет. Господь говорит как раз, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. Смотрите, молитесь за тех, кто вас обижает и кто вас гонит. И это значит, что когда вы проявляете любовь,
вы можете быть отвергнуты. И я хочу развернуться. А когда вы будете отвергнуты, то в разной степени мы с вами переживем отверженность. В разной степени и в разных чувствах, но мы переживем нехорошее чувство. Ну, может быть, кто-то возрадуется в этот момент. Это тогда полная победа. Но, как правило, мы чувствуем себя грустно, потому что люди не понимают. Однажды, много лет назад, я стоял на остановке у вокзала, и я видел, как одна молодая девушка, она мучилась с болями, зубной болью. И мне так было жалко ее. Я сказал, зуб болит, да. И я предложил помолиться за нее, но она сказала нет. То есть я не знаю, по какой причине она отказалась, но это называется отверженность. И благословляем ее. То есть есть такие люди, которые даже перед смертью им предлагают помолиться, но человек отказывается. Но, как правило, многие соглашаются. Однако же отверженность – это обязательная составная часть в этом мире. Это не от Бога, это не у Бога, это не у любящих людей, но это должно, как сказать, в нас вызвать правильную реакцию. Это будет испытанием для нас. Любовь, казалось бы, как можно отвергать любовь? Как можно отвергать доброту? Как можно отвергать протянутую руку помощи? Но в этом мире все бывает. И это не от Бога, это от лукавого, это от этого мира. Но у Бога всегда люди примут. И если ты придешь к Богу, я хочу тебя прославить, я хочу поклониться, Господь всегда тебя примет. Аминь. Если мы придем к Нему, Господь, дай мне откровение слова, скажи мне что-нибудь из Писания. Он нам что-то сердечно так подскажет. Мысль такая придет. Откровение придет. Если мы попросим у Него что-то, Он готов нам дать. Он, конечно, хочет, чтобы мы верили, чтобы мы твердо верили. Он говорит, верите ли, что я могу это сделать? Бог хочет, чтобы мы в этот момент прощали других.

других людей, чтобы наше сердце было открытым, чтобы мы имели милость к окружающим. То есть тогда Бог дает милость оказавшему милость. Скажите аминь, да? Давайте, дано будет вам. Написано, какой меры давайте и дастся вам. Какой меры мерите, такое вам будет отмерено. То есть на самом деле законы веры в нас должны действовать положительно, любовью. Но Господь предупреждает нас. И Он начал об этом предупреждать с Евангелия Матфея 10 главы, что когда вы придете, вы скажете слова мира, вас, если сыны мира, мир на них придет, если не будут сынами мира, мир к вам возвратится. То есть говорит о том, что ваш мир может быть отвержен. То есть кто-то не откроет вам дверь, кто-то вежливо откажется, кто-то сурово откажется, кто-то оскорбит вас. И когда вы проповедуете Евангелие на улице, вы несете от всего сердца, вы идете и говорите слова любви, а вас отвергают. И поэтому тема называется «Отверженная любовь». Любовь, которую вы предлагаете, спасение, которое вы посылаете, оно вдруг не принимается. И я хочу сказать сегодня, это для того, чтобы мы были готовы и были готовы к этому. Вы знаете, когда людей учат, пожарных учат, они готовы должны быть к любой ситуации. Врача готовят, они готовы к ситуации. Те, кто работают с детьми, с инвалидами, детками, они их учат, как быть готовым к ситуации. Если агрессия или нападение, все. Люди готовят, психологически готовят. Бог готовит нас духовно к тому, чтобы твое и мое служение, чтобы наше сердце, нашу любовь и доброту кто-то отвергнет, и чтобы мы могли продолжать любить, продолжать идти дальше. И поэтому Христос сказал о том, что «меня гнали, будут гнать и вас, слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше». И Он сказал в Матфея 10 главе, что ученик не выше учителя. То есть, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть, один мужчина мне сказал, Володя, ты не думай, что сейчас вот все тебя поймут, и каждый тебя поймет. Ты что, хочешь быть выше Бога? Вот Бога гнали. А что, ты тогда хочешь быть выше Его? Тебя не будут гнать. Ну, в его словах, он по-дружески говорил, была часть истины. Господь сказал, ученик не бывает выше учителя. Меня гнали, будут гнать и вас. То есть мы хотим, чтобы у нас было по-другому. Мы хотим, чтобы люди приняли все наши слова, чтобы нам поверили, чтобы имели полное доверие к нам, чтобы открыли сердце свое. Мы хотим так. И это было бы справедливо, потому что мы действительно их любим, мы хотим им служить. Но это не будет так всегда. И мы пишем письма, я пишу письмо одной молодой женщине, говорю, я хочу вам помочь, приходите, я хочу вам поговорить. Человек пишет, я не готова к разговору. Вот. Проходит несколько дней, я пишу еще одно письмо, мое предложение остается в силе. Я вот выслушал одну сторону, а теперь я хочу выслушать вас, вторую сторону. Приходите, когда будет время, я хочу вам помочь. То есть, все равно я предложил. То есть, потому что ты протягиваешь руку помощи, ты знаешь, чем помочь, ты знаешь, что сделать, но это не значит, что каждый человек это примет. А что же хочет Бог? Он хочет, чтобы мы оставались в любви. Чтобы мы оставались такими, как вот сейчас в Господе, если мы в правильном состоянии, если мы в любви, если Татьяна в любви, Наташа в любви, Галина в любви, и Володя, и Анна. Если мы во Христе, если мы все любим детей, и Кариночка, например, и Лиза, и каждый, кто любит, хочет служить, будем готовы, мы должны быть готовы быть отверженными. Христос сказал, вы будете преданы, готовьтесь к предательству. То есть написано, что предадут друг друга, там будут в синагогах будут вас бить. Это представьте, вы ученики, вы идете в Божью школу, Иисус, сам Иисус, допустим, учит вас на какой-то поляне или на горе, и Он вдруг вам это говорит. И Он говорит, что с вами будет вот это происходить. И когда вас изгонят из одного города, идите в другой. Смотрите, он не говорит, что у вас будет все хорошо. Бог честный. Он говорит, аминь. Он не говорит, что никто о вас не подумает плохо. Нет. О вас будут плохо думать, а когда вас будут убивать, то люди будут думать, что тем самым еще и Богу служат. То есть вот такое есть. И это означает, что то, что я говорю сегодня, это не что иное, как Евангелие от Иоанна, от Луки, и Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, которое говорит нам о страданиях. То есть возьми крест свой и следуй за мной.
Смотрите, возьми крест свой, это не значит, что нужно ожесточиться на людей. Нужно отвернуться от них, нужно о них плохо думать, нужно сердиться, нужно писать им гневные письма. Нет, тогда это как раз мы не берем свой крест, мы просто в ответ сражаемся. Но взять свой крест – это значит просто принять то, что такое возможно. Итак, слово говорит, будьте с вашей стороны в мире со всеми людьми. То есть главное, чтобы мы были в мире, чтобы мы благословляли. Скажите аминь, да? Вот. И теперь, итак, люди должны принять обязательно любовь от нас. Ну, они должны принять, но они не все примут. И вы знаете, написано прямо в Библии. Слушайте, пожалуйста, дорогие, такое серьезное слово. Дух Святой сегодня проговорил мне 2 Фессалоникийцам 2:10. Не приняли любви истины своего спасения. Сосредоточимся, укоротим текст. Не приняли любви. Не приняли любви. А там еще истины. То есть любовь и истина – это одно и то же. Бог есть любовь, да? Он есть истина, Он есть путь, Он есть жизнь. Это одно и то же. Иисус есть путь, истина и жизнь. Истина любви. Не приняли любви. Да, это парадоксально. Но как можно не принять любви? Истины любви. Ну, как можно не принять... Ну, какая-то добренькая тетя в Советском Союзе или продает мороженое, или продает булочки, и вдруг она угощает ребенка. Говорит, на, детка, держи, вот, иди кушай, вот. Как можно не принять? Как можно не принять подарок? Но есть люди, которые, я переношу в духовный смысл, которые не принимают Божьей любви. Дает нам Иисуса, дает нам исцеление, дает нам радость, дает нам прощение, праведность. Однако же люди... не принимают. Не принимают по нескольким причинам. 2:12 сказано, не веровавшие истине. Все проблема, что люди не верят, то есть они не доверяют. И поэтому там, где люди не верят, то есть не имеют доверия, они не принимают самые лучшие пожелания. Возможно, их в жизни обманывали, возможно, этот мир жестоко над ними глумился. Политики могли обманывать, депутаты могли обманывать, может быть, сверстники обманывали, что бы ни было. И вдруг человек, он не расположен, чтобы принять самое доброе, самое хорошее. Теперь, если я скажу вам, что ваша любовь, я скажу такое грустное утверждение, если я вам скажу, что ваша любовь обязательно победит сердце какого-то человека, то есть он обязательно станет верующим, обязательно поверит. Я не могу это утверждать, потому что слово говорит, что некоторые поверили, а прочие ожесточились. Итак, пример этому – Израиль. Написано, остаток только спасется, то есть часть Израиля. Итак, если вы даже, или я, мы будем любить ну, всем своим сердцем, вот любить... также, ну, в какой-то мере, похожей любовью на Христа. Я не дерзну сказать любовью Христа во всей его полноте. Это великая любовь. Это великая любовь. Но представим, что мы любим вот любовью Иисуса Христа. Вот настолько великой, настолько возможно. Но Христа ведь он любил так, его же не приняли. Пришел к своим, свои его не приняли. Иоанна 1:11. Вот пример. Не принята любовь. И это грустный факт. Это не для того, чтобы сказать отрицательно об этом мире. Не для того, чтобы обидеть кого-то или сказать, но я просто хочу сказать, чтобы мы с вами, Володя Первый, мы все должны продолжать людей любить. Ничего не должны быть им должными, кроме взаимной любви. То есть должны. Вот это слово «должны» – это долг. Это правильно. Заповедь – это то, что мы должны. Пусть это слово не раздражает вас, но я должен любить, я хочу любить. Бог во мне хочет любить людей, Он желает, но я должен также быть готов к тому, что моя любовь, твоя любовь, она может оказаться безответной или отверженной. И поэтому, смотрите, место Писания, Деяния 7:25. Моисей думал, что поймут братья. Моисей любил свой народ, любил. Он, будучи сыном дочери фараоновой, усыновленным, он имел полноту власти, и он хотел помочь своим братьям. От чего он это сделал? От своей любви к своему народу. Он жалился, потому что египтянин жестоко избивал израильтянина. И он пошел, заступился, и он думал, что поймут братья, что его рукой Бог дает
им спасение. Но они, что написано дальше? Прочитаем вслух. Но они не поняли. Вот это слово «не поняли». Итак, любовь.

Любовь может быть не понята. Это как правило, как, не знаю, исключение из правил, или как, можно сказать, которое тоже в жизни будет. Не потому, что вы неправильно любите, не потому, что вы несовершенны. Мы несовершенны, но вы любите. Вы достаточно любите для того, чтобы сделать хорошее, доброе, приятное, и довольно много сделать человеку, но, однако, не каждый в это поверит. И поэтому я говорю честно, по основанию Слова Божия, Моисей думал, что они поймут, но они не поняли. Неправильное это учение, неправильное желание помочь Израилю. Нет, желание правильное. Вот. Но, а потом, поняли ли его израильтяне? Поняли ли, когда плакали в шатрах? Поняли ли, когда роптали? Когда не понимали его любви и доброты, он же нянчил их, он же мог жить в Египте, он же мог оставаться наследным принцем, он мог иметь огромные египетские сокровища, но он ради народа Божия, он почел это тщетой, то есть напрасным. Написано, что он отказался быть сыном дочери фараоновой. И написано, смотрите, лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Евреям 11:25. И поношение Христово почел для себя большим богатством, чем все египетские сокровища. То, что мы можем увидеть Тутанхамона, да, или других каких-то там остатки, или какие-то мумии, я скажу вам, или золото, все это, это лишь частичка того богатства, которое принадлежало ему. Мы можем только посмотреть. Мы можем только посмотреть на египетские сокровища. Что-то где-то сохранилось. Но все это принадлежало, могло принадлежать Моисею или многое из этого. Однако же он это все почел для себя страдать с народом Божьим. Он хотел помочь нации, он захотел помочь народу. Но они его не поняли и потом роптали, тоже обижали. Какой еще пример? Апостол Павел, любил ли он свой народ? Он сказал, для меня непрестанное мучение за братьев моих, израильтян по плоти. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Он готов был свое спасение променять на их спасение. Это что-то. Но он говорит, Бог сказал ему, Деяния 22:18. Вот. Он говорит, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. Здесь не примут твоего свидетельства. Итак, свидетельство может быть не принято, да. Поэтому, друзья мои, что останавливает церковь? Когда нас отвергают, отвергают свидетельство, отвергают молитву, отвергают тебя, думают о тебе, что ты обманщик. Написано, ваше имя пронесут как бесчестное за Сына Человеческого. Бесчестное. Это называется отверженная любовь. И вот в этом состоянии это является для нас проверкой и испытанием то, что произойдет с нами или уже происходило с нами. Поэтому Господь, Он хочет, чтобы мы покорились Его любви, проявили терпение, имели мир Божий в своем сердце, независимо от того, кто к нам относится. Написано, открывайте свои желания, мир Божий, который превыше ума, наполнит вас. То есть, потому что мы знаем, кто нас любит. Мы знаем, кто нас принимает. Аминь. Род Парсли проповедовал, я еще раз расскажу. Он так необычно говорил. Он Библию как свитки показывал. Вот так он носил. Он говорит, вы говорите мне, что вас не любят. Я вам здесь покажу, кто вас любит. Он так говорил. Я сейчас покажу. Но он говорил со своим таким ажиотажем. Пастор большой церкви, многотысячный. Здесь я покажу вам, кто вас любит. Да, действительно, Бог нас любит. Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Но теперь любовь – это та сила, которую не надо останавливать. Надо любить тех, кто нас не любит, кто плохо о нас думает, кто нас пишет плохо о нас, или говорит, или вообще не пишет нам, или не игнорирует нас, и не приглашает, или не ценит то, что вы делаете. Что бы ни было, можно пополнять список. Господь говорит, это наша с вами часть. Потому что, скажите, все ли в мире, любовь ли каждой девушки принята? Нет.
Любовь каждого юноши принята, нет. Даже в обычной земной любви не каждая любовь, она двухсторонняя, она не каждая любовь ответная. Это факт. То есть нет любви в сердце другого человека. Если ты любишь, не значит, что любит тебя. И это больно, это тяжело. Я не хочу говорить сейчас психологически, но это факт жизни. Человеку тяжело. Страдает девушка от неотвеченной любви, страдают юноши. Но Божья любовь, она также может быть отвержена. Не потому, что что-то с этой любовью не так. Нет, с ней все в порядке. Эта любовь хорошая, чистая и добрая. Но Бог тебя всегда примет раз, и второе, всегда найдутся те люди, которые будут рады твоей любви. Господь говорит, идите на перекрестке, идите, приглашайте, чтобы дом мой наполнился. Потому что пошли посланники, это проповедники, пророки, они сказали, идите, все заколото, готово, дома много холодца. Я просто говорю с юмором, потому что у меня сварено холодец, 11 литров холодца. Вот. И говяжий, немножко свинины, да. Но извините, но я просто как друг вам говорю. И можно сказать, ой, приходите, да, дома холодец, или дома щи, борщ. Но есть люди, которые не придут, а есть те, которые придут. Понимаете? А в Библии написано, все заколото, все. Так, на холодец срочно приходите, пока еще есть. Вот. И тогда Бог хочет, чтобы было принято, понимаете? Как Он хочет, чтобы было принято. И человек, который любит, он хочет, чтобы приняли его любовь. Я говорю, возьмите холодец одной хорошей, доброй женщине. Возьмите, у вас сын, возьмите побольше. Нет, я возьму немного. Ну, а знаете, если бы она совсем не взяла, то было бы так, ой, как тяжело. Лукавый человек, который не любящий, он скажет, ну, ладно, в мире придумали поговорку, мне больше достанет. Ну, люди так говорят. Ну, а любящий человек скажет, нет, вот как, возьмите, пожалуйста, я от всего сердца прошу. Потом, вот, и хлава Богу, человек берет, вот, может быть, по скромности, я возьму вот немножко. Вот. А кто-то возьмет больше, и хозяин будет рад. Так вот, Господь зовет всех, но не все принимают. Там было жаркое, там не то, что холодец, там был шашлык, там было жаркое, там все было на самом высшем уровне. Все приготовлено, и специи, и все там было. Но они говорят, извини, не могу. Это называется отверженность. Не могу. У меня такие обстоятельства, такие и другие. Смотрите, отверженность. Вообще на земле это всегда болезненно, тяжело для нас. А как же у Бога? Написано, они не приняли любви истины для своего спасения. Есть что-то там еще печальное и ужасное. Написано, они тогда будут верить лжи. Неправедное обольщение за то, что не приняли истину любви. Итак, кто не принимает истину любви, он может попасть в действие заблуждения. Вот что опасно. Или когда люди принимают заблуждение, они не могут принять истины о любви Божьей. Но я сейчас не хочу вдаваться в Божий суд, но там большая опасность. Ну, хорошо, подытожим. В чем опасность того, что люди не принимают истины спасения? Там же и ответ. 2 Фессалоникийцам, да? Написано, не приняли любви истины спасения, 10 стих. Потому что придет сатана со всяким обольщением погибающих. Со всяким обольщением погибающих кого? Тех, которые не приняли истины любви. Вот те, которые не приняли истину любви, к ним придет антихрист со всяким обольщением. И за то, что написано, за это пошлет им Бог действие заблуждения. Поэтому люди начинают всякую астрологию верить, всякие слухи верить, всякие басни, сплетни, всякие клевету верить. Верить в всякие там гороскопы и прочее. Почему? Потому что не приняли любви Иисуса Христа. Поэтому не принять любовь очень опасно для самого человека. Дальше. «Да будут осуждены все неверующие истине». Оказывается, эти люди попадут под осуждение. И Господь скажет, «Я алкал, вы не дали мне есть». То есть вы не проявили любви.
да будут осуждены. А он дальше, мы же должны

благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Святого Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Я заканчиваю проповедь. Итак, это так нам предупреждение. Написано Иоанна, Матфея

Вот это происходит в мусульманских странах часто. За любовь к Иисусу Христу. Вы знаете, один из лидеров Хамас, у него же сын верующий, христианин, живет в Америке. Много лет стал христианином. Вот. Потому что он был сидел, ну, у него был жизненный путь, он увидел, как сидят в тюрьме. Он был сидел в тюрьме тоже, и Хамас сидели. И как Хамас пытали своих, заставляли их быть радикальными, как Хамас издевались над своими палестинцами. Вот, ему открылся Господь, он стал христианином. Поэтому один из главных лидеров Хамаса, у него сын христианин. И поэтому он публично выступал в Америке, он так далее. Всякое бывает. Но я скажу, что огромная цена платится. Поэтому не всегда любовь будет принята. Не всегда. И это нужно принять. Я вас прошу, запомните это слово, потому что вам будет очень больно. Сверстники в школе отвернутся. Студенты могут отвернуться. Кто-то найдется, кто будет ненавидеть вас. Кто-то будет бороться с вами. Я говорю, потому что мы проходим все в этой в своей жизни что-то подобное. Проходили. А может быть, еще будем проходить. И Господь говорит, любите врагов ваших. Разница в том, что мы не только удаляемся от зла, мы удаляемся от зла, но остаемся в любви. Скажите аминь, да? Мы удаляемся от зла, но продолжаем любить. И прямо давайте скажем, я хочу удаляться от зла, но оставаться любящим. То есть, если мы закроемся в себе, все, изоляция происходит, мы перестаем служить, проповедовать, молиться, любить, наше сердце другое. И тогда мы не можем принести плод. Но Христос – пример отверженной любви. И Он сказал, придите ко Мне все, я дам вам покой. Мы видим, как Его отвергли в Назарете, да? Мы видим, как Ирод отверг, Ирод и Понтий Пилат. И Понтий Пилат сказал, царь иудейский, он признал его, но на расстоянии, а надо признать его лично, мой царь. Не царь только иудейский, а царь моей души, мой спаситель и мой Господь. Вот. Люди признают, что есть Бог, но они его держат на расстоянии, они ставят эту надпись, но Бог хочет, чтобы любили, приняли истину. Что есть истина, спросил Пилат, а истина стояла прямо перед ним. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас, друзья мои. Иисус сказал еще одно, может быть, последнее, здесь пару мест. Смотрите, Он говорит, вложите себе в уши слова эти. Представляете? Я вот сегодня хочу сказать, давайте вложим это в наши уши, в наше сердце. Слова. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Луки 9:44. Иисус говорит им, они никак не могли это принять. Но как это Иисуса будут предавать? Как это Его будут бить? Как? Он говорит, вложите себе в уши. И вот сегодня я хотел бы сказать вот этим словом, друзья, давайте вложим в свое сердце, в свои уши, что тебя, Надю, за то, что она вкусно готовила и любила, и все делала, могут отвергнуть, как повар, могут отвергнуть, могут обидеться, могут что угодно. Вложите себе в уши, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. И это вот сейчас, если это не актуально для вас, то сохраните себе на будущее. Любовь обязательно во многих случаях будет отвержена. Теперь, я думал, также дома скажу, мы любим фильмы с счастливым концом, как говорится, happy end, то есть счастливый конец. Но не у каждого человека будет счастливый конец. Не каждый примет Евангелие, к сожалению. Не каждый примет любовь. Поэтому мы хотим, чтобы каждый, вот я сейчас буду любить, я сейчас буду все делать для человека, и мы с вами соглашаемся любить, мы соглашаемся прощать все, мы соглашаемся, не знаю, сделать что-то многое и даже больше. И вдруг человек все равно относится к нам отрицательно. И что тогда? И тогда нельзя допустить разочарования, а просто принять истину, что есть люди, которые не примут истинной любви. И поэтому нам не надо расстраиваться. Это просто жизненный факт. Кто-то нас не любит, кто-то нас не понимает, кто-то нас отвергает. И нам их должно быть очень жаль. Потому что те, кто не любят, они, написано, тьма ослепила глаза. Он не знает во тьме, куда идет. То есть, он, написано, есть человек-убийца, кто не любит брата своего. То есть, понимаете, поэтому на самом деле, если мы посмотрим словами Писаний, то те, кто не любит, отвергают любовь, они находятся в печальном положении. А Господь хочет, чтобы мы с вами продолжали любить. И это любовь, которая долго терпит. Именно Божья любовь, она вытерпит все это.
Она в ответ все равно человека обнимет. Ты его обнял, поцеловал.

его щеку, как брата. Может быть, он все равно тебя будет отвергать, а Божья любовь все равно будет любить. И она просто смирится с этим фактом и будет продолжать любить. Любовь удивительна. И она дает нам божественный мир, и мы спокойны. Мы говорим: Господь, слава Тебе. Тебя ведь отвергали, Тебя гнали, Тебя били, Тебя распили. Божья любовь. А я разве ученик выше учителя? Разве что теперь должны все меня любить? И все должны меня... Как это так? Почему меня не любят? Все же должны меня принимать. Ведь я же их люблю, ведь я же им хочу добро. Друзья, мы не выше учителя. Слава Богу, что мы не выше учителя. Но усовершенствовавшись, будем как учитель. А как мы будем как учитель? Мы будем висеть на кресте, образно говорю, и говорить: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Вот тогда мы будем как учитель, мы будем всех прощать и любить. Аллилуйя! Помоги нам, Господь! Спасибо всем за внимание, спасибо, кто слушал эту проповедь, спасибо, кто пришел в церковь, особенно тем, кто смог посетить собрание в Нарве. Я предлагаю нам помолиться о Божьей любви.

0: ticket.
1: Из CBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи Solid Gold Мэрилин Маккю. А сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это было, будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте Писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
2: Glad you are, because I am feeling so blessed. Woo. I want you to put your hands together with me.

0: Marilyn. Come on, join me, Marilyn.
1: All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Мэрилин Маку, поприветствуйте. А это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты с Рона словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передачи я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанному нам Господом, Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, «Детские чудеса». Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами, домами для приемных детей, Кайнания, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, людям. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами. Докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится. Университет Талладега присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его? Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуниор, и мой папа. Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас». Что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса. Я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, и будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это и делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, о них знали. Они приходили, чтобы узнать, о, о чем же они будут говорить, и что же, это бесплатно? И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Но это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее, все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс. Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре — это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене хотят и не прикрыт. Но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития. Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила и в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало. Я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть, и затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. И, как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь, Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа», и это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто, но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку. Мэрилин Маку.

Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

Среди улочек Старой Праги словно спряталось здание Вифлеемской часовни. Интересно, что она была основана в 1391 году не духовенством, а обычными горожанами. В их учредительной грамоте было ясно заявлено желание слышать здесь проповеди на чешском языке. Под постройку часовни лавочник Ян Гржиш отдал свой сад. Вначале архиепископ Праги противился этому строительству, но король Вацлав IV, поддержавший идею горожан, уговорил его. Именно этой часовне суждено было стать трибуной для Яна Гуса. Давайте зайдем внутрь.

Когда входишь в часовню, первое, что поражает, насколько здесь все просто. Она даже снаружи очень аскетична, а внутри никаких излишеств. Как она не похожа на пышные соборы того времени. Здесь нет икон, статуй, нет даже алтаря. Такое ощущение, что эта часовня была создана для одного – для проповеди.

Часовня вмещала 3000 человек, что было почти десятой частью тогдашнего населения Праги. Но несмотря на большие размеры, она так и не получила статуса приходской церкви. Хотя у Гуса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные суеверия будут все больше распространяться. В 1400 году Ян становится священником, и начиная с 1402 года он проповедовал в этой часовне на протяжении 10 лет. С этой кафедры Гус проповедовал. Он был смелым и талантливым оратором,

Его речи оказывали огромное влияние на слушателей. Популярность Яна постоянно возрастала. Его приходили слушать не только простые люди, но даже сам архиепископ Праги и королева София, супруга короля Вацлава. Она сидела справа от кафедры в специальной оратории. Королева София даже сделала Яна своим личным исповедником. Некоторые пражские женщины так увлекались проповедями Гуса, что специально селились рядом с Вифлеемской часовней. В одной из своих проповедей Ян сказал, что некоторые женщины лучше отстаивают истину, чем иные богословы. Вообще, Гус был довольно застенчив и робок с женщинами. Он даже их несколько побаивался и старался пореже исповедовать. В отличие от Лютера, который женился и воспитал множество детей, Гус всю жизнь оставался безбрачным. Интересно, что в 1521 году с этой же кафедры проповедовал немецкий реформатор Томас Мюнцер. С улицы в часовню можно попасть через три входа. Существует и четвертый, но он соединяет часовню сразу с домом проповедника. Входы расположены так, что во время проповеди люди, которые решают уйти или прийти наоборот, не мешали другим слушать. Каждая стена в этой часовне рассказывает, что же здесь проповедовалось. О чем нам рассказывает Восточная стена? Прежде всего, на ней находится оратория, место, с которого проповеди слушали богатые и знатные люди. Именно там находилась королева София, когда приходила сюда. В Евангелии нуждаются не только простые люди, но и образованные, не только бедные, но и богатые. Над ораторией есть две фрески. Первая изображает изгнание торговцев из храма. Гус часто обличал духовенство в жадности, высокомерии, симонии и сребролюбии. Архиепископ, который вначале симпатизировал Гусу и понимал, что его обличения не беспочвенны, даже назначил его синодальным проповедником. Это была важная обязанность, состоявшая в произнесении наставлений духовенству. Гус стремился не к расколу, а к церковному возрождению. Он хотел, чтобы церковь сама жила так, как учит верующих. Например, пражский кановник, первый чин после архиепископа, проиграл в кабаке все деньги и в полночь нагишом вернулся домой. Чтобы его впустили, он долго стучал и кричал на всю улицу. Такое он проделывал несколько раз. Именно против подобного поведения священнослужителей и выступал Ян Гус. Обличения Гуса раздражали священников. На него начали поступать жалобы и доносы. Один из доносчиков писал: «У нас раздаются возмутительные проповеди, которые терзают души набожных людей, уничтожают веру и делают духовенство ненавистным народу». Священников выводило из себя утверждение Гуса, что брать деньги за таинства и обряды, особенность бедных, является ересью. На второй фреске Восточной стены изображен папа в сопровождении прилатов. Этот период был непростым в истории католической церкви. Она находилась в состоянии раскола. В XIV веке папский престол был перенесен из Рима во французский город Авиньон. Но римское духовенство не могло с этим смириться и избрало второго папу в Риме. Оба папы называли себя законно избранными и, не стесняясь в выражениях, проклинали друг друга. Чтобы прекратить раскол, был созван церковный собор, который низложил обоих пап и избрал нового. Однако низложенные папы отказались подчиняться этому решению. Так вместо двух пап их стало трое. Причем, что это были за папы? Один из них, папа Иоанн XXIII, призвавший Гуса на суд в Констанц, вообще раньше был пиратом. На его совести было множество преступлений. Такая ситуация ужасала искренне верующих христиан. В одной из своих проповедей Гус сказал, что грубо ошибался, считая папу безгрешным. «Впрочем, — добавляет он, — я и самого себя считал хорошим человеком, пока основательно не познакомился с Писанием». Из этих слов становится понятно, что Гус не просто критиковал папство, но он думал о личном росте и о духовном изменении. Прежде всего, он применял Писание к себе самому. Главным же объектом обличительных проповедей Гуса стали индульгенции. За деньги папы обещали прощение любых грехов, даже будущих. Папская була об индульгенциях не согласуются с учением Христа. Ибо если так продавать отпущение грехов, которое может даровать один только Бог, тогда и сам дьявол мог бы явиться и дать деньги. И то,

тотчас попал бы на небо», – иронизировал Янгус. Рядом с восточной стеной находится колодец. Так необычно видеть колодец внутри здания. Откуда он здесь взялся? Часовню строили на земле, на которой находился сад. И колодец решили не засыпать. Несмотря на то, что здесь проходили богослужения, колодец оставался рабочим. Тогда не было кулеров с холодной водой, и каждый жаждущий прихожанин мог напиться из колодца. Существование здесь колодца очень символично. В Евангелии сказано, что из чрева верующих потекут реки воды живой. В то время действительно это место было источником жизни и благодати. Люди переживали здесь очищение и освежение, поэтому и приходили сюда толпами. Настоящая церковь всегда должна быть колодцем.

Мы продолжаем экскурсию по Вифлеемской часовне, в которой на протяжении 10 лет служил Ян Гус. Каждая стена этой часовни рассказывает о том, что же здесь проповедовалось.

О чем же рассказывает «Южная стена»? Здесь изображены сценки из жизни простого народа. Вместо обычной церковной росписи Гус повелел нарисовать сюжеты, наглядно иллюстрирующие его учение. Ян проповедовал очень практично, приводя много примеров из повседневной жизни. Он хотел, чтобы его понимали все, в том числе и простые люди. Вперемешку с иллюстрациями на стене помещены выдержки из его проповедей. Во время проповедей в этой часовне он говорил, что реликвии, которые хранятся в соборах и привлекают туда верующих, ложны. Ян приводил такой пример. Если собрать все берцовые кости святой Бергитты, которые хранятся в соборах Европы, то получится, что она была сороконожкой. Наша вера должна утверждаться на Писании, а не на реликвиях и чудесах, учил Гус. Однажды в одном небольшом городишке Германии появилась живая кровь Христа, исцеляющая больных. Тысячи людей со всей Европы устремились туда за чудом. Пражский архиепископ послал туда комиссию, состоящую из трех магистров, в числе которых был и Гус. Исследования показали, что чудеса оказались обманом, а кровь – обыкновенным маслом, смешанным с ржавчиной. После этого Гус написал трактат, где утверждал, что ни одна капля крови Христа не может где-либо находиться, потому что он вознесся на небо целиком. Что же нам говорит западная стена? Прежде всего, здесь размещены деревянные хоры. Над ними ноты гуситских песен. Одна из них называется «Вставай, большой город пражский». Ян ввел в часовни пение на родном языке. Он и сам сочинял песни на чешском. Позднее Мартин Лютер развил практику общинного пения. Совместное песнопение объединяет христианскую общину, а единство верующих – вещь очень важная. Реформаторы это отлично понимали. Самая большая картина на западной стене изображает сражение гуситского войска с крестоносцами. Обратите внимание, гуситы сражаются под знаком чаши, что символизировало причастие и хлебом, и вином. Умеренное крыло гуситов даже назывались чашники. Перед нами знаменитая репродуккция, на которой изображены Мартин Лютер и Ян Гус.

0: которые причащают прихожан хлебом и вином.
1: Остается лишь догадываться, что переживали верующие, когда впервые причащались не только хлебом, но и вином. До этого их учили, что такая Евхаристия доступна только священникам. И вот у прихожан появилась возможность причащаться обоими видами. Так устранялся барьер между мирянами и клиром.
0: Здесь вы видите отрывок из трактата, который называется «О причащении под обоими видами». Его написал последователь Гуса Якоубек. Именно Якоубек в 1414 году вел здесь причащение и хлебом, и вином. У католиков миряне причащались только хлебом. Это нововведение вызвало разногласия среди последователей Гуса. Когда у Яна спросили, правильно ли поступил Якоубек, тот ответил, что в этом вопросе каждый должен поступать по своему разумению. Желающие причащаться под обоими видами должны так и поступать. Те же, кто причащается только хлебом, не теряют своего спасения. Из этого ответа Гуса видно, что его волновали не столько догматические тонкости, сколько нравственная сторона веры. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. О чем же рассказывает Северная стена? Справа Ян Гус на костре, в центре император Сигизмунд и римский папа, осудившие реформатора на казнь, а слева Ян Жишко, легендарный предводитель гуситского войска.

То, что проповедовалось здесь, не могло не вызвать возмущения в католической церкви. Тучи над головой Яна сгущались. Эта стена словно возвещает о приближающейся расправе и о дальнейших войнах, которые вошли в историю под именем Гуситские. Проповедовать правду никогда не было легко. Под изображением казни Гуса старинная надпись, у которой любопытная история. В 19 веке часовню закрыли и снесли. На ее месте вырос жилой дом. В середине 20 века часовню восстановили. Восстановили ее из чудом сохранившихся древних частей и на основании старинных гравюр, на которых она изображена. Во время реконструкции обнаружили, что в одном из пражских зданий используются фрагменты древних стен. На них была едва различимая надпись. Когда ее расчистили, то с удивлением увидели слова Яна Гуса. Это старинное изречение вновь находится в часовне. Времена меняются, здания рушатся, а слова продолжают жить.

Прямо к часовне примыкает домик проповедника. Комната Гуса находилась на втором этаже. Между первым и вторым этажом находится выход на кафедру. Гус, получив откровение, мог сразу идти и проповедовать. Вот и комната Гуса.

Эта комната показывает, что он вел довольно аскетичный образ жизни. Даже его недоброжелатели относились к нему с уважением. Один из личных врагов Гуса так писал о нем. «Жизнь его была сурова, поведение безупречно, бескорыстие такое, что он никогда ничего не брал за требы и не принимал никаких даров и приношений». Сейчас здесь располагается музей, проходят концерты, выставки, проводятся университетские мероприятия. Богослужение совершается в этом здании лишь раз в год, 6 июля. В День памяти Яна Гуса христиане разных конфессий собираются здесь на праздничную службу. В наши дни это здание является лишь памятником истории. Колодец в нем давно не функционирует. Но то, что происходило здесь в начале 15 века, принесло живую воду.

Наше сегодняшнее провозглашение напрямую связано с тем, о чем мы собираемся говорить сегодня. Это отрывок из послания к Ефесянам, 2 глава, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью мы спасены через веру, и сие не от нас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Теперь я хочу продолжить разговор, который мы начали на предыдущем занятии. Изучение шести основных пунктов учения христианской веры, о которых говорится в послании к евреям 6 главе, с 1 по 2 стих. Сейчас я перечислю эти пункты. Обращение от мертвых дел, вера в Бога, учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. На нашем предыдущем занятии я говорил на тему «Через покаяние к вере». Я разобрал, что такое покаяние, и начал разбирать, что такое вера. Сегодня я хочу продолжить изучение того, что есть вера. И нашей темой на этот вечер будет «Вера и дела». Два таких простых слова, которые очень часто используются в Новом Завете. Поистине удивительно, что многие дети Божьи не обладают четким пониманием, в каком взаимоотношении находятся вера и дела. Я сказал бы, что под верой мы подразумеваем то, во что мы верим, а под делами то, что мы делаем. В чем же заключается правильная связь между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем? Я хочу начать просто с краткого объяснения, что такое Евангелие. Мы так часто используем это выражение и говорим об этом так, словно абсолютно уверены в том, что имеем в виду. На самом же деле, я думаю, многие произносят это слово, не зная, что же конкретно оно означает. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 1 по 5 стихах, Павел ясно говорит, что это значит. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 5 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Затем Павел говорит, что же есть Евангелие. И это объясняется тремя простыми историческими фактами. Это несложно. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, суть Евангелия состоит в трех простых исторических фактах. Христос умер за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес. И если эти три факта не названы, то нельзя считать Евангелие проповеданным, в чем и заключается огромный недостаток так называемого благовествования, в котором отсутствует сама благая весть. За третьих событий нам жизненно важно держаться и на них уповать. Христос умер за наши грехи, Он был погребен и воскрес на третий день. И главным подтверждением тому, что это действительно произошло, являются не очевидцы, которые встречались с Иисусом после воскресения, а Священное Писание. Это абсолютно верный источник. Павел дважды произносит «по Писанию», и только после этого начинает перечислять людей, ставших свидетелями воскресения. Но первым источником, высшим авторитетом в вопросах веры, всегда является Писание. Затем Павел объясняет, что если мы примем эти три простых факта на веру, без каких-либо дел, независимо от наших поступков, эта вера вменится нам в праведность. Мы будем признаны праведными. Очень важно обратить внимание, что Павел говорит. Это происходит благодаря тому, во что мы верим, а не тому, что мы делаем. Это достигается не поступками, а верой. В послании к Римлянам в 4 главе он пишет нам о том, какой урок мы могли бы извлечь для себя из жизни описания Авраама,
Праведность была получена Авраамом через веру. Далее Павел рассуждает о том, чему мы можем научиться от этого. И в 4 стихе он пишет: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Если вы работаете и получаете за это деньги, то в этом нет милости. Это нечто, что вам обязано заплатить. Но не таким способом мы можем достичь праведности. Она дается не за дела, ее нельзя заработать. Затем Павел делает поистине удивительное утверждение. Я люблю говорить: если вы никогда ничему не удивлялись, читая Библию, вы не читали ее по-настоящему. Потому что в Библии содержится множество удивительнейших вещей. Итак, в 5 стихе 4 главы послания к римлянам Павел пишет: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Что же мы должны предпринять в первую очередь, чтобы наша вера вменилась нам в праведность? Перестать делать. «Не делающему», — говорит Писание. «Пока вы думаете, что можете каким-то образом заслужить праведность, вы не получите ее». Это самое трудное для понимания религиозно настроенного человека. Мы так свыклись с мнением, что милость Божью можно заработать. Но ведь это не так. Милость и благодать заслужить невозможно. Это невозможно по их сути. Поэтому первое, что вы должны предпринять, чтобы Бог назвал вас праведными, это оставить свои человеческие попытки. Перестать делать. Для большинства людей это утверждение кажется странным и сильно их озадачивает. Но ведь вся Библия довольно озадачивающая книга, гораздо больше озадачивающая, нежели мы подчас осознаем. Итак, как же соотносятся вера и дела? Вышесказанное не означает, что дела не важны. Весь вопрос в том, на какой ступени что находится. Именно по этой причине я напомнил вам отрывок из послания к Ефесянам. И сейчас я снова возвращаюсь к нему. Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Мы не можем даже похвалиться нашей верой, потому что мы обладаем ей только по той причине, что Бог нам ее дал, а сами мы не смогли бы ее приобрести. Далее в этом же стихе говорится: «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Когда речь заходит о людях, которые думают, что праведны из-за своих поступков, Павел говорит: «Нет, чтобы никто не хвалился». Видите ли, религия дел способствует стремительному росту нашей гордости, которая, как известно, является величайшим человеческим грехом. Поэтому Бог предусмотрел другой путь для нас достичь праведности, не имея при этом поводов для гордости. Возьмем для примера людей, чья религиозность представляет собой некую сильную запутанную и сложную систему. Я не хочу называть кого-либо конкретно, потому что не желаю, чтобы это выглядело как нападки на какую-то конфессию. Я заметил, что чем сложнее их религиозная система, тем больше у них гордости.

Они постоянно делают что-то тяжелое и трудновыполнимое. Посты, жертвоприношения и так далее. Все это способствует развитию в человеке гордости. А мы знаем, что Бог противится гордым, а смиренным дает благодать. Итак, Он предусмотрел для нас путь достижения праведности, при котором наша гордость не будет иметь поводов развиваться. Давайте поговорим о христианах, о тех из них, что очень много внимания уделяют законности, чтобы все было правильно. Не знаю, замечали ли вы, но, как правило, такие люди не слишком любвеобильны. Если вы попробуете обратиться к ним в поисках любви и поддержки, то вряд ли найдете то, что искали, в достаточном количестве. По своей сути, любовь и законничество в той или иной степени всегда противоречат друг другу. Нам постоянно нужно быть настороже, чтобы не допустить в свою жизнь ничего, что подпитывало бы нашу гордость. А религиозность, как правило, именно это и делает. Религиозность при отсутствии благодати Божьей вскармливает нас гордыню. Однако дела тоже должны иметь место. Вышесказанное не означает, что они не важны. Просто всему свое место. В послании к Ефесянам 2 главе 10 стихе очень ясно написано: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, Бог заново создал нас во Христе. Библия говорит, что тот, кто во Христе, тот новое творение. И затем Он предназначил этому новому творению исполнять добрые дела. Но наша ветхая сущность не позволяет нам совершать то доброе, что нам предназначено. Поэтому мы должны, верою, стать новым творением, чтобы получить от Бога способность исполнять добрые дела. И когда это произошло, дела становятся крайне важными. Но это должно произойти именно в такой последовательности. Сначала новое творение через веру, затем добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Не знаю, осознаете ли вы, что вам нет нужды искать те дела, которые вы можете совершить для Бога, став новым творением, потому что Он уже приготовил все. Что вам нужно сделать, так это выяснить, что Бог приготовил для вас. Не пытайтесь планировать свою жизнь по-своему. Узнайте, каковы Божьи планы на этот счет. И зачастую это сильно отличается от того, что мы ожидаем. Позвольте, я расскажу вам коротко о том, как это произошло в моей жизни. Я был единственным ребенком в семье. С 8 до 25 лет воспитывался в различных учебных заведениях. Я мало общался с девочками, если не считать нескольких подруг. В основном же я попросту не знал, как нужно относиться к этим странным созданиям. Но когда Господь призвал меня, я женился на женщине, у которой был настоящий детский дом. И получив ее в жены, я в тот же день стал приемным отцом 8 девочек. Это было совсем не то, что подходило бы Дереку Принцу. Если бы я сам планировал мою жизнь, такие события никогда бы не произошли. Но это было то самое доброе дело, которое Господь предназначил мне исполнить. И несмотря на то, что я не раз ошибался и терпел в этом неудачу, я все же нахожу удовлетворение в том, что я исполняю то доброе дело, которое приготовил для меня Бог. А теперь давайте обратимся к определению. И тут нам потребуется способность трезво рассуждать. На самом деле, эта способность нам всегда нужна. Нам нужно выяснить, какова природа благодати. Благодать — это замечательное слово, но оно нередко употребляется неправильно. Я как-то раз проповедовал в одной церкви и между делом сказал, что подчас церкви, называющие себя церквями благодати, меньше всего знают, что такое благодать. И в тот же миг обнаружилось, что проповедую я в одной из таких церквей. Как бы то ни было, остается справедливым, что очень часто люди, используя слово «благодать», не имеют ни малейшего понятия относительно того, что же оно на самом деле значит. Благодать — это красота. И это красота Божия, которую Он вкладывает в нас, потому что мы верим в Него. Мы становимся прекрасными Его благодатью. В послании к Римлянам 11 главе, 6 стихе Павел пишет, и это очень важно: «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью». Если сказать это обычным языком, это значит, что благодать невозможно заслужить. Все, что можно заработать, не является благодатью. В этом для нас урок смирения. Нам необходимо научиться уповать на Его благодать,
потому что заслужить ее мы не в состоянии. Что бы мы ни сделали, это не поможет нам обрести благодать Божию. Но благодатью мы спасены через веру. И как только мы собрались порадоваться, что у нас есть вера, Павел пишет, «И сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Если вы спасены верою, то у вас нет ничего, чем бы вы могли похвалиться. Бог сделал это таким образом, чтобы защитить вас от самого страшного греха, человеческой гордыни. Теперь я хочу рассмотреть отношения между верой и делами, между тем, во что мы верим, и тем, что мы делаем. То, что я сейчас скажу, взято прямо из Нового Завета. Многих из вас это может озадачить и даже шокировать. Я обнаружил, что простая новозаветная проповедь о спасении благодатью может привести в растерянность большинство называющих себя христианами. Я помню, как однажды в примерно таком же по количеству людей собрании я, читая проповедь, сказал, «Конечно, христианство — это не свод правил». Затем я взглянул на сидевших в зале людей и увидел, что они просто шокированы. Думаю, они бы меньше удивились, скажи я, что Бог мертв. Их пониманием христианства являлся свод законов. Возможно, вы также себе это представляете. Я говорю вам сейчас, христианство — это не свод законов. Исполняя все предписания, вы не сможете достичь цели. Давайте посмотрим, что Павел пишет в послании к римлянам 3 главе 20 стихе. Главной темой послания к римлянам является праведность. В послании обсуждается то, как мы становимся праведными перед Богом. За много веков до этого Иов в отчаянии воскликнул, «Как оправдается человек перед Богом?» Его религиозные друзья на протяжении всего разговора рассуждали о том, что никто не может быть праведным перед Богом. Но Господь услышал вопль Иова, и через много лет Он ответил на его вопрос в послании к римлянам. Как оправдается человек пред Богом? Человек может оправдаться, но не путем исполнения каждого пункта свода предписаний. В послании к римлянам 3 главе 20 стихе написано, «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». В чем же заключается смысл закона и его назначение? Его назначение в том, чтобы Бог мог поставить диагноз, чтобы вы могли воочию увидеть, что у вас проблема, которая заключается в грехе. Закон может выявить проблему, но он не решит ее. Проблема греха может быть разрешена только благодатью. Итак, вам нужен закон, чтобы привести вас к пониманию того, что вам необходима благодать. Послание Иакова, 2 главе, 10 и 11 стихах говорится, «Кто соблюдет весь закон, и он говорит о законе Моисея, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убий. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Вы понимаете смысл того, что здесь сказано? Если вы хотите соблюсти закон, вы должны соблюсти каждую его статью. Соблюсти 99% закона значит не соблюсти всего закона. Закон — это нечто целое и неделимое. На самом деле, здесь среди нас нет даже тех, кто соблюдает 99%. Ортодоксальные евреи говорят, что существует 613 заповедей, которые человек должен соблюдать постоянно. И по секрету они, возможно, признаются вам, что сами они соблюдают примерно 30 из них. Никто из живущих ныне не соблюдает всего закона Моисеева. Никто никогда не смог этого сделать, за одним исключением. Знаете, как его зовут? Иисус, правильно. Он задал как-то такой вопрос, «Кто из вас уличит меня во грехе?» Ему никто не смог ответить, потому что он единственный не нарушил ни одной заповеди. Мы с вами не в состоянии сделать этого.
Я обнаружил, когда я был на службе в армии, и принял спасение, и начал говорить людям о том, что и они могут спасти.

Все они начинали сразу думать какими-то религиозными мерками, а не мерками спасения. Я обнаружил, что каждый из них был обучен какому-либо своду правил, которые привык исполнять, и в этом видел свою праведность. Как правило, в каждой конкретной ситуации это варьировалось. Если для них что-то не подходило, то они просто не включали этот пункт в свой список. И я понял тогда, как мыслит человеческий разум. Я праведна, если соблюдаю вот это. Нет, это не так. Это могло бы быть правдой, если бы вы соблюли все правила. Но вы этого не сделали. Никто не сделал. И так нельзя сказать, я исполнил закон. Потому что закон — это единая неделимая система. Вы либо соблюдаете его целиком, либо закон не был соблюден. Если бы вам удалось соблюсти его до конца, то Бог признал бы вас праведными. Но вы не способны сделать этого. Поэтому вам ничего не остается, кроме как прийти на путь Божий, путь благодати. Благодати, которую невозможно заслужить. Я уже говорил об этом и снова вернусь к этому. Послание Римлянам, 3 глава, 20 стих. «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Даже не пытайтесь достичь праведности в Боге, соблюдая свод законов и правил». В этом смысл написанного Павлом. Как бы вы ни старались, все равно вас постигнет неудача. Если ваши правила верны и хороши, вы не сможете исполнить их до конца. Если они не верны, вам не прибавит праведности исполнения неверных законов. Теперь я собираюсь сказать нечто, что шокирует многих людей. Закон и благодать — два взаимоисключающих понятия. Вы не можете получать блага от первого и от второго. Это должно быть либо одно, либо другое. В 6 главе послания к Римлянам, в 14 стихе говорится, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Итак, это две противоположности. Вы можете быть либо под законом, либо под благодатью, но нельзя находиться и там одновременно. Обратите внимание на ход рассуждения. Павел пишет, «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Вывод отсюда может быть только таким. Если вы под законом, то грех имеет над вами власть. Единственный способ избежать господства греха — это прекратить попытки соблюдения всех пунктов закона и позволить действовать благодати Господа. Я сознаю, что сказанное мной кого-то может шокировать, и уже сейчас вижу среди вас некоторых людей с недоумевающими лицами. Послание к Римлянам, 8 главе 14 стихе Павел пишет, «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Кто является истинными детьми Божьими? Те, кого Господь постоянно направляет своим духом. Это альтернатива нашим попыткам соблюсти закон. Вы можете пытаться соблюсти закон, или вы можете быть водимыми духом Божьим, но вы не можете делать и то, и другое. Мне в голову сейчас приходит одно сравнение. Представьте себе молодого, сильного, красивого и здорового человека. Он только что закончил богословскую семинарию, и ему нужно проделать определенный путь из одного пункта в другой. И Бог говорит ему, у тебя две возможности. Можешь взять карту, а можешь нанять проводника. Молодой человек отвечает, «Ну, я довольно умен, у меня богословская степень, я умею читать по карте, я беру карту, я обойдусь без проводника». И он отправляется в путь, ярко светит солнце, птички поют, но вот проходит дня три. Ночь, темно, он сбился с дороги, стоит посреди леса и не имеет понятия, где тут север, юг или восток. И вдруг он слышит нежный голос. «Можно я помогу тебе?» Знаете, чей это голос? Духа Святого, нашего личного проводника. Молодой человек отвечает, «Ну, конечно, ты мне так нужен». И они пускаются в путь. Дух выводит его на дорогу. И тогда молодой человек говорит сам себе, «Пожалуй, я слегка сглупил. Я вполне мог справиться и без посторонней помощи. Мне совсем не нужно было паниковать». Он смотрит по сторонам, а его проводника и след простыл, он снова один. Еще три дня, и он оказывается посреди болота.
И с каждым шагом он вязнет все глубже и уже не может выбраться. И нежный голос снова спрашивает его: «Возможно, сейчас тебе нужна помощь. О, Дух Святой, помоги! Только ты можешь меня отсюда вытащить». И вместе с Духом Святым он продолжает путь к своей цели. Проходит еще немного времени, и он обращается к своему проводнику с такими словами: «Слушай, у меня такая замечательная карта, хочешь, я покажу тебе?» Но проводник отвечает: «Спасибо, но мне не нужна карта, я и так знаю дорогу. Кроме того, именно я составил эту карту». Вы понимаете смысл этого рассказа? Сколько времени вам потребуется, чтобы понять, что вы не в состоянии достичь желаемого без поддержки Бога? Это достигается не добрыми делами, не соблюдением закона, а только Духом Святым, Духом благодати. Все водимые Духом — суть Сыны Божии. Потом в 5 главе послания к Галатам Павел вновь возвращается к этому вопросу, который, к слову, является основным в Новом Завете. Всякий, кто никогда не сталкивался с этим вопросом по-настоящему, находится как бы в потемках. И очень многие христиане блуждают в таких потемках. Они где-то посредине между законом и благодатью. Они не знают, что и что, и не понимают, как принять благодать Божию. В послании к Галатам, в 5 главе 18 стихе, Павел говорит: «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Помните, он уже сказал ранее, что все водимые Духом являются детьми Божьими. Итак, у нас есть выбор — жить как дети Господа, быть водимыми Духом Святым, или повернуться спиной к Духу и пытаться соблюдать закон. Но сочетать и то, и другое вы не можете. В этом суть того, что я пытаюсь донести до вас. Именно в этом месте многие христиане притыкаются и попадают в сумеречную зону. Они отчасти уповают на благодать, а с другой стороны, они цепляются за свой маленький свод закона. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не пытаюсь убедить вас, что законы не нужно соблюдать. Но соблюдение законов не делает нас праведными. Вы понимаете? Соблюдение законов не делает нас праведными. Все вы принадлежите какой-либо церкви и конфессии. И в каждой из них есть определенные правила, которые, я полагаю, вам следует исполнять, поскольку вы принадлежите этой церкви. Если вы не способны соблюсти эти правила, вы не можете являться частью той церкви. Но соблюдение правил не делает вас праведными. На самом деле, именно в этом кроется причина большинства разделений в церкви. Потому что в каждой церковной конфессии присутствует свой собственный свод правил, которые предписано исполнять. У католиков это одно, у лютеран другое, у адвентистов или пятидесятников что-то еще, и так далее. И, как правило, каждая из таких церквей подразумевает, что соблюдение всех существующих правил дает праведность. Когда такие люди видят других, которые исполняют другие законы, то не считают их праведными, потому что своды законов у них отличаются друг от друга. Вы видите, к чему приводит законничество? К разделениям в теле Христовом. Нет ничего плохого в том, что баптисты соблюдают свои правила, так же, как пятидесятники или католики. Но я еще раз напоминаю, что никто из них благодаря этому не становится праведным. Праведность достигается только верой. И проблема кроется в том, что если мы концентрируемся на исполнении закона, мы теряем что-то в отношении веры и оказываемся в потемках. Молодой человек решил обойтись путеводной картой и оказался в трясине. Некоторым из вас известно, что значит попасть в трясину. Некоторые из вас здесь только что выбрались из болота, и вы понимаете, что в жизни вам необходимо водительство Духа. Аминь. Сейчас я собираюсь произнести еще кое-что шокирующее. Я бы не посмел такое сказать, если бы Павел не сделал этого до меня. Вы можете прочитать его слова в 7 главе послания к римлянам. Вообще, по-моему, это послание наиболее удивительная книга Библии. До того, как я стал христианином, я был профессором логики. Я очень любил логику, и до сих пор считаю, что это поистине замечательная вещь. Напоминает компьютер. Если в него заложены правильные исходные данные, то результат тоже будет правильным. Но если изначальная информация была введена неверно, то и результаты будут ошибочны. Логика не дает готовых ответов. Она лишь позволяет вам увидеть, правомерны ли ваши выводы.
Из своего опыта я могу сказать, что из всех прочитанных мною книг, Библия наиболее логически обоснована.

И я сам не чувствую интеллектуальной подавленности из-за того, что верю в Библию. Я хочу сказать вам, если вы испытываете ущербность в интеллектуальном отношении, расстаньтесь с этими чувствами. Вас могут обвинить в фундаментализме. Пусть называют это как хотят. Целью этого является восстановление ваших эмоций и чувств против вас. На самом же деле, люди, которые любят говорить о фундаментализме, сами не определили для себя, что это такое. Существует множество слов, которые можно навесить на другого, словно черный ярлык. Но зачастую люди, которые это делают, не имеют определения этих слов. Не бойтесь быть обвиненными в фундаментализме. В следующий раз, когда кто-нибудь скажет вам нечто подобное, спросите такого человека, что он имеет в виду. Ну ладно, вот мы и добрались до шокирующего заявления Павла. Чем больше вы читаете его послание, тем более это вас шокирует. Римлянам 7 глава с 4 стиха и далее. «Так что и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Павел в одном из посланий говорит, что еврей связан с законом, обрученному, и расстаться с законом, чтобы уповать на что-то иное, это духовный блуд, если, конечно, вы не обнаружите, что закон мертв. Смерть Иисуса на кресте умертвила закон. Понимаете? Для большинства иудеев это очень трудно понять. Они чувствуют, что если не пытаются соблюсти закон, то тем самым проявляют неверность закону, к которому они обручены. Им необходимо принять откровение о том, что закон был предан смерти Христом, и они могут обручиться с другим, с воскресшим Мессией. Только таким образом мы и они можем приносить плод. Плод происходит от единения, от того, с чем мы соединены. И от этого зависит то, какой плод мы приносим. Если мы обручены Христу, то мы будем приносить плоды Духа. Далее Павел говорит, «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Это потрясающее заявление. Греховные страсти, обнаруживаемые законом. Закон как бы побуждает эти страсти к действию. Еще один отрывок. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, 56 стихе, написано: «Жало же смерти — грех, а сила греха — закон». Еще одно заявление, от которого перехватывает дыхание. В Римлянах Павел продолжает рассуждение, говоря, что в законе нет зла, закон совершенен. Проблема заключается в нас. Позвольте мне объяснить это так. Закон оперирует снаружи, запретами. Он говорит, делай это, не делай того. И вы отвечаете, хорошо, я буду делать это, а того делать не стану. И таким образом вы доверяетесь своим собственным способностям. И в этом кроется проблема, потому что вы не обладаете достаточными способностями, чтобы делать то, что правильно, не делая при этом того, что является грехом. Уверенность в собственных силах – значительная часть нашей сущности. Мы не желаем полностью зависеть от Бога. Давайте вспомним о грехе, совершенном в Эдемском саду. Что толкнуло людей на грех? Сатана сказал им, «Вы будете как Бог». Нет ничего плохого в том, чтобы быть подобным Богу. В чем же проблема? В том, что они станут как Бог, не будучи более полностью зависимыми от Бога. Они смогут полагаться на свое знание добра и зла. В этом заключается корень проблемы человечества и религиозно настроенных людей. Мы хотим быть подобными Богу, но не хотим от Него зависеть. А в основе греха лежит отказ полагаться во всем на Бога. Это не какой-то особенный греховный поступок, но это потому, что вы начинаете полагаться на самих себя, не давая действовать Божьей благодати. И это самое трудное, с чем Богу приходится сталкиваться во мне и в вас. Позиция самоправедности. Я могу справиться сам.
мне не нужен Бог. Насколько я знаю, и это всего лишь мое мнение, во Вселенной существует два рода существ, которые не желают подчиниться Богу. Во-первых, это падшие ангелы, которые поддерживали бунт Люцифера. А во-вторых, это человеческая раса. Никто, кроме них, во всем мире не может ослушаться Господа. Птицы подчиняются Ему. Животные не могут ослушаться Его повелений. Ни рыбы, ни звезды. Все они радостно подчиняются Богу. Но мы с вами унаследовали извечную проблему вместе с нашей греховной сущностью. Мы не желаем полностью полагаться на Бога. Нам так хочется иметь возможность сказать: «Я сделал это сам, я не нуждаюсь в Боге». Дорогие друзья, вы отчаянно в нем нуждаетесь. И если вы думаете, что это не так, то вы нуждаетесь в нем особенно сильно. Если вы проанализируете свой христианский опыт, вы обнаружите, что каждая проблема, с которой вы сталкивались, возникала по причине вашего нежелания подчиниться во всем Богу и отказа положиться полностью на Его благодать. Несколько лет назад Руф попала в больницу, и ей нужна была операция. Она была очень больна. Ей хотелось читать Библию, но она не могла. К слову, если бы я должен был лечь в клинику в США, то я выбрал бы только католическую клинику. Там еще осталось хоть немного сострадания к пациентам. Итак, эта клиника, в которой лежала Руф, была католической. Старшая сестра, которой было уже далеко за 70, проходила мимо, навещая новых пациентов, и увидела Руф. У Руфи была Библия, но она сама была слишком слаба, чтобы читать ее. И вот эта замечательная сестра спросила: «Я могу что-нибудь для вас сделать?» И Руфи ответила, что ей хотелось бы, чтобы кто-нибудь почитал ей Библию. «Что вам нужно почитать в Библии?» — спросила сестра. И Руф попросила ее почитать послание к филиппийцам, вторую главу. Сестра сказала, что это то место, о котором она постоянно думала в последнее время. И она рассказала, что с ней произошло незадолго до того. Она присутствовала на встрече монахинь, и там проповедовал монах из ордена, по правилам которого они не могут говорить в монастыре, потому что они дают обет молчания. Но изредка им дают разрешение выйти из стен монастыря и рассказать другим то, чему они научились за время своего молчания. Итак, этот монах учил этих католических монахинь. И вот что он сказал им, и что потом эта медсестра передала Руфе. «Для меня огромное благословение сознавать, что если Бог хочет, чтобы что-то произошло, это произойдет, так или иначе. Только представьте, монах, давший обет молчания, получает разрешение учить небольшую группу католических монахинь, которые просто добровольно, по собственному почину собрались его послушать. И таким образом его учение становится известно мне». А я так часто использовал его при записи различных аудиокассет, что оно наверняка уже достигло почти всего мира. Кто это устроил? Конечно, Бог. Как бы то ни было, вот что он сказал тогда. «Молитесь, чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были независимы, и чтобы у вас не было власти». Стали бы вы так молиться? У меня не возникает проблем при мысли о невысокой оценке. Что касается независимости, я считаю ее ошибочной. Извините, я должен справиться. Он сказал быть в безопасности. Чтобы вас невысоко ценили, чтобы вы не были в безопасности, и чтобы у вас не было власти. С последними двумя пунктами у меня возникли большие трудности. Разве я могу искренне не желать безопасности? Ну что ж, моя защита в Господе, это так. Но затем он говорит, чтобы у вас не было власти. Разве я хочу, чтобы у меня не было власти? Другими словами, хочу ли я дать возможность Богу обладать всей властью? В этом сущность всего. В этом благодать, когда вся власть у Бога.
Я благословляю эту монахиню, надеюсь, она все еще жива. Я благодарен ей за то, что она через Рут передала мне и моему разуму. Величайшая проблема человека — это его желание быть у власти, быть в безопасности, быть независимым.

0: to be secure, not to be dependent.
1: И сущность греха в том, что человек, живя в мире, созданным любящим Творцом, желает быть независимым от Него. И не пытайтесь убедить меня, дорогие братья и сестры, что вы никогда не сталкивались с этой проблемой. Потому что нет ни одного человека, который бы всегда был доволен своим положением зависимости от Бога, который отдал бы всю власть над собой Богу. Но это настоящее дело веры. Это дело благодати. Этого невозможно достичь за несколько часов. У меня на это ушло почти 50 лет, и я все еще не достиг желаемого результата. Но сейчас я ближе к нему, чем когда-либо раньше. Позвольте ободрить вас этим. Итак, давайте продолжим. Итак, закон способствует греху. Как? Потому что закон говорит: исполни это, ты можешь, положись на себя. Все, что нужно, это соблюдать вот эти правила. Таким образом, вы оказываетесь в ловушке самоуверенности, полагаясь на свои собственные силы. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что проблема заключена не в законе. Далее, в этой же главе Павел пишет, что закон совершенен. Проблема не в законе, а в нас самих. По нашей греховной природе все мы обуреваемы стремлением быть независимыми. Я уверен, что вы все хоть раз наблюдали за ребенком. В возрасте 2 лет желание независимости выходит в ребенке на первое место. Представьте себе картину. Вы ласково говорите очаровательной малышке: «Иди сюда». Она поворачивается в обратную сторону и топает в противоположном направлении. Эта древняя бунтарская сущность дает себя знать. Закон выступает в роли диагностического оборудования, которое позволяет обнаружить эту проблему. Предположим, что вы пришли к врачу и жалуетесь ему на боль в животе. Он не станет сразу же доставать коробочку с лекарствами. Сначала он попытается выяснить причину боли. Иными словами, до того, как прописать лекарство, он должен поставить диагноз. И Бог поступает с нами аналогичным образом. Он не дает нам спасительного средства до тех пор, пока не установит, в чем корень наших проблем. Получив диагноз, мы не можем отрицать, что нуждаемся в помощи. Давайте теперь обратимся к 10 главе послания к римлянам. 4 стих говорит: «Конец закона Христос, к праведности всякого верующего». Итак, если вы становитесь верующим во Христа, то закону приходит конец. Не конец закона во всех отношениях, но конец закона в отношении праведности. Христос положил конец закону, когда Он умер, дабы мы могли достичь праведности пред Богом. Воскреснув, Он открыл перед нами новый путь к обретению праведности, который не в исполнении закона. Итак, Христос — конец закона, как средство достижения праведности, но не конец закона Божьего, записанного в Библии или в истории израильтян. Этот закон по-прежнему действует. Но есть средство достижения праведности — это смерть Христа на кресте. Давайте посмотрим на пример, оставленный нам христианами в Галатах. Послание к Галатам кажется мне очень интересным. Если бы я должен был задать вам вопрос, в чем заключалась проблема, которую Павел обсуждает в послании к Галатам, вы смело могли бы ответить мне: законничество. Это теологическое название данной проблемы. Большинство посланий, написанных Павлом к различным церквям, начинаются со слов бурной благодарности Богу за все то доброе, чем они обладают. Даже церкви в Коринфе, среди членов которой был человек, сожительствовавший с женой собственного отца, и в которой во время вечери Господней верующие напивались до пьяна. Свое послание Павел открывает словами благодарности Богу за его благость. Но в послании к Галатам он так торопится перейти к сути дела, что даже ни слова не говорит о своей благодарности Богу. Что же с проблемой он должен был обсудить? Не пьянство и не блуд, а что? Законничество. По мнению Павла, эта проблема представляла куда большую опасность для церкви, чем какая-либо другая. Пожалуйста, не подумайте, что Бог не обращает внимания на пьянство или блуд. Просто с этими грехами гораздо легче справиться,

чем с проявлениями законничества. Потому что в случае последнего мы не видим опасности, которая в нем таится. Соблюдение закона — это кажется таким правильным. Нам это очень по душе. И именно по этой причине нам сложно избавиться от этой проблемы. Вот что пишет Павел в 6 стихе 1 главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Видите, он не может сказать ничего хорошего. Он только может выразить свое удивление, что они так быстро свернули с верного пути. И к чему они обратились? К законничеству. К попыткам соблюдать свод правил, веруя, что таким образом они смогут достичь праведности. В 3 главе Павел вновь возвращается к этой теме. В 1 стихе он пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Я помню, как много лет назад я читал этот стих и неожиданно понял, что христиан, как харизматов, так и пятидесятников, можно прельстить. Это дало мне ответы на многие мучившие меня вопросы, потому что объясняло ситуацию, сложившуюся в моей церкви. Не буду вдаваться в подробности, но вся моя церковь была околдована женой предыдущего пастора. Она развелась с ним и вышла замуж за одного из членов церковного совета. И она все еще доминировала духовно над людьми в церкви. Поэтому я хочу вас предупредить, что если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой и не можете найти ей объяснение, то, скорее всего, люди, с которыми вы имеете дело, были прельщены и околдованы. На греческом слово, которое переведено как «прельстить», означает «заворожить взглядом». Несколько лет тому назад ко мне пришел православный греческий священник. Впоследствии он стал харизматом и попросил меня помолиться за него, сказав, что его заворожили. «Кто-то сглазил меня», — сказал он. Он был очень трезвым, рассудительным человеком, он хорошо знал Библию. Я не буду долго занимать этим ваше внимание, но хочу, чтобы вы принимали такую возможность в расчет. В некоторых церквях это именно так и обстоит. Итак, Павел пишет: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус, как бы у вас распятый?» Он говорит им: «Я принес вам весть о кресте. Я изобразил вам распятого Иисуса. Как же вы могли забыть об этом и искать других основ праведности? Только одно я хочу спросить у вас. Вы приняли Духа Святого посредством закона или веры? Вы были крещены Духом, потому что соблюдали свод заповедей? Или потому что услышали благую весть и приняли ее в сердце веры? Есть ли кто-нибудь в этом зале, кто бы получил крещение Духом Святым в результате соблюдения определенных правил? Никого. И нам нужно осознать тот факт, что мы были спасены не благодаря исполнению законов. Мы получили крещение Святым Духом не благодаря исполнению законов. Это произошло верой, как об этом пишет апостол Павел. Мы услышали благую весть, мы поверили этой вести и верой приняли ее. Далее Павел продолжает: «Так ли вы несмысленны, что, начавши Духом, Святым Духом, теперь оканчиваете плотью?» Это действительно выглядит довольно глупо, не так ли? Если вы нуждаетесь в том, чтобы Святой Дух направил вас на стезю праведности, то как вы можете не полагаться на Него во всем? Как вы можете продолжать цепляться за свой свод правил с целью достижения праведности перед Богом? В 10 стихе Павел говорит: «Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Если вы желаете оправдаться законом, вы должны постоянно исполнять все, что он гласит. Если же вы, пытаясь соблюсти весь закон, не способны сделать этого, то вы прокляты, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Могут ли пятидесятники или харизматы подпасть под проклятие закона? Хочу я вас спросить. Это вполне возможно. На самом деле, я знаю это из моего собственного опыта. Не вдаваясь в подробности, я просто скажу, что был частью движения в теле Христовом, которое было начато Духом Святым, совершенно неожиданным образом. Я объединился с тремя другими проповедниками, все из них довольно широко известны.
Это было независимое деяние Божие. Мы начали духом, но не прошло и года, как мы уже действовали по плоти. И результаты были катастрофическими. Я знаю, насколько это все реально. Вы смотрите на человека, который сам пережил это. Бог по своей благодати вывел меня из этого состояния. Думаю, потому что я читал Библию и верил в нее. Я видел, в какой ситуации я оказался. Но я хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что это не что-то давно прошедшее. Это происходит и сегодня. Люди, начав духом, заканчивают попытками достичь совершенства делами плоти и попадают под проклятие. Я сам думаю, если мне будет позволено сказать об этом, что значительная часть церкви находится под проклятием. Хочу прочитать вам еще один стих из Писания. Он находится в 17 главе книги пророка Иеремии, в 5 стихе. Иеремия, 17 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорой, и которого сердце удаляется от Господа». Здесь говорится, что его сердце удаляется от Господа, поэтому нам ясно, что у этого человека были взаимоотношения с Богом. Но после того, как он установил эти отношения, он начал полагаться на человека, на самого себя, и его сердце удалилось от Бога. Мне кажется, это происходит со многими выдающимися христианскими церквями. И я не собираюсь называть кого-либо по именам, но большинство значительных конфессий и движений, о которых нам известно, зародилось благодаря суверенному акту Духа Божьего, благодати Божьей. Без его помощи им не удалось бы ничего достичь. Но кто из них и сегодня продолжает действовать по благодати Божьей? Я бы сказал, что лишь немногие. И так они навлекли на себя проклятие, о котором говорится в Иеремии 17 главе 5 стихе. «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает опорой». Я хотел бы проиллюстрировать это, рассказав о моем личном опыте. Я и Руфь решили продать наш дом в Иерусалиме. Мы обратились в агентство по продаже недвижимости. Нам сказали, «Вы владеете домом, мы можем его быстро продать. Вот сколько это будет стоить». Прошло 14 месяцев, а дом так и не был продан. Мы ничего не могли понять. Но как-то раз я пришел на служение в Церкви Христа, церкви, которую мы посещаем в Иерусалиме, и распорядитель служения сказал, «Я должен помолиться за человека, который нуждается в освобождении от злых духов». Не все служители говорят подобные вещи, но этот говорил. И поэтому он нам нравится. И я подумал, ладно, пожалуй, мне следует ему помочь. И я пошел вперед. Этот человек был миссионером из Африки, который каким-то образом навлек на себя проклятие. И я должен сказать вам, что проклят он был черным африканским священнослужителем. Он был едва живой. Мы подошли к нему и помолились, и он освободился от нескольких нечистых духов. И затем мы начали разбираться с его отношением к жизни в целом. И я сказал ему, «Знаете, мне кажется, что вы чересчур надеетесь на собственные силы. Вы не уповаете по-настоящему на благодать Божию». И неожиданно я добавил, «У меня та же проблема». Я вовсе не собирался говорить этого. Слова просто сорвались с моего языка. Но у меня действительно была такая проблема. Потому что при продаже нашего дома я надеялся на то, что я сам могу сделать. Я надеялся на свои силы. И тут Руфь со свойственной непосредственностью в присутствии всех сказала мне, «Тогда ты тоже под проклятием». А я сказал, «Да, верно, так и есть». Итак, я исповедался, покаялся и освободился от проклятия. Мы покинули это служение, поехали домой в новую квартиру, в которой тогда жили, и на первом этаже столкнулись с агентом по продаже недвижимости, который сказал нам, «Я хочу показать ваш дом одному моему клиенту». В течение 2 недель дом был продан. Вы понимаете? В тот самый момент, когда я освободился от проклятия, Бог смог начать действовать. Вижу, что некоторые из вас поняли, о чем я говорю. Хорошо. Давайте продолжим. Позвольте мне сделать несколько общих замечаний по данной теме, и затем я перейду к положительным вещам. Я уже говорил это, но снова повторю. Закон, воздействуя на нас внешне, побуждает полагаться на свои собственные способности. Благодать действует изнутри, наполняя нас сверхъестественными возможностями. И мы можем сделать это только по благодати. В книге Левит, 11 главе 44 стихе, и в первом послании Петра, 1 главе 16 стихе, нам дано повеление «Будьте святы». Это заповедь Божья. Но если вы почитаете, то в книге Левит,

вид она дается после длинного перечисления всевозможных правил, что можно принимать в пищу и что нельзя. Из этого следует вывод, что если ты хочешь быть святым, ты должен соблюсти все эти правила. Но в первом послании

8 глава, стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Нет ничего плохого в законе, проблема в нашей слабости. «Как закон был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». И где здесь положительное? «Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу». И вот появляется то, что американцы назвали бы трудным вопросом, стоимостью в $1000. Что такое оправдание закона? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Я могу ответить вам одним словом из 6 букв. И это не грязное слово. Это любовь. Любовь является требованием оправдания закона. И сейчас очень быстро я докажу это вам несколькими стихами из Писания. Евангелие от Матфея, 22 глава. Один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его. 35 стих. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Очень конкретный вопрос, на который Иисус незамедлительно дает конкретный ответ. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Какое слово тут является ключевым? Возлюби. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И Иисус продолжает: «На сих двух заповедях утверждается закон и пророки. Если бы мне стало жарко, а мне сейчас жарко, и я захотел бы снять пиджак и повесить его куда-нибудь, то мне бы необходима была вешалка, на которой он смог бы висеть. Должна быть вешалка, крючок, чтобы я мог повесить пиджак». Эти две заповеди выполняют функцию крючка, на котором держится весь закон и пророки. Иными словами, если вы прочтете весь закон и всех пророков, то что вы увидите? Возлюби Бога и возлюби ближнего. В этом суть оправдания закона. И затем в послании к римлянам, главе 13, 8 стихе и далее, Павел пишет: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Я верю в то, что можно вылезти из долгов. Но есть один долг, который я никак не могу отдать до конца. Что это за долг? Любовь к моим братьям-христианам, любовь к людям. Это мой неприходящий долг. Я должен и никак не могу расплатиться до конца. Далее Павел продолжает: «Ибо все заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, итак, любовь есть исполнение закона». Это ясно, верно ведь? И затем в послании к Галатам, 5 главе, 14 стихе. И удивительно, как послание к римлянам и Галатам созвучны друг другу. Галатам 5, 14. «Ибо весь закон в одном слове заключается». Весь закон заключен в одном слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». А чуть ранее, в 5 главе, 6 стихе говорится: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Как действует вера? Скажите мне. Любовью. Хорошо. А в послании Якова говорится, что вера без дел мертва. А так как вера действует любовью, то мы приходим к следующему выводу. Вера без любви мертва. Это поразительно, но это правда. Вы можете обладать огромной верой, но если в вашей жизни не присутствует любовь, эта вера мертва. И затем мы читаем в первом послании к Тимофею, в первой главе, в 5 стихе. 1 Тимофею, 1 глава, 5 стих. Я мог бы сказать это по памяти, но я хочу прочесть это. «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившие некоторые уклонились в пустословие». Библия говорит, что целью увещевания, напутствия, является любовь.
Когда я прочитал это, я подумал, а является ли это целью моего увещевания? Действительно ли я ставлю перед собой цель помогать людям?

убить. И я подумал о некоторых людях, приходящих на мои служения. Я совсем не был в этом уверен. В основном я учитель, а учитель дает знания. А знаете, что делает знание? Оно надмевает. Оно делает людей гордыми. И я прикладываю все усилия, на какие я способен, чтобы учить, не производя при этом гордецов. Вспоминая некоторых людей из тех, что я обучал, я должен сказать, похоже, у меня не очень хорошо получилось. Цель нашего увещевания — любовь. И далее Павел говорит, что если вы отступили от этой цели, то все, что вы делаете, — это пустословие. Теперь очень кратко давайте поговорим о церкви. Насколько церкви свойственно пустословие? Сколько в церкви учений, движений и проповедей, которые не производят любви? Все эти усилия пропадают впустую. Это все абсолютно бесполезно. Братья и сестры, если вы несете какое-либо служение, я призываю вас, проанализируйте свои мотивы, что вы стремитесь произвести. И затем, если ваша цель производить любовь, то происходит ли это? И если любовь не является вашей целью, то все, что вы говорите, это пустословие. Это очень серьезное утверждение, не так ли? Видите ли, закон побуждает нас к действию, страхом. Но Иисус побуждает нас любовью. Он говорит, если вы любите меня, то соблюдите мои заповеди. Страх не дает результата. Существует много религий, которые держат людей в страхе, и последствия этого поистине ужасны. Это касается и некоторых форм христианства. И еще я хочу уже в заключение сказать, послушание в любви приносит результаты. Если вы не совершенны в любви, присоединяйтесь ко мне. Я не совершен в любви. Но это не значит, что я не могу считаться праведным. Потому что пока мы стремимся достичь нашей цели, наша вера вменяется нам в праведность. Вы понимаете это? Пока вы продолжаете верить, ваша вера вменяется вам в праведность. Удивительный пример этому мы можем найти в словах Иисуса, обращенных к Петру. Во время последней вечери он сказал, «Петр, ты трижды отречешься от меня». Петр возразил, «Нет, не я, ни за что». Иисус продолжает, «Но я молился, чтобы вера твоя не оскудела». Самое важное, чтобы наша вера не оскудела. Возможно, мы делаем множество ошибок, мы грешим. Мы еще не достигли, мы несовершенны. Но пока мы продолжаем верить, наша вера вменяется нам в праведность. И позвольте мне закончить отрывком из послания Иакова, который мне очень нравится. У меня нет времени, чтобы прокомментировать его, но я все равно хочу прочитать его. Иаков, 2 глава, 1 глава, 25 стих. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Что такое совершенный закон свободы? Любовь. Видите ли, если вы по-настоящему любите, то вы полностью свободны. Потому что вы всегда можете делать то, что желаете. Вы всегда можете любить людей. Они могут презирать вас, гнать вас, даже пытаться убить. Но они не смогут помешать вам любить их. Человек, который в своем действовании руководствуется любовью, это единственный абсолютно свободный человек во всем мире. Аминь. Аминь.

0: Христианская жизнь не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот это вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят. Происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще. То есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека.

0: Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова vita, то есть жизнь. Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый человек.
1: Позитивный,
0: да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
1: Хотя и... очень часто человек может быть другим.
0: Да,
1: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
0: Совершенно верно. Это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться. Я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните, у Достоевского в «Преступлении и наказании» главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, но поможет. Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделает, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
1: Дмитрий Александрович, а разве из светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
0: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые вот жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые, ну, получили любовь в детстве, а может быть и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы там, от например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там, вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, а может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем с большой буквы мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то, в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит: «Я беру свой главный там, ресурс со Вселенной». Вот. Или с окружающего мира. Да? Кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи, и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции, потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

От телекомпании TBN из студии А в Южной Калифорнии передача «Леон с друзьями». Ведет передачу Леон Патилов. Нашей команде также присоединяется звезда телесериала «Аминь» Клифтон Дэвис. А сейчас начнем с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Знаете что? Мы начинаем второй раунд телесериала «Леон с друзьями». Не верите? Вы ведь пишете и повторяете одно и то же. Вам это нравится, вы это любите. Вот вам и результат. И теперь у нас есть оркестр. Да, у нас сегодня тоже Клифтон Дэвис. И я написал песню. Она из новой пластинки. Альбом называется «Церковь на марше». Это то, что мы и есть. Joining together, hand in hand, full of power, full of grace. We're here to save

Да-да. Церковь на марше. Церковь на марше. Да-да. Не могу дождаться, потому что мы и есть церковь. И мне все равно, что происходит в остальном мире. Мне не важно. Мы строим наши силы, нашу армию. Мы завоюем эту планету. Так говорил Господь, и мы добьемся этого. Вы спрашиваете, христианская телестанция или просто христианская, или что это? Да, это христианская, но христианская нового типа. И с нами сегодня оркестр. Да, вот так. Некоторые члены оркестра — это часть новой группы «Новое видение». И вы друзья. О вас заголовки говорят. Что нового? Дайте мне крест. Надо начинать новое дело. Что происходит? Уоррен! А это Ниссан. А это руководитель группы Исаак. Все в порядке. Хотите что-нибудь сыграть для меня?

Опять же, я очень горжусь своей, с тем, что я работаю с TBN и с сиротскими приютами Каяния. И мы составляем эту передачу для вас. Мы называем ее «Леон с друзьями». Но на самом деле она о Христе. Я только играю как бы роль, понимаете? Сегодня я пригласил к нам особого друга. Мы знаем друг друга давно, пару лет, 3 года. Но вы знаете, век музыканта короткий, потому что обычно люди встречаются, и потом они сгорают. Но я и мой гость, мы давние друзья. Мы написали песни «Церковь на марше». И я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга, приятеля Клифтона Дэвиса. Рад видеть тебя, друг. Как тебе понравилась «Церковь на марше», а? О, это было больше, чем здорово. Ты ему дурню показал, а, выдал ему. И смысл Божий в песне тоже есть. И знаешь, помню, как мы сели, и ты пробрянчал на клавишах, и я придумал слова, и мы стали работать на этой песне, и озарение в нас уже было, и сила была. Но должен сказать, мой друг, что эта песня была сильная, и Святой Дух работает в ней во всю силу. И ты здорово поработал с «Церковью на марше». Я так думаю, большинство зрителей помнит тебя по телепередаче «Аминь». Она была замечательной, замечательной передачей, и мы теперь скучаем по ней. У нас теперь ничего не показывают. Ты прав и в смысле негритянского телевидения, и в смысле широкой аудитории. Передачу «Аминь» смотрели не только черные зрители. У нас все были зрители по всей Америке. Мне это нравится. Так и должно быть. Как в христианской вере. Все цвета радуги. Нельзя преуменьшать Бога в том, что касается цветов кожи или народов. Кто-то рассказал историю, довольно длинную. Но Господь создал все цветы радуги и дал цвет нашей кожи. И я хочу, чтобы вы знали, что когда мы становимся Божьими детьми, мы тут же становимся частью прекрасной картины. Но что и говорить, друзья, я скучаю по передаче «Аминь» и надеюсь, что-нибудь образуется для меня. И действительно, сейчас я работаю над проектом дневной разговорной программы, поэтому с Божьей помощью и упорным трудом мы что-нибудь сотворим, что-нибудь получится. И я хочу эту программу запустить, и я думаю, что много будет работы, но мы добьемся чего-нибудь. А какого формата она будет? Какой формы? То есть она не ориентирована на музыку? Нет, это утреннего типа, вроде как Реджис и Кэти, знаете, у нас передача здесь. Да, у меня будет напарник, и это должно быть очень интересно. Трудно сказать. Программа еще не продана, но следи за экраном, чтобы не пропустить. А ты с другими актерами встречаешься? И заминь? Да. Знаешь, кого я довольно часто вижу? И, конечно, многие скажут, а как же? Анну Марию Хорсворт, которая играла Тельму. О, да. Тельма была моей приятельницей. Мы в спектакле смеялись и болтали, люди видели нас на экране. И мы играли возлюбленных, а позднее по сценарию мужа и жену. И казалось, что у нас были очень крепкие взаимоотношения. И это не всегда в шоу-бизнесе. В спектакле ты, может, целуешь кого-то, а как только скажет «стоп, камера», ты с этим человеком ругаешься. Да, ну не буквально, конечно, фигурально. Ты знаешь, за камерой у тебя не то же отношение к человеку, как перед камерой. А у нас с Анной было совсем иначе. Она играла Тельму. Мы с ней действительно замечательные друзья. Она просто удивительная. Она душевный друг и приятельница. Ты и вправду встречаешься со столькими людьми. Она и духовная женщина. Она выступала в Атланте в одной церкви. Я слышал, мне снизошел Дух Святой Дух. Она никогда до этого не проповедовала, а когда она встала там, в церкви Барбары Кейн, Святой Дух снизошел на нее. Она рассказала мне, что никогда в жизни она не испытывала ничего подобного. Я ей сказал, так и есть с Иисусом, да? Я бы ее тоже пригласил на шоу тогда. Знаешь, здорово, что мы собрались у тебя в доме, когда вот играли футбол. И правда, было здорово. Ты заказал еду, чтобы мы привезли все остальное. Здорово было.
Да, я не так и угощал-то вас. Да. Я даже забыл об этом. Было здорово. И твоя личность многое добавила к веселью. Хороший был вечер. Примерно человек 15 было, да? Да, у тебя тогда были самые популярные люди. Были актеры из телесериала «Другой мир». Анна там была, Дон Луис из «Другого мира». И ты, конечно, там был. И люди из музыкальной индустрии, Гаспел, Норм Никсон, Дебби Айрленд с телевидения, и Билли Дэвис, и Джуниор, Мэрилин Маку, и другая моя приятельница, и хорошая христианка. Да, она из шоу «Альфредс». Да. Мы с ней на пару ведем вечер наград Стеллы каждый год. И они просят нас опять быть в этом же качестве на церемонии наград за негритянский стиль музыки Гаспел. Господь милостив и дал мне много друзей и возможности сказать что-то положительное моим друзьям. Так же, как и ты. Когда возникают моменты принять вызов, ты знаешь, как трудно работать в индустрии развлечений и в то же время оставаться хорошим христианином. Многие думают, что это невозможно. Это вроде многим как против шерсти. Я думаю, большинство людей думают, что у них есть спасение в кармане. Когда я смотрел сериал «Аминь», ты там был спасен всю жизнь. Но мы-то знаем, что наступает в жизни момент, когда приходишь и переходишь к Богу. Может, ты нам вкратце расскажешь, как это было в твоем случае? Я всегда с удовольствием рассказываю, что случилось со мной. Расскажи мне историю Христа, запиши слова на сердце. Некоторые старые церковные гимны просто хватают за сердце, да? Просто хочется к Богу идти, действительно. И молодежи нужна духовная основа. Да, когда Господь делает для нас что-то особенное, нельзя хранить это только для себя. Должен ты рассказать другим людям. В моей жизни это произошло в 1980 году, около Рождества, 13 лет тому назад. Я был в подвешенном состоянии, я принимал кокаин. Мы тогда его называли многими именами. И я пришел к пониманию за 6 месяцев до того, как я мог что-либо с этим поделать. И я пытался ездить по стране, стараясь скрыться от всех торговцев наркотиками. И я приехал в Атланту, и кто-то появился.

и предложил мне немного кокаина. Несколько дней я там побыл на кокаине, потом я поехал в Майами. Кто-то предложил мне и там кокаин. Как будто мой враг знал о моей слабости, и куда бы я ни поехал, он находил способ предложить мне этот соблазн. Таким образом, дело повернулось так, что я закончил тем, что я должен был останавливаться в каждом маленьком городишке, которое я проезжал, не знаю почему. Может быть, было что-то в местах, куда я не попадал, но точно то, что мой враг давал мне препятствия на пути. И потом, на Рождество 80-го года, я сказал себе, что я должен со всем этим покончить. Или я умру прямо здесь, на этом проклятом порошке, но или я должен побороть это. И я осознал, что это гадость, и что в то же время я ничего с этим не могу поделать. Я был бессилен что-либо сделать, и это мудрая реальность, когда ты сознаешь, что должен вступить в борьбу с этим. И я не мог себе помочь, я ничего не мог сделать. И ни один человек в этот момент ничего не мог сделать. И это и есть тот момент, которого всегда ждет Бог, чтобы Иисус Христос мог прийти и сделать то, чего ни один мужчина, женщина, мальчик или девочка никогда ни в жизни не смогут сделать для тебя. Он может изменить твое сердце, изменить твой разум, очистить твое тело. Он может спасти тебя. И это именно то, что Он сделал для меня. Я верил свою жизнь Ему в Рождество 1980 года. Я помолился, и Он явился в мою мрачную, унылую жизнь, в мою мрачную, унылую квартиру, где я забил наглухо свою дверь, потому что я был параноиком. Но Бог пришел и смыл все это с меня. Он очистил мой разум, Он избавил меня от паранойи и от страха. Воздадим молитву Христу. Он избавил меня от страха и от муки, которыми я страдал, и с первого числа этого года я вышел в церкви и отдал свое сердце в Иисусу. Слава Богу! Аллилуйя! Это прекрасно! Но после этого ты чувствовал соблазн? Была ли та же самая история? Тебя пытались продать кокаин? Хорошо, а как ты реагировал? Что ты делал? Ты был полностью свободен от этого или приходилось бить себя по тянущейся руке? Да, оставь это. Да, как здорово, смотри. Многие люди думают, что это только можно умеренно делать. Я верю, что каждый может быть спасен, если однажды Христос берет тебя под свое крыло, и ты становишься одним из Его детей. Ты можешь отдалить себя от этого. Исаия 58 говорит, только грехи отделяют тебя от Бога, и только ты сам можешь это сделать. Его любовь. Ничто не может отделить тебя от Его любви, но только твои грехи могут отделить тебя от твоего спасения. Если ты настойчив в этом, Библия учит тебя этому. И я помню, как старый приятель зашел ко мне, и все время я этого не видел, и долгое время, когда он нуждался и так далее. И мы вместе принимали кокаин. И он показал мне и развернул целую унцию чистейшего кокаина предо мной. Теперь для них людей это может, для многих людей это выглядит как контрабанда, но для старого кокаинщика этот порошок выглядел прекрасным. Но по мере того, как я смотрел на него, мои руки начали трястись, и я начал вспоминать, где я был, когда Иисус Христос нашел меня и повернул мою жизнь. Я начал вспоминать свою паранойю, и боль, и страх, и бессонные ночи. И я вспоминал болезнь, через которую я прошел, и в больнице. И я посмотрел на все это и сказал, «Я хочу, чтобы ты это все завернул и унес этого из моего дома, и сделай себе одолжение, выброси это из своей жизни». Это был соблазн, но Бог удержал меня от этого соблазна. Слава Богу! Он может это сделать. Песня, которую ты собираешься исполнить, похоже, содержит ответ на эту проблему, да? Да, это ответ на все. И я дам тебе петь через минуту, но пока я хочу сказать, как я горжусь, что я твой друг. И как благодарен, что ты ответил на приглашение и пришел на передачу. Ты знаешь, почему я счастливый человек? Я очень счастлив, потому что пока мы смеялись и говорили о личной борьбе, ты знаешь, мы пытаемся удержаться за крест,

и мы вместе молимся, и поэтому я счастлив. Время наших молитв прекрасно. Я надеюсь, что когда шоу закончится, мы помолимся вместе за публику. Но молитва — это ключ. Да, спасибо, Клифтон, что пришел на шоу. Спасибо. Почему бы тебе не спеть для нас? Хорошо. Клифтон Дэвис! Пока он готовится, я только хотел сказать вам о небольшой вещи, которую мы хотели сделать, потому что это будет фантастично. Я действительно в это верю. И я хотел бы, чтобы мы начали это вместе. Я хочу, чтобы вы написали мне. Я хочу, чтобы вы сказали мне в 50 словах или меньше, почему мне нравится передача «Леон с друзьями». И у нас будет особенная викторина, но мы заключим с вами небольшую сделку. Это будет просто фантастика. Только таким образом вы сможете участвовать в этом, в том, что я собираюсь сделать для вас. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу. Пишите нам по адресу, который вы видите на ваших экранах, 50 слов или меньше. Включите строку из Писания, хорошо? Помолимся Богу. Я хочу, чтобы вы еще раз поприветствовали моего друга и приятеля Клифтона Дэвиса.

и дверь откроется. Он принесет свет в вашу темноту. Мне не важно, с чем вы боретесь и через что вы проходите, через какие изменения. Реальность такова, что Бог — это любовь, и Бог — это свет. Так зачем же сидеть в темноте одному? Смените ваше одиночество на дружелюбие. Смените безнадежность на надежду. И примите Иисуса Христа в своей жизни сразу, прямо сейчас. Он все сделает для вас. Все, что вам нужно сделать, это попросить Его. Да, это как раз то, что я хочу сделать. Тем из вас, которые действительно знают, что ваш час пришел, много раз может приходить стук, но только вы можете знать, когда стук приходит к вам, и вы знаете, когда Господь сейчас пришел к вам. Сегодня как раз этот день, и я хочу, чтобы вы повторили за мной эту молитву. Бог говорит, что если вы покаетесь в грехах, Он очистит вас от неправедности. Сейчас, все, кто смотрит телевизор, и кто в нашей аудитории, положите эту кокаиновую трубку, положите, оставьте вашу выпивку и скажите: «Бог, Бог, наш Отец на небесах, я прихожу к Тебе сейчас надломленным. И я знаю, Господи, что Ты единственный, кто может восстановить мою жизнь. И обломки вокруг меня. И, Господь, я прошу Тебя, сложите обломки вместе. Собери мою жизнь воедино. И я знаю, Господи, что я могу. Я могу сделать все для Христа. Поэтому, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего личного Спасителя и Господа. Примените Его. Благослови вас, Господь. Спасибо, Клифтон. Пишите нам, и увидимся на следующей неделе. Praise God.

1959 году на экранах телевизоров появился художественный фильм «Последний дюйм». Он был снят режиссерами Теодором Вульфовичем и Никитой Курихиным по рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Фильм рассказывает историю, произошедшую с летчиком по имени Бен и его 10-летним сыном Дэви. Профессиональный летчик Бен остался без работы, ну и чтобы как-то решить проблемы, требующие денег, он заключает договор с телевизионной компанией, неплохо платившей за кадры, отснятые кадры, касающиеся поведения акул. Понятно, что такие съемки ведутся под водой, но даже не в этом проблема. Акулы – вот проблемы. Дело все в том, что эти животные, они далеко не всегда отличаются хорошим к тебе расположением. Ну и по этой причине каждый метр пленки, отснятой в таком опасном месте, стоил немало. Ну, в общем, на такое нужно было решиться. Итак, взяв на прокат маленький самолет, он посадил в него своего 10-летнего сына Олдри, взял все нужное – камеру для подводных съемок, тухлое мясо для приманки, акваланг, и полетел в так называемую акулью бухту. Ну, в общем, закончилось тем, что одна из акул бросилась на Бена, и тот едва успел выбраться еле живым на берег. Его правая рука была почти оторвана, левая сильно повреждена. При этом еще и ноги были искусаны хищниками. И вот только сейчас стало ясно то, о чем Бен не думал раньше. Дело в том, что вот в это место можно было попасть только на самолете, а следовательно, в обратном направлении по-другому переместиться не представлялось возможным. И стало ясно, что за штурвал самолета должен был сесть 10-летний Олдри. Последний, конечно, не один раз летал с отцом и, в общем-то, видел процесс управления самолетом, но ведь, согласитесь, одно дело просто смотреть, а другое – это сесть и полететь, что говорится, с кондачка. Ну и вот, следуя наставлениям еле живого отца, Олдри смог поднять самолет в небо и даже умудрился взять верный курс. Но после его отец потерял сознание, мальчик остался сам с собой. А ведь еще нужно посадить самолет на взлетно-посадочную полосу, и при этом нужно еще в эту полосу попасть. Как это сделать? Ну, конечно же, автор произведения не допустил гибели своих героев. И перед приземлением отец мальчика пришел в себя, и появилась возможность все-таки посадить машину, следуя четким указаниям летчика, профессионала. Бен выжил после этого удачного случая, но потерял руку. Правда, в результате появилась возможность найти путь к сердцу сына и преодолеть на этом пути последний дюйм. Вот вопросы, очень интересный вопрос. Как же мальчик управлял самолетом? Значит, его отец говорил, как повернуть штурвал, и мальчик неукоснительно делал то, как показывал отец. Звучало наставление, как и что нужно делать, когда нужно штурвал направить вперед, когда назад, какую кнопку нажать, а какую наоборот отжать. Сын слышал, как надо. И четко все исполнял. Вот вопрос. Скажите, кто управлял самолетом, отец или сын? Но мог ли сын управлять самолетом без указания отца? Нет, не мог бы. Появилась ситуация, в которой они оба нуждались друг в друге. И друг без друга они не выжили бы.

говорил как, а другой выполнял указания. И вот по-другому никак не получилось бы. Ведь, согласитесь, по сути дела, самолетом управлял отец, но при этом использовал руки сына. А что, если бы мальчик, чувствуя такое неважное отношение к нему его отца, взял бы и сказал бы сам себе: ну тебя, папочка, весь ты плохой такой для меня, лучше бы тебя вообще акулы съели. Я сам по себе, вот как хочу, так и полечу. Вот мог бы так сын сказать: да, и чем бы закончилось? Ага. Хорошо бы, если бы кто-нибудь нашел бы его там в пустыне, потому что дело-то происходило в Африке, на берегу Красного моря. И рассчитывать на что-то было невозможно. Пришлось слушать отца. И как хорошо, что отец не погиб там, во глубине морской, и смог выбраться на берег живым. Я привел эту историю как иллюстрацию того, что происходило в Священном Писании, в одной из историй. Она произошла с отцом всех верующих, с Авраамом. Господь хотел использовать Авраама для определенной цели. Ну, очевидно, у Бога был какой-то план, определенный план спасения людей, и частью этого плана было создание народа от семени Авраама. Но, читая библейскую историю, можно заметить, что Господь почему-то с первых дней не посвятил Авраама, своего слугу, в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать.

его слугу в некоторые тонкости дела. Авраам слепо делал то, что нужно было, то, что должен был делать. И эти дела были делами веры. То есть Авраам поверил Богу, а Бог сказал: «Выйди из родного дома и пойди туда, куда я покажу тебе, куда поведет рука Божия». И так Авраам и сделал. Но, кроме всего прочего, было обещано, что от Авраама произойдет народ, и причем не один. А вот каким образом произойдет народ, сказано не было. Все дело в том, что у Авраама и Сары деток не было. Сара была неплодная, а Бог пообещал. Авраам и Сара ждали обещанного от Бога сына много лет, а сына нет и нет. Сара не беременела, и в определенный момент Авраам с женой решили поступить по-своему. Книга Бытие, 16 глава. Послушайте. Но Сара, жена Авраамова, не рожала детей. У нее была служанка, египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил мое чрево, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду детей иметь от нее». Авраам послушался слов Сары. Так родился Измаил, от которого, кстати, тоже произошел народ, ведь Бог обещал. Но это было не совсем то, чего хотел Господь. Позже выяснилось, что обещанный Богом сын должен был родиться не просто от Авраама, а от Авраама и Сары. Но подождите-ка, ну как это может быть, если Сара неплодная? И тем не менее, раз Бог сказал, значит, так оно и должно быть. Тем не менее, Авраам и Сара, видя, что детей нет, решили как бы помочь Богу. По просьбе жены он вошел к служанке, и та стала наложницей. В результате родился Измаил. Но Авраама можно понять, не правда ли, но Бог пообещал, что должен народ произойти от Авраама. Ну как же этот народ может произойти, раз нет детей от Сары? Ну тогда пусть будут от Агари, Сариной служанки. Ну, такое практиковалось в то время в тех местах. Но это был просчет. Просчет, это не это входило в планы Бога. Всевышний Бог дал Аврааму и его жене обещанного сына тогда, когда человек уже не может иметь детей, в преклонном возрасте. Мысль проста. Не Авраам является автором, создателем народа от семени его, а Бог. И только вмешательство Бога в жизнь 90-летней Сары и 100-летнего Авраама привело к рождению обещанного Исаака, о котором сказано в книге Бытие в 21 главе. Давайте прочитаем. «В Исааке наречется тебе семя». В Исааке, то есть не Измаил, сын Авраама и служанки Агари, а Исаак является тем обещанным Богом сыном, через которого должен был произойти Божий народ, а в нем в свое время Иисус. Авраам сам решил поучаствовать в плане Господа. Он вошел к Агари и совершил то, чего не должен был, забыв, что делом спасения руководит не Авраам, а Бог. Не Авраам создает народ Божий, а Бог. И Авраам в этом деле только тот, через кого это происходит. И если бы не Господь, не было бы от Авраама никакого Божьего народа. И вот что интересно, вот после этого случая, при вразумлении Господнем, Бог дает интересный знак. «Да будет обрезан, – он сказал у вас, – каждый мальчик». Авраам не то сделал, и вот после этого дан знак обрезания. Знак как будто говорил о том,
чтобы человек всегда...

всегда помнил, что дело Божие на земле совершается не человеком, а Богом. Обрезание говорит о сотрудничестве человека и Бога в деле спасения личности и всего мира, если посмотреть на это глобально. Бог говорит, человек делает. Иным словом, от человека требуется послушание. Важно не только называться, важно соответствовать. Штурвалом самолета двигал Олдри, но самолетом управлял его отец. Делом спасения управляет Господь. От человека требуются верные действия, то есть послушание. Послушание необходимо, так как в нем заложен успех спасения, а с ним было очень много связано, в том числе с системой жертвоприношений за грех. С этими жертвами связаны были определенные праздники, посты, паломничество в Иерусалим 3 раза в год, соблюдение разных субботних и юбилейных годов, лет. Обрезание – это было знак того, что человек заключил завет, и все перечисленное теперь является его жизнью. Ну, прежде всего, нужно сказать, прежде чем говорить о крещении, стоит поговорить о нескольких проблемах. Ну, например, я помню, как меня в свое время принимали в комсомол. Это давно было, я тогда учился в 8 классе, но помню по сей день. Принимали нас всем классом, хором, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет. Хотя, надо сказать, нежелание вообще как бы не подразумевалось. Ну, то есть, ну, не могло быть такого, чтобы кто-то мог не желать. Желание стать комсомольцем подразумевалось по умолчанию. Нас попросили выучить устав, и в определенное время всех повели на заседание районного комитета комсомола. По очереди нас вызывали за дверь в какой-то кабинет, где каждый представал перед комиссией, и нужно было доказать искренность выбора, показав при этом знание устава. Потом каждому из нас на лацкан пиджака прикололи маленький значок, изображавший красное знамя. Ну, это был праздник. Все чувствовали себя на высоте. Вот что означал этот маленький значок? Он означал, что теперь я был комсомолец. Я поменял красный пионерский галстук вот на такой гражданский. И теперь для меня существует устав организации. Я теперь не просто сам по себе, я в ответе за свои поступки. Я теперь имею новый статус. Я вступил во Всесоюзный коммунистический союз молодежи. Мы чувствовали себя по-другому. Ну, а что, если я пожил в этом статусе, ну, так, немного, и со временем это все так надоело, что как-то я заметил, что я уж и забыл о новом признании. И значок этот, да, кстати, значок, ведь он говорит о принадлежности к организации. Для меня ведь теперь законы, ну, определенные законы писаны. Ведь и вот тут я начинаю понимать. Ведь важно не только называться, важно еще и соответствовать. Ну, несколькими годами позже, помню, в ПТУ я учился. И тоже встал вопрос, чтобы всех, кто еще не комсомолец, принять в эту организацию. И приняли, как бы сказать, по упрощенной схеме. Все написали заявление под диктовку. И через неделю куда-то позвали, вручили каждому значки, и все стали комсомольцами. Хотя никто эти значки и носить не собирался. Но, а через несколько лет одного из учащихся привлекли к уголовной ответственности за то, что избил на улице дружинника. Я был на суде, слушал все это заседание, он отделался условным сроком. И помню, на суде прокурор говорил: «Как это так? Такого могли принять в комсомол?» Ну, понятно, что принятие в комсомол вообще было формальным. И значок этот носить никто не собирался. И комсомольцем быть никто не собирался.

Обрезание не должно было быть формальным. Это был знак завета с Богом для вступающих в завет. Есть, кстати, ошибочное мнение, что это касалось только евреев. Это неправда. В книге «Исход» в 12 главе четко написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Ну, что говорить, вступить в завет с Богом формально, конечно, можно, но об этом даже помыслить трудно, потому что, ну, если не вступил в завет или вступил формально, это значит, остался без Бога. А это очень печально. Заключение завета с Богом – дело серьезное. Итак, вступающий в завет с Богом получал возможность реабилитации от грехов. И для этого он соблюдал все предписания обрядового закона. Это жертвоприношения, праздники, юбилейные годы. Кстати, а что такое юбилейный год? Да, каждый седьмой год считался субботним годом земли. В этот год не засевали полей, и каждые 7 раз по 7 лет на 50-й год, вот этот 50-й год был юбилейным. В этот год каждый, кто продавался в рабство, отпускался на волю. И если кто-то заложил землю свою в юбилейный год, она возвращалась своему хозяину. И вот однажды, вот что сказал Иисус в одной из синагог за кафедрой в те дни, когда он совершал свое служение на земле. И то, что сказал Иисус Христос, повергло слушающих в шок. Сказано это было в синагоге. И после этого Иисуса захотели закидать камнями. Евангелие от Луки, глава 4. «Дух Господень на мне, сказал Христос, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». А вот что это за лето? А вот это о том самом юбилейном годе, когда на свободу выходили рабы. Только теперь Иисус говорит не просто о свободе, а о свободе от греха. Юбилейный год был прообразом новой эры, которая начиналась с пришествием Иисуса Христа. И вот эти все жертвоприношения и праздники церемониальным законом, они предписываемы были и имели место до пришествия Иисуса Христа. Они все как бы говорили о том, что в свое время придет Иисус, и Он умрет вместо людей за их грехи. А до этого, ну, место жертвы Христа замещал вот тот самый церемониальный закон, который как бы указывал на истинную жертву. В послании к евреям в 10 главе так и написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними теми же жертвами каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву, быв очищен однажды, не имел бы уже никакого осознания греха. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот я иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехи.

грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и на мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Вот так. Это если раньше принявший обрезание должен был выполнять предписание, указывающее на Иисуса Христа, то с его пришествием и смертью на кресте что нужно делать? Что нужно выполнять? Вот именно с этим вопросом подошли ко Христу, и вот что он ответил, и записано это в Евангелии от Иоанна в 6 главе. Христос сказал: «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Верить? Да, верить. Вы скажете: «Но вера была и прежде, вот поверивший Авраам поставлен в пример нам всем». Да, да, да, это так. Но в те времена, которые сегодня называют ветхозаветными, не было еще жертвы Христа за грех. И вместо нее была система жертвоприношений, указывающая на будущую жертву за грехи. Ну а теперь объектом веры стала жертва совершившаяся. Совершил ее Иисус Христос, придя в наш мир. И теперь на основании веры в Иисуса Христа Господь записывает нравственный закон в сердце Духом Святым, в сердце человека Духом Святым. И вместе с ним человек получает некоторое руководство к жизни. Бог вмешивается в жизнь человека на основании его веры и никак иначе. И вместе с этим меняется и символ взаимоотношений. Но при этом важно не только называться. Ничего не изменилось, важно и соответствовать. Послание к Колоссянам во 2 главе написано: «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот, как написал апостол Павел. Имеет ли место обрезание? Да, имеет. Только оно теперь не совершается буквально ножом по телу, как в древности, а носит духовный характер. Оно совершается, как сказал апостол Павел, процитируем: «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем и совоскресли вы верой в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Ну что значит знак завета, если с грехами можно справиться, только приняв верой жертву Иисуса Христа? И вопрос: а что это за рукописание, которое было свидетельством против всех, кто вступал в завет обрезания? Вы можете увидеть это рукописание в книге «Исход». Оно записано, начиная с 21 главы, со словами, вот с таких слов там есть буквально: «И вот законы, которые ты объявишь им». И до 24 главы, вплоть до слов: «И написал Моисей все слова Господни». Вот
там содержится такой очень довольно-таки большой список разных дел, которые должны были совершать вступившие в завет. Все это было нарушено, свидетельствовало о несоответствии, требовало возмездия, и Господь удовлетворил это возмездие, умерев за грехи людские, пригвоздив ко кресту вот этот список нарушенных законов. С приходом Иисуса Христа многое меняется. Появляется крещение как символ смерти для прошлой жизни и рождения для новой. Это действие совершается погружением в воду смертью и поднятием из воды, воскресением, жизнью. Все это имеет смысл только с принятием Иисуса Христа, Его жертвы, и эта вера теперь выполняет то, для чего в прошлом делали обрезание. А как обстоят дела с послушанием? Да, в общем-то, ничего не изменилось, все так же, как и раньше. Ну а кто сказал, что послушание теперь не актуально? Нравственный закон не исчез. Он переместился с каменных скрижалей в сердце человека. Исчез только закон и постановления церемониальные. И теперь действие спасения человека, которое происходит внутри, в сердце, зависит не от предписаний церемониального закона, а от веры в Иисуса Христа, в то, что Он был послан Богом Отцом в наш мир со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В послании к римлянам в главе 10 написано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдится». И главное, важно не только называться, важно соответствовать.

Приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо Господу, что мы можем через телевидение благословенное Life TV высвобождать то, что Бог хочет нам сказать. И спасибо за каждого из вас. Спасибо, вы очень благословенные, вы все очень любимые, вы все очень Божьи. И сейчас время, когда Бог хочет, чтобы это звучало внутри нас, внутри вас подзвучит, насколько вы для Бога важные. И никто не может это изменить, потому что Господь это сделал, сделал для себя и для нас, естественно. И поскольку мы согласны и мы хотим, то пусть Дух Святой послужит каждому из вас через это помазание, чтобы открывать и открываться. Потому что сейчас мы живем в такое удивительное время, и наш Бог удивительный. Он творит и творит что-то новое. Конечно, может быть, это по-человечески тоже видно, кто живут в странах, где много всяких новых вещей, таких, которых раньше не было. Но духовные вещи открываются только тем, и могут видеть те, которые вот включаются с Богом в эту духовную жизнь, в эту сферу, которую просто так попасть в Божью духовную сферу жизни, где Бог сам и где Его присутствие, Его состояние, оно нам даровано, и мы можем этим пользоваться, мы можем этим наслаждаться. И вот пусть это Дух Святой послужи нам во имя Иешуа. И спасибо, Господь, что вот мы можем осознавать, какой Ты. И в этом задача вот для этого последнего времени, для Божьей Церкви, для тех, кто Божье, познавать, открывать, входить вот в это сознание духовное, которое Бог нам подарил во Христе, и открывать Бога еще и еще. Он удивительный. Он просто удивительный. И при всем том, что мы уже, может быть, много знаем, кто-то уже там и Библию знает очень хорошо, но то, что вот Бог открывает сейчас, там еще есть. Это все в Слове Божьем. Хотя оно написано уже давно, и то, что там написано, это «да» и «аминь», но Бог, Дух Святой, открывает нам в Иешуа, через Иешуа от Отца еще более удивительные вещи, которые предназначены для нашего последнего времени, чтобы, вглядываясь, вслушиваясь вместе с Господом, да, проводя с Ним время, вкушая с Ним хлеб, пить то, что Он нам предлагает, это новое вино, и Дух Святой творит в нас все новое. И мы начинаем понимать все больше и больше, какие мы на самом деле. Потому что в этой жизни, в этом мире, где мы живем, мы как будто уже много знаем. Мы как будто все это видим, понимаем. Но оно все как-то не может нам открыть то, что открывает лично Бог изнутри нас. И вот эта наша внутренняя жизнь, она очень важная. Она, конечно, внешняя, она связана с нашей внешней жизнью, с этой физической жизнью. Но вот это духовное наше процветание, процветание через нашу близость и взаимоотношения с Богом, оно вершит то, что Бог предназначил, чтобы мы были довольными, чтобы мы были счастливыми и чтобы мы воздавали всю славу Богу. Поэтому я воздаю, Господь, Тебе всю славу за каждого из нас, кто бы, где бы мы ни находились. Если мы слышим голос Божий, если мы Ему внимаем, и Дух Святой нам подсказывает, и Дух Святой открывает нам Его, какой Он еще на самом деле, и какие мы на самом деле, потому что мы как новые творения, мы такие же, как Он. И это удивительное откровение. И, Господь, спасибо Тебе. Вот написано в Ветхом Завете много того, что происходит сейчас. Там практически все, что там написано, такие вот пророческие вещи,
это происходит сейчас. Хотя, может, оно и раньше как-то происходило, но сейчас Бог это включает или открывает, или это высвобождается так, как раньше не было. И Бог творит все новое. Это написано в Исаии 43 глава, 19 стих. Там еще много написано. Также написано, например, у Михея тоже 4 глава, 1 и 2 стихи. Там дальше тоже, что в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. Горы. Я не знаю, какое у вас впечатление от этого слова. И, конечно, физическое мы понимаем, что это что-то большое, высокое, но это духовная гора, и духовные горы – это что-то еще особенное. Но гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. Но это можно, так сказать, параллель провести, что это, по сути, Церковь Божья. Это духовная Божья гора, на которую мы восходим, в которой мы являемся, где Бог – это вот пик всего. И написано, что придут многие народы и скажут: «Взойдем на гору Господню». И наступают дни, когда я пошлю на землю жажду по слышанию Слова Божьего. Голод у людей внутренний. Это непонятно, может быть, неосознанно. Это внутри какое-то чувство, что чего-то не хватает, какого-то такого вот внутреннего. Но человек, может быть, может покушать, все равно ощущение, что чего-то не хватает. Купит себе что-то хорошее, ценное, пройдет чуть-чуть времени, опять будет чувствовать, что чего-то не хватает. То есть это голод, это жажда по Богу, по вот этому духовному Божьему присутствию, которым мы принадлежим и из которого мы сотворены, потому что мы из Него. Мы такие, как Он. Мы нуждаемся вот в этом духовном хлебе. Мы нуждаемся в Его Слове. И слава Господу, что это и в Старом Завете, и в Новом Завете написано, что Иисус пришел, Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит: «Я есть хлеб, который надо кушать, живой хлеб, спустившийся с небес». Это 6 глава Евангелия от Иоанна. «И моя кровь, которую надо пить». Это, может быть, странно звучит для людей, но здесь имеется духовное значение, потому что в крови жизнь. И если у человека нету крови, он не может жить. Но еще много таких вот моментов, которые написаны, где Бог нас пробуждает, чтобы мы искали, так как написано, например, у Колоссянам, 3 глава, это уже Новый Завет, что «ищите горнего», опять слово «горнего». Опять не просто идти в горы, хотя это неплохо, можно и в курс ходить. Но я, когда была сама в горах, я там чувствовала что-то, потому что там очень низко звезды, ты там где-то высоко, там атмосфера и все это. Но я тогда не понимала, я тогда не знала Бога, что, оказывается, Он был так близко. И, в общем, были очень такие интересные, такие странные ощущения. Но потом я привыкла к этому. Но теперь я понимаю, что такое «ищите». Это искать Царство Божие. Это тоже написано у Матвея, что «ищите прежде всего Царство Божие и правду». Правды, истины Его, все остальное приложится. И ищите горнего, потому что написано тоже Колоссянам уже 3:3, что вы умерли, и ваша жизнь скрыта во Христе. Но это уже для тех людей, которые приняли Иисуса Христа, которые пригласили Его, когда Он стучался в сердце. Откровение 3:20. «Стою у двери сердца вашего и стучусь. Кто откроет, войду, и буду с ним вечерять». В других переводах написано «кушать». То есть это постоянно. Это не так, что один раз покушали, и все, на всю жизнь. Это постоянное общение через вот то, что, можно сказать, это кушание или так, но это постоянное общение. И в этом скрыта жизнь.
И есть другое место тоже, это 2 Коринфянам 5:17, что если мы приходим к Богу, там начинают происходить всякие очень такие удивительные метаморфозы, когда мы из обычного человека, который живет в большей мере вот этой физической жизнью и обращает на нее все внимание, происходит так, что вот этот человек, который с Богом, теперь Бог приходит жить в него, то Бог рождает этого человека заново, новое рождение. Это Иоанна написано, я уже об этом говорила тоже как-то, что это 3 глава, и там разговор с Никодимом, и он ему говорит, что тебе надо родиться свыше. Мы не знаем, как это происходит, потому что мы это не видим. Но это семя Иисуса Христа, когда после того, как Он умер и воскрес, после вот этого процесса, очень такого опять по-человечески, вот это там мы видим, там крест его бьют, там кровь течет и так далее. Но духовное действие через это какое? И его воскресение тоже, ну, кто верит там, кто не верит. Но суть такая, что он пришел после этого, и он вдохнул, чтобы его ученики родились от его духа, из его духовного семени. Это опять все происходит невидимо. Но когда это происходит, и когда что-то такое в нас Бог уже начинает осуществлять, но Он не просто рождает нас, Он приходит жить в нас. Это тоже очень глубокое откровение для тех, кто начинает двигаться вот этим духовным путем. Из вот этой системы греха и смерти Он нас переводит в Его духовное измерение и эту, ну, можно сказать, систему жизни, вечной жизни. Он нас переводит. И это значит, что если мы во Христе, родившиеся от Него, то мы не должны умирать. И смерть не имеет власти теперь такой, как имела раньше и как имеет над людьми, которые не живут в Боге и из Бога, не общаются с Ним, не думают так, как написано в Слове Божьем, и через откровение не имеют вот этого сознания, потому что жизнь связана с нашим сознанием. Сознание обычного человека, оно исходит из-за греха и смерти. И человек ничего не может изменить, он согласен, он просто к этому привыкает и так живет, ну и как-то там находит какие-то интересы до какого-то поры до времени, потом стареет, потом болеет, потом умирает и считает, что это норма. Но это не норма с точки зрения того предназначения и сути нас, какие мы на самом деле. Мы не сотворены Богом, чтобы жить вот этой жизнью и чтобы она заканчивалась. Но слава Богу, что в Иисусе Христе Бог уже 2000 лет дал нам вот такую возможность. Это называется в Библии еще слово «благодать». Это не по нашим заслугам. Это не потому, что мы такие вот становимся очень такие суперхорошими по нашим пониманиям. Потому что эта система греха и смерти, она основывается на понимании добра и зла. Но добро и зло в понимании человека, оно, ну да, там есть и хорошее, и плохое, но суть жизни не просто в этом понимании. Суть жизни в откровении, какой Бог, какие мы на самом деле, и как поддаваться через любовь, через состояние Божьего мира, спокойствия. Это все, что Бог нам даровал, и Он сам в этом находится. Осознание того, что мы созданы Богом на добрые дела, Его дела, которые Он осуществляет в нас. И слава Богу, что человек, я еще немножко скажу, что мы сложные существа, и мы устроены так, что у нас есть дух, душа и тело. И есть душа и тело, которые уже родившиеся и которые привыкшие жить вот в этом земном видимом мире и, ну, приспосабливаются. И, по сути, это процесс выживания. Ну, у кого как получается. Не так уж много людей, которые там могут чем-то похвастаться, но снаружи, может быть, у них все есть. Но что у них внутри, это знает Бог.
И они могут на это обращать внимание, могут не обращать внимания, но они этим не делятся. Потому что люди могут через свое сознание, через мышление вот как-то себя успокаивать. Плюс через какие-то там возможности там, покушать, выпить, закусить. Может быть, это алкоголь или наркотики. Может быть, какие-то дела, когда человек делает много-много. И, в общем-то, они могут быть и полезные. С точки зрения жизни этого мира, но с точки зрения жизни, как это видит и понимает Бог, и как Он это устроил, к сожалению, это обман. И обмана очень много. Но слава Богу, что Он есть любовь. И написано в 1 Иоанна 3 глава, Он говорит, посмотрите, какую любовь вам дал Бог. А какую любовь? Там дальше слова. Но насколько вам это открыто? Называться детьми Божьими и быть детьми Божьими. Вот так написано. Да, мы можем думать, что мы верующие, там, ходить куда-то и что-то. Но насколько мы не просто называемся верующими в Бога, в Иисуса Христа, а насколько мы живем в этом изнутри себя с Ним. Где, когда Он видит, что мы согласны и позволяем Ему, ну, опять на условиях Слова Божьего, которое написано, Он радуется, и Он наслаждается нами, и мы радуемся и наслаждаемся нашим новым человеком, который такой, как Он. И когда мы все больше и больше возрастаем в этом, то нам становится хорошо. Мы становимся спокойными, уверенными, и тогда мы можем побеждать, во-первых, самих себя. А что нас может пугать? Приходят разные страхи, разные какие-то прошлые человеческие проблемы, которые были в семье. Может быть, это, что вы в этом мире не очень успешные по сравнению с другими людьми. Может быть, кажется, что вас не любят, но слава Богу, что в Иисусе Христе мы можем познавать Бога и познавать себя. И, познавая Бога, наслаждаться вот тем, что в нас Бог как бы умножает по мере нашего желания, по мере нашей близости с Ним, по мере нашего вот этого духовного, внутреннего существования даже в этом физическом мире. Сколько мы уделяем времени лично Богу. Не просто ходить куда-то, хотя это тоже нужно, нам нужно общение, делать что-то хорошее, это тоже все нужно. Но есть вещи, которые просто побыть с Богом в тишине где-то. Ну, в Евангелиях это написано, что зайди в свою комнату, закрой там дверь и побудь с Богом. Ну, там так очень скромно все это написано. Но, в принципе, мы можем с Богом быть везде, если мы как бы отключаемся в каком-то смысле от этого физического мира и начинаем внутрь себя заглядывать, вслушиваться, чтобы дать возможность Богу нам помогать и Духу Святому. Я очень прошу и благодарю за всех вас, если вы что-то услышали, если Дух Святой каким-то образом помог или, может быть, еще поможет размышлять об этих вещах через слово, через слушание, через личное свое общение. Потому что даже в Старом Завете написано, что будет время, оно вот пришло, это время, когда все будут знать Господа. И плюс знать так, чтобы дать Господу возможность мозг, я говорю, это физическая часть, но она соединена с сознанием, с разумом, с мышлением, чтобы мы учились видеть как-то еще духовно. И это Божья такая сладость
во имя Иешуа. Будьте благословенны, будьте здоровы, потому что это все связано с вот этим образом мышления. И дьявол ничего не может, и пусть не обманывает вас, пусть всякие симптомы обмана, какого-то разочарования, какого-то недомогания, или это может быть вот такое полное разочарование в людях, в жизни, во имя Иисуса, пусть это не будет иметь власти, пусть Дух Святой накроет вас. Наполнит вас, дышите, думайте, говорите сами с Ним лично и увидите чудеса, которые Бог имеет для вас. Будьте благословенны, всего вам благословенного!

Слава Богу за вас, особенно тех людей, которые слушают, смотрят и согласны с тем, что Бог вам дает желание, скажем, понимая Бога, и какое-то желание, скажем, вкладывать с этой нашей физической стороны тоже, потому что в этом физическом мире мы нуждаемся, и Бог обеспечивает. Но Он обеспечивает нас тоже как бы от Него, но друг через друга. И в этом плане тоже пусть Дух Святой даст откровение, где Он хотел бы нас видеть, в чем, что, может быть, мы не говорим, но мы что-то делаем для Его славы. Когда вы это делаете, когда вы захотите, и, может быть, вы уже это делаете для Life TV, потому что слава Богу за этот канал и за то, что мы сейчас много можем видеть, слышать через вот эти технические возможности. Пусть это будет во славу Господа. Так что вот благословляю всякого дающего, потому что Бог это тоже имеет в виду, это в слове написано, что когда мы сеем, то это приходит и обратно. Это в тех сферах, где у нас есть в этом необходимость, и мы не боимся, потому что если мы боимся, что мы чего-то там отдадим, и нам не хватит, это тоже значит, что мы не знаем Бога. Но понятно, что здесь желательно, чтобы это было такой внутренний порыв, позыв Божий, потому что вся слава не нам, Богу. Потому что если человек думает, вот я такой хороший, я туда посеял, или это сделал, или то, но мы этим перед Богом не выслужимся. Потому что мы хорошие, мы добрые, мы любимые, мы умные, мы такие, как

вкладывает, кто слушается Духа Святого и воздает славу Богу, всю славу нашему Господу. Аминь. Будьте благословенны. Очень.

0: спасатели!
1: Привет, спасатели!
0: Привет, спасатели!
1: Привет, спасатели! Это я, Заноза! Ха-ха! Компьютер! Ха-ха! Ха-ха!
0: Флешечка моя любимая, моя защита! Ха-ха!
2: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
3: Найти бы того, кто заразил компьютер. Ух, я бы ему.
0: И ничего бы ты не сделал.
3: Кто здесь? Так это же Заноза. Что же ты доделала? Ты заразила меня вирусом! Теперь вся информация в компьютере под угрозой уничтожения! И ребята теперь спасатели, то есть не могут теперь получать письма от ребят!
0: Смотри-ка, хватит на меня чихать! Я сама хотела чихать на этих спасателей и их письма! Заноза свое дело сделала, Заноза может отдыхать. А вот спасателям придется доказывать, что это не они, компьютер сломали.
3: Так вот, чего ты хотела? Ты хотела, чтобы в твоих проделках обвинили спасателей?
0: Отличная ловушка для доверчивых спасателей.
3: Не рой яму другому! Сама в нее попадешь! А вот спасателей надо предупредить!
0: Предупредить?

0: нет никого. Значит, я спокойно смогу покопаться в интернете и пообщаться в чате. Хотя, Робби говорил вчера, что не надо. Что-то насчет вирусов. А! Наверняка я его неправильно поняла. Точно неправильно поняла.
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Что?

0: такое? Нет никого? А кто, интересненько, сообщение от детей принимает?
1: Внимание, вирусы! Внимание, вирусы!
0: Интересненько. А еще вчера все работало. Значит, сегодня кто-то уже в клубе побывал. А вот и сумочка чья-то. Валяй. А.
2: Ой.
0: Твоя пантерка.
2: Спасибо, Робик. А я тут пуговицу потеряла.
0: Пантерка, а ты случайно не видела, кто в компьютере ковырялся?
2: Видела. Я ковырялась. Робик, но... Это было совершенно случайно. Я просто подошла к компьютеру, нажала кнопочку, и тут вдруг... А-ки! А-ки!
0: О, матрица!
3: Ой, Робик, стой! Не подходи! А-ки! А то заразишься! А-ки!
2: Это я виновата!
3: Да неужели? Ты просто всей правды не знаешь. А правда, как ее не прячь, все равно выйдет наружу. Так в суперкниге сказано. А против суперкниги любые вирусы бессильны.

0: книга рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Правда.
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Запомните, друзья, Бог любит правду. Он видит и знает все, даже самое тайное в вашем сердце. Поэтому говорите правду друг другу.

0: Ну, Робичек, ну... Ну, я не знаю, на что там намекала матрица. Я же призналась, что это я говорю...
1: Стоп. Что-то тут не то. Матрица зря говорить, а тем более петь не станет. Это что такое? Твое? В таком случае мне понадобится пару минут, чтобы выяснить, кому она принадлежит. Пантерка, за мной!
2: Ушли. Хорошо.
3: Флешка! Флешка! Моя флешечка! Флешка, ауха! Сейчас меня раскроют! Сюда она станет явным! Нет, флешка. Нужно звать капюшона. Так, капюшон.
4: Внимание, вирусы!
1: Привет, заноза!
2: Здрасте!
1: Твоя?
2: Не помню. А я чё? Я ничего. Мимо гуляла, проходила. Вот решила в гости зайти.

сегодня три упражнения для укрепления связок коленного сустава. Особенно это полезно для тех, у кого есть проблемы с менисками. Для того, чтобы сделать эти упражнения, нам понадобится оборудование, нам понадобятся эспандеры, которые сегодня возможно приобрести в любом спортивном магазине или заказать в интернет-магазине. И приходит целый набор, целый комплект, который поможет нам заниматься самостоятельно дома. Там есть манжеты, там есть блок для того, чтобы крепить к стене, там есть рукоятка.

И там есть целый набор разных резинок, разной упругости для того, чтобы подобрать для себя необходимый вес. Ассистентом сегодня будет Максим, он поможет мне сделать эти упражнения. Необходимо одеть манжеты, которые входят в комплект таких наборов, и взять эспандер. Первое упражнение – это приведение ноги. Я прошу, Максим, чтобы ты развел ноги и привел ногу одну к другой. Раз, да. Это достаточно сложное упражнение, поэтому уже в этом упражнении нам нужно правильно дышать. Когда мы делаем нагрузку, делаем, Максим, да, мы должны выдыхать. Выдох, вдох, выдох. Вдох. Работают приводящие мышцы ног, но вместе с этим укрепляются внутренние связки коленного сустава. Это очень эффективное упражнение для укрепления коленей. Спасибо. Второе упражнение. Оно похоже на первое, но мы делаем абсолютно противоположное действие. Если в первом мы приводили ногу, то во втором упражнении мы должны отводить ногу. Делая это упражнение, нам нужно правильно дышать тоже. Выдох на усилие. Когда мы отводим ногу, усилие, и мы выдыхаем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. 15 повторений, 2-3 подхода дают достаточную нагрузку на отводящие мышцы ног и на связки, внешние связки коленного сустава. Спасибо, Максим. Как же прикрепить эспандер дома к стене, прикрепить эспандер к стене, не обязательно сверлить стену. Для этого в набор входит вот такой блок, который просто-напросто надо закрепить к двери, открыв ее и вложив ее в дверь, оставив мягкую часть снаружи. И таким образом мы можем получить и верхний блок, и нижний блок, в зависимости от того, куда мы положим этот блок. Таким образом у нас получится петля, куда мы можем прикреплять резинки. Итак, следующее упражнение, которое укрепляет связки коленных суставов, это сгибание ног. Я прошу Максима, чтобы он сгибал левую ногу. Да. Раз, два. Раз, два. Напряжение в этот момент идет тогда, когда человек сгибает ногу. И дыхание тоже должно быть соответствующее. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Можно работать ногами поочередно, а можно сразу закрепить две ноги и двумя ногами делать то же самое. Давайте я попробую сделать это. Закреплю сразу две ноги, и мы поработаем сразу двумя ногами. Да. Угу. Спасибо. Очень хорошо укрепляются задние связки коленного сустава и прорабатываются бицепсы бедра. И таким образом мы делаем 15 повторений, 2-3 подхода, укрепляя и мышцы ног, и укрепляя связки коленного сустава. Спасибо. Божьи принципы здоровья просты, доступны и фактически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Привет, ребята! Если вы сейчас внимательно на меня посмотрите, то вы сразу же угадаете блюдо, какой кухни мы сейчас будем готовить.
1: Не знаю.
0: Ну, есть какие-нибудь предположения?
1: Нет.
0: Женщины из этой страны, вот здесь еще точечку красненькую
2: делают. Японская?
0: Нет.
2: Индийская?
0: Правильно. У нас будет блюдо индийской кухни. Она будет называться палак кофта. Кофта – это шарики. А палак – это на языке хинди обозначает шпинат. Но использовать мы будем не только шпинат. Поэтому я сейчас хочу проверить, как вы хорошо знаете всю зелень. Вот, например, вот это вот, это какая зелень?
1: Петрушка.
0: А это?
1: Салат.
0: Правильно, а это?
3: Петрушка.
0: А, это да, укроп. Кстати.
2: Ага.
0: Я тут даже ошиблась.
2: Это укроп.
0: А здесь что у нас?
3: Вот базилик, шпинат.
0: Правильно, шпинат, а по-индийски палак. Итак, нам сейчас нужно это будет все порезать и сложить вот в эту мисочку. Ну что, выбирайте, какую зелень мы будем резать.
3: Я хочу базилик.
0: Давай, порежь базилик.
2: Нам порежь вообще... шпинат.
0: Держи. Вообще всего нам нужно порезать 450 грамм зелени, и нужно очень-очень мелко, иначе будет не очень вкусненько.
3: А вот это вот так резать? Как?
0: Да, прям миленько-миленько. Так еще порежешь, и еще потом вот так вот даже.
3: Угу. Я люблю резать.
0: Да, ты дома тоже маме помогаешь резать всегда?
3: Да.
0: Я тоже люблю помогать.
1: А я иногда люблю готовить просто. Родители приходят уставшие, а им некогда себе что-нибудь разогреть.
0: И что ты готовишь обычно?
1: Ну, люблю приготовить картошку, потому что родители всегда относятся к ней хорошо. Ну, и супчик.
0: Молодец. Родители уставшие, а ты им помогаешь так, согреваешь их.
3: Вот, я все.
0: Молодец, тогда бери еще одну зелень какую-нибудь, чтобы мы
3: тогда
0: так быстро...
3: Тогда я салат возьму.
0: Да, складывай сначала вот сюда, вот в тарелочку.
3: Хорошо.
0: Держи.
3: Я вот резала базилик, очень вкусно запахло сразу им.
0: Да, сразу травой такой запахло, да?
3: Угу.
0: Ну вот у нас зелень порезана, а теперь сюда надо добавить 250 граммов адыгейского сыра. Это вот примерно... Вот столько вот получится.
3: А это можно я его порежу?
0: А я его сейчас покрошу сюда, а вы сейчас вместе перемешаете, хорошо?
3: Хорошо.
0: Вот сейчас вот.
3: Он такой мягкий.
0: Да. Видишь?
1: Потому что он сделан, по-моему, из натурального молока. Без всяких добавок.
0: Да? Держите. Перемешаете пока что?
1: А чем?
0: Руками, вот так просто руками берете и перемешиваете. А я пока натру на терке имбирь.
3: Имбирь очень полезный. Когда у тебя болит горло, то его можно просто так жевать.
0: Да, с ним никакие простуды не страшны. Он еще развивает хорошо память и внимание.
1: Но он еще и жжется.
0: Да, это не всем нравится. Я, кстати, пробовала его заварить вместо чая. Получилось очень вкусно. Мы с друзьями его оценили просто на отлично. Так. Что, перемешиваете? Еще больше перемешиваете. Если не хватит, вот чуть-чуть так побольше положу. А теперь... Надо сюда добавить один стакан гороховой муки. Так делают в Индии. Но вообще, в принципе, если гороховой муки нету, то можно положить любую пшеничную и любую другую. Вот так вот тоже надо перемешивать это все. Кстати, Ален, можешь положить сюда чайную ложечку соли, а ты ведь пол чайной ложечки молотого кориандра. Вот, держите.
3: Спасибо.
0: А я пока выложу сюда как раз чайную ложечку имбиря.
3: Чайную ложечку, да?
0: Да.
3: Вот так, да?
0: Да, вот именно так. Сейчас все перемешаем.
3: Может быть, сейчас уже ложкой перемешать?
0: А, у нас должно получиться что-то в виде теста, вот это вот все, поэтому лучше руками. У вас мама делает из теста что-нибудь?
4: Да.
3: Ну, да.
0: Ну вот, она в конце теста перемешивает чем?
4: Руками.
0: Ну вот здесь также должно получиться. Я думаю добавить еще чуть-чуть сыра.
3: Еще. Да. Сейчас и сыр стратим.
0: Ну и что такого? Это в принципе хорошо.
3: Понемножечку, понемножечку.
0: Хотите тоже перемешать?
3: Еще.
2: Да я.
0: Давай, ты как раз-таки у нас сильный. Фарш у нас уже готов, мы берем вот так вот немного этого фарша и делаем из него вот такой вот шарик. В Индии этот шарик жарят в огромном количестве масла, как во фритюре. Мне кажется, так очень жирно и вкуснее будет просто пожарить на сковородке, поэтому я легким движением руки вот так вот превращаю шарик в биточек. Ну что ж, поможете мне в этом превращении?
4: Да.
3: Да. Он похож на грецкий орех, да?
0: Да, по размерам как грецкий орех.
3: А потом как котлетка формы, да?
0: Да. Мы как раз-таки это будет наподобие котлет. Но только котлеты из зелени.
3: Я знаю, бывают котлеты из крапивы.
0: Да? И какие же это котлеты?
3: Они побольше немножко. Но там не только, конечно, крапива, там еще что-то.
0: Ты их сама готовила?
3: Нет, у меня мама готовила.
0: Тебе они понравились? Вкусненькие?
3: Ну, специфические. А у меня мама делает зеленый коктейль на вечер. Она туда тоже всякой зелени, банан, яблоко и финики. И вкусно получается.
0: Зелень очень полезная, поэтому ее можно есть круглосуточно. Вот и мы делаем котлеты из зелени. Вот мы и превратили шарики в биточки, а теперь надо разогреть сковороду. Наливаем маслица. Маслица должно разогреться.
3: Мы будем жарить котлеты?
0: Да. Наши палакофты.
3: А какие, Надя, твои любимые котлеты?
0: Ой, ну я даже не знаю. У меня мама делает разные котлетки. Ну, мне все нравятся. А тебе какие?
3: Мне нравится из гороха нут.
0: Да? Тебе мама их готовит?
3: Угу.
0: А тебе, Вить?
4: А мне нравятся рыбные котлеты. Бабушка их очень хорошо умеет готовить.
0: Ну что ж, кладем. Да, Вить.
3: Надя, а можно я посмотрю, как ты кладешь котлеты?
0: Да, конечно, иди сюда. Опа.
3: Они прям шипят.
0: Да, в маслице. Вы только аккуратнее, а то маслица может

0: папа. Горячо? Вот мне попало, да. Горячо.
1: Их выложила, да?
2: Да, видишь, какой цветочек.
3: Я даже не знала, что котлеты из зелени бывают.
2: Да? Ну, я надеюсь, тогда тебе очень понравится. Вообще, знаешь, что в Библии написано? Лучше блюдо из зелени и при нем любовь, чем откормленный бык, но при нем ненависть. Поэтому надо все делать с любовью, и тогда все будет очень вкусненько. Ну что ж, выкладываем наше блюдо. Смотрите, с другой стороны, как красиво поджарились. Вот.
1: Они совсем недолго делаются.
2: Да, очень быстро и вкусно.
1: Пришел с работы, а у тебя это еды нету. Взял быстренько и сделал.
2: Да, причем вкусно, полезно. Так, вот у нас и все готово. Вот наши палак-кофты. Поджаристые, красивые. Приятного аппетита. А с индийского это чао секаие. Пока.
1: Пока.
2: Пока.

сладкие прохладительные газированные напитки сегодня очень популярны. Многие люди, употребляя их, полагают, что они абсолютно безвредны. Но это же не алкоголь, говорят они. Однако ученые, изучив состав таких напитков и проведя ряд исследований, подчеркнули, что их чрезмерное употребление опасно для здоровья. Содержащиеся в них рафинированные сахара, искусственные красители, экстракты и углекислый газ провоцируют у людей различные заболевания. Это может быть и диабет, ожирение, остеопороз, проблемы с почками и даже преждевременное старение. Вот, например, что показало фармингемское исследование. В нем участвовали две группы женщин. Первая состояла из тех, кто ежедневно употреблял по одной порции колы. Вторая – из тех, кто употреблял одну порцию того же напитка только один раз в месяц. Результаты были следующими. Минеральная плотность костей женщин первой группы оказалась почти на 5,5% ниже, чем у участниц второй группы. Одновременно было выявлено, что потеря кальция у первой группы происходит главным образом из-за фосфорной кислоты. Эта кислота содержится не только в коле, но и во всех других сладких газированных напитках. Другое исследование было проведено в Университете Калифорнии в США. В нем приняли участие более 5000 человек. Оно показало, что регулярное потребление людьми газированных напитков вызывает изменения в ДНК, связанные со старением. В частности, одна банка сладкого шипучего напитка объемом 330 мл значительно укорачивает участок хромосомы, связанный с долголетием. Ученые доказали, что ускоренное старение клетки вызывается сочетанием в напитке рафинированного сахара и углекислого газа. С другой стороны, то же исследование подтвердило, что употребление фруктовых соков, наоборот, увеличивает продолжительность жизни теломеров хромосомы и, следовательно, способствует долголетию. Соглашаясь с выводами ученых-исследователей, я предлагаю вам сегодня рецепт имбирного лимонада. Это здоровая альтернатива сладким газированным напиткам. Для его приготовления нам понадобится лимон, куркума и имбирь. Измельченный корень имбиря нужно залить кипятком, всыпать немножко куркумы, затем в охлажденный напиток добавляем сок лимона. При желании можно подсластить медом. Этот уникальный напиток придется по вкусу и детям, и взрослым. В период эпидемии он поможет укрепить иммунитет благодаря содержащимся в нем полезным продуктам. Лимон – это источник витамина С. Куркума и имбирь обладают противовоспалительным и противовирусными свойствами. Почему люди так любят сладкие газированные напитки? Они ассоциируются с праздником. Красиво украсьте стакан с имбирным лимонадом, и вы создадите атмосферу праздника. Вкусные освежающие напитки можно приготовить с добавлением свежей мяты, базилика, тархуна. Кроме сока лимона вы можете использовать сок апельсина или лайма. Такие напитки чрезвычайно богаты антиоксидантами, которые обладают мощными целебными свойствами и защищают клетки организма от преждевременного старения. В Библии, в книге Притчи написано: «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Друзья, нет необходимости употреблять напитки, которые наносят вред нашему организму. Только напитки, приготовленные из продуктов натурального происхождения, помогут защититься от многих болезней и продлить годы жизни. Пейте их с удовольствием и будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, директор Музея Сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно,

Можно вы не могли бы получить где-то еще? Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях, а также в глубинах планеты Земля. Сейчас мы рассмотрим красивую панорамную панель, которую я купил в Большом каньоне, в Великом каньоне, специально для программы. На заднем плане вы видите осадочные отложения, которые в соответствии с концепцией эволюции простираются спонтанно от самых нижних слоев до самых верхних. Но как геологи, так и геофизики подтвердят то, что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами, факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. Вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень ценна. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и избивал для себя плоды.
Таким образом, как бы то ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования.

пользование Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелая часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро. Иначе они просто разложились бы. Для того, чтобы они сохранились вот так, им необходимо целиком оказаться как бы в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая. Она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол, недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн. Это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир, как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом. При тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями.

Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, неэгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическая. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь. И вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система. Затем, примерно 3,5 миллиарда лет назад, появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающие, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием, подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией, или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились
не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно не милостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог, автор страданий, смущений, бед и разрушений, тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно не милостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву». И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано: «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца, да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью. Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь, в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим,
принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся —

И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны. И как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии, но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно, он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

На пересечении улиц Церкви и Свободы в Нижнем Манхэттене стоит крупнейшее здание в мире. Оно было построено на пересечении двух улиц. Там, где эти улицы соединяются вместе, на углу улиц Церкви и Свободы. 11 сентября 2001 года, спустя много лет после постройки этого здания, рядом уже стояли еще два крупнейших здания в мире. Три самых крупных здания в мире по высоте. В тот день исламские террористы захватили самолеты и направили их на эти башни. Они врезались и разрушили их. Мы всегда будем помнить этот день. Это произошло на углу улиц Церкви и Свободы. Это урок, который выучили мы все. В тот день мы ясно осознали, что есть силы, которые желают нам зла. Это те силы, которые хотят увидеть Америку уничтоженной и разрушенной вместе со свободой, которая есть

у нас на этой земле. Они хотят лишить нас всего. Но, к счастью, в тот день все пробудились, потому что мы поняли, что это атака на нашу свободу. Мы живем в земле свободы. И нам нужно быть благодарными, а не воспринимать это как должное. Нам нужно сказать: «Благодарю Тебя, Господь, за свободу». Мы живем в самом свободном месте на земле. В Америке вы можете быть счастливы. Вы можете жить такой жизнью, какой вам захочется. Но мы должны напоминать себе, что свобода не дается даром. Мы должны помнить, что кто-то заплатил огромную цену ради того, чтобы мы жили в свободе. Недавно вместе с сыном и дочкой мы ездили в Вашингтон. Я проповедовал в округе Колумбия. Потом мы решили выделить пару дней, чтобы посетить памятники. Мы посетили мемориал ветеранов Вьетнама. На мемориальной стене мы увидели 58 267 имен тех, кто там похоронен. Первым погибшим во Вьетнамской войне числился Ричард Фитцгиббон II. Он был из северного Ваймана, Массачусетс. Его имя стоит первым в списке погибших на этой войне. Он умер 8 июня 1956 года. Но самое интересное, и что нас так сильно тронуло, что рядом с его именем значится имя его сына, морского капрала Ричарда Фитцгиббона III. Он был убит в той же войне, но почти 10 лет спустя, 7 апреля 1965 года. Там на стене этого мемориала значится еще три пары имен, где захоронены отец и сын. 39 996 из всех погибших во Вьетнамской войне были парни возрастом 22 года. 8283 из этих ребят было 19 лет. 33103 было по 18. 12 парням было по 17, пятерым 16 лет. Это те, кто погиб во Вьетнаме. Одним из тех, чьи имена записаны на стене мемориала ветеранов Вьетнама, был рядовой первого класса Дэн Буллок. Ему было всего 15 лет, и он погиб во время сражения во Вьетнаме. 997 имен — это люди, которые были убиты в первый день войны. И 1148 имен — это те, кто погиб в последний день службы, тогда, когда они думали, что войне конец, и они едут домой. Более 1000 человек были убиты в тот день, когда уже мечтали о доме. Мы все, невзирая на возраст и наше прошлое, ценим тот факт, что на той стене 31 раз указаны братья. Мы потрясены этой ценой. 58 267 смертей за десятилетний срок Вьетнамской войны. Жертва была огромной. За 6 недель во время одного сражения гражданской войны погибло то же количество солдат. 58 тысяч. Всего 1 343 812 человек отдали свои жизни, чтобы заплатить за нашу свободу. Еще 1 525 236 человек получили опасные для жизни ранения ради того, чтобы мы с вами могли гулять по улице свободы. Проходя по улице свободы, мы должны помнить, что она вымощена жертвами тех, кто отдал все, чтобы мы обрели свободу. Нам нужно пробудиться и осознать, что истинная свобода — это не

не делать то, что тебе заблагорассудится. Источник любой свободы можно найти только тогда, когда мы находим борца за истинную свободу Иисуса Христа. Библия говорит, что тот, кого Сын освободил, истинно свободен будет. Некоторые считают, что церковь ущемляет их свободу. Я не хочу ходить в церковь и не хочу спасаться. Я не хочу отдавать жизнь Иисусу Христу и не хочу читать Библию, потому что я хочу быть свободным, вольным человеком. Хочу делать все, что захочу. Им кажется, что церковь каким-то образом отбирает у них свободу. Она крадет их свободу. Но истина в том, что каждый в этом зале, рано или поздно, проходя по улице свободы, дойдет до улицы церкви. А на углу этих улиц должно быть принято решение. Ведь то, что вы считаете свободой, это не свобода. Мне не нужна церковь, не нужна Библия, не хочу морали, я хочу быть свободным во всем, что делаю. Но реальность в том, что получив такую свободу, вы все сильнее и сильнее будете отдаваться рабству греха и цепям зависимости. Когда вы идете по улице свободы, вам придется столкнуться с улицей церкви. И тогда ваша жизнь может измениться. Выбор за вами, решение за вами. У вас есть свобода выбора игнорировать церковь и крест. Но вы не можете отмахнуться от решения служить или не служить Господу. Взять или не взять свой крест. Иисус сказал: «И следуй за мной». На углу улиц церкви и свободы принимаются решения. Алкоголики, идя по дороге, якобы ведущие к веселью и свободе, в конце концов сталкиваются с улицей церкви. Там они встречают Спасителя, и они больше не алкоголики. Кто-то из вас был наркоманом, и вы шли по дороге свободы подальше от мамы, от папы, от всех, кто вас чему-то учил. Вы никого не слушали. И когда вы шли по улице свободы, слава Богу, до вашей гибели Бог позволил улицам свободы и церкви соединиться. Там вы увидели крест, вы увидели Спасителя. Люди в этом зале, которые когда-то были связаны наркотиками, но сейчас они уже свободны. Они оставили безнравственность благодаря крови Иисуса. И когда улица свободы встречается с улицей церкви, нам нужно принять решение. Я рад, что принял правильное решение. Я больше не под проклятием греха, потому что я принял решение на улице свободы и сказал: «Я отдаю свою волю, я подчиняю свою волю Господу». Церковь и свобода встретились, моя жизнь изменилась, я взял крест и последовал за ним. Я не в рабстве греха, смерть больше не имеет надо мной власти. Я принял решение на улице церкви и улице свободы. При пересечении улиц церкви и свободы у вас есть возможность получить полную свободу. Самое великое проявление человеческой свободы — это покорить свою волю воле Божьей. Я принял решение быть проповедником. Я ходил по тропинкам свободы и хотел держать жизнь в своих руках. Я хотел быть музыкантом. Возможно, у меня получилось бы, и я бы играл для высоких персон. Я играл на саксофоне и в колледже специализировался на музыке. Однажды я пришел на одно из служений Святого Духа. Я собирался делать что-то свое, идти своим путем, по своей улице свободы, но я встретил улицу церкви. Знаете, когда вы попадаете в хорошую церковь Святого Духа, то вы можете войти туда одним, а выйти совершенно другим человеком. Что-то в вас начинает сокрушаться, какие-то ваши мечты начинают умирать, ваше представление о том, кто вы и кем собираетесь быть, начинает подчиняться Богу, Божьим желаниям и Его воле. И когда улица свободы и улица церкви соединяются, то вы становитесь перед выбором. Вы либо бросаете беглый взгляд и продолжаете идти дальше, либо берете крест.
Вы не говорите Иисусу: «Ты следуй за мной, возьми крест и иди по моей дороге, а я пойду туда, куда хочу». На перекрестке этих улиц вы берете свой крест и говорите: «Моя воля — исполнить Твою волю. Не моя, но Твоя воля да будет». Это благословенное место. Я вспоминаю, как я плакал, когда Господь призвал меня проповедовать. Я думал, что я что-то теряю. Но крест — это знак прибавления, а не вычитания. Вы поняли это? Вместо того, чтобы забрать у вас, Господь добавляет вам что-то лучшее. «Я дам вам жизнь и жизнь в избытке». Некоторые говорят: «Я не буду служить Господу, потому что Он не позволит мне ходить на вечеринки, танцевать, красоваться своими драгоценностями». Нет, Он не заберет. Бог добавит вам настоящую жизнь. Он добавит вам радость. Он изменит вашу жизнь, и вы больше не будете нуждаться, потому что обретете Спасителя. Воскликните, если у вас была встреча на улице свободы и церкви. Вот что происходит, когда церковь пересекается со свободой. Я женюсь на ком захочу. Но потом вы попадаете на служение Святого Духа, и Дух Святой сходит на вас и говорит: «Можешь идти своим путем, тогда через пару лет встретимся на бракоразводном процессе. Или пойдем моим путем, потому что у меня есть та, настоящая, которую я приготовил для тебя». Вы должны решить. Вы должны решить. Вы не можете избежать момента выбора и решения умереть для себя. Не знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа? Это мое тело, делаю, что хочу. Вы на улице свободы, но рано или поздно, если будете продолжать приходить в церковь Святого Духа, она пересечется со Словом, и Слово спросит вас: «Знаете ли вы, что тела ваши — суть храм Святого Духа, живущего в вас, и вы не свои? Но вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших и в духе вашем, которые суть Божии». Богатый юноша встретился с Иисусом. Юноша был на улице свободы, а потом показалась церковь и Иисус. Иисус сказал: «Возьми свой крест и следуй за мной. Но сначала пойди, продай все, что имеешь, и раздай нищим». Раньше мне было его жаль. Читая эту историю, я думал: «Господь, разве нельзя было придумать что-то полегче? Все? Он богатый, в его руках сила, он может позволить себе все, что предлагает этот мир. Они богаты, молоды, у них власть, положение». Но Иисус говорит: «Отдай все». Поймите, кто любит эту жизнь, потеряет ее. Но кто потеряет жизнь, положит ее ради Господа, отдаст ему контроль над своей жизнью, тот обретет жизнь. И вот этот человек на пересечении улиц свободы и церкви. Ему надо принять решение. Иисус говорит: «Вот крест, возьми его, продай все, что имеешь, и следуй за мной». Раньше мне было его жаль. Однажды я написал на полях Библии: «Господи, надо было начать с 10%. Разве нельзя было начать с десятины? А потом уже требовать все». Но Иисус бьет по самому больному: «Отдай все». Господь сказал мне: «Я сделал это не потому, что был к нему жесток. Я сделал это, потому что полюбил его так сильно, что хотел дать ему все, что у меня было. Но я не могу отдать вам все, что у меня есть, пока вы не отдадите мне все, что есть у вас». Дело не в материальных ценностях, дело в вашем сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Что он потерял? Я уверен, что этот богатый юноша стал богатым умирающим стариком на смертном одре со своим богатством. Я могу слышать, как в его ушах эхом отражаются слова Иисуса: «Следуй за мной». Почему я отказался? Что даст человек за душу свою? Какая польза человеку приобрести весь мир, а душе своей навредить? Он мог бы сидеть в ложе во время проповеди Иисуса.
Но он отказался от этого. Он мог бы сделать филе из рыбы, которую поймал Иисус. Он мог бы пить воду, которую Иисус превратил в вино.

У него могло бы быть все. Его имя могло бы быть на основании небес. Он мог бы стать учеником Иисуса. Но вместо этого он сказал: «Я хочу мою свободу. Я отворачиваюсь от церкви и креста». Если вы сохраните эту жизнь, то она не принесет вам удовлетворения. Жизнь в соответствии с Писанием — это подчинение себя другим и Богу. Свобода, которую предлагает Иисус Христос, это свобода от страха и стыда, свобода от зависимости, свобода от мучений прошлого. На пересечении церкви и свободы соединяются воля Божья и воля человеческая. Вы можете идти сегодня по улице, даже на этом служении. Дух Святой привел вас в церковь. И Он хочет соединиться с некоторыми из вас, которые живут неправильно. Вы говорите: «Я свободен, я могу делать все, что захочу. Я жду чего-то особенного. Я собираюсь в колледж. Я пойду и буду делать, что хочу. Я собираюсь вкусить все блага этого мира. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вы можете решить такими и остаться, и не быть измененными церковью и крестом, но это не приведет вас к свободе. Все изменится тогда, когда вы примете Слово Божие как истину. Знак на углу улиц свободы и церкви гласит: «Следуй за Иисусом». После взрывов 11 сентября 2011 года разбирали завалы. 2996 американцев погибли. Когда рабочие очищали место завала, то нашли 7-метровый стальной фрагмент здания и были изумлены. Это был 7-метровый крест. Он стоял, как вы его сейчас видите. Он был сделан из стальных труб. Он был побит и помят, но он стоял. Он стоял, как бы говоря: «Ад набросился на меня всеми силами, но крест по-прежнему непобедим». Этот крест стоял посреди руин, посреди разрушения. Он стоял там и по-прежнему стоит. Недавно решили построить парк-музей памяти 11 сентября в Нью-Йорке. И 4 атеиста были очень оскорблены тем фактом, что частью этого музея будет крест. Эти люди начали процесс против нации. Там они говорили, цитата: «Когда мы смотрим на крест, то ощущаем рассеянность, депрессию, головную боль, скованность ума и раздражение». Я подумал, так и бывает с дьяволом каждый раз, когда мы переживаем личное 11 сентября. Мы истекаем кровью, мы избиты, но крест стоит непобежденным. Я все равно верю, я все равно с Иисусом. Крест сделал меня победителем. От этого у дьявола раздражение, депрессия, головная боль и все остальное, что я только что прочел. Эти четверо подали иск, в котором говорилось, цитата: «Занесение креста в музей памяти будет оскорблением каждому выжившему атеисту». Я думаю об улицах свободы и церкви. Может быть, на пересечении этих улиц, как крест стоит, сам Бог и спрашивает: «Америка, ты свободна?» Я благодарю Бога за свободу даже тех людей, кто не верит в то, во что верю.

Я хочу, чтобы они имели свободу выбора в том, как поклоняться. Не заставишь всех любить Иисуса. Мы и не сможем, даже если бы и захотели. У каждого есть право выбрать, веру или нет. Но нам стоит задуматься. Возможно, этот крест остался стоять, чтобы сказать нам: «Возвращайтесь к кресту». Когда вы идете по улице свободы, вы даете новые определения тому, что такое брак, мораль и аморальность. Да, аморальности или нет, есть свобода, мы свободны, живем как хотим. Бывает ли им стыдно, когда они совершают мерзости? Они даже не краснеют. Мы не краснеющее поколение. Нам нужно, чтобы улица свободы встретилась с улицей церкви, и тогда крест Иисуса Христа будет поднят высоко. Людям Америки нужно вновь повернуться к Богу. Для иудея крест — это камень преткновения. Для Елена — безумие. Но для истинно верующих это сила Божия ко спасению. Я так благодарен сегодня. Я хочу сказать, что крест, пройдя все испытания, по-прежнему неизменен, непобедим, неустрашим и непобедим. И когда все вокруг падает, одно, что будет стоять, это крест, слово и имя, которое превыше всякого другого имени. Имя Иисуса. Если вы встретились с Ним на улицах свободы и церкви, воздайте Ему хвалу за силу крови и креста. Где бы мы были без креста? Спасибо большое, что смотрели эту программу. Я верю, что вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то посмотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой. Скажите: «Господь Иисус, мне нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто произнесите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Приветствую вас, друзья. Рад вас видеть снова здесь. Сегодня хотел бы пообщаться на такую вот тему. Дозволительно ли вообще христианину быть богатым? Вот с точки зрения Бога, с точки зрения вот принципов христианства, это вообще можно христианину быть богатым? Или он должен быть обязательно вот там нищим, прям вот, как вы считаете?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Ну, действительно, вопрос актуален, потому что многие христиане, вспоминая историю о богатом юноше, как-то складывают такое ощущение, что Иисус Христос якобы осудил богатого юношу за богатство. Ну и, конечно же, смущает многих христиан вся вот эта история в целом.
3: Хотя, с другой стороны, есть примеры обеспеченных и успешных людей, которые тоже неплохо жили и с Богом общались и дружили. Поэтому вопрос точно актуальный. Но еще есть тема богатства, а есть тема успеха финансового. Я думаю, что это тоже разное немного.
4: Ну, в другом месте Писания написано, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому, наверное, позволительно или дозволительно быть богатым. Вопрос, насколько это полезно для верующего человека.
0: Ну, вот с этого вопроса, наверное, как раз и дальше пойдем. Потому что вот в нем я слышу такую нотку, что ну, оно-то как бы вроде как не запрещено, но только тебе это принесет один вред. Я думаю, люди богатые, считающиеся христианами, быстро не согласятся.
4: И правильно сделают. Я же не сказал, что я тоже с этим согласен. Я просто сказал, что есть такая точка зрения, и для кого-то богатым будет полезно быть, а для кого-то будет не полезно.
0: А в чем тогда разница? Где критерии вообще полезности, неполезности? Кому?
4: Ну вот, давайте попробуем.
2: То есть каждый человек сам для себя решает, стать ему богатым или нет? Я думаю, что проблема не в этом.
0: Ну, если я, допустим, для себя решил, что мне полезно быть богатым, что я тогда для этого делаю? А я вот не очень богатый, да, не чувствую себя богатым. Я тогда, значит, должен просто все бросить и заняться целенаправленно так вот.
2: Но многие христиане иногда произносят фразу «Бог мне не дает богатства», наверное, потому что во мне есть какие-то черты, которые вот как-то, может быть, сломят мое христианство или помешают каким-то образом моему христианству.
0: Ну, то есть, получается, это зависит от характера человека.
2: Но люди оправдывают себя таким образом. Бог мне не дает. То есть, если бы я был бы идеален, то Бог бы мне дал.
4: Ну, есть такая вот действительно точка зрения, и в этом есть смысл, что некоторые люди не имеют богатства, и как бы Бог им не дает. Потому что если бы они были богаты, они бы не справились с ним. То есть на самом деле богатство дает больше возможностей, но оно дает больше искушений и больше испытаний. И человек, обладающий большим, ему ну, сложнее, грубо говоря, с этим справиться. Но есть другая сторона этой медали. Многие говорят, Бог не дает мне богатства, а на самом деле со своей стороны совершенно ничего не делает, чтобы изменить что-то в своей ситуации. Ну вот жизнь вот такая, да? Но для того, чтобы сделать шаг к лучшему материальному состоянию, нужно пойти на какой-то риск, нужно изменить привычное положение вещей. И многие соглашаются, лучше пусть останется так, чем будет какая-то неопределенность. Поэтому не всегда здесь Бог не дает.
3: С другой стороны, у каждого из нас есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. И церкви мы их стали видеть реже и в круге общения нашего.
4: Да.
2: Ну, или есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, при этом становится всем понятно, что ну, они точно не бизнесмены, или они не могут управлять финансами, временем или чем-то другим. И видно, что действительно Бог сдерживал этого человека, он не давал ему богатства, но он сам для обогащения своего делал все возможное.
0: То есть получается, мы сейчас вот разделили, у нас есть категории, что, во-первых, определенные способности у человека должны к этому быть. И мы, в принципе, и в мире смотрим, даже среди нехристиан и людей, не исповедующих какую-либо религию, тоже же не все бизнесмены. Да. Кого не спросить, сейчас мало кто откажется от того, чтобы иметь лишние деньги. Вот. Мало кто скажет, я не хочу быть богатым, вот, и при этом как бы быть честным с самим собой.

0: Ну, не каждый из них богат. Значит, получается, их способности играют в этом немалую роль. Это одна сторона вопроса. И я понимаю, что среди христиан она как бы, ну, они ничем не отличаются вот в этом вопросе возможностей своих от других людей. А другая сторона вопроса, это, я так понимаю, со стороны Бога уже. Хочет ли Бог, чтобы мы были богаты, как христиане, или нет? Какую начнем? Ну, с первой, в принципе, там более-менее понятно. Либо ты умеешь распоряжаться, либо ты успешен, либо нет. Кто-то может еще этому научиться, у кого-то этому природный дар, а кого-то учи, не учи, все без толку. А вот с точки зрения Бога, как вы считаете?
1: Господь создал людей по образу и подобию своему, написано. Он был Творцом. Ему близка тема, когда люди берут в свои руки что-то, начинают творить, придумывать. И я думаю, что эта проблема с детства идет. Когда говорят, ты выучишься, пойдешь работать, будешь зарабатывать свои деньги. Ты кондитер, ты еще кто-то. Угу. И многие решают, что всю жизнь они должны быть, ну, в той области, куда их направили, с той зарплаты. Вопрос мышления здесь будет. Угу. Я думаю, что Бог сказал бы, друзья, у вас впереди вся жизнь, вы талантливы, вы интересные люди, вам нужно себя развивать.
2: Ты можешь больше, да?
1: Да, я думаю, что он такой.
2: Ну вот смотрите, Иисус Христос жил в такой культуре, где богатство, в принципе, считалось благословением.
0: Ну, да.
2: Если нет богатства, то, наверное, Бог отступил от человека. И в Ветхом Завете мы много библейских отрывков найдем, где читаем, что рядом с благословениями, Божьими благословениями, речь идет о богатстве. То есть из Ветхого Завета делаем вывод, Бог не против богатства.
3: Но интересно, что Христос разрушал вот это мировоззрение, что если ты богатый, ты обязательно Божий, и если ты бедный, то ты, значит, грешник. Вот он шел против этого, он всячески показывал, что это не обязательно должно быть так. Это, угу. Так может быть, да, но это совершенно не обязательно.
2: Ну, может быть, это разные вещи. Да, действительно, я согласен, Христос разрушал этот миф, наверное, который существовал тогда. Но, тем не менее, сам факт того, что Бог говорит, я тебя благословлю, и ты будешь богат, говорит о том, что Бог не против богатства.
3: Да, я согласен с этим. Потому что, когда мы смотрим, вот Артем уже сказал о творении, когда мы смотрим на творение, мы видим, что Бог Адам и Еву создал. Он какими их создал? Вот до грехопадения. Они были богатыми или бедными?
0: Интересный момент. Ну, у них был весь мир, в принципе.
3: Да, поэтому... им хватало. Дело в том, что им хватало. Да, и они, наверное, не задавались этим вопросом. Но точно у них не было материальных проблем. Ну, так, если вот на наш мир перевести. Поэтому я думаю, что Бог не против, когда у человека нет материальных проблем. Это хорошо.
2: Но тем не менее, вот посмотрите, очень часто, когда мы говорим о христианстве, о христианской жизни, есть такой момент, как аскеза.
3: Да.
2: И не разделяют. Если это священнослужитель, он не может быть богатым. Если священнослужитель богат, то люди уже относятся к нему совершенно иначе. Они уже не видят в нем Божьего человека. И вот это пограничное состояние в умах людей, оно заставляет смущаться. Так все же. В Ветхом Завете, возможно, позволялось, или Бог был не против, а в Новом Завете теперь получается, что Иисус против. Он не был богат.
1: Вся проблема, я думаю, заключается в отношении человека к этим финансам. То, что они есть, это уже неплохо. Значит, есть благословение, значит, есть силы для того, чтобы трудиться. Но когда они приходят, начинаются трудности, начинаются испытания, потому что ты начинаешь себя по-другому ощущать, когда у тебя есть деньги. Ты начинаешь смотреть на людей по-другому, и Господь предостерегал именно вот от этого момента, я думаю. Не от самих финансов.
0: Это то, собственно, что стоит в центре нашего цикла. Это благословение или это лишние соблазны, вот, и иметь финансовый успех?
3: А можно я прочитаю текст из Библии? Молитва Божьего человека, вот как он себя вот воспринимает в контексте этого вопроса, и что он просит у Бога. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». И вот дальше. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Две крайности, да, нищета и богатство.
0: Наверное, этот человек осознавал свои слабости тоже, потому что у каждого из нас они есть. И если я понимаю, например, что дай мне быструю машину, я разобьюсь на ней. Поэтому мне нельзя быструю машину. Мне надо машину, которая будет ездить медленно, чтобы я целее был. Вот. Он, наверное, тоже понимал, что если у него будет много денег, он начнет их неверно использовать. А если будет мало, то, может быть, разочаруется в Боге или в, еще в чем-то, я не знаю.
2: Но, тем не менее, автор этих слов был богатым человеком.
3: Но многие просто не осознают вот этих двух опасностей. Опасностей забыть Бога, когда у тебя все хорошо, да, и опасности, ну, впасть в нищете, впасть в другие, как бы, грехи для того, чтобы добыть себе элементарное пропитание, да?
0: Ну, я так понимаю, что когда Христос вообще призывал людей оставить все и последовать за Ним, в том числе вот вы начали с богатого юноши, когда Христос ему сказал, вот все, что имеешь, раздай нищим и приходи, следуй за Мною. Я думаю, не стоял даже вопрос богатства как такового, хотя вопрос для этого юноши именно так стоял. Но с точки зрения Христа, ведь Бог, создав человека, Он дал ему и эту землю, и те ресурсы, которые на ней есть, и жизнь, и здоровье, и все остальное. То есть Он наделил его способностями, в том числе и быть богатым. Но чье оно в итоге? Принадлежит ли это человеку? Или человек только некий управляющий, если так можно выразиться, да? Бог хозяин этой земли, а человек управляющий. Принадлежит ли нам то, вот, что мы имеем? Особенно, когда люди говорят, вот Бог мне там не дал богатство, да, или наоборот, Бог благословил мой бизнес, и у меня теперь есть достаток определенный. Принадлежит ли это нам? Это наша заслуга?
2: Наверное, рядом с Иисусом Христом тогда были разные люди, и проблемой одного действительно было богатство, проблемой другого что-то другое, соответственно. И именно вот в этом богатом юноше Иисус увидел человека, не способного правильно распорядиться тем, что у него есть. Угу. Это была его слабая сторона.
1: Я могу согласиться, думаю, тема сердца, что ты чувствуешь внутри, какие ты имеешь ощущения. Но это тема возрастания твоего. Если ты слаб, если ты зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц или 5, и тебе вдруг дают 500 или миллион, ты, ну, наверняка я такого человека увижу в нормальном виде. Я не знаю, что с ним станет. Постепенно? Угу. Немного?
2: Ну, а давайте вот поразмышляем, что было бы с богатым юношей вот при его состоянии, которое зафиксировал тогда Иисус Христос, если бы у него осталось все богатство, но оно у него и осталось. Что с ним дальше произошло? Но явно это богатство его сковало. Оно не давало ему свободно жить, свободно мыслить, вообще правильно распоряжаться он не мог собой уже в этих обстоятельствах.
0: По поводу правильно распоряжаться, здесь вопрос на самом деле спорный, потому что если он достиг какого-то финансового успеха, то он, наверное, человек не глупый был. И умел распоряжаться чем-то. Когда он приходил ко Христу, и Христос ему говорит, ты заповеди соблюдаешь? Он говорит, ну, как бы да. И это не значит, что он был жадным человеком совершенно. Нам про это ничего не говорится. Вполне возможно, что он и бедных, и нищих не ущемлял. Вот. Но Христос просто потребовал от него немножко больше, чем он был готов отдать.
2: Близкие исследователи говорят, что богатый юноша, он не мог заработать этих средств, потому что современники Иисуса Христа, это были люди, которые, как правило, богатство получали по наследству.
0: И, это что же неплохо?
2: Неплохо, конечно, да, и сейчас неплохо. И, соответственно, он, не заработав эти деньги, так их полюбил сильно, что не мог расстаться. А получается, что в общении с Богом человек готов с чем-то расставаться. Но это не обязательное условие.

0: это состояние, когда человек готов.
1: А как понять, я готов сейчас или нет? Можно говорить, что я готов. Любой алкоголик скажет, да что вы, я зависимый, да нет, никогда ни в коем случае. Курить, да я вот сейчас прямо докурю и брошу. То есть проблема заключается в том, что человек не может реально оценить свое состояние, готов он или нет. И поэтому Господь подкидывает иногда нам для решения некоторые вопросы.
0: Ну вот как этому молодому человеку
1: подкинул. Как молодому человеку. Я думаю, если бы он сказал, да, Господи, в этом есть какое-то зерно, и начал бы работать в этом направлении, Господь бы восстановил его богатство, скорее всего, потом. Угу. Если бы человек проявил в этом направлении себя, я готов отказаться от него.
2: Ну вот с историей вот с этим юношей мы привыкли зацикливаться все на богатстве, но на самом деле у каждого у нас есть, наверное, то, с чем нам будет очень тяжело расстаться. У кого-то это богатство, у кого-то что-то другое. И если Бог поставит такую цель, Он всегда найдет вопрос для человека, на который человек ответит вот так, как юноша растеряется и скажет, и все, да. Поэтому не обязательно тут речь идет только о богатстве, да. Здесь действительно вот эта мысль, что Бог на первом месте, но юноша думал, что у него Бог на первом месте, а Христос просто ему показал, что на самом деле далеко не на первом, и вообще богатство здесь в этой истории не ключевую роль играет, вот, на мой взгляд. А вот если вернуться к вопросу, все, что мы имеем, оно наше, да, или мы здесь вот управители, вот я тоже прочитаю, если можно, книгу «Бытие», когда Бог только создал человека, 1 глава, 28 текст, написано, что Он их благословил, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами и так далее. То есть получается, что создал-то все Бог, а им дал для все-таки, наверное, больше как управителям, больше, наверное, как управляющим. Вот вы должны были наполнять вот это, обладать, владычествовать. Вот эти все вот эти глаголы, они показывают, что люди имели широкий спектр действий, да, но себе присвоить все это они не могли. Угу.
3: Таким вопросом, ну, таким образом мы понимаем, что Бог-то заботится о становлении, наверное, нашего характера в первую очередь. Раз Он дает нам что-то для управления, а потом в один момент говорит так, вот я тебе дал, ты как-то это развил, молодец, хорошо, а теперь отдай. И ты сидишь такой, погоди, ну ты же мне дал, извини, ты не хозяин. Я тебе дал, ты развил определенные черты своего характера, теперь отдай, развивай другие черты своего характера. А те, кому ты дашь, я уже с ними отдельно буду работать, это опять уже не твоя забота. Да? То есть получается, Бог ведет себя как хозяин огромного предприятия, когда Он назначает одного человека на одну должность, другого человека на другую должность и дает им соответствующие инструменты для той должности, на которой они назначены. Вот. И если один финансовый директор, ему нужно заключать договора, он дает ему права, дает ему какие-то суммы для того, чтобы он имел возможность. А другой сегодня, ну, не знаю, какой-то там уборщик или простой менеджер, который от телефона не отходит. И все. Значит, тебе нужен телефон, и не больше. Когда посмотришь на это, стоит вопрос. А мы... Мы вообще готовы ли подчиняться Божьему управлению? Или мы бунтуем, когда Он решит нас перевести из одного отдела в другой, вот в своей компании, если так можно выразить?
0: А если еще и зарплата понизится при этом?
2: Да. Очень часто бунтуем.
3: Но да. если в нашей обыденной жизни, если мне не понравится управление, я могу сказать так, извините, я увольняюсь, я пойду там, то пойду в другую компанию, там мне предлагают более выгодную должность, более выгодную зарплату, или вообще свое дело открою, буду сам себе хозяин. То с этой земли-то куда я сойду?
2: Ну вот, вот этот бунт, он чаще даже связан не столько с материальным благополучием, сколько с самооценкой, с самовосприятием себя. Да, я был кем, а теперь, да, или, ну, такое на самом деле бывает, но не так часто, люди чаще всего, не дорастая до кого-то, кого они хотят, вот, кем они хотят стать, они вот себя унижают, сами себя вот воспринимают меньше. Здесь важно понять, что вот еще один такой момент, мы его не коснулись, ведь есть еще такой фактор, как на все воле случай. Кто-то действительно не становится богатым, потому что он ленится, а кто-то не становится богатым, потому что вот волей случая так вот не распределились. Мы понимаем, что за этим стоит, и Бог за этим стоит, но вот внешне, то есть внутренне, оно вот так воспринимается, волей случая. Да? Но главное, чтобы ты понял, что у тебя есть свое жизненное предназначение, и вот в каком бы своем жизненном предназначении ты себя бы, ну, не видел, надо понимать, что это твою значимость не делает больше и не делает меньше. В глазах Божьих ты одинаково ценен. Одинаково ценен. И это очень важно. Когда мы это понимаем, тогда мы легче принимаем то положение, финансовое в том числе, в котором мы оказались. Вот, в контексте там, боли и случая, в контексте того времени или той семьи, в которой мы родились, тех возможностей, среди которых мы оказались.
1: Угу. Я стараюсь обычно со стороны смотреть на все эти вещи. Если ты спустился, и почему-то у тебя не заводится сегодня машина, ты выезжаешь, опаздываешь, нервничаешь, и потом смотришь и думаешь, а может быть, в этой аварии должен быть я? И по воле случая Бог уберег меня от этого вопроса. Если смотреть на жизнь и на финансы, научиться это уже проще. Понятно, что есть детки, которых нужно кормить. Понятно, что есть обязательства финансовые, которые нужно выполнять перед государством, перед домом. Но если ты понимаешь, что все это временно, и это не самое главное в твоей жизни, то гораздо проще будет смотреть на это.
0: Ну, Дмитрий интересную мысль сказал. Напрашивается вывод, или у каждого человека должен напрашиваться вывод, если Бог допустил, чтобы в моей жизни было столько и что-то конкретное, это может сделать меня счастливым.
2: В этих обстоятельствах я могу быть счастливым.
0: Да. Но наша проблема заключается в том, что критерии счастья мой частенько отличаются от критерия счастья Божьего. И в этих обстоятельствах мы очень недовольны и к Богу так относимся. Господи, ты не даешь мне то, что мне нужно для моего счастья. А Бог говорит, да подожди, ты счастлив можешь быть с тем, что я тебе даю. Но мы продолжаем упираться, и вот в этой дискуссии с Богом зачастую происходит разочарование у нас.
3: Получается, счастье зависит не от того, что я себе представляю, а от того предназначения, которое в глазах Божьих мы должны выполнить. И если мы выполняем то предназначение, на которое Он нас здесь поставил, вот тогда мы действительно будем полноценно жить и счастливы в том числе.
0: Да, Писание говорит о том, что благополучие человека не зависит от изобилия его имения. Соответственно, если не зависит...
2: Жизнь там написано.
0: Жизнь человека, да-да-да. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Жизнь должна быть счастливой. И получается конфликт вот этот с Богом. Это же претензия, по большому счету. Почему ты ему дал, а мне нет?
3: Тогда вопрос вдруг резко меняет вообще свое направление, потому что получается, что вот то, что мы поставили изначально, дозволительно ли христианину быть богатым, оно-то в принципе да, но вопрос нашего отношения не столько уже к богатству стоит, не столько к финансам, сколько вопрос нашего отношения к самому Богу. Что мы ставим на первое место? Мы ставим на первое место наше стремление быть финансово независимыми или быть богатыми, или успешными, или еще как-то, или волю Божью. Но как узнать о воле Божьей вообще в том, чтобы я, конкретно я, был богатым или нет?
0: Да просто мы думаем, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть богатым. Вот в этом ошибка человека. А Бог смотрит на нас и говорит, не обязательно. Богатство, оно может сделать тебя счастливым, но тебя может счастливым сделать и что-то другое.
1: Я вспоминаю одну женщину в путешествии в Таиланде. Она давила сок. Стояла на базаре, на рынке и выдавливала сок. Мы видели ее каждый раз, когда она проходила. Когда мы проходили мимо этого места, с 8 утра, наверное, часов до 9, до 10 вечера. Вы знаете, она всегда улыбалась. Я не думаю, что у нее были большие финансы, но... Вот это удовольствие от жизни и от того дела, что она делает. Она чувствовала, что она приносит доброе. Я думаю, что это очень важно для нас сегодня. Чувствовать, что мы что-то делаем доброе и получаем от этого наслаждение.
2: Угу. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, и кто вот нашел себя, нашел свое предназначение и понимает, что тем вот малым, что он делает, он служит обществу, в котором он живет.
1: Угу. С другой стороны, можно в кафе наблюдать.

0: недовольных официантов, которые я только начинаю свою карьеру, я только начинаю трудиться, и у меня какие-то копейки платятся. Я не хочу так жить, мне нужно срочно стать директором ресторана.
1: Ну, это неплохо, что у него есть стремление.
0: Плохо отношение, которое он к этому имеет. Чтобы стать директором ресторана, тебе нужно много.

желает, чтобы мы были успешны, но только вот его видение успеха это, и его видение счастья – это полноценный человек с полноценным характером, который будет уметь жить как и в скудости, как говорил апостол Павел, так и в достатке, и в богатстве в каком-то. И когда ты умеешь себя вести, умеешь жить, умеешь управлять теми ресурсами, которые Бог тебе дает, большими или малыми, то вот в этот момент ты действительно начинаешь быть счастливым, и в этот момент ты действительно исполняешь Божье предназначение. Вот. Поэтому не в количестве, а вот в отношениях к средствам и в отношениях к Богу получается человек. Спасибо, друзья. Продолжим в следующий раз. У нас есть еще много тем.

0: Мы, родители, хотим, чтобы наши дети успешно развивались, приобретали новые знания, осваивали новые навыки. А дети хотят играть. Возможно ли совместить наши желания? Можно ли в погоне за развитием ребенка причинить ему вред? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева.
1: Здравствуйте.
0: Диана, скажите, с одной стороны говорят, не лишайте ребенка детства, а с другой стороны, детство – лучшее время для обучения. Что же делать?
1: Конечно, мы можем и обучать ребенка, дать ему возможность играть, совместив обе деятельности вместе, что и подразумевает, собственно, методика обучения детей дошкольного возраста. Я бы хотела отметить важность все-таки игры для дошкольника, поскольку психологами признано, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольника – это игра, игровая деятельность.
0: То есть это нормально и хорошо, что дети
1: хотят играть. Это здорово, потому что именно через игру ребенок в этот период своей жизни развивается. Во-первых, социально, потому что у него есть возможность играть с другими детьми. Они устанавливают определенные правила игры, которым нужно подчиняться. Здесь мы также регулируем, да, рамки поведения ребенка, и ребенок учится себя правильно вести, не нарушая правила поведения. Да. Он расширяется кругозор ребенка, потому что ребенок играет в разные профессии. Содержание игр может быть совершенно разным. Обогащается его словарный запас, название профессий, название этих предметов, с которыми он взаимодействует. То есть здесь развивается и речь ребенка в том числе. Развивается интеллектуально, то есть и интеллект ребенка может развиваться, если он, допустим, играет в какую-то игру и при этом имеет возможность пересчитать, да, эти предметы какие-то, если взрослый, или назвать цвета, или назвать формы. То есть взрослый может еще тут задавать вопрос и регулировать и игру ребенка. То есть тут происходит всестороннее, абсолютно всестороннее развитие. И учитывая эту потребность ребенка, педагоги еще их обучают различным видам тоже занятия происходит в детском саду и по развитию речи, и по математике. Все это происходит через игровые моменты, включая игры, физминутки и так далее, чтобы ребенок мог...
0: То есть нужно максимально в обучение ребенка-дошкольника включать игру. А хорошо ли использовать различные гаджеты для обучения ребенка? Вот они же как раз там через игру все это делают.
1: Дело в том, что ребенок дошкольник, особенно ребенок раннего возраста, он познает окружающий мир через деятельность. Различные обучающие там мультфильмы, да, сейчас их много, пусть они длятся и по 5 минут там, и так далее, или какие-то развивающие игры на планшетах, они не дают возможности ребенку познать в деятельности окружающий мир.
0: Но там ведь порой нужно там этого щенка там накормить, его надо погулять, он заболел.
1: Ну, это подменяет реальность.
0: Он все делает через кнопки, а не так, как это в жизни?
1: Да,
0: это
1: а у ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, он развивается через деятельность. Ему надо потрогать, тогда он будет развиваться полноценно. То есть его потребность такова, и она не удовлетворяется полноценно, когда мы делаем им с гаджетами, да, планшетами, телефонами и так далее.
0: То есть он должен осуществлять действия в реальности, а не в виртуальном.
1: Да, конечно, мы подменяем вообще реальный мир, давая ребенку в руки телефон. Вообще до 3 лет не рекомендуют ребенка знакомиться с планшетами, даже если это и мультики обучающие. А после 3 до 6, да, там вводятся определенные рамки, а после 6 рекомендуют вообще этот процесс контролировать. Но лично мое мнение как психолога, я считаю, что ребенка надо через реальность больше развивать, через конкретные виды деятельности, которые в доступе. То есть,
0: вот, конечно, хотелось бы как раз, чтобы вы поделились теми методиками, теми способами, которые могла бы даже мама любая применить у себя дома, если она хочет обучать и развивать ребенка.
1: Методик очень много, и просто для этого необходимо вообще образование педагогическое для того, чтобы владеть этими методиками, на мой взгляд. Потому что все-таки программа детского сада подразумевает поэтапное развитие ребенка. От раннего, да, детства к дошкольному. От того, когда мы начинаем владеть предметным миром, до обучения звукобуквенному анализу, да, в 6 лет. И все это насыщенный период развития ребенка определенным программным содержанием. И поэтому здесь люди обучаются методике преподавания математики через игру, развитие речи через игру и другие виды деятельности. Uh-huh. Поэтому на сегодняшний момент, поэтому это классическая как бы педагогика, она существует и есть. Конечно, есть также различные методики обучения чтения по системе Никитина, Зайцева, Скобовича, интеллектуального развития детей, uh-huh. которые тоже ориентированы на дошкольников, но я бы не стала их брать за основу, да, как основное занятие ребенка на развитие интеллекта. Все равно должна быть база дошкольная. А вот если ребенок берет еще какие-то интеллектуальные задания по uh-huh. вот этим всем методикам, то нам можем дать это дополнительно. Опять зависит от возможности ребенка.
0: А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы, например, уже от рождения вокруг кровати ребенка висели нарисованные буквы, слова какие-то простые?
1: Я думаю, что в этом ничего плохого нет. В доступе визуальном ребенку все это может находиться, видеть, uh-huh. он может задавать вопросы. Однако учить его как в школе, в раннем возрасте, наверное, это не соответствует его возрастному развитию.
0: Потому что вы имеете в виду посадить его за стол, да?
1: Да, там, и начать учить, времени, вот да, эта вот буква такая, такая, да, запомнить, uh-huh. запоминать механически. Да, он может запомнить. Но есть множество детей, которые с раннего возраста умеют читать, и приходя uh-huh. в школу, они начинают, и даже лучше, чем их сверстники, но они не понимают, например, содержание текста. Uh-huh. То есть они могут знать буквы, но не понимают, что такое звук, и не могут выделять. То есть эта методика должна быть, и она дается с 6 лет в детском саду, когда мы отличаем звук от буквы. И содержание текста. Или, например, он может считать до 100, но не понимает соотношение между числами. То есть вот такие вот пробелы существуют. И вот это как раз-таки проблема, наверное, не соответствует методике возрастному уровню ребенка. Это сейчас встречается в частных центрах. Такое бывает. Поэтому педагог, которому вы даете ребенку, нужно знать, да, по каким методикам, как он работает все-таки.
0: Когда, чему и как стоит начинать учить ребенка?
1: Да, вот такой момент я еще просто хотела uh-huh. сказать, что в раннем возрасте все-таки, когда мы можем вывешивать буквы, да, это хорошо, что он спрашивает, но лучше всего дать возможность это делать через игру. А в 6 лет, когда уже созреет, скажем так, ребенок и его головной мозг для того, чтобы отличить звук от буквы, и в программе детского сада это предусмотрено, мы тогда уже потихонечку начинаем его обучать звукобуквенному, да, анализу и далее чтению.
0: А вы сказали, через игру, что через имеется в виду?
1: Методика, когда педагоги на своих занятиях, например, угу. занятие начинается, называется так, путешествие, там, допустим, на Зеленую Полянку. Uh-huh. И вот они там садятся в паровозик, они играют, да? Дети uh-huh. садятся, отправляются в путешествие, там дается какая-то физминутка тоже в игровой форме, приходят uh-huh. на эту полянку, начинают пересчитывать там цветочки, грибочки, называть их цвета. То есть вот здесь. То есть мы через игру uh-huh. решаем
0: учимся.
1: Еще какой-то да, навык
0: да,
1: обучения. Еще даем,
0: счета,
1: да, счет, да. Ну, все в пределах там, какого-то числа определенного, да. Узнаем цвета и какие-то соотношения, может быть, название этих цветов, да, uh-huh. зависит от того, какие задачи педагог вообще ставит на своих занятиях. Этих задач может быть очень много, на самом деле. И, соответственно, методов тоже существует очень много.
0: Но, в принципе, мне кажется, это на самом деле доступно и любой маме, когда она идет с ребенком на прогулку или да. еще что-то. То есть, чем больше ты именно разговариваешь с ребенком, общаешься, да, я не знаю, там, в саду, когда вы сажаете цветочки, их можно считать правильно, цвета их.
1: Трудовое воспитание, да, это тоже одно из приоритетных направлений. Все-таки, когда ребенок знакомится с объектами природы и учится с ними, их там сажать эти цветы или наблюдать за ростом растений.
0: Ну и здесь же он одновременно может учиться и математике, например, да, вот.
1: То есть, примерно,
0: так понимаю, как можно
1: суть,
0: больше с ребенком
1: суть,
0: вот, разговаривать.
1: Суть обучения, даже, да, суть обучения выбор. В том, что мы не просто вышли на прогулку, допустим, гулять, но это говорю
0: да,
1: про детский сад.
0: Да, ребенок играет в песочнице, а мы звоним по телефону, вот если мама
1: это,
0: гуляет.
1: Ну, а я говорю, да, допустим, если перенести на детский сад, тоже, да, у каждой прогулки существует структура, она тоже имеет обучающий характер, где ребенок, первое, это подвижная игра, угу. наблюдение и какая-то беседа. То есть это не просто дети предоставлены сами себе, они где-то там ходят, а воспитатель стоит с телефоном, это, конечно, неправильно, не педагогично. Воспитатель контролирует все равно, деятель включается в деятельность детей и проводит наблюдение за объектами окружающей среды. Если это осень, да, какое-то времени года, он uh-huh. заводит беседу, смотрит, какие изменения в природе происходят осенью, называет, да, эти изменения, что листопад, что меняется погода, что становится пасмурно, что ветрено, что холодно, идет дождь. Дети все это запоминают. Какого цвета листья бывают, что они
0: какой,
1: опадают.
0: Какое
1: что...
0: время года сегодня?
1: Листопад.
0: Как называется месяц
1: да.
0: сегодня? Да?
1: Листопад,
0: какой
1: все это можно охватить на прогулке. В то же время потом организовать подвижную какую-то игру с детьми, чтобы им можно было подвигаться, да, побеседовать. То есть это не просто предоставление ребенка самому себе, мы вышли на улицу и делай, что хочешь. Нет, это организованная прогулка, которая имеет тоже какой-то развивающий характер.
0: Мне кажется, все это должно относиться и к прогулкам ребенка с мамой. Она тоже должна быть содержательной.
1: Зависит, да, от мамы, хочет она ли вкладываться, в развитие ребенка, то да. Это определенные, опять же, силы, время и желание помочь ребенку развиваться. Конечно, любая мама это тоже может делать.
0: И именно так мы, получается, и будем обучать своих детей, да? Той же математике легко очень обучать в быту, на прогулке, да, в играх вместе с ним. И, в общем-то,
1: нужно не забывать,
0: окружающий мир познавать.
1: Принцип обучения все-таки строится от простого к сложному.
0: Да, конечно.
1: Нельзя ребенку раннего возраста учить читать все-таки, потому что он еще играет, ему хочется играть. И из моего опыта, из моей практики, дети, которые начинали рано обучаться к началу школьного обучения, теряли всякий интерес к школе, потому что для них это вообще, для них в раннем детстве, или вообще в дошкольном, это неинтересное занятие сидеть и учиться. Просто чтению, я не знаю, там, по каким методикам, но суть такова, что учиться им неинтересно. И когда они приходят в школу, для них там ничего нового нет, их ничто не привлекает, и они наигравшись, начинают там играть. То есть вот те дети, которые мне разрешали в песке, да, поковыряться там что-то, иногда даже его попробовать.
0: А заставляли учиться?
1: А потом он вырастает, он все равно эту потребность не удовлетворил, все равно это сделал. Лучше своевременно, да, все делать. Поэтому я и говорю, что существует опасность раннего обучения в том, что все должно быть своевременно. Конечно, есть дети вундеркинды, дети гениальные, которые в 3 года могут там большие числа складывать и обладают могут выучить несколько языков. Но опять это тоже редкие случаи и тоже зависит индивидуально от каждого ребенка, от его возможностей. Мы отталкиваемся всегда от возможностей ребенка.
0: А может быть, тот ребенок может просто потому, что родители что-то интересное с ним делали, а я, если это сделаю со своим ребенком, мой тоже так сможет.
1: Нет,
0: можно развивать интеллект?
1: Конечно, развивать интеллект можно. Существуют различные методики развития интеллекта. Одни из них это я работаю сама, даю дисциплину такую школу развития интеллекта для дошкольников. Я использую игры на развитие интеллекта Воскобоевича. Разные вкладыши, где мы собираем там соты, там доски, там он дает тоже, я к 6 лет детям ввожу обучение чтению, и они там пропевают эти буквы, то есть методики бывают самые разные развития интеллекта. Тут зависит от того, если ребенок 4 года может взять материал 6 лет или 1 класса даже, мы смотрим на его возможности и даем ему более сложный материал. То есть мы можем здесь усложнить. Но усложнить с ребенком, который не берет свой возрастной уровень, скажем так, здесь не стоит. То есть он может механически выучить, а потом просто понимать суть и смысл этого действия он не будет. Поэтому нам лучше отталкиваться от возрастных норм все-таки.
0: Вообще, честно говоря, вспоминаю, когда у меня росла старшая, я так радовалась, когда она раньше, чем другие дети на детской площадке, начинала что-то, какие-то слова говорить, еще там складывать что-то там по математике. Когда же у меня росли 2 другие, я заметила, что огромную радость во мне вызывает, когда ребенок очень быстро бежит, ловко куда-то лезет. Я поняла, что физически крепкий, развитый ребенок – это основа для дальнейшего обучения успешного. Это важно.
1: Зачастую связывают, да, физическое развитие ребенка с его общим, да, интеллектуальным и так далее. Даже когда ребенок приходит в детский сад, видно, что дети, которые повыше, да, вот так, они как-то быстрее почему-то воспринимают весь остальной материал. Даже бывают опережают своих сверстников. То есть тут важно всестороннее развитие ребенка. Конечно, дошкольный возраст, это дети активно и физически развиваются. Есть потребность движения, особенно у детей раннего возраста. Куда-нибудь заползти, да, проползти, и они очень любят физкультуру. И различные игры, и ползание по скамейкам, и на матах там они там кувыркают, то есть там всякие игры с мячиками, то есть это такой очень чувствительный период, сенситивный для того, чтобы дать этот
0: и не нужно,
1: возможность ребенку развиваться физически, да.
0: Да, нельзя ни в коем случае его ограничивать в этом.
1: Нет, конечно. Вот и почему я и говорю, если его посадить и начать учить, вместо того, чтобы он двигался, то, конечно, его потребность ребенка не будет удовлетворена. И это, наверное, потом будет уже выражаться в каких-то капризах, нежелание, может быть, в истериках, протестах. Но это вот неудовлетворение базовых потребностей, как правило, приводит к каким-то таким вот нарушениям потом эмоциональным.
0: Ну, в возрасте где-то 6 лет, так или иначе, но мы уже вынуждены посадить ребенка за стол, чтобы он начал готовиться к школе, правильно? Начал уже прописывать что-то элементарное, изучать буквы так или иначе. И вообще уже, чтобы он научился сидеть за столом.
1: Да, дело в том, что если мы берем, опять же, дошкольное учреждение, здесь в зависимости от возрастных возможностей детей, их все-таки сажают за стол, когда они там лепят, рисуют. Угу. Когда у них игры-путешествия, конечно, они двигаются. Занять

0: В общем-то, состоит из сменов видов деятельности для того, чтобы ребенку было легче, где включена физминутка, игра, там какой-то обучающий момент. Если мы берем ранний возраст, то здесь дети сидят 5 минут, это возраст индивидуального подхода. Педагог уделяет времени больше для того, чтобы с ребенком с каждым индивидуально поговорить и объяснить ему то или иное содержание материала, который он дает. Дальше он увеличивается, там в среднем возрасте это уже 20 минут, старше 25, и подготовительная группа 30 минут, они уже способны сидеть и в школе первую четверть, они учатся тоже 30-35 минут. Все психические процессы становятся более произвольными, более устойчивое внимание. Дети лучше запоминают, у них появляется целенаправленная деятельность. Дети ставят цель на занятиях, задачи и выполняют ее. Поэтому в этом возрасте они уже готовятся к тому, чтобы обучаться в школе.
1: Ну, кстати, вспоминаю тоже, как я своих двух готовила младших к школе. Получилось так, одна уже должна была идти в школу, а другая была младше на 3 года. Мы просто играли в школу, у нас тоже это называлось игра. Я делала строгий голос учительницы, я одевалась так, как будто я учительница. И я настраивала их в это время на игру. И им это, помню, очень нравилось. То есть у нас были и веселые переменки, и уроки. Вот, ну, мы просто окрашивали это игрой и готовились к школе. Мне кажется, в любом возрасте людям... Ну, приятно, как бы, в эмоциях, чтобы было обучение, да, в приятных.
0: Да, тем более, что дети эмоциональны, дети дошкольников эмоциональны, и для них важно, чтобы с ними находился эмоциональный человек, особенно дети раннего возраста. Они легче адаптируются к тому взрослому, который более внимателен, более эмоционален, более веселый, то есть у него положительный эмоциональный настрой, тогда они уже легче как-то, им интересно с ним, они заигрываются, то есть, ну, у них появляется вот этот вот отклик эмоциональный. Вот тогда да. И все, что, в принципе, все обучение действительно строится на таком положительном эмоциональном фоне. Не строгий тон учителя, какие-то требования не должны быть в детском саду, а именно через эмоции, через игру, и ребенку будет и интересно, и в то же время познавательно, и он обучается.
1: Спасибо, Диана, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе раннего обучения детей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Давайте учиться играть с нашими детьми. Это поможет им гармонично развиваться.

0: своей жизнью.
1: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова стал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
2: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше — темнота. Пьяный водитель влетел в его машину на скорости 100 км в час. Криса зажало в салоне, и он терял сознание. Я заметил, что рядом медики. Они пытались вытащить меня. В следующий раз я очнулся в реанимации. Криса отвезли в госпиталь. Он получил несколько травм, угрожающих его жизни. У него был пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости, я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через 6 месяцев Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный и сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживляет мертвое. Я говорю людям: чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут. Крис хотел получить чудо. Я знаю, что Бог исцеляет и сегодня, и я – ходячее свидетельство этому. Я уверен, что именно поэтому я и попал в аварию и выздоровел. Я делюсь своим свидетельством со многими людьми, чтобы укрепить их в вере. Я хочу, чтобы люди знали, что, проходя через бурю или испытание, они могут положиться на Бога и получить веру для того, чтобы пройти через это.
1: Жизнь — непростая вещь. Бывает, что-то происходит внезапно и без предупреждений. Так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями. А возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас. Хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами тысячи молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет: «Молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя». Другой человек пишет: «Молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены в безопасности. Исцеление после серьезного инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела». Кто-то пишет: «Я нуждаюсь в исцелении зубов и десен. Они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому». Ну что ж, Гордон, что у тебя?
2: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал: «Это Иисус. Он со мной сейчас». Во Христе мы живем, движемся и существуем. Да, вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Иммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово. А сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах. А Бог, Иммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес себя в жертву и отдал свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль, скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
2: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
1: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
2: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение, словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласии и говорим: «Будьте исцелены и будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду». Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосее было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
0: «Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: у меня очень сильно болит живот».
2: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
0: «Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: если я умру, я буду по ней очень скучать».
2: Хосея живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
1: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
2: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосея с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосея быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
0: «Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
1: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
0: Спасибо, что помогли мне с операцией».
1: Джой не хотела жить по правилам родителей. И поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В двухмесячном возрасте Джо и Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой. Не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все сто. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала, я хочу снова быть нормальной. Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к Нему. Я сказала, «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через два дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери, мужчина обернулся и показал жетон ФБР. Он сказал, «Мы ведем дело о торговле людьми». И я заплакала. С ними была женщина, которая занималась жертвами сексуального рабства. Она сказала, «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла в ванной. Я поверила ей.
3: Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это.
1: На протяжении следующих 2 лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви.
3: Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создана, чтобы петь и прославлять Бога.
1: Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленника.

У вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. Вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне, ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь тебе». Так говорит Библия. Позвольте мне помочь вам. Как это сделать? Нужно отдать ему свою жизнь. Нужно признать: «Я наломал дров. Я поступил неправильно. Я не знаю, куда идти и кто я». Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду. Укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему, вернитесь домой. «Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить тебя, чтобы жить иначе. Прости меня, научи меня твоим путям, Господи». Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это». Поэтому это и произошло. Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит «нет позору». «Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным». То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально.
Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им: «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят: «Позор!» Но вы должны ответить: «Нет позору. Я знаю, что мой позор снят». Я знаю человека, который был счастливо женат, у него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал:

сказал: «Последнее слово за мной». Я не говорю «позор», но нет позору. В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый, неверный, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я Его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «лавкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил: «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, лавкач». «Добрый день, Иаков». «Добрый день, мошенник». «Время идти в школу, Иаков». «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик». И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек». Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь. Тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков. Ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения.

благословение. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал, «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благослови тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться? Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать тем, кто разорвет порочный круг в вашей семье. Первый шаг – стряхните стыд и позор. Не смущайтесь и не прячьтесь. Вам не надо притворяться. Будьте честными. Попросите у Бога помощи. Найдите друга, который сможет стоять с вами в вере. Вы сможете преодолеть все, что удерживает вас. Силы, которые за вас, больше тех, которые против вас. Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя».

Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы. Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерения для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении,

она увидела запись «Незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей: «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность, я не ошибка, я принята всемогущим Богом, я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена? Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается, двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте: «Нет позору. Я прощен, я искуплен, я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Вадим, приветствую всех, друзья.
0: Юля, ты счастлива?
1: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить у нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
0: То есть Бог тебе помог в этом?
1: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
0: Так было всегда?
1: Это процесс.
0: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают. Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? И каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще, предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам недостает для того, чтобы ощутить полноту счастья?

месте. И, конечно же, самое главное, подумайте, вот в связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянуться на Писание. Когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот, истории Средневековья, касательно истории Реформации. И
Очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас, нужны были кожи, нужны были особые там папирусы, и это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии? И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то Он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории. Да? Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не было вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. В 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. И это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут в спасение тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня.
Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи. Перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения о человеке. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит: «Только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Каждый из нас хочет иметь будущность. Каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь. Это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись с пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина. И девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимание, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном: лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути.
Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей. И она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит: «Дай мне пить». И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох. И она ему говорит с таким вызовом, говорит: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки?» То есть она говорит: «Ну зачем тебе это нужно? И ты хочешь и взглядом, и словом сейчас меня оскорбить?» То есть полное пренебрежение, такое непонимание, зачем. Как часто бывает, что когда люди попадают в какие-то сложные ситуации, то общество вокруг старается еще сильнее, да, человека погрузить в грязь. Но не так поступал Христос. Он говорит, он не стал ей оправдываться или как-то убеждать ее. Он показал, что да, он имеет большой статус. И он показал, что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина. Но показывая свой статус, он говорит: «А я все же прошу тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше». То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит. Потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит: нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит: не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком. А потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий. Я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс, да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд.
То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все, все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени –

и получить поддержку, но происходит хаос. Человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают, вот я буду счастливым, когда вырасту. У меня будет больше ответственности, больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо. А школьник вроде как подрастает, думает, вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. А потом уже обучаясь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный, человек думает, вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там, коробки, картонки, да, и так далее, самочонки. То есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там, девушка, да, или красивый молодой человек, там, сильный там, и так далее. Вот да, буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят, мы будем счастливы, когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, к которому мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос, а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире. Да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое, это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое наставило для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Но проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду вот элементарно, да, там, нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, вот какие-то просьбы, там, есть люди, за которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну,

молилась, молилась, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически это с тех пор практикую, практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри нас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом, читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь и за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божьего. Следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», — писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты иногда бываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь, Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать.

0: Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или там что-то помочь. И ты думаешь, боже, ну нет, ну это же может кто-то сделать. Ну, может быть, это не обязательно сейчас, ну, может быть, попозже. Ну, ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, да, почитать, поспать, в конце концов. А Господь говорит, ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь, ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть, пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт. И он говорит, повеления твои в Господе веселят сердце. Действительно, счастье нам дает Господь. И он, зная, что нам нужно для этого, он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит, делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо. Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и ну, это можно было бы легко, да, решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наши, там, не знаю, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования, и взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды. Плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений!
1: Юлия, спасибо большое за эту тему. Слава Давайте Богу. Попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги «Бытие», это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме. Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
1: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
1: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
1: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
1: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто

0: связано не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда... ну, маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит: «А что такое «не укради»?» Ну неужели это такая, ну, страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня... Но по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может принимать, пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
1: Петр спрашивает: может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая быть счастливым?
1: Помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
1: Ну, получается, что
0: наверное.
1: Так.
0: Если человек будет жить только для себя... Мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни, да? Я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые, я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно, человек ищет поклонение. Вопрос: чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит: любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет и говорит: любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он, смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то... Ну, печалька наступает.
1: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в Меня, любящим Меня, действующим по Моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит: не искушайте Меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению... У людей порой доходит только, когда люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
1: Может ли быть счастливым человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: К сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому что Господь рядом. никак. Но доверие Богу, вот те вот шаги, которые вот я перечисляла, личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне то, чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня у самой, у меня подруга есть, она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что ему есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
1: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нет тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться угу. полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, угу. чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
1: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.

когда мы открываем Слово Божье, является такой манящей и фундаментальной в жизни верующего человека. Однажды в 17 главе Евангелия от Луки к Иисусу пришли люди, они всегда были с Ним, и они задают Ему простой вопрос. Наверное, это был бы вопрос в топе, который бы мы могли задать Иисусу. Они спрашивают: «Иисус, когда же придет Царство Божие? Вот как нам Его ожидать? В какой момент времени это произойдет? Что же случится?» Иисус смотрит на них и отвечает им: «Царствие Божие есть внутри вас». Сегодня я бы хотела, чтобы мы заглянули с вами в наше сердце, в нашу жизнь и обнаружили в себе это Царствие Божье. Вы знаете, недавно ехали с детьми на молитву и в машине включили аудиокнигу «Маленького принца». Мне дети любят это произведение. И там так интересно, автор рассуждает: когда ты говоришь человеку, что ты построил красивейший дом с розовым кирпичом, и вокруг растет герань, взрослые смотрят на тебя и ничего не понимают. Но когда ты говоришь этим взрослым, что этот дом стоил 100 тысяч франков, они расплываются в улыбке и говорят: какой прекрасный дом ты построил. Продолжая свое рассуждение, он говорит о том, что люди, когда спрашивают о нашем новом друге или знакомом, они спрашивают: а как он выглядит, а какого он роста, а сколько он весит, возможно, даже такой вопрос. Но почему они не спросят, какой у него голос, какие у него мысли, чем вообще наполнена его жизнь? И он снова говорит о том, что самого главного глазами не увидишь. И знаете, Иисус, смотря на этих людей, которые задают ему вопрос, когда же наступит Царствие Божие, отвечает: Царствие Божие находится внутри нас. Внутри нас с вами находится невероятная природа Божья, которая сокрыта, может быть, от физических глаз, но когда мы наполняемся Духом Святым, и Он изливает свое драгоценное присутствие, это становится абсолютно доступно для людей, которые нас окружают. Вы знаете, встреча с Богом, момент, когда Он приходит в нашей жизни, меняет нас целиком и полностью. Во вторник к нам пришла одна женщина на молитву. Ее проблема была в том, что у нее были серьезные панические атаки. Она спаслась буквально 2 месяца назад. Но представляете, всю свою жизнь она не могла зайти в транспорт. Ни в метро, ни в автобус. Ее тело сковывало, и ее начинало тошнить. Ей было страшно находиться с большим количеством людей. И ей в прямом смысле слова казалось, что она умрет здесь и сейчас. И поэтому много-много лет подряд она не спускалась в общественный транспорт. И она пришла к нам для того, чтобы получить свободу. Я еще раз повторю вам, что Царство Божие внутри нас, и встреча с Богом меняет наши жизни. Мы молились за нее, оказалось, что у нее было в прошлом много оккультных вещей, от которых мы отреклись, и она получила серьезное освобождение. После этого мы разошлись, у нас была вторничная молитва, мы пошли на планерку, общались с ребятами, прошел буквально час, и эта женщина забегает, и она показывает мне фотографии метро и видео из метро, и я уже немножко забылась, я говорю: да, классное метро, и она говорит: Я сейчас туда ходила, я спустилась туда, я увидела этих людей, я ехала на этих поездах, и мне совершенно не было страшно. Бог полностью изменил мою жизнь, Он освободил меня от этого страха. И знаете, так много историй мы слышим в церкви, когда действительно Бог приходит в жизнь человека и меняет ее. И наша задача – заглянуть сегодня внутрь себя. А есть ли внутри меня Царствие Божье? Знаете, обычно, когда мы подписаны друг на друга в церкви, и мы знаем, кто чем живет, кто чем наполнен, и иногда ты смотришь и понимаешь, что, вау, этот человек очень успешен в своем бизнесе, в работе, у этого человека прекрасная семья и так далее. Но бывает, что мы совсем мало рассуждаем и говорим о том, что Бог наполняет нас. И знаете, когда мы говорим, что Царствие Божие внутри нас, это фундаментально, что наша жизнь бьет ключом, и мы везде, всегда говорим о Боге. Это то, чем наполнена наша жизнь. Легко проверить себя. Знаете, иногда ты где-то бывал и подцепил какую-то песню, и эта песня играет в голове. Бывало у вас такое, какая-нибудь странная песня. Однако я всегда проверяю себя, чем моя жизнь сейчас наполнена. Царствие Божие процветает внутри меня или нет. Я останавливаю себя на мысли и говорю: о чем ты сейчас думаешь? Какая песня играет в твоей голове? И я так люблю эти мгновения, когда в моей голове играет поклонение, когда в моей голове наполненность мысли о Боге.

о Его величии, о том прекрасном, что окружает нас. И знаете, мы должны понимать, что внутри нас сокрыто Царствие Божие. Это должно доставлять нам сегодня неимоверную радость, потому что Бог наполняет твою жизнь прямо сейчас. И, конечно же, мы хотим больше и больше духовных переживаний, когда Бог приходит к нам. И, например, есть одна история в Библии, когда Он приходит к отроку Самуилу, и написано, что в те дни слово от Бога было редким. И тут внезапно голос небес: «Самуил! Самуил!» И он настолько растерялся, что побежал к священнику, говорит: «Илия, ты звал меня?» Он говорит: «Я не звал тебя, иди ложись спать». Снова он ложится, и снова: «Самуил! Самуил!» И снова он прибегает, и священник не понимает, в чем дело. На третий раз до священника дошло, что к Самуилу обращается Господь. Он говорит: «Сейчас ложись, и если голос снова заговорит, это Господь, Он хочет сказать тебе что-то». Знаете, в этот момент, когда я читаю эти строки, мое сердце просто содрогается. Я думаю: как это прекрасно! Бог, Он обратился к Самуилу, и Он говорил: «Самуил, Самуил!» И когда я рассуждала однажды об этом, Дух Святой, Он обратился в мое сердце и говорит: «Я зову тебя каждый день. Я говорю: Мария, Мария, слышишь ли ты мой голос? Можешь ли ты в рутине обнаружить внутри себя Царство Небесное? Будет ли для Бога место в нашем сердце? Даже несмотря, что мы глубоко верующие люди, Господь, Он каждый раз обращается к нам, Он взывает к нам, чтобы это Царство внутри нас расцвело, раскрылось для этого мира». Я помню, рассуждая об этой истории из книги «Царств», ложилась спать и говорю: «Господь, ну как хорошо, что Ты действительно меня зовешь, и я могу откликаться на Твой призыв, когда читаю Слово, когда молюсь и так далее». И я уснула. И знаете, мне снится сон. Я поняла этот сон только спустя несколько дней. И я хожу по саду, и со мной в моем сне находится Иисус. И мы садим с Ним разные цветы, деревья, такие невероятно красивые, которых я в жизни никогда не видела. Если вы немного знаете меня, то я в своей душе огромный флорист, и у меня очень много цветов. Это был сон самый яркий в моей жизни. Это невозможно передать словами, я как будто не спала. И тут, конечно же, наступает 7 утра, во всей квартире гремят алисы, будильники, школы, сборы, все происходит, все дети проснулись, и я проснулась. Знаете, когда тебе снится классный сон, ты обратно ложишься и пытаешься его продолжить. Бывало у вас такое? Я тоже ложусь обратно и такая: «Иисус, пожалуйста, пойдем дальше сажать разные цветы». Но нет, сон не продолжился, мы снова в этом мире. Царство Небесное там, Царствие Божье внутри нас, и все происходит. Но для меня было так ценно, что Господь может обращаться к нам даже в наших снах. Он всегда с нами в наших повседневных днях, в нашей рутине. Что бы ни наполняло нашу жизнь сегодня, Он желает приблизиться к нам. Он желает почувствовать наше сердце. Он желает раскрыть тот потенциал, что есть внутри нас. Поэтому, заглядывая внутрь себя, мы должны обнаружить там что-то бесценное, невероятно прекрасное, Царствие Божие, которое есть внутри нас, Церковь. Аминь, дорогие! Слава нашему Господу! И когда мы рассуждаем с вами о Царстве Божьем, хотелось бы дать 3 шага каждому из нас, как в повседневной жизни можно не только обнаружить Царствие Божие внутри себя, но каждый день расти и возрастать в этом. И самое первое, что я хочу сказать нам сегодня, это то, что моя жизнь для поклонения. Когда мы говорим о Царстве Божьем внутри нас, мы задаем много вопросов служителям, мы читаем много толстых книг: «Для чего я живу?» И я хочу сказать сегодня, что когда Царствие Божие сокрыто внутри тебя, твоя жизнь для поклонения, для славы Божьей, для Его помазания. Вы знаете, когда мы просыпаемся, Бог уже взывает к нам, Он желает нашего сердца, Он ревнует о нашем времени. И Библия говорит, что мы сотворены для славы Божьей, мы сотворены для хвалы, мы сотворены для того, чтобы поклоняться нашему Господу. Вы знаете, мы всегда стремимся к каким-то весомым материальным вещам, к каким-то ощутимым влиятельным целям, но то, с чего должен начинаться поиск в каждом нашем дне, это поклонение, наша жизнь для поклонения. Когда мы живем так, мы обнаружим Царствие Божие внутри себя в такой силе, которую мы будем переживать изо дня в день, и это никогда не надоест нам.

знаете, Библия, когда говорит о поклонении в книге Левита, очень классное есть такое сравнение. Бог обращается к священникам, к своему народу и говорит: когда ты будешь поклоняться мне, приноси ладан и возжигай его. Ладан – это ничем не приметная смола с одного дерева. В нем нет ничего прекрасного. Но когда священник зажигал ладан, это искуряло невероятный аромат, благоухание. И люди, которые были в церкви, они служили Господу. Одновременно с этим во второй главе он говорит в книге Левит: «Но не приноси никогда мед, потому что когда мед сжигают, он превращается в черную липкую массу и приводит ужасный запах». И когда мы рассуждаем об этом, говоря о поклонении как неотъемлемой части Царствия Божьего, которое находится внутри нас, чего желает Господь от нас? Он желает искренности, Он желает поклонения, которое будет способно быть испытано огнем. И чем больше огня в нашей жизни, разных каких-то рутинных ситуаций, времени, которое отнимает нас от Бога, тем сильнее должна быть наша молитва, тем сильнее должно быть благоухание, которое источает этот ладан. И нежели когда суета забирает нас, и появляются обстоятельства, которые нам не нравятся, так ли приятно это поклонение? Может, оно похоже на мед, который источает не очень приятный запах. Но я верю, церковь, что когда мы приходим к Богу, мы должны поклоняться в духе истине. И наша жизнь сотворена для поклонения нашему Господу. Вы знаете, я недавно услышала такую историю в одной очень большой церкви, которую многие из вас знают. Один человек, он был лидером прославления, и он уснул. И когда он уснул, он оказался на небе и слышит невероятно красивую музыку. Когда он услышал эту музыку, он начал подходить ко всем и говорить: «Это моя песня! Я написал ее в нашей церкви! Вся церковь поет!» И он вот так возмущенно, такой радостный: «Вы представляете, вы здесь на небесах поете мою песню!» И те, кто окружали его, говорят: «Ты знаешь, это не мы поем твою песню, это ты в поклонении Господу услышал то, что мы поем на небесах, и написал эту песню для церкви, в которой ты служишь». Знаете, рассуждая об этом, я сразу к Господу с вопросом: «Господь, если я хочу поклоняться, если я хочу жить, проповедовать и делать что-то в этом мире, я хочу знать все, что там происходит у вас на небесах. Ты можешь изливать свою силу, ты можешь изливать свое помазание на наши жизни, и мы будем передавать на земле послание небес. Мы будем передавать то, что ты даешь нам, как церковь твоя на земле, потому что Царствие Божие есть внутри нас, и мы созданы для поклонения. Аминь, дорогие! Слава нашему Господу!» Знаете, одна из ситуаций, которая иллюстрирует, насколько это фундаментально, мы были в Африке в апреле, и знаете, когда настал определенный день, мы должны были пойти проповедовать Евангелие в школах. И словно двери всех школ были закрыты. Задача нашего лидера была договориться с директором, чтобы нас пустили проповедовать Евангелие. И мы сидим в машине, в буквальном прямом смысле слова, в Африке, жара. И кондиционеры не работают. Машина в Африке не знает, что такое кондиционер. Приходит наш лидер и говорит: «Не пускают». В другую школу приходим: «Не пускают». В третью школу приходим: «Не пускают». Еще был такой день необычный. У меня был день рождения, и я думаю: «Господь, как-то вот интересно, что-нибудь бы хорошее в этот день, что же нас нигде не пускают?» И мы сидим, жара, никто не несет торт со свечками, там и свечек-то нет. И знаете, когда мы сидим в машине, нам приходит такая мысль: «А давайте прямо сейчас будем поклоняться!» И ребята такие посмотрели, такие все уже потненькие, слегонца, понимаете, атмосфера и запах пробуждения в машине, все это происходит, мы в жаркой Африке, ничего не получается. И мы начинаем петь: «Ты изливаешь свое присутствие, Бог, на это место». И сейчас не надо проверять, насколько я попала в ноты, мы же поем Господу. И что происходит? Мы думали, что наша машина вознесет.

трясется. Вы знаете, прям атмосфера начала меняться, накаляться, не просто от жары, а от того, что мы смотрим друг на друга, слезы текут по нашим щекам. Мы понимаем, вообще не важно, что сейчас вокруг нас происходит. Атаки не пускают. Мы Богу пришли поклоняться. Мы иногда, знаете, служение, служение, мне нужно что-то сделать. Бог, посмотри на меня, я сейчас что-то делаю. А ему вот простейшего надо, наше сердце, наше поклонение, потому что наша жизнь для поклонения. В этот момент Царство Божье, оно распускается. Это как вода, которой ты поливаешь, эти цветы в Царстве. Это как источник, который сходит на тебя, и все вокруг оживает. И в этот момент приходит наш лидер и говорит: нас пустили, пойдемте. А еще в перечне школы у нас был такой момент, когда нам сказали, что если будет место, где вас не очень хорошо принимают, и по взгляду вы понимаете, что что-то не так, бегите в машину и уезжайте. Мы выходим из машины, наш водитель сразу уехал. Мы сразу понимаем, бежать будет некуда, машина уехала, рассчитываем только на Господа. Мы заходим туда, и там была очень тяжелая атмосфера, потому что это была школа другого вероисповедания, и нас не ждали там, что мы расскажем об Иисусе. Однако, вы представляете, сердца этих ребят, малышей, они распахнулись, и вместе со 100 школьниками в этом классе молитву покаяния прочитал и директор, и завуч, и учитель. Слава Богу, правда? Но удивительно, что мы пошли в другую школу, и двери открыты, в третью двери открыты, в четвертую двери открыты. Я уверена, я убеждена, что все это открытие произошло благодаря нашему страстному поклонению. Вы знаете, мы иногда хотим: Бог, дай слово, Бог, дай мне, для чего я живу? И Он просто держит нас в фокус. Он стоит перед нами и говорит: так вот же я. Просто склони себя у ног моих. Просто отдай мне свое сердце, отдай мне свою жизнь, потому что ты сотворен для поклонения. И поклонение высвобождает силу в этом Божьем Царстве, которое сокрыто внутри нас. И это невероятное чувство, невероятная сила. Вы знаете, мы можем поклоняться, когда мы исполнены Духом Святым, и, например, мы молимся на языках. Я живу возле леса, точнее, скажу вам, даже в лесу. И когда я выхожу туда, я уже чувствую, что птицы выучили мой иной язык, и мы вместе с ними поклоняемся. Но представляете, как я сказала, у нас большая молитвенная молодежная работа в церкви. Ко мне приходят ребята и говорят: ты знаешь, в церкви сегодня многие говорят о том, что ну не нужно поклоняться на языках, нужно вот это, можно по-другому как-то. И вы знаете, у меня такая ревность поднялась в сердце. Я говорю: так в этом же самая большая сила. В этот момент мы из состояния недостатка переходим в состояние изобилия. Это момент, когда Дух Святой невероятным образом заряжает нашу батарейку, и поклонение изливается с небес. Бог понимает, о чем мы молимся. И я говорю им: мы должны возгреть это в церкви, чтобы мы не упустили эту волну поклонения, чтобы мы также пели на языках, молились. И знаете, у нас после этого была завершающая на планерке молитва. Они как начали молиться. Я аж такая думаю: ого, вау, вы так умеете. Дорогая церковь, мы не должны забывать, что поклонение – это тот источник, к которому мы должны всегда приходить. Поклонение наполняет нас и отражает то, что Бог хочет созидать внутри нас. Пойте на языках, молитесь на языках, молитесь на своем родном языке, но знайте, что это тот момент, когда Царство Божье будет раскрываться внутри вас. Итак, Царство Божье внутри нас, и первое – наша жизнь для поклонения. Следующий шаг, который поможет нам раскрыть Божье Царство внутри нас, это: если моя жизнь для поклонения, то мое призвание – любить Бога и любить людей. Как много людей подходят с этим вопросом. Они говорят: скажи буквально, что я должен делать. Скажи буквально, для чего Бог создал меня. И знаете, мы читаем огромные книги, пытаемся разобраться внутри, что же там должно произойти в нашей жизни. Но когда Царство Божие внутри тебя, истины становятся простыми. Твоя жизнь для поклонения, а твое призвание – любить Бога и любить людей. И дружба с Богом, она меняет твое отношение к миру вокруг. Абсолютно точно, все таланты разные, все дары разные. Мы все с вами сильны в разных сферах. Но то, что нас объединяет, у нас единое призвание – любить Бога

любить людей – это то, что заповедовал нам Иисус Христос. Это то, что раскрывает Царствие Божие внутри нас. Библия говорит, что Иисус говорит, вы больше не слуги. Давайте прочитаем это место Писания. Иоанна 15:15. «Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его хозяин. Но я называю вас друзьями, потому что все, что я услышал от моего отца, я открыл вам». Вы знаете, именно служение истекает из дружбы. Если мы не дружим с Богом, если у нас нет этого источника поклонения, то все наше служение, все наши дары, какой смысл они могут иметь? Но когда ты любишь Бога, Он высвобождает через тебя невероятную силу любви к людям, любви к этому миру, для того, чтобы раскрыть то Божье Царство, что сокрыто внутри нас. Аминь, церковь. Знаете, сейчас некоторые ребята, они поехали на миссию, и мне так нравится получать сообщения от них. Вчера вечером поздно мне пришло сообщение от девочки, которая поехала в Бузулук. Кто из вас знает город Бузулук? Есть руки, все равно. Я не знала. Я узнала про Бузулук, когда нам сказали, отправьте миссионеров. И знаете, когда у молодого человека встает перспектива летом поехать куда-то или отправиться на миссию в Бузулук, это интересный выбор. Поэтому, когда мы туда отправляли эту девушку из нашей церкви, я молилась, чтобы ее сердце не ожесточилось. Она присылает вчера сообщение. Маша, я сейчас самый счастливый человек в мире. Мы просто по парку идем и этим бузулучанам, людям из Бузулука проповедуем. И уже 2 человека спаслось. Ты просто не представляешь, какое это счастье дружить Богу, с Богом и служить людям. Это просто непередаваемо. Другое сообщение пришло от наших девочек из Турции. Они сейчас находятся в Стамбуле. Маша и Аня. И у нас есть фотка с домашней группы, где они находятся. И они пишут, это так просто, оказывается, призвание? Мы столько вопросов Богу задавали. Что нам надо делать в этой жизни? Мы проснулись, пошли с 2 людьми, познакомились, которые еще не ходят в церковь. Позвали их на море с собой, рассказали про Бога. В воскресенье они пришли в церковь. Потом, говорит, мы пошли на домашнюю группу, и одна из женщин говорит, ты за меня в прошлый раз молилась. Чудо произошло, я своих подруг принесла. Молись за них. Сидят, ждут молитвы. И они говорят, что там очень сильно открыты сердца сирийских людей. И такое невероятное чувство, знаете, нет какой-то такой массовости, что сразу там 1000 человек спаслось. 2 девочки спаслось. Но если бы вы видели лицо Ани и Маши, у них как будто там весь Стамбул покаялся. Они, да ты не представляешь, мы их просто на море взяли, а они свои сердца для Господа открыли. И знаете, в этом такая простая истина, вот дружить с Богом и служить людям. Да вот же мое призвание, да что я себе понадумал, да что я постоянно ищу, я пока ищу, мне может быть уже 60, ну не мне, а может быть кому-то. Но представляете, мы рассуждаем, мы постоянно думаем об этом, но моя жизнь для поклонения, мое призвание служить Богу и служить людям, служить своей семье, когда ты просыпаешься. У меня 3 детей. Вы знаете, наверное, мне нужно больше терпения дома, чем когда я на миссии в Африке. Потому что там действительно проверяется мой характер. Если у вас есть приложение Mesh, и вы заходите туда и видите 3 у своего ребенка, а вам по-прежнему нужно создавать, что Царство Божие внутри вас, и вы себе говорите, ничего, все это временно, все будет хорошо. И знаете, Царство Божие, оно всегда проявляется в повседневных способностях, которые проявляются в нашей жизни, в видении, когда мы идем на работу, когда мы идем домой, когда мы приходим в церковь. Хочу рассказать вам еще пару простых историй, тоже они из Африки. Знаете, когда мы приехали туда, мы попали в один приют, и там была одна девочка, если можно, тоже фотку на экран, ее зовут Эстер. Эстер привлекла мое внимание очень сильно. Мы сразу с ней начали общаться, познакомились и законнектились, и сфоткались. И мне показалось, что она такая прям духовная девочка, и все в ее жизни так прекрасно. Потом ее поставили в центр круга, где были ребята, и она начала петь. Она пела как ангел. И потом директор этого приюта говорит, ты знаешь,
Эстер, когда родилась, ее родители выбросили на мусорку. Мы нашли ее на мусорке. И тогда Бог проговорил наше сердце, мы должны взять ее к себе. И вы знаете, из этого ребенка с разбитой судьбой она стала просто как ангел. Многие миссионеры, когда приезжают туда, они приходят, и они сразу обращают внимание на ее глаза, на ее улыбку. И ты как будто бы переживаешь Божье присутствие, вот это Царствие Божье, которое внутри нее. Оно так сильно касается. Я просто общалась с ней еще до того, как узнала ее историю и плакала, потому что так сильно переживала любовь Бога. Но директор этого приюта говорит, но моя история такая же. В детстве меня родители выбросили на мусорку, но меня подняли христиане. И я тоже оказался в христианском приюте, и я тогда пообещал себе, когда я вырасту, я обязательно буду служить таким детям, как я. И он исполнил свое обещание, и сейчас у него приют, и много деток, и они все знают Господа и ходят с Господом. Мы пришли в другое место, и там абсолютно такая же история, абсолютно идентичная. Вы знаете, в то время, пока люди обижаются на этот мир, обижаются на Бога и так далее, другие осознают, что внутри них есть самое ценное, все, что нам нужно, это Царствие Божье внутри нас. И они используют это время, чтобы прославлять Бога каждый день и чтобы служить тем, кто находится рядом. Знаете, вот есть еще другая история. Я встретила этих ребят, они подсели ко мне, когда на улице было собрание. Как вы видите, они не знали ничего про Иисуса. И когда мы начали общаться с ними, все, что их привлекало, это мой телефон. Они думали, что там есть игры, но в моем телефоне нет игр. И с этого момента, когда они это узнали, я им стала неинтересна. Но я подумала, окей, в моем телефоне нет игр, но в моей жизни есть Царство Божие, я могу дать им намного больше. И мы начали общаться с ними. Сложно общаться, они трудно понимали английский, но результатом нашего общения стало, что мы вот так все вместе обнялись, они плакали, рассказывали какие-то свои истории. И потом мы вместе с ними помолились, они приняли Иисуса Христа в свое сердце. Но для меня еще ценнее было, что потом мы помолились о крещении Духом Святым, и они заговорили на языках. Вау, это было так здорово! Просто, находясь на какой-то улице, детки, которые подсели, ты просто общаешься с ними не в какой-то философии, не в какой-то серьезной... Ты думаешь такое, что надо сейчас делать? Говорит, мы просто дружили, мы просто общались, и я им рассказала, что у меня есть Бог, Он меня всегда слышит. Хотите такого? Хотим. Пожалуйста, давайте помолимся. Друзья, в жизни намного все проще, чем мы себе усложняем. Внутри нас Царствие Божье. Мы созданы для поклонения. Наше призвание – служить Богу и любить людей. И наша ежедневная задача в этом конспекте, пусть будет так, исполняться Духом Святым. Каждый день. Вот представьте себе такую жизнь. И я хочу спросить у нас сегодня с вами, кто уже исполнен Духом Святым этим утром? Вы знаете, иногда я... Уже полдня прошло, я в какой-то суете, иногда я таксист для своих детей, иногда мне нужно кучу там забрать всего с Валбриса, с Озона, ты просто уже багажник не вмещаешь, переезд, что вообще происходит? И я обнаруживаю, уже 5 вечера, а я не исполнилась Духом Святым сегодня, я самое важное не сделала, да как вообще такое может быть? И мы должны осознавать, что Царствие Божье внутри нас и наша ежедневная задача исполняться Святым Духом. Величайшая сила в мире. Личность, с которой не сравнится никто, с кем мы встречались до этого. Тот, кто дает нам силу, власть. Тот, кто наполняет нас и изливает мудрость во все обстоятельства. Знаете, у Духа Святого очень много разных граней. И сегодня... Если говорить о нем в контексте Царствия Божьего, которое сокрыто внутри нас, я бы посмотрела на эту медаль и сказала на две основные, которые помогут в этой истории нам раскрыть Царство Божье. Когда мы исполняемся Духом Святым, первое, что проявляется внутри нас, это Его сила. Сила всегда сходила на Иисуса Христа.
Это было настолько очевидным, что когда он шел, и за ним шли тысячи людей, женщина прикоснулась.

молилась и получила свое чудо. Кто из нас не хочет быть как Иисус? Кто из нас не хочет быть как апостолы? Мы все мечтаем видеть Божью силу. Мы все мечтаем ходить в Его присутствии. Мы все мечтаем о сверхъестественных вещах. Но чтобы Царство Божие проявлялось внутри нас, наша ежедневная задача — быть исполненными Святым Духом. Когда Дух Святой сошел на Иисуса, Иоанн Креститель увидел, он говорит: «Дух Святой на тебе». Он не разлучался с Ним никогда. Это тот момент, когда мы желаем, чтобы Бог посетил нас, а Бог желает поселиться в нас. Не просто, когда мы живем от встречи к встрече, но когда мы исполняемся Святым Духом каждый день. Тень Петра исцелила человека. Да как это возможно? Возможно, когда ты исполнен Духом Святым. И если мы хотим сегодня ходить в силе, если мы хотим, чтобы это Царство Божие было в силе внутри нас, нам нужно исполняться Духом Святым каждый день. Вторая сторона медали – это Его мудрость. Мудрость, ходящая с небес. Она поможет нам решить любые вопросы, выстоять в любых обстоятельствах, преодолеть любые преграды и, самое главное, прославить Его святое имя. Я помню ситуации, когда мы должны были проповедовать в местах, где ты не знаешь язык этого народа, но Бог давал нам мудрость, и сила Его сходила, и Царство Божье было представлено в этом месте. Я помню в университете, когда ты приходишь, чтобы проповедовать, и ты боишься, ты стесняешься, но сила наполняет, и мудрость сходит, и ты, вау, Царствие Божье начинает открываться за тех людей, которым ты служишь. Аминь, дорогие. Когда мы говорим с вами об этом, нам важно дать себе это задание, исполняться Духом Святым каждый день. Знаете, что уникальное в исполнении Духом Святым? Это то, что мы можем регулировать этот процесс. Ты сам решаешь, насколько ты хочешь быть исполнен Духом Святым. Иногда люди приходят в церковь раз в неделю, и они говорят: ну я исполнился, на неделю хватит. К субботе, к вечеру ты уже на последних батарейках, просто как загнанная овца, пытаешься дожить этот день, чтобы в воскресенье слово исполнится. Друзья, я бы не хотела такой жизни. Я узнала лет 10 назад, что есть дары Духа Святого. Я была возмущена, почему я не знала об этом раньше. Я скупила все книги в книжном магазине. Лестера Самрела, Кеннета Хегина, Дерека Принца. Да вообще просто устроила себе целую книжную библиотеку. Я сказала: Дух Святой, написано ревновать. Я так ревную, что ты не представляешь. Я буду исполняться Духом Святым каждый день, вот увидишь. И знаете, мы можем еще немножко наполниться. Мы же молитвенно еще посвятили во вторник или в пятницу. Но этого недостаточно. Когда ты пережил Его присутствие, Его силу, ты больше хочешь, ты больше хочешь. Ты испил этой живой воды, и ты говоришь: а что, так жить можно? Вау, я еще хочу, еще, еще, еще. И каждый день ты приходишь, и Он наливает и наливает свою воду жизни. Он вода живая, и пьющий ее не возжаждет никогда. Я когда вчера этот эксперимент делала, мне наш духовный, супердуховный администратор сказала: и ты еще прям перелей. Вот прям перелей, чтобы люди видели, что изливается и дальше переливается через нас. Перелила. Друзья мои драгоценные, исполняйтесь Духом Святым каждый день. Он так жаждет нас. Он борется за наше внимание. Внутри нас Царство Небесное, Царство Божье, простите. И Царство Божье раскрывается, когда мы исполняемся Святым Духом. Сложно передать, что ты можешь чувствовать, когда ты исполняешься Духом Святым. Это невероятно. Иногда люди подходят ко мне и говорят: а я вот не чувствую ничего, когда я поклоняюсь. Ну, во-первых, мы верой живы, и мы независимы от чувств. Я никогда не стремилась что-то почувствовать. А во-вторых, я задаю таким людям вопрос: а Бог чувствует, когда ты поклоняешься? Они такие: что это значит? Я говорю: царь Давид поклонялся так, что там жена его вышла и говорит: потише, пожалуйста, царь. Ты что вообще творишь? Он во всей красе поклонялся Господу, он поднимал руки, изливая, Господь, свое присутствие. Он не стеснялся вставать на колени, открывать свое сердце. И Бог изливал на него свое присутствие. Друзья, нам нужно раскрыть то царство, что есть внутри нас, исполняясь Духом Святым каждый день своей жизни. Давайте поднимемся сейчас.
Аллилуйя. Итак, мы рассуждали сегодня с вами о том, что Царствие Божие есть внутри нас. Не нужно искать, не нужно спрашивать, нужно обнаружить это внутри себя. Ведь самого главного глазами не увидишь. Мы говорили с вами о трех простых шагах, которые помогут нам раскрыть потенциал этого Царства. И первый шаг – это моя жизнь для поклонения Господу. Второй шаг – мое призвание – любить Бога и служить людям. И третий шаг – моя ежедневная задача – исполняться Духом Святым. Знаете, когда Иисус говорил о Царстве, Он всегда использовал рассуждение о том, что наше время на земле не вечное. Он говорил о том, что мы должны всегда ожидать Его. Он говорил, что мы всегда должны быть готовы, что я скоро приду и так далее. И знаете, когда мы говорим о Царстве Божьем, о том, что оно должно быть раскрыто внутри нас, это не должно произойти через год или два, и даже через неделю. Мы должны начать действовать прямо сегодня, потому что служение — это не просто лекция, которую мы послушали. Я подумала о том, что если бы я знала, сколько дней в моей жизни, и сравнила это с песочными часами, то я бы хотела знать, сколько песка осталось в моей жизни. Иисус Христос через апостола Якова, Он сказал, что жизнь — это пар, который является на малое время, а потом исчезает. Ты человек, который не знает, что будет завтра. Но почему же ты не ищешь Господа сегодня? Церковь, чтобы Царство Божье раскрылось внутри нас, Его сила и слава и мудрость были явлены через наши жизни, нам нужно дорожить каждой секундой. Нам нужно представить, что мы обладатели самого великого сокровища в этом мире. Его имя Иисус. И жить каждый день, готовыми дать ответ за свою жизнь Господу. Давайте будем поклоняться сейчас и молиться, чтобы Дух Святой наполнил нас, и чтобы Царство Божье раскрывалось день ото дня в нашей жизни. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие на этом месте. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, и в погоне за разными вещами в этой жизни мы не хотим потерять самого главного. Мы хотим обнаружить внутри себя Царствие Божье, потому что Слово Твое говорит, что Царствие Божье есть внутри нас. Бог, мы молимся Тебе, чтобы наша жизнь была наполнена поклонением сегодня. Этот жизнь, этот мир пролетит как мгновение, как миг, но мы хотим вечно петь Тебе, аллилуйя. Мы хотим вечно склонять свои сердца перед Тобой. Мы хотим поклоняться Тебе в Духе истине. Мы хотим сегодня быть как ладан, который источает благоухание.

0: Сегодня у нас в студии невероятно хорошее шоу с участием звезд, официально известных как Vanity David Matthews и из потайного местечка Lucy Sustar. А теперь рванем с Леона Патио. Итак, мы снова вас приветствуем в нашей программе «Леон и друзья». Так приятно вас видеть. Эй, ребята, эй, рваните для меня слегка, просто чуточку. Ну, немножко мне, давай. Поиграй минутку. Давай, Уоррен, пошел. Ну, давай. Давай, Уоррен. Неплохо для сына проповедника, ага. Давай, не отставай. Давай, Айзек, пошел. Пошел, Айзек. Давай. Давай, Дайзон.
1: Eat your heart out, Johnny.
0: Эй, давай.
1: Hey, break it down, Bobby.
0: Эй, сломай для меня. Давай, сыграй.
1: Now, ain't this cool?
0: Ну не здорово ли это? Это здорово. Господи, все. Сегодня у нас в программе очень интересная тема. Вы просто не поверите, с нами Денис Мэтьюс, помните, она звалась Vanity, а теперь она спасена, и она получила свидетельство. Ну давай, перестаньте. И также у нас из потайного местечка, вы знаете, Генри, он мой хороший друг. У нас здесь леди, которую зовут Люси Сустар, и она привела с собой еще двух дам, и мы увидим что-то волнительное. Будет у нас такая церковь. Вы не поверите, даже когда увидите. Вы скажете, это церковь? Да, это из церкви. Люди молятся и проповедуют по-разному, различными способами. И я хочу вам также сказать, не забывайте нам писать. Нам нужны ваши письма. Слов на 50 или меньше. О том, почему вам нравится передача «Леон и друзья», хорошо? И включите Писание, и мы сделаем что-нибудь действительно особенное для вас. А теперь, дамы и господа, поприветствуем Люси Сустар!
1: Hey, hey.
0: Давай!

Да, да. Молодец, Люси Сестер. Не правда ли здорово? Когда-нибудь видели церковную группу, как это? Вот видишь, и со своей церковной группой можете стать радикальными. Не обязательно идти на обыкновенный концерт. Можно и в церковь пойти. Сделайте свой собственный номер, свой собственный танец. Тем не менее, мы сделаем это во всяком случае. Мы это сделаем. Правильно? Правильно, порядок. У нас есть еще кто-то здесь, который полностью перешел от своей прежней жизни к жизни в Боге. Я хочу, чтобы вы поприветствовали мою особую гостью, Денис Мэтьюс. Да-да. Как поживаешь, девушка? Спасибо. Рад тебя снова видеть, рад тебя видеть. Ты, как всегда, выглядишь прекрасно, замечательно. Да. Я тебе помогу с этим, с микрофоном. Привет всем! Аллилуйя! Привет, Денис! Да, аллилуйя! Знаешь, меня раньше звали Vanity, тщеславие, поэтому Денис звучит хорошо сейчас. Да, ты свежо и чисто так выглядишь, ты такая другая сейчас, мне нравится твоя новая прическа и все, что ты делаешь. Да, ну ты меня смущаешь, знаешь. Да, посмотрите на эту Библию, да? Большая Библия, смотрите. Да. Да, даже пыли на ней нет. Она не просто на полках сидит, она ее читает. Слава Богу. Мы очень рады, что ты пришла к нам сюда на программу. И мне позвонили, нам сказали, что ты хочешь прийти и прийти на наше шоу. И мы хотели, чтобы ты пришла, и мы хотели, чтобы ты приняла участие в нашей передаче. Большое спасибо. Расскажи немного о себе. Расскажи о своем прошлом. О том, как я пришла ко Христу. Да. Можно смотреть на аудиторию? Нет, да ты смотри на меня и рассказывай, со мной разговаривай. Хорошо, я буду с тобой разговаривать. Хорошо. Я думаю, что у меня там много народа, я забываю про них. Как ты начала вообще в музыкальной индустрии? Как насчет этого? Ты знаешь, откровенно говоря, я молилась Богу. Я думаю, что я, вероятно, обращалась, может, к неправильному Богу. Вы знаете, о чем я говорю, потому что Бог послал меня. Иисус — это и путь, и образ жизни. Однако Иисус позволил мне туда пойти, и там нет ничего стоящего. Там нет ничего такого, в чем бы мы нуждались в этом мире. Там нет ничего, не на что опираться. Опирайтесь на Христа. Я начала работать с принцем, но я молилась Христу, чтобы понимать,

и чтобы он привел мне кого-то, и чтобы сделал меня звездой. И я устал от людей, которые приходили ко мне и рассказывали мне. Ну, понимаете, закончим на этом. И это не имело никакого смысла, потому что меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, и мне приставали сексуальными домогательствами. Я поклялась, понимаете, что я никогда не займусь этим бизнесом. И я никогда не буду ни с кем спать, и чтобы этого достичь. Но я не стала звездой только через 10 лет после этого. Да, правильно, я пошла кружным путем. Я отказалась отправляться на старую, заезженную исполнительским составом дорогу и койку. Я сказала: «Господи, почему ты мне не пошлешь того, кого, по крайней мере, сама захочу? Но не грустно ли это?» Но я знаю, кто был Иисус. Я знала, что Он был Богом. Я знаю, кто такой Иисус. Я знала с раннего детства. Я выступала, произнося имя Иисуса, и мои родители сказали: «Почему бы нам не дать ей Библию, потому что она знает, кто такой Иисус». И я цитировала Писание с 8 лет, и я всегда ходила с Библией. Моя сестра сказала: «Денис, ты меня удивляешь. Ты просто собираешься назад к Господу, где ты всегда была. Ты с этого начинала и об этом говорила, и ты с ума всех сходила. И ты всегда проповедовала, и в этом нет ничего нового». И я сказала: «Я многое просто забыла и блокировала своего сознания, когда была ребенком, потому что со мной жестоко обращался мой отец. И я выбрасывала это из памяти, и я выбрасывала многое из прошлой жизни. Но Иисус может простить все, и даже не обращает внимания на то, что с вами произошло, и на все избиения. Он простит вас и научит вас многому». И Он меня научил очень многому. Вы знаете, я пришла к Иисусу и сказала: «Как мне простить своего отца за все, что он со мной сделал?» Но Он сказал: «Я простил тебе все, что ты сделала для меня». И мне нужна была помощь, и одна девушка даже покончила с собой во имя Венити. И Он сказал: «Я тебе это все простил». Я занималась наркотиком, причиняла вред другим людям, причиняла вред себе. И сатана высасывал из меня душу, понимаете? Каждую ночь в течение 5 лет он превращал меня в камень, он пугал меня. И я проповедую имя Иисуса, и все, что возвещаю я сейчас. С 9 до 3 утра я люблю Иисуса, я говорю об Иисусе. Бобби Уомек ко мне пришел однажды, потому что я ему проповедовал, и он мне сказал: «Я слышал, что пока он не заговорит об Иисусе, он не захочет говорить об Иисусе, я не смогу с ним разговаривать». И я сказала: «Если не хочешь говорить об Иисусе, ты со мной вообще не можешь говорить. И тогда я уйду с тобой». А он сказал: «Я просто уйду». А я сказал: «Я тогда уйду, потому что больше не о чем говорить, не стоит». Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Да, мы работаем с детскими домами в Кении, и я знаю, там большое количество детей, которые жертвы жестокого обращения, и я знаю, что ты хочешь, чтобы они тебе звонили, и чтобы ты им помогла. И однажды у нас было 114 семей в одной церкви, и я знаю, что мы можем как-то объединиться и им помочь. Да, конечно, конечно. Но я хотел, чтобы люди знали. Сначала, если бы тебе захотелось что-нибудь сказать, особенно детям, жертвам жестокого обращения, если бы тебе захотелось сказать людям о том, как держаться и опираться на Бога, я бы сказала: «Взывайте к Иисусу, познавайте Иисуса». Когда я была ребенком, меня никто ни разу не приласкал, никто не сказал: «Денис, я тебя люблю». Но люди думают: «Венити, это надо же, понимаете, у нее все было. Она, должна быть, пришла из дворца». Но мы были бедными, даже трудно себе вообразить. И я неустанно повторяю, что Иисус сказал прощать очень много раз. И очень трудно прощать всякого, иногда невозможно. Спасибо Иисусу, Он помогает нам это делать. Мы должны быть крещены во имя Иисуса, и мы должны быть с ними, и мы должны преисполниться Духа Святого. И тогда Он даст вам возможность простить любого человека, и вы сможете простить. Аллилуйя. И пока вы этого не сделаете, вы не сможете воззвать к Господу, и вы не сможете даже сказать: «Благодарю тебя, Иисус». Вам нужно изгнать этого демона, который подвергает вас жестокости.
Пока вы не взываете Бога, вы не сможете обрести жизнь. Это невозможно. Я знаю, кто был Иисус. Я не была преисполнена Духом

Духа Святая, но я, Святого, но я не знала, кто был Иисус. И я знала песню «Иисус любит детей своих и маленьких детей». И я знаю, что нужно нести свой собственный крест, но я не знала, что надо пройти через страдания. И я куда охотнее готова пройти через большее здесь, чем навечно отправиться в ад, потому что я знаю, что ад реален, и я знаю, что дьявол реален. И я помню, когда я была... Я помню, когда ехала в лимузине, я села рядом с водителем, и я начала проповедовать ему. И, как я говорю, не сможете ничего простить, но только как через Иисуса. Иисус сказал, что прежде чем я зародилась в утробе, Иисус уже знал меня, и я причислил их к сану пророков для народов и проповедников. И Библия говорит об этом. И Господь говорит, что ты будешь говорить то, что я тебе говорю. И Господь протянул свою руку и коснулся моих уст и сказал, прежде чем я вложу слова в уста твои, ты должна проникнуть словом Господа. Его имя Иисус. Вы должны проникнуться, его словами. Я никогда бы, например, не читала книгу, которую ты бы написал, но вы должны читать Библию, вы должны знать, кто есть Иисус. И еще одно, еще что-то я хочу вам сказать. Например, если бы кто-то вытащил тебя из горящей машины, и машина бы перевернулась, и он вытащил бы тебя, и он бы тебя вынес, ты бы кричал, что «Он меня спас, кто-то меня спас, этот человек меня спас». И поэтому надо рассказывать всему миру, что Бог тебя спас. Иисус спас нас от огня. Нам не нужно стыдиться Его. Надо сказать, что Иисус меня спас. И надо встать и сказать, что Иисус меня спас. И я буду говорить об этом до самой смерти. Спасибо, Иисус, за спасение. Аллилуйя, спасибо, Господи. Я так рад, что ты пришла поделиться с нами сегодня. Потому что много людей... Нет, у нас только 10 минут, так что видишь, 10 минут очень быстро проходит, да, особенно когда я быстро говорю. Да. Благослови тебя, Господь. А сейчас поприветствуйте Люси Со Стар.

0: Lucy Sue Star.
1: Lucy Sue Star. Круто, круто. Благословит вас Господь, благословит вас Господь. Ну, у вас такая же судьба. Господь предназначил вам быть спасенным. И Господь хочет, чтобы вы пришли в Его Царство. Почему? Потому что ваша жизнь, знаете, как автомобиль. Вы можете существовать, может быть, на 4 цилиндрах. Вы можете как-то протащиться по улице. Но дело в том, что вам нужно 8 цилиндров, и вам нужно подключить другие свечи. И я хочу вам сказать, эй, ребята, подключайтесь к Господу. Это единственное место, где вам нужно быть. Вы видите, как люди изменяют свои жизни. Вы видите этих сестер, они перевернули свои жизни. Этот оркестр нововведения, они изменили свои жизни. Вам просто нужно сказать, Иисус, я знаю, что я потерян. И я знаю, что Ты хочешь изменить мою жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы прямо сейчас повторили за мной эту молитву. Я хочу, чтобы вы знали, что вы делали. У человека была связь с Богом, но грех ее порвал. Но Иисус пришел нас спасти. Он пролил кровь за наши жизни, чтобы мы были прощены за наши грехи. Так что, повторяя эту молитву, вы просите Его войти в вашу жизнь и сделать из вас новое творение. Давайте сделаем это прямо сейчас. Просто повторяйте это за мной. Господь Иисус, я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мою жизнь и сделал меня новым. Я устал от всего, что я пережил, от всех оскорблений, от всей жестокости. Господи, я хочу подняться до всего хорошего, что есть во мне. И я знаю, что это может произойти только с Тобой. Спасибо, Господи, за то, что Ты пришел в мою жизнь. Прости мне мои грехи и сделай меня новым созданием в Иисусе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошее слово. Аминь. Аминь. Вы знаете аминь? Ну, рваните немножко, давайте. Я хочу вам всем выдать новый альбом. Церковь на марше. Церковь на марше. Церковь на марше. Где Денис? Уже ушла? Давай, присоединись к нам, девушка. Эй, жми на клавиши. Давай.

0: Мой гость – доктор Франциско Контрерас. Он владелец онкологической больницы, в которой лечат больных, лишенных надежды на выздоровление. Об этом в нашем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий этой передачи. Мой гость доктор Франциско Контрерас. Он говорит, что пользуется альтернативными методами в Оазисе Надежды. Это больница в Тихуане, в Мехико. И люди там живут на 30-35 лет дольше. А больные с неизлечимыми формами рака, от которых отказались врачи, исцеляются. Доктор Контрерас, некоторые говорят, я бы не хотел жить на 30-35 лет дольше других, будучи как растение, находясь в больнице. Люди могут жить дольше. Но какой в этом смысл, если эта жизнь безрадостна?
2: Я согласен с вами. К счастью, сейчас продолжительность жизни выше, но мы проводим около 20 лет в болезни, и это совсем не весело. Если бы вы наслаждались жизнью, вы бы хотели жить вечно. И именно об этом я забочусь – обеспечении качественной жизни на неопределенный период времени.
0: Итак, когда вы говорите, что, используя ваши методы и продлевая свою жизнь на 30-35 лет, люди должны быть как Моисей в свое время. В возрасте 120 лет его зрение было в порядке, его сила была при нем. Вы это имеете в виду?
2: Это то, что я имею в виду, и это радостная жизнь. Потом мы начинаем быть готовы к тому, чтобы пойти домой, но мы можем наслаждаться жизнью это время, пока живем здесь.
0: Хорошо. Скажите, какая разница между вашим лечением и лечением других врачей? Например, мой постоянный врач, от которого я недавно отказался, когда я коснулся темы альтернативной медицины. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего старого еврея, как будто я сумасшедший. Какое различие между тем, что делаете вы, и тем, что обычно делается в медицине?
2: Нашу больницу отличает от многих других больниц в мире, особенно по части онкологии, то, что мы не расстраиваемся, обнаружив злокачественную опухоль у пациента. В нашей больнице мы пытаемся обеспечить наших пациентов ресурсами для самоисцеления. И это принципы, которые вложены при сотворении, согласно которым наше тело было построено. Мы были созданы со свойствами самоисцеления. Причина, почему мы заболеваем и почему не можем самоисцелиться, в том, что у нас не хватает этих ресурсов. Ресурсов на физическом уровне, на эмоциональном, на духовном уровне. Мы заботимся об этих трех сферах. Мы обеспечиваем наших пациентов ресурсами, что намного эффективнее, чем какие-либо другие медицинские процедуры. Я не говорю, что не делаю операций, я их делаю, или что не даю им лекарств, и мы даем их. Я не говорю, что мы никогда не пользуемся медицинскими или научными методами. Мы ими пользуемся, и все это хорошо. Я могу оперировать пациента, могу удалить опухоль, но проблема в том, что опухоль может появиться снова, потому что я не добрался до сути проблемы, которая и есть недостаток ресурсов. И это то, что приносит.
0: Вы сказали «недостаток ресурсов». Что вы имеете в виду?
2: Большинство думает, что мы придумываем новый рацион для развлечения. Но мы едим для того, чтобы обеспечить свой организм питательными веществами, в которых нуждается наше тело для функционирования. Например, машина, если вы не используете хороший бензин, не будет правильно функционировать. Большинство из нас не дает своему телу питательных веществ, в которых оно нуждается для правильного функционирования.
0: Это абсолютно иной взгляд. Я должен сказать, имея еврейское происхождение, я нахожу великое удовлетворение и комфорт в еде. Я наслаждаюсь.

0: нуждаюсь в пище. Это действительно так. Вы хотите лишить меня этого удовольствия?
1: Нет, нет, нет. Я думаю, что Бог дал нам большой выбор пищи для того, чтобы мы наслаждались ею. Но проблема в том, что мы создаем новый стиль жизни, который нам удобен. Итак, поскольку мне это удобно, я ем гамбургеры, полуфабрикаты, и на вкус они хороши. Но я заменяю этим удобством реальную заботу о своем теле.
0: Что плохого в бутерброде? Что произойдет, если я буду питаться бутербродами?
1: Самое главное, что эта пища не обеспечит тебя ни одним из питательных веществ, в которых ты нуждаешься. Зато она обеспечит твой организм множеством химикатов, консервантов, потому что пища из полуфабрикатов уже была готова, химически приготовлена до того, как ты ее приготовил себе. Поэтому она не обеспечит тебя витаминами, минералами в том количестве, в котором нуждается твое тело.
0: А если я не имею этого в нужном количестве, что произойдет в моем организме?
1: Мы заболеваем. Вот почему, хотя многие и доживают почти до 76 лет, но 20 из них они болеют.
0: Вы специалист в какой области?
1: Я хирург-онколог.
0: И где вы учились?
1: Я учился в Вене. 5 лет хирургической практики в Венском университете в Австрии. До этого закончил медицинскую школу в Мехико, учился в США.
0: Сейчас вы очень критичны к использованию таблеток. Критичны вообще ко многим таблеткам. Критичны ко многим вещам, которые традиционные медики делают традиционно. И к тому, что происходит в наших больницах. Я слышал об ошибках, имевших место, и...
1: Сейчас это окончательно вышло наружу. Громадная неудача, которую мы претерпеваем как врачи. Я говорю это с грустью и ответственностью. Медицина сейчас находится на 3-м месте причин большей смертности в США. Только рак и сердечно-сосудистые заболевания убивают больше людей, чем врачи.
0: Это сильно сказано. Вы слышали? Медицина – причина смерти. Медицина, которая для того и существует, чтобы помочь нам. У меня возникли вопросы. У вас, наверное, тоже. Мы вернемся. 30-35 лет вы проживете дольше, если позаботитесь об этом чудесном транспортном средстве, своем теле, которое дал вам Бог. Скоро вернемся.

0: Я Сидрот, ведущий этой передачи. У нас здесь очень интересный разговор, и, надеюсь, вы присоединитесь к нам с доктором Контрерасом. Доктор имеет претензии к привычным нам традиционным методом медицины. Я не могу поверить в высказанное им заявление, согласно которому в США на третьем месте среди причин, самых главных причин, на главном месте вызывающих смерть, медицинские ошибки, предписания врачей. Это третья причина смертельных исходов. В это трудно поверить. А как насчет... В нашей стране ведь есть контролирующие органы.
1: Я думаю, они делают прекрасную работу. Проблема в том, и это не мои слова, это было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации, что 106 тысяч людей умирает ежегодно от правильно назначенного лечения. Правильно назначенное лечение – это когда я правильно ставлю вам диагноз, даю вам правильные препараты в правильных дозах, и вы правильно принимаете их.
0: Почему?
1: Потому что лекарства очень опасны, они очень сильны.
0: Когда я иду в аптеку, мне дают здесь, в США, лист бумаги, который говорит об эффективности этого лекарства, и я знаю о нем все. Хотите ли вы сказать, что есть что-то недосказанное в этой бумажке?
1: Есть, определенно есть. 300 лет назад очень критичный человек, который мне не нравится, сказал очень правильно. Вольтер сказал, причина, почему врачи не имеют успеха, в том, что они дают препараты, о которых мало знают, пациентам, о которых ничего не знают. Это проблема медицины. Вы провели 5 минут с врачом, поверхностно рассказали ему, что вас тревожит, и вышли с рецептом. Это смертельно опасно. Я считаю, что вместо назначения лекарств пациентам, мне следует узнать, что...

0: Что же действительно произошло с ним? Что происходит со многими из нас в данное время и в данном возрасте? И это взаимосвязано с нашим рационом.
1: Я читал в вашей книге об основных клетках, как они умирают и заменяются. Объясните мне это.
0: Клетки, по сути своей, очень похожи на нас. Они развиваются соответственно элементам, которые получают. Например, мы знаем, что в Америке люди выше и, возможно, лучше выглядят, чем в других странах, в которых нет столько пищи. Но качество пищи также очень важно, а не только количество. В Америке, например, ты съедаешь около 4 килограммов консервантов за год.
1: Что же совершает эти полкилограмма консервантов?
0: Только люди, которые занимаются похоронным делом, могут радоваться этому. Они узнали, что ты никогда не сгниешь в своей могиле, но это очень плохо для тебя. Остаться в своей могиле навсегда свежим, как салат, но умереть молодым. И все из-за этих химикатов, консервантов, которые вы едите.
1: Сейчас мы экспортируем нечто, что наши ученые называют дихлордифенилтрихлоретан, ДДТ, для удобрений. Мы экспортируем его, а затем импортируем продукты из этих других стран. И этот яд оказывается в продуктах.
0: Который и есть ДДТ, и ДДТ устарел. Но многие из новых типов химикатов, которые используются в агрокультуре, канцерогенны. Только посмотрите на фермеров, как они относятся к пестицидам, как будто эти химикаты с Луны, потому что они экстремально токсичны. Вот почему в Америке так много раковых больных. В настоящее время в США у половины мужчин в течение жизни появляется раковое заболевание.
1: У половины?
0: У половины. И жизнь 40% женщин сокращается из-за рака.
1: Вы верите, что это из-за пищи, которую мы едим?
0: И это взаимосвязано с нашим образом жизни. Есть две вещи. Мы едим не то, что надо, и не делаем зарядку. Если мы исправимся в этом, то заболеваемость раком ощутимо понизится, и это ничего не стоит. Для этого не надо ходить по врачам. И так, с моей точки зрения, самые опасные убийцы не врачи, а невежество.
1: И сейчас у какой-нибудь женщины имеется опухоль в груди. Она встревожена, она ходит по врачам, они делают тесты, и опухоль оказывается злокачественной. Затем они вырезают грудь, потом делают радиотерапию или химиотерапию. Как и вы будете это, возможно, делать? Или ваше лечение как-то будет отличаться? Какова же ваша альтернатива?
0: 25 лет назад мы заявили, что лобэктомия намного лучше мастэктомии. И нас называли шарлатанами в то время. Сейчас, к счастью для женщин, все больше и больше докторов в мире делают сохраняющие грудь операции. Сохраняют грудь, делая только лобэктомию. Если опухоль достаточно маленькая, я считаю, что мы вовсе не должны делать радиотерапию или химиотерапию.
1: Почему?
0: Из-за их канцерогенного эффекта.
1: Как я понял, их беспокоит появление метастазов. Поэтому они обследуют все. Подмышкой, лимфатические узлы. Сделав тесты, они могут сказать, единственный выход – это химиотерапия или радиотерапия.
0: Химиотерапия в очень поздней стадии, как это доказано, не продлевает жизнь пациентов.
1: Почему же многие делают это?
0: К сожалению, особенно в Америке, доктора очень строго следуют протоколу и поэтому делают эти вещи. Из проведенных нами опытов мы поняли, что когда изменяется образ жизни наших пациентов и улучшается их питание, и особенно если изменяется их мышление и духовный статус, их отношение к депрессии и смерти, это дает им позитивную перспективу. И наши пациенты живут намного дольше, чем пациенты, которым делают химиотерапию и радиотерапию.
1: Это так отличается от того, что слышишь в кабинете своего врача. Давайте послушаем, что именно доктор Контрерос рекомендует нам, чтобы мы могли прожить на 30-35 лет больше полноценной жизнью. Мы вернемся.

0: Доктор Контрерос, мы говорили о химиотерапии, а как относительно радиотерапии? Каково вы мнение об этой процедуре?
1: Определенно, множество случаев показали, что радиотерапия может помочь пациенту, особенно при наличии очень большой опухоли, например, в грудной клетке. Допустим, ваше дыхание затруднено и требуется быстрое уменьшение размера этой опухоли. Радиотерапия нужна для того, чтобы сохранить жизнь пациента. Но доказано, что и радиотерапия, и химиотерапия могут только в этом помочь, быстро уменьшить большую опухоль, но это не продлевает жизни пациента, а качество жизни разрушается.
0: Это правда, что иногда врачи выносят смертный приговор пациенту, имеющему раковое заболевание. Они приходят к нему и говорят: «Вы проживете только несколько недель или месяцев, и 30% из них спустя 5 лет все еще живы». Как вы поступаете с ними, в отличие от других врачей?
1: Я думаю, что главное, что мы делаем, во-первых, мы даем им идею, что они не умрут, потому что когда вы покупаете...
0: Но они умирают.
1: Пока мы живы, мы не умираем. Да, они думают, что рак убьет их, и оплот рака — это как раз страх. Страх — самая большая проблема у пациента. И когда у него нет надежды, он не прилагает усилий.
0: Физиологически, что происходит с организмом, когда человек в страхе и нет надежды?
1: Иммунная система потихоньку ослабевает.
0: Правда, это интересно.
1: И это измеримо. Студенты американского университета доказали, что одна минута грусти и злобы ослабляет вашу иммунную систему на протяжении 6 часов. Всего одна минута.
0: Правда? Ну а если в течение получаса деретесь со своей женой?
1: Представьте себе, или на своей работе вы всегда устаете.
0: Или вас ругает ваш босс.
1: И ваша иммунная система все время ослабевает.
0: Это очень опасно.
1: Это очень опасно. Это также одна из причин, почему так много больных в таких странах, как наша. Когда же вы можете помочь вашим пациентам эмоционально?
0: Но вы сказали только одну сторону книги. А если у нас стрессы или депрессия? Как насчет другой стороны жизни, если вы любите?
1: С другой стороны, если вы любите, или если вы смеетесь, одна минута смеха будет стимулировать вашу иммунную систему в течение 24 часов.
0: Это эффективнее, чем витамины.
1: И вот это мы начали делать в больнице. Наши заседания с пациентами сильно критиковали. Мы только шутили, смеялись и пели. Музыка — это еще одно важное лекарство.
0: О, я думаю, они смеялись над тем, как вы смеялись.
1: Именно это мы делали вместе с нашими пациентами, и их позиции начали меняться.
0: А насколько важны позиции и питание, о которых вы говорите?
1: Я думаю, что позиции и питание – самые важные факторы в нашей жизни. И, возможно, позиции еще более важны, чем питание. Но если вы не введете правильные вещества в ваше тело, оно не будет функционировать. Вы должны сделать естественное, а Бог совершит сверхъестественное.
0: Хорошо. Вы заботитесь об эмоциональной стороне. А как насчет физической стороны? Что вы делаете?
1: Физическая сторона. Конечно же, мы должны употреблять пищу, мы должны использовать противоопухолевые средства. Но есть множество натуральных противоопухолевых средств, которые не разрушают организм пациента. Тебя не будет рвать, у тебя не будут выпадать волосы. Витамины, например, очень сильное противоопухолевое средство. Лотел был раскритикован, а это натуральный противоопухолевый препарат.
0: Но, согласно сложившимся мнениям, здесь в США это шарлатанство.
1: К сожалению.
0: Влияние газет?
1: Газет и прочего. Есть множество исследований в мире, которые подтверждают, что это ценно. Проблема в том, что многие говорят, что мы утверждаем, что это лекарство от рака. Это не так. Оно имеет ценность и должно быть в вашем арсенале средств против рака. И другое очень сильное противоопухолевое средство в больнице «Оазис надежды» — это молитва. Как я уже сказал, мы можем делать только то, что естественно. Но Бог может сделать сверхъестественное. И я верю в своем сердце, как хирург, онколог, что мы можем испытывать чудеса. Как наша позиция меняется, и у вас появляется надежда, Бог будет совершать чудеса в вашей жизни.
0: Я задам провокационный вопрос. Скажите, А что вы едите на завтрак, обед и ужин?
1: То, что я рекомендую каждому, это употреблять хорошие продукты, такими, какими Бог создал их на этой земле. К счастью, в Америке сейчас быстро растет бизнес, связанный с органической пищей, пищей, которая не манипулирована. Говядина также хороша, как и овощи, и для вас...
0: Вы не вегетарианец?
1: Я не вегетарианец, я немного ем мясо.
0: Это отличается от того, что я слышал от большинства людей, высказывающих альтернативные идеи.
1: Я рекомендую многим моим раковым больным стать вегетарианцами. Почему? Потому что рак увеличивается преимущественно за счет животного протеина, не растительного. А остальным надо следить, чтобы количество растительной пищи, выращенной органически, в 3-5 раз превышало количество животного протеина. Действительно, химикаты, которые дают животным и кладут в нашу пищу, убивают нас. Вот почему вы можете прожить на 30 лет больше, если только измените свое питание и будете делать зарядку.
0: Почему же правительство позволяет включать химикаты в нашу еду? Ведь это убивает нас. Это я вас цитирую.
1: Потому что это деньги. Органически выращенная пища будет сильнее атакована жуками, потому что это здоровая пища. Если вы где-нибудь храните пищу, и жуки не едят ее, вам тоже не следует ее есть.
0: Вы нас совсем запугаете. Это звучит так, как будто все вокруг канцерогенно.
1: Миллион элементов. Химических элементов вокруг нас. И в каждой комнате около 173 тысяч химикатов, из которых более чем 60% канцерогенны. Вот почему так много рака. Но то, что мы употребляем внутрь, намного важнее. Покупайте органически выращенную пищу.
0: К сожалению, наше время истекло. Доктор Контрерос, спасибо вам. Но вы слышали, что доктор сказал? Страх – один из самых больших врагов вашего организма. Ходите путями, которые Бог сотворил. Библия говорит, что Бог дает нам не дух страха, а силу, любовь и здравый разум. Я скажу вам, страх — это враг, и вам не следует играть с врагом. Библия говорит: «Противостаньте врагу, противостаньте дьяволу, и он убежит в ужасе». Итак, в следующий раз, когда вы подумаете: «У меня рак, у меня будут проблемы с сердцем», такие мысли могут неотвязно бомбардировать ваш разум. Остановите эти мысли. Вы скажете: «Как их можно остановить?» Противостаньте. Сражайтесь с ними, как с врагом, как с разбойником, подошедшим к вам с ножом в руке, готовым зарезать вас. Вы должны бороться. Бороться с врагом, и есть только одно имя, с помощью которого вы можете сражаться против врага. И это имя Иисус. Перед ним всякое колено должно преклониться, и каждый язык должен исповедовать его. Я понял, что это истина в моей жизни. В имени Иисуса больше власти, чем в любой силе, восстающей против вас. Придите. Познайте Бога любви, не Бога религии, а Бога, о котором говорит Библия. Этот Бог любит вас и даст вашему сердцу сверхъестественный, чистый мир. Боритесь, восстаньте против страха, и вы увидите спасение. Освобождение придет от Бога. Он реален, и Он любит вас. Это цель и предназначение вашей жизни.

Около 7 лет назад я с единомышленниками стала изучать социальные сети. И мне показалось, что общество очень нездорово, поскольку на каждое сообщение беременной женщины о том, что она ждет ребенка и не знает, что делать, прибегает около 100 комментаторов, которые однозначно советуют ей беременность прервать. Мы стали разбираться в этом вопросе и выяснили, что это целая сеть людей, которые получают за каждое такое сообщение около 60 рублей. И самое удивительное и ужасное, что все эти люди пишут, в принципе, одно и то же. Если женщина родит такого незапланированного ребенка, то он вырастет и при этом будет несчастлив.

0: когда я поняла, что я беременна, встал вопрос выбора. Что делать? Потому что, когда ты одна в большом городе, твоих родственников здесь нет. Мы снимали квартиру, я работала, я понимала, что если я не буду работать, то я даже не знала, как я, где буду жить, что со мной будет. И это была ситуация такой тихой паники. И когда я приехала в клинику, я лепетала такие глупости, что ну вот, мой молодой человек говорит, что вот через 2 года будет хорошо, а сейчас вот вроде рано, нам надо встать на ноги, нам надо то, нам надо это. И они сказали, что где ты видишь гарантии, что через 2 года у тебя получится? Это такой гарантии никто не даст. А вдруг нет? А вдруг ты просто останешься без детей и что ты будешь чувствовать? И в какой-то момент вот я внутренне не хотела идти на аборт. У меня внутри было такое ощущение, что я не хочу, я хотела ребенка, но меня подталкивал молодой человек. И я пошла в этот день, и у меня даже была оплачена эта процедура. Я туда ушла. Вот, я ушла, и я не знала, как сложится моя жизнь, что я буду делать с этим. Я сделала свой выбор. Моей дочери сейчас 24 года, старшей. Она потрясающая девочка, я очень люблю, и я даже не могу представить, если бы ее не было, если бы не было следующих детей, что бы было с моей жизнью, я не знаю.
1: Еще есть одна философский миф такой, или так социальный миф, который, знаете, как они говорят, а вдруг он будет несчастным? Ну вот вдруг он родится несчастным. Ну, например, не может мама ему 3 кружка обеспечить и в бассейн его поводить. Он же будет несчастным. Не сможет ему велосипед купить, там какие-то там кроссовки там какие-то. Он же будет несчастным. Ну тогда встречный вопрос. Ну завтра ты будешь несчастным. Можно тебя заранее убить?
2: А если изнасилование? Что рожать от морального урода?
3: Лера, а как вы вообще относитесь к абортам?
2: Ну, смотря какая жизненная ситуация.
3: Как правило, люди просто прячутся за тезисом про изнасилование, и их не интересуют проблемы таких женщин. Им просто надо найти хоть какое-то оправдание аборту, в принципе.
2: Ну, а если такой случай все-таки произошел?
3: На самом деле, беременность в результате изнасилования бывает крайне редко. Знаете, сколько таких случаев? В среднем всего 26 в год по России. И это на 1 000 000 ежегодных абортов.
2: Ну, а этим 26 женщинам что делать?
3: Доктор Сандра Макхорн в США провела исследование забеременевших жертв насилия. Согласно ему, 75% женщин сохранили жизнь своим детям.
2: Но разве ребенок не будет напоминанием о трагедии?
3: Большинство опрошенных жертв изнасилования мотивируют свой выбор очень просто. Аборт был бы еще одним актом насилия над их телами и над их детьми. Ну и в конце концов, ребенка можно родить и отказаться от него. Это меньшее из зол.
4: Но ведь срок еще маленький.
5: Это же еще не человек.
6: Он муж настаивает на прерывании беременности.
5: Но кто?
3: Аборт. Это убийство?
7: Часто общаюсь с беременными женщинами вживую или по телефону. И они мне все как одна говорят. Но ведь срок еще маленький, там не человек. А кто же? Ну, сгусток клеток. Я вот так смотрю на нее и думаю. Ну, а ты-то кто? Ну, тоже сгусток клеток. Отправляю в ответ видео. Говорю, смотри. Уже в первые 2 недели беременности формируются зачатки нервной системы эмбриона. Уже на 16-й день начинает биться сердце, а на 8-й неделе ребенок двигает ручками и ножками, дотрагивается пальчиками до своего носа и изучает себя и свою маму.
8: Любой человек, любой мужчина, ложась, простите, с женщиной в постель, должен нести ответственность за жизнь его и ее детей. У нас, к сожалению, в обществе нет понимания, что такое аборт. У нас люди иногда не знают, что такое аборт. К нам приходят женщины, которые в молодом, и даже не только в молодом возрасте, говорят, ну у меня же еще ребенок, ну у меня же еще в утробе не ребенок. Это какой-то сгусток крови или, вы знаете, прям до абсурда, они какие-то там, не знаю, животные, рыбки у меня в организме сейчас. Это же ведь еще не человек. Поэтому так легко сделать аборт. И вот женщина беременеет, и ее старший сын говорит, что мне брат не нужен, ни брат, ни сестра не нужен, и в свое время начал бить эту маму, да, свою маму. И муж настаивал на прерывании беременности. Мы в своей работе используем наглядные муляжи эмбрионов развития человека на разных этапах развития, там, с 12 недель, даже младше, 8, 9, 10.

0: А что значит еще не человек? То есть ему говорят, он, ну, он не может сам передвигаться, он полностью зависит от жизни другого человека, он не осознает себя, у него одна клетка, у него три клетки, он полностью питается за счет средств организма матери. Я вас уверяю, что я могу найти даже родившихся людей, которые полностью соответствуют этим параметрам. Например, паллиативные люди. Они полностью зависят от окружающих, они не перемещаются в пространстве, они не осознают себя, не обладают памятью, непонятно, как они воспринимают мир.
1: Но это ведь не человек еще даже.
2: А когда он станет человеком?
1: Когда родится.
2: Сердце ребенка начинает биться уже на 16-й день после зачатия, когда многие женщины еще даже не знают о своей беременности. А на 8-й неделе малыш уже двигается и чувствует боль.
1: Но ведь наука говорит, что это пока не человек.
2: Как раз наоборот. Согласно современной науке, жизнь человека начинается в момент зачатия. Вот, например, экспертное заключение биологов МГУ. С точки зрения современной биологии, генетики и эмбриологии, жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.
0: И когда один человек позволяет себе сказать, что «да ладно, не переживай, он не человек», этот человек должен быть готов к тому, что он столкнется с тем временем, когда ему скажут «ты уже не человек».
3: Получается, нас не должно было быть
4: осложнение
5: им
4: природы.
5: Тоже не надо
4: она
5: было
4: рожать. Все-таки оставила ребенка.
2: Хватит плодить нищету.
6: Еще с советских времен говорили, зачем плодить нищету? Так странно, нищету. Это же ваш ребенок. Между прочим, наши родители из поколения коммунальных квартир. И следуя логике, зачем плодить нищету, наши родители могли не появиться на свет. А значит, и мы никогда не родились бы.
0: Конечно, безумный вообще тезис. Если ты не богат, несчастлив, то тебе нельзя жить. Если у тебя... А сколько денег надо, чтобы это не считалось нищетой? Ну, сколько примерно... Ну, говорит, ну что бы, и дальше начинается. А, я же хочу дать ему лучшее. Лучшее для него – это жизнь. Что вы можете ему дать?
7: Расскажу вам историю Стива Джобса. Наверное, все о нем знают. Ситуация у нее была очень сложная. У матери Стива Джобса 23 года. Ребенок зачался вне брака. От мигранта из Сирии. Сама она была из католической семьи. Была студенткой и так далее. То есть проблем было очень много. Она все-таки беременность сохранила и оставила ребенка. И его усыновили очень хорошие люди, которые его воспитали. И когда он уже состоялся и был чрезвычайно богатым человеком, он разыскал свою биологическую мать и встретился с ней, как он сам говорит, для того, чтобы, ну, во-первых, узнать, как она живет, какие у нее проблемы, чем-то помочь ей, но не только для этого. Для того, чтобы сказать ей спасибо за то, что она тогда не сделала аборт.
8: Важнее правильно объяснить, почему не надо прерывать беременность, если она возникла. И даже в подростковом, при общении с подростками. Я все равно всегда настаиваю на том, чтобы, если ты не хочешь себе... то сделай для общества. Ну, откажись от этого ребенка. У тебя здоровье позволяет. Мы будем более внимательно за тобой смотреть. Ну, и родишь, и отказывайся, если ты хочешь. Но, как правило, вот эти, кто соглашается, потом и не отказывается.
7: Ну, а то, что касается детских домов, то, что они переполнены, опять же, это миф, который устарел там лет на 20. У нас пустеют детские дома. У нас примерно вот на последние годы около 500 тысяч детей, сирот. Но из них где-то 92-93% они находятся в семьях или усыновлены, или под опекой.
0: Очередь за новорожденными детьми в стране 80 человек на место. По 2 года в очереди люди стоят. Усыновить хотят. Нет младенцев, которых усыновлять. Роди и оставь. Нет, лучше убить, чем оставить. Оставить стыдно. Убить не стыдно, оставить стыдно. Теперь берем тот знаменитый миф, который все тиражируют в обществе. Что все говорят? Что делать одинокой, больной, бедной студентке, которую бросил парень? Что ей делать? Коллеги, вот тут будет вообще просто вот статистически это шоковая цифра. Почему? Как раз бедные, больные, брошенные, одинокие студентки не делают аборт.

0: Это самая маленькая категория, которая делает аборты. Они как раз, как правило, оставляют детей. Самая большая категория женщин, которая делает аборты, это второй, третий ребенок. Женщины, которые состоят в браке, имеют образование, квартиру, мужа, машину и делают карьеру. Ну вот, представляете, вы выходите на улицу, там, вот у вас уже есть ребенок, и он вам мешает делать карьеру. Вы разворачиваетесь и говорите: слушайте, давай его убьем, потому что у меня же карьера, а он мне тут спать не дает, мешает.
1: 9 лет назад так получилось, что осталась без крыши над головой, без средств к существованию, с родственниками поругалась, осталась одна с ребенком на руках. Узнаю, что беременна вторым. Это вообще для меня был финиш. Я хотела сделать аборт, потому что денег нет, жить негде, не на что. То есть и реально хваталась за волосы, потому что реально не знала, чего делать, куда бежать, как вообще дальше быть. Но вот уже к гинекологу пошла, думала, все, сейчас буду делать аборт. Тут руководитель дома для мамы узнает, что я беременна, собираюсь сделать аборт. Она знает всю мою ситуацию, в какой я оказалась. Говорит: успокойся, выкрутимся. Ну и получилось так, что меня забрали в дом для мамы. Там же родилась она. Не жалею сейчас нисколечко, потому что с ней не соскучишься. На тот момент я думала, что это финиш.
2: Есть осложнения. Каждое вмешательство.
3: Образ жизни женщины
2: дает свой отпечаток.
4: Рожать опаснее аборта.
5: Мне часто звонят и говорят: но ведь рожать не менее опасно, чем делать аборт. Ведь есть осложнения после родов. Подождите, роды – это естественный физиологический процесс, заложенный самой природой. А аборт – это искусственное вмешательство в организм женщины. И те, кто говорят, что рожать опаснее абортов, умалчивают, что осложнения при родах, как правило, результат нездорового образа жизни. Алкоголя, курения, половых инфекций. И самое главное – ранее сделанных абортов.
6: Один раз в колледже искусств, не буду называть город, я встретил совершенно дикую реакцию, когда поднял вопрос как раз о родах, об абортах. Просто девочки кричали о том, что у нас столько женщин умирает при родах. Я спросил: девочки, сколько? Тут же и девочки, и мальчики схватились за телефоны, стали что-то там тыкать, и прозвучала фраза: 100 тысяч, я говорю, где? В мире? Нет, в России. Вы представляете уровень мифологизации сознания молодежи? На самом деле, в 2021 году от причин, связанных с беременностью и родами, умерло 482 женщины. Смертность от абортов входит в статистику материнской смертности. Но даже если возьмем абсолютную цифру – 482 женщины. Причем это был ковидный год, и мы понимаем ситуацию, да? В 2020 году это было

Это был ковидный год, и мы понимаем ситуацию. Да? В 2020 году это было там 160 женщин в год. Вот реальная статистика материнской смертности в России. Но у аборта есть долгосрочные, долгоиграющие последствия.

0: больше снять слой, чем, в принципе, для этой женщины нужно. И, значит, в этом месте будет пустота, потом слизистая не может нарасти правильно. И возникает эта проблема хронического воспаления в матке и проблема так называемого, а сейчас она очень популярна, тонкого эндометрия. Когда женщина уже хочет иметь беременность, хочет иметь ребенка, а не может забеременеть. Плюс еще, когда возникает беременность, особенно в молодом организме, подростки молодые, так скажем, до 25 лет, да, то в организме происходит резкий сдвиг гормонального статуса, подготовка к беременности. Это все срывается при производстве аборта. Хватает одного аборта, чтобы получить вот этот весь букет всех тех ситуаций, которые приведут к бесплодию. Поэтому, да, на самом деле, это высоко коррелируемое состояние аборт и бесплодие.
1: Ну и надо сказать следующее, что женщины, имеющие проблемы при родах, как правило, это, конечно, не связано с летальным исходом, проблемные роды в целом, как правило, связаны с тем, что в анамнезе у женщины несколько абортов. Особенно аборт на первой беременности опасен. То есть, когда девочкам говорят о проблемах при родах, им не упоминают в ТикТоке и в других социальных сетях о том, что эти проблемы связаны не с родами, а не связаны с тем, что девочка начала половую жизнь в 15 лет, у нее там несколько ЗППП перенесенных, у нее аборт на первой беременности. И все это в совокупности, образ жизни дает проблемы при родах. Не роды в этом виноваты, а образ жизни женщины. Потому что, конечно, все эти проблемы обостряются, когда речь идет о таком важном и значимом периоде ее жизни, как беременность и роды.
0: Вот вы знаете, так скажем, генетически запрограммировано все живое на Земле, что оно живет для того, чтобы размножиться. И если бы это было вредно, то бы этого не было. То есть это заложено в код всего живого. Соответственно, поэтому роды никогда не могут быть хуже, чем аборт. Но, опять же, все, что мы имеем в современном состоянии здоровья человека, сегодняшний день, приводит к тому, что и беременность-то выстраданная. Но, естественно, все этот фон дает большее количество различных отклонений в течение беременности и родов. И поэтому, может быть, и создалась такая иллюзия, что роды – это плохой фактор в жизни женщины, и поэтому лучше не рожать, да, как некоторые рассуждают. Но кто имеет опыт одного, особенно если двух родов женщины, то они уже абсолютно знают, что это не то, что вредно, а беременность – это даже очень полезно. А роды – это сиюминутный проходящий момент, но с таким необыкновенным чувством достижения, вот этот адреналиновый раш, да, такой мощный, что я это сделала, у меня получился хороший ребенок.
2: Но это статистика реально.
3: Как это отображается на обществе?
4: Должно было проживать. И мы видим там еще
5: миллионов человек.
6: Демография и аборты.
7: Сегодня аборты разрешены всего в 27% всех стран. Это ведь немного, если посмотреть на весь мир. Например, аборты запрещены в таких странах, как Израиль, Новая Зеландия, Чили, Польша и Таиланд и многих других странах.
8: Но ведь ограничение абортов приведет к росту женской смертности. Вы об этом подумали?
9: Это распространенное заблуждение. Даже полный запрет абортов в современных условиях не приведет к повышению материнской смертности. Это подтверждается опытом стран, которые ввели такой запрет. Например, Польша и Чили. При этом Чили вообще является страной с одним из самых низких уровней материнской смертности в мире. Даже ниже, чем в США.
8: Но разве не начнется рост криминальных абортов?
9: Нас часто пугают, что в случае запрета распространятся аборты, производимые непонятно кем в грязных подвалах. Но на самом деле опыт многих других стран показал, что законодательный запрет абортов приводит даже к уменьшению материнской смертности.
10: В этой связи очень показателен прогноз Дмитрия Менделеева. Он не только химик, его знают как великолепного демографа. Его прогноз для стран Африки был полностью до сотой миллиона. Да, он спрогнозировал, эта численность сегодня подтверждена исторически.
1: Сейчас иногда вспоминают прогноз Менделеева о том, что в России к началу 21 века должно было бы проживать 600 миллионов человек.
10: Менделеев предусмотрел все. Он предусмотрел в своем прогнозе практически и урбанизацию, и умирание села предусмотрел, и локальные войны, и голод.

0: какую-то эпидемию. И, в принципе, даже спрогнозировал потери от двух мировых войн, просто иначе их называл там, да, в прогнозах. Но он фактически все предусмотрел. Он не мог предусмотреть только одного. Дмитрий Менделеев родился в христианской стране и даже предположить не мог, что будут легализованы аборты.
1: В Советском Союзе ежегодно совершалось там, 5-6 миллионов абортов. И эти дети, допустим, абортированные в 60-е годы, они не оставили потомства. И все это дает уход от прогноза Менделеева в 2-2,5 раза.
0: Общий объем численности населения в России за последние 2 года снижался по 1 миллиону в год. То есть это чудовищные цифры. А о чем они говорят? Они говорят о том, что к 2050 году у нас может остаться уже не более 130 миллионов, а к 2070 у нас будет где-то порядка 70 миллионов. То есть мы потеряем практически половину от сегодняшней части населения страны.
2: Об этом сказал еще патриарх сербский Павел. Он сказал это в контексте Косово. Косово стали заселять албанцы. Албанцы рожали, а сербки делали аборты. И тогда патриарх сказал: пока албанская женщина рожает 8 детей, а сербка делает 8 абортов, эта земля будет по праву принадлежать албанцам.
1: Необходимо подчеркнуть, что мантры о том, что аборты не влияют на демографию, это чисто идеологическая заказуха. Аборты влияют на демографию. Понятно, что нельзя эту проблему вырывать из контекста. Десятки миллионов детей абортированы, начиная с 1920 года, когда большевики легализовали аборт. Как это может, десятки миллионов детей не родились и не оставили потомства? Как это может не влиять на демографию? Это напрямую сказывается на демографии.
3: Статистика не снижается. Это опять же реклама, чтобы продавать эти препараты.
4: Медикаментозный аборт безопаснее хирургических.
5: Посмотрим статистику, сколько абортов делается в год в нашей стране. Сейчас это около 500 000, но это только официальная статистика в государственных клиниках по ОМС. А еще есть частные клиники, которые вообще получают лицензии только для того, чтобы делать аборты. Сколько их там? Мы точно не знаем. Но у нас есть возможность подглядеть за ширму. Это количество таблеток для прерывания беременности, проданные в частные клиники. И мы видим там еще 500 000. Итого 500 000 – официальная статистика, и 500 000 – теневая.
6: Слышала от врачей, что аборты стали совсем безопасными.
7: Каждый врач дает клятву Гиппократа. Но интересно, что в своем изначальном варианте эта клятва запрещала врачу содействовать абортам. Я не вручу никакой женщине абортивного писария.
8: Это было 1000 лет назад. Сейчас современная медицина.
7: Сегодня в структуре причин материнской смертности аборт занимает одно из первых мест. А серьезные осложнения после аборта развиваются у каждой третьей женщины, в том числе рак и бесплодие.
8: Так это хирургические аборты, а медикаментозный аборт, он не так опасен.
7: Миф о безопасности таблеточного аборта продвигают сами фармакомпании, продающие эти препараты. На самом деле любой аборт очень опасен, так как это грубейшее вмешательство в сложнейшие внутренние процессы. К примеру, когда женщина забеременела, то под влиянием гормонов клетки молочных желез начинают активно расти. После аборта этот процесс резко прерывается, и в клетках происходит сбой. Это становится фактором перерождения клеток в раковые.
9: Сейчас очень много вопросов задается, какой аборт считать безопасным, какой опасным. Так вот, я могу сказать, что это, опять же, такой маркетинговый ход для того, чтобы людям предложить таблетированные формы медицинского аборта.
1: Существует иллюзия, что есть безопасный медикаментозный аборт. Так вот, по мнению многих экспертов, медикаментозный аборт, он ни в коем случае не безопаснее хирургического. И надо сказать, что в инструкции к мизопростолу, к второй таблетке, написано, правда, это никто не читает, то, что эту таблетку можно применять только в медицинском учреждении, в котором есть реанимация. Как-то так сказано. Ничего себе безопасный аборт, если необходима реанимация. Чаще бывает неполный аборт. Опять же, все это происходит где-то на дому, неизвестно где, в каких-то бытовых условиях. И женщина смывает все, что вышло в унитаз, и она не понимает, что плацента, допустим, не вышла. Что-то осталось. И начинается воспалительный процесс, сепсис.
10: Он имеет право.
11: Диагнозы часто не подтверждаются.
12: Он научил нас любить.
13: Таких случаев очень мало.
14: А если ребенок инвалид?
2: Еще врачи очень часто пугают. Ты приходишь в кабинет к врачу, и тебе говорят: у вас ребенок инвалид, у вас родится урод. Молодая, родишь еще, и ты начинаешь сомневаться. Но надо помнить, что, во-первых, 50% таких диагнозов не подтверждается. Здоровые дети рождаются после УЗИ, в котором говорят, что ребенок инвалид. Во-вторых, такой ребенок действительно может родиться с патологией, но изменить весь мир именно своим поступком, что, несмотря на диагноз, у этого человека воля к жизни. Например, Ник Вуйчич, который не имеет рук и ног, но меняет жизнь к лучшему. Ну и в конце концов можно родиться абсолютно здоровым, но попасть в автомобильную аварию и стать инвалидом. Никто от этого не застрахован.
0: Нам поставили диагноз, это у нас третий ребенок был, Миша, поставили диагноз инсульт внутриутробный, и вот тут начались наши, конечно, я испытала на себе полную, всю меру любви в кавычках врачебного сообщества. То есть мы подверглись двойному удару, да? Сначала нужно потому, что вдруг и вы будете страдать, а зачем вам это нужно, вы успешные люди. А второй раз уже, когда зачем вам это нужно, он вызывает у вас исключительно страдания, там он быстро умрет. И успокаивали нас этим. То есть вот фактически такая история. Мы решили, что он, прежде всего, он имеет право на жизнь. Какой бы эта жизнь ни была, короткой, маленькой, не очень удобной, некомфортной, он имеет право жить. И я вам скажу, что этот опыт жизни с особенным ребенком – это самый уникальный опыт нашей семьи. Он фактически менялись вокруг нас все. Менялись наши отношения с мужем, менялись отношения со старшими детьми. Это совершенно другие люди стали. Это он фактически лечил всех от вот того, что вы насказали, от чудовищного эгоизма, себелюбия, такого консюмизма, жажды себе, удобства. И он научил нас любить, жить ради других. Если бы не было этого малыша, людьми бы, наверное, мы не стали в полном смысле этого слова.
10: В любом случае, это всегда можно.
12: Женщина имеет право знать тезис
10: фармкомпании. Вот это надо твердо знать.
11: Мое тело – мое дело.
2: Основной тезис, активно продвигаемый зарубежными фармкомпаниями через блогеров и феминисток «Мое тело – мое дело», выдавая аборт как некое право и свободу женщины. На самом же деле они лишают женщину этих прав. Право узнать о мерах поддержки, право узнать о фондах и организациях, готовых позаботиться о ней, узнать правду о том, как аборт разрушает физическое и психическое здоровье женщины.
15: Она сказала, что ты должна сделать аборт, мы вместе все равно не будем. Ну, в принципе, я тоже не хотела, но так получилось, что вот видите, по такому закону подлости, я вот прям именно в тот момент, когда мы с ним поругались очень сильно и хотели разойтись, я забеременела. Вот. И он умышленно пришел, начал меня пинать по животу, вытащил меня за волосы в коридор. Потом приказал мне одеться, потащил меня. Апрель месяц, дождливая погода была, он меня тащил вдоль канала. Я уже не могла идти, потому что он меня очень сильно пнул под дых. Я задыхала, шла. У меня сил уже просто не было, я упала. А он просто еще сильнее разозлился и начал прям пинать мне ногой по голове. Уже по голове пинал прям очень сильно. Разбил мне ухо, мне потом его зашивали. То есть у меня хлынула кровь из уха. И я кричала: «Спасите, пожалуйста, кто-нибудь». И вот хорошо, что Бог услышал. Шли две женщины, они подлетели сразу, начали орать мне: «Что ты творишь? Сейчас вызовем милицию». Он убежал. Он убежал. В общем, после этого случая я хотела уже сделать прям 100% аборт. Я пошла в женскую консультацию, сдала анализы. Вот. И сидят две женщины в гинекологии. Одна акушерка, другая просто медсестра. И вот одна мне говорит: акушерка, может, не стоит делать, все-таки тебе уже 30 лет, а вдруг ты потом не сможешь иметь детей. Наташа говорит: я от алкашей типа рожаю детей здоровых, не переживай, у тебя будет здоровый, нормальный ребенок, это счастье, говорит, то, что ты сейчас беременна, в скором времени ты это почувствуешь, когда отпустишь вот это все, Я говорю, я не могу отпустить, у меня

0: Я к нему ненависть и злость, говорю. Я не могу от этого избавиться, говорю. Потом второй фактор. Как я буду содержать ребенка, говорю. У меня денег вообще не осталось, говорю. Как вообще? Она сказала, не переживай. То есть она меня настроила оптимистически. Все наладится, все будет хорошо. Вот. И я вышла, у меня как-то груз из сердца, можно сказать, упал. Да? Мне стало легче после разговора с ней. И она мне сказала, ты не одна, не переживай, мы тебе поможем. Дала мне номер кризисного центра, вот этого дома для мамы. Я родила здорового ребенка.
1: Нет ни одной непреодолимой ситуации в этой жизни. Любую ситуацию можно пережить. Из любой ситуации есть выход. Если у женщины есть психологические проблемы и трудности, пожалуйста, у нас есть психологи, которые тебе помогут, которые готовы тебе оказать необходимую помощь и поддержку. Если женщине не во что одеться, нечего кушать, у нас есть центр гуманитарной помощи, который сейчас, на сегодняшний день, в общей сложности 261 по всей стране работает от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина может получить необходимую помощь и поддержку в виде продуктов, гигиены, одежды, обуви, колясок, кроватки, всего необходимого для ребенка. Даже если женщине куда идти, у нее есть дом. Это дом для мамы, который сейчас, помимо нашего московского центра, в общей сложности 80 приютов, также располагающихся от Калининграда до Петропавловска-Камчатска, где любая беременная женщина, которая сейчас в эту минуту осталась одна, и она не знает, что ей делать, она может прийти и обратиться к нам в наш центр за комплексной помощью и получить необходимую помощь и поддержку в рамках нашего центра. И вот ради этого созданы наши центры, которые являются реальной поддержкой для любой беременной женщины.
2: Знаете, сколько было женщин за эти почти что 7 лет, ни одна не пришла и не сказала, что получилось плохо, когда сохранила ребенка. Видите, ни одна. Ни одна не пришла и не сказала, что вот так получилось плохо, получается всегда хорошо.
0: Я не жалею, я стала счастливее намного. Вот. Мне теперь есть чем заниматься. Она меня вдохновила, моя дочь, очень. Я стала сейчас фотографом. Да, мне это очень нравится, я зарабатываю деньги на этом.
2: Глубоко уверена внутри, это какое-то такое глубинное знание, что все дети даются всегда вовремя, именно в тот самый нужный момент, когда это нужно в первую очередь для тебя и для твоего спасения. Это такая точка, такая, знаете, как бы это тебе руку помощи протягивают. Иногда кажется, что это ужас и крах, и жизнь заканчивается, да. А на самом деле это такая точка роста, после которой жизнь женщины может еще стать лучше.
3: Чаще всего, когда женщина остается наедине с этим вопросом, конечно, ей сложно принять правильный выбор. Но если найти с кем поговорить, с другом, психологом или социальным работником, это поможет увидеть ситуацию такой, какая она есть. Ведь дети — это продолжение нас в будущем. Наша любовь и наша забота сильнее всех трудностей. Нужно просто верить. Верить в себя, в свои силы, в своего ребенка. Верить своему ребенку, который там внутри ждет. Ждет, что ты скажешь ему. Ничего не бойся. Мама с тобой.

сегодня три упражнения для укрепления связок коленного сустава. Особенно это полезно для тех, у кого есть проблемы с менисками. Для того, чтобы сделать эти упражнения, нам понадобится оборудование, нам понадобятся эспандеры, которые сегодня возможно приобрести в любом спортивном магазине или заказать в интернет-магазине. И приходит целый набор, целый комплект, который поможет нам заниматься самостоятельно дома. Там есть манжеты, там есть блок для того, чтобы крепить к стене, там есть рукоятки, там есть целый набор разных резинок, разной упругости для того, чтобы подобрать для себя необходимый вес. Ассистентом сегодня будет Максим, он поможет мне сделать эти упражнения. Необходимо одеть манжеты, которые входят в комплект таких наборов, и взять эспандер. Первое упражнение – это приведение ноги. Я прошу, Максим, чтобы ты развел ноги и привел ногу одну к другой. Раз, да. Это достаточно сложное упражнение, поэтому уже в этом упражнении нам нужно правильно дышать. Когда мы делаем нагрузку, делаем Максим, да, мы должны выдыхать. Выдох, вдох, выдох, вдох. Работают приводящие мышцы ног, но вместе с этим укрепляются внутренние связки коленного сустава. Это очень эффективное упражнение для укрепления коленей. Спасибо. Второе упражнение. Оно похоже на первое, но мы делаем абсолютно противоположное действие. Если в первом мы приводили ногу, то во втором упражнении мы должны отводить ногу. Делая это упражнение, нам нужно правильно дышать тоже. Выдох на усилие. Когда мы отводим ногу, усилие, и мы выдыхаем. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. 15 повторений, 2-3 подхода дают достаточную нагрузку на отводящие мышцы ног и на связки, внешние связки коленного сустава. Спасибо, Максим. Как же прикрепить эспандер дома к стене? Прикрепить эспандер к стене, не обязательно сверлить стену. Для этого в набор входит вот такой блок, который просто-напросто надо закрепить к двери, открыв ее и вложив ее в дверь, оставив мягкую часть снаружи. И таким образом мы можем получить и верхний блок, и нижний блок, в зависимости от того, куда мы положим этот блок. Таким образом у нас получится петля, куда мы можем прикреплять резинки. Так, следующее упражнение, которое укрепляет связки коленных суставов, это сгибание ног. Я прошу Максима, чтобы он сгибал левую ногу. Да. Раз, два. Раз, два. Напряжение в этот момент идет тогда, когда человек сгибает ногу. И дыхание тоже должно быть соответствующее. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Можно работать ногами поочередно, а можно сразу закрепить две ноги и двумя ногами делать то же самое. Давайте я попробую сделать это. Закреплю сразу две ноги, и мы поработаем сразу двумя ногами. Да. Угу. Спасибо. Очень хорошо укрепляются задние связки коленного сустава и прорабатывается бицепс бедра. И таким образом мы делаем 15 повторений, 2-3 подхода, укрепляя и мышцы ног, и укрепляя связки коленного сустава. Спасибо. Божьи принципы здоровья просты, доступны и фактически бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Привет, ребята! Если вы сейчас внимательно меня посмотрите, то вы сразу же угадаете блюдо, какой кухни мы сейчас будем готовить.
1: Не знаю.
0: Ну, есть какие-нибудь предположения?
1: Нет.
0: Женщины из этой страны вот здесь еще точечку красненькую
2: делают. Японская?
0: Нет.
2: Индийская?
0: Правильно. У нас будет блюдо индийской кухни. Она будет называться палак кофта. Кофта – это шарики. А палак – это на языке хинди обозначает шпинат. Но использовать мы будем не только шпинат. Поэтому я сейчас хочу проверить, как вы хорошо знаете всю зелень. Вот, например, вот это вот, это какая зелень?
1: Петрушка.
0: А это?
1: Салат.
0: Правильно, а это?
3: Петрушка.
0: А, это да, укроп. Кстати.
2: Ага.
0: Я тут даже ошиблась.
2: Это укроп.
0: А здесь что у нас?
3: Вот базилик, шпинат.
0: Правильно, шпинат, а по-индийски палак. Итак, нам сейчас нужно это будет все порезать и сложить вот в эту мисочку. Ну что, выбирайте, какую зелень мы будем резать?
3: Я хочу базилик.
0: Давай, порежь базилик.
2: Нам вообще... Я шпинат.
0: Держи. Вообще всего нам нужно порезать... 450 грамм зелени, и нужно очень-очень мелко, иначе будет не очень вкусненько.
3: А вот это вот так резать? Как?
0: Да, прям миленько-миленько. Так еще порежешь, и еще потом вот так вот даже.
3: Угу. Я люблю резать.
0: Да, ты дома тоже маме помогаешь резать всегда?
3: Да.
0: Я тоже люблю помогать.
1: А я иногда люблю готовить просто. Родители приходят уставшие, а им некогда себе что-нибудь разогреть.
0: И что ты готовишь обычно?
1: Ну, люблю приготовить картошку, потому что родители всегда относятся к ней хорошо. Ну, и супчик.
0: Молодец. Родители уставшие, а ты им помогаешь так, согреваешь их.
3: Вот, я все.
0: Молодец, тогда бери еще одну зелень какую-нибудь, чтобы мы
3: тогда
0: так быстро...
3: Тогда я салат возьму.
0: Да, складывай сначала вот сюда, вот в тарелочку.
3: Хорошо.
0: Бери.
3: Я вот резала базилик, очень вкусно запахло сразу им.
0: Да, сразу травой такой запахло, да?
3: Угу.
0: Ну вот у нас зелень порезана, а теперь сюда надо добавить 250 граммов адыгейского сыра. Это вот примерно вот столько вот получится.
3: А это можно я его порежу?
0: А я его сейчас покрошу сюда, а вы сейчас вместе перемешаете, хорошо?
3: Хорошо.
0: Вот сейчас вот.
3: Он такой мягкий.
0: Да. Видишь?
1: Потому что он сделан, по-моему, из натурального молока. Без всяких добавок.
0: Да? Держите. Перемешаете пока что?
1: А чем?
0: Руками, вот так просто руками берете и перемешиваете. А я пока натру на терке имбирь.
3: Имбирь очень полезный. Когда у тебя болит горло, то его можно просто так жевать.
0: Да, с ним никакие простуды не страшны. Он еще развивает хорошо память и внимание.
1: Но он еще и жжется.
0: Да, это не всем нравится. Я, кстати, пробовала его заварить вместо чая. Получилось очень вкусно. Мы с друзьями его оценили просто на отлично. Так. Что, перемешиваете? Еще больше перемешиваете. Если не хватит, чуть-чуть так. Побольше положу. А теперь надо сюда добавить 1 стакан гороховой муки. Так делают в Индии. Но вообще, в принципе, если гороховой муки нету, то можно положить любую пшеничную и любую другую. Вот так вот тоже надо перемешивать это все. Кстати, Ален, можешь положить сюда чайную ложечку соли, а ты ведь пол чайной ложечки молотого кориандра. Вот, держите.
3: Спасибо.
0: А я пока выложу сюда как раз чайную ложечку имбиря.
3: Чайную ложечку, да?
0: Да.
3: Вот так, да?
0: Да, вот именно так. Сейчас все перемешаем.
3: Может быть, сейчас уже ложкой перемешать?
0: А у нас должно получиться что-то в виде теста, вот это вот все. Поэтому лучше руками. У вас мама делает из теста что-нибудь?
2: Да.
3: Ну да.
0: Ну вот, она в конце теста перемешивает чем?
2: Руками.
0: Ну вот здесь также должно получиться. Я думаю добавить еще чуть-чуть сыра.
3: Еще. Да. Сейчас и сыр стратим.
0: Ну и что такого? Это в принципе хорошо.
3: Понемножечку, понемножечку.
0: Хотите тоже перемешать?
3: Еще.
2: Да я.
0: Давай, ты как раз-таки у нас сильный. Фарш у нас уже готов, мы берем вот так вот немного этого фарша и делаем из него вот такой вот шарик. В Индии этот шарик жарят в огромном количестве масла, как во фритюре. Мне кажется, так очень жирно и вкуснее будет просто пожарить на сковородке, поэтому я легким движением руки вот так вот превращаю шарик в биточек. Ну что ж, поможете мне в этом превращении?
2: Да.
3: Да. Он похож на грецкий орех, да?
0: Да, по размерам как грецкий орех.
3: А потом как клетка формы, да?
0: Да. Мы как раз-таки это будет наподобие котлет. Но только котлеты из зелени.
3: Я знаю, бывают котлеты из крапивы.
0: Да? И какие же это котлеты?
3: Они побольше немножко. Но там не только, конечно, крапива, там еще что-то.
0: Ты их сама готовила?
3: Нет, у меня мама готовила.
0: Тебе они понравились? Вкусненькие?
3: Ну, специфические. А у меня мама делает зеленый коктейль на вечер. Она туда тоже всякой зелени, банан, яблоко и финики. И вкусно получается.
0: Зелень очень полезная, поэтому ее можно есть круглосуточно. Вот и мы делаем котлеты из зелени. Вот мы и превратили шарики в биточки. А теперь надо разогреть сковороду. Наливаем маслица. Маслица должно разогреться.
3: Мы будем жарить котлеты?
0: Да. Наши палакофты.
3: А какие, Надя, твои любимые котлеты?
0: Ой, ну я даже не знаю. У меня мама делает разные котлетки. Ну, мне все нравятся. А тебе какие?
3: Мне нравится из гороха нут.
0: Да? Тебе мама их готовит? А тебе, Вить?
2: А мне нравятся рыбные котлеты. Бабушка их очень хорошо умеет готовить.
0: Ну что ж, кладем. Да, Вить.
3: Надя, а можно я посмотрю, как ты кладешь котлеты?
0: Да, конечно. Иди сюда. Опа.
3: Они прям шипят.
0: Да, в маслице. Вы только аккуратнее, а то маслица может

0: Опа. Горячо?
1: Вот мне попало, да. Горячо.
0: Ты их выложила, да?
1: Да, видишь, какой цветочек.
2: Я даже не знала, что котлеты из зелени бывают.
1: Да? Ну, я надеюсь, тогда тебе очень понравится. Вообще, знаешь, что в Библии написано? Лучше блюдо из зелени и при нем любовь, чем откормленный бык, но при нем ненависть. Поэтому надо все делать с любовью, и тогда все будет очень вкусненько. Ну что ж, выкладываем наше блюдо. Смотрите, с другой стороны, как красиво поджарились. Вот.
0: Они совсем недолго делаются.
1: Да, очень быстро и вкусно.
0: Пришел с работы, а у тебя это еды нету. Взял быстренько и сделал.
1: Да, причем вкусно, полезно. Так, вот у нас и все готово. Вот наши палак-кофты. Поджаристые, красивые. Приятного аппетита. А с индийского это чао се каие. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

сладкие прохладительные газированные напитки сегодня очень популярны. Многие люди, употребляя их, полагают, что они абсолютно безвредны. Но это же не алкоголь, говорят они. Однако ученые, изучив состав таких напитков и проведя ряд исследований, подчеркнули, что их чрезмерное употребление опасно для здоровья. Содержащиеся в них рафинированные сахара, искусственные красители, экстракты и углекислый газ провоцируют у людей различные заболевания. Это может быть и диабет, ожирение, остеопороз, проблемы с почками и даже преждевременное старение. Вот, например, что показало фармингемское исследование. В нем участвовали две группы женщин. Первая состояла из тех, кто ежедневно употреблял по одной порции колы. Вторая – из тех, кто употреблял одну порцию того же напитка только один раз в месяц. Результаты были следующими. Минеральная плотность костей женщин первой группы оказалась почти на 5,5% ниже, чем у участниц второй группы. Одновременно было выявлено, что потеря кальция у первой группы происходит главным образом из-за фосфорной кислоты. Эта кислота содержится не только в коле, но и во всех других сладких газированных напитках. Другое исследование было проведено в Университете Калифорнии в США. В нем приняли участие более 5000 человек. Оно показало, что регулярное потребление людьми газированных напитков вызывает изменения в ДНК, связанные со старением. В частности, одна банка сладкого шипучего напитка объемом 330 мл значительно укорачивает участок хромосомы, связанный с долголетием. Ученые доказали, что ускоренное старение клетки вызывается сочетанием в напитке рафинированного сахара и углекислого газа. С другой стороны, то же исследование подтвердило, что употребление фруктовых соков, наоборот, увеличивает продолжительность жизни теломеров хромосомы и, следовательно, способствует долголетию. Соглашаясь с выводами ученых-исследователей, я предлагаю вам сегодня рецепт имбирного лимонада. Это здоровая альтернатива сладким газированным напиткам. Для его приготовления нам понадобится лимон, куркума и имбирь. Измельченный корень имбиря нужно залить кипятком, всыпать немножко куркумы, затем в охлажденный напиток добавляем сок лимона. При желании можно подсластить медом. Этот уникальный напиток придется по вкусу и детям, и взрослым. В период эпидемий он поможет укрепить иммунитет благодаря содержащимся в нем полезным продуктам. Лимон – это источник витамина С. Куркума и имбирь обладают противовоспалительным и противовирусными свойствами. Почему люди так любят сладкие газированные напитки? Они ассоциируются с праздником. Красиво украсьте стакан с имбирным лимонадом, и вы создадите атмосферу праздника. Вкусные освежающие напитки можно приготовить с добавлением свежей мяты, базилика, тархуна. Кроме сока лимона, вы можете использовать сок апельсина или лайма. Такие напитки чрезвычайно богаты антиоксидантами, которые обладают мощными целебными свойствами и защищают клетки организма от преждевременного старения. В Библии, в книге притчи написано: «Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Друзья, нет необходимости употреблять напитки, которые наносят вред нашему организму. Только напитки, приготовленные из продуктов натурального происхождения, помогут защититься от многих болезней и продлить годы жизни. Пейте их с удовольствием и будьте здоровы!

Добро пожаловать на Сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, директор музея Сотворения в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа сделана для того, чтобы дать вам информацию, которую, возможно, вы не могли бы получить где-то еще. Мы пытаемся дать вам глубокий анализ реальных вопросов, обеспечивая вас достоверными доказательствами. И часто во время этих программ мы переносим вас в межзвездное пространство. Но сегодня мы рассмотрим то, что находится внутри Земли. Давайте разберемся, что происходит там на самом деле. Сегодняшняя программа называется «Последствия геологической интерпретации». Геология включает в себя и силы природы, и геофизику, и настоящие осадочные пласты, которые мы обнаруживаем в скалах и ущельях.

что довольно много осадочных пород исключают доказательства, поддерживающие эволюционную геологическую колонну. Я имею в виду стандартную интерпретацию того, как та или другая осадочная порода сначала образовалась и затем на протяжении длительных геологических веков была разбросана по дну реки Колумбия. Здесь мы обнаруживаем и красивые скалы. И также мы видим современную растительность. Как же объяснить, например, вот этот геологический процесс? Ведь совершенно важно понять последствия интерпретации геологии. Наша команда сама проводит очень много раскопок, и нас просто не удовлетворяет то, о чем пишут другие, раскопав то или иное. Нам недостаточно только их объяснений, мы хотим получить доказательства сами. Факты. И музей сотворения был создан в 1984 году для того, чтобы раскапывать, исследовать и знакомить всех с доказательствами, подтверждающими сотворение. Все сотворенное Богом для нас чрезвычайно очевидно и важно. Как же мы объясняем это? Ну что ж, глядя на него, мы обнаруживаем очень интересные ископаемые. Например, вот это, которое было похоронено совершенно внезапно. Это редкое и ценное ископаемое. Как определили палеонтологи и геологи, это окаменелая медуза. А вот здесь внизу мы видим торчащие щупальца, и сверху эта форма совершенно обычна для медузы. Для того, чтобы затопить и сберечь как в капсуле, вот это осадочное ископаемое, необходимы очень специфические условия. А сейчас давайте перейдем к еще более редкому и более ценному ископаемому. Вот это кожа динозавра анкилозавра. Она очень-очень ценная. Ее привезли из Боливии. Если к ней хорошо присмотреться, можно различить на ней узор роз. Вот это центральная часть, а вот это, например, лепестки. И каждый лепесток является центром следующей розы или рисунка розы. Прекрасный узор. Фактически, я был изумлен, когда мы получили результаты анализа этой кожи при помощи рентгена. Как оказалось, внутренняя структура вот этих капелек совершенно пустая, пористая. Это просто изумительное утверждение, утверждение палеонтологов, которые изучают историю жизни. То есть она была наполнена воздухом или жидкостью. То есть, значит, кожа динозавра была покрыта пузырьками. Как помните, у анкилозавра также была большая шишка на хвосте. И у них из этой общей классификации было иногда и две. Согласно теории большинства людей, они могли вращать этим хвостом по разным причинам. Эволюционист сказал бы, что они использовали для того, чтобы нападать или защищаться, но сторонник сотворения объяснял бы, что при его помощи динозавр пробирался через растительность и сбивал для себя плоды. Таким образом, как бы это ни было, это животное было сотворено по определенному дизайну, и поэтому и кожа его обладала так называемой подушечной системой. Замечательный дизайн. А сейчас мы подошли к ископаемому, одолженному нам для постоянного использования Уэйном Муди из Брэнсона, штат Миссури. Он очень хороший друг музея. Мы еще изучаем этот экспонат. Но, как мне кажется, это окаменелая часть плода. Теперь, как и медуза, как и кожа этого динозавра, они должны были быть похороненными очень быстро, иначе они просто разложились бы. Для того, чтобы они сохранились вот так, им необходимо целиком оказаться как бы в своеобразной капсуле. Итак, ткань этого плода необычайно мягкая, она сгнила бы за несколько часов. Но вот этот покров похож на кожицу, а вот эта внутренняя структура семян или фруктовая косточка. Наконец, мы подошли к камню, который был найден у реки Палакси. Фактически, он был найден на ферме Макфол недалеко от реки Палакси. На нем можно заметить следы волн.
это указывает не только на то, что он омывался водой, но и на то, что этот жидкий материал

Материал затвердел настолько быстро, что на нем даже сохранились следы от волн. Здесь речь идет об очень быстром отложении осадков. А поэтому все эти виды и оказались в своеобразной капсуле такими, какими они и были на самом деле. Как же это объяснить? Выводы наших объяснений обладают необыкновенной важностью. Если мы объясняем оригинальный, прекрасно сбалансированный мир, как дизайн или сотворение Творца, тогда вполне очевидно, что это произошло во время огромной катастрофы, которую мы называем потопом. Вот эта репродукция мира перед потопом, с Адамом и Евой, здесь все сотворенное наполнено послушанием и покоем, но возникла необходимость построить ковчег, потому что весь мир стал жестоким. Это очень важно понять. Человечество перед потопом обладало намного высшими умственными способностями, чем современные люди. Для нас очень важно знать, что при рождении у человека примерно 100 миллиардов клеток мозга. Но генетически, в период беременности, у ребенка образовывается более 200 миллиардов клеток мозга, в каждой из которых примерно 50 тысяч нейронных связей с другими мозговыми клетками, у которых, в свою очередь, 50 тысяч связей с другими клетками мозга. Таким образом, наш компьютер, наш мозг намного сложнее, чем что-либо придуманное или созданное человеком. Фактически, в технической литературе, утверждают нейрологи, по своей структуре один человеческий мозг намного сложнее, чем вся остальная физическая Вселенная в целом. А ведь в этой Вселенной более 225 миллиардов галактик, в каждой из которых более полумиллиарда звезд. Вы поняли, что я сказал? Один человеческий мозг, даже со 100 миллиардами мозговых клеток, намного сложнее по структуре всей физической Вселенной в целом. Таким образом, современный человеческий мозг обладает 100 миллиардами мозговых клеток. Если принять во внимание то, что Адам и Ева обладали полным генетическим потенциалом, а окружающая среда была с большим атмосферным давлением благодаря небесному своду, тогда все было намного больше насыщено кислородом. При тех обстоятельствах возможно было родиться и использовать все 200 миллиардов мозговых клеток. Почему же для нас это сейчас невозможно? Из-за потери кислорода. От кислородной истощенности мозговая клетка умирает за 4-6 минут. Особенно это касается последней части периода беременности. Мать, вынашивающая этого дорогого ребенка, сама изнемогает от недостатка кислорода. В то же время от этого страдает и ее ребенок. Таким образом, многие мозговые клетки умирают еще перед рождением ребенка. Но перед потопом, в изначальном контексте дизайна планеты Земля, Адам и Ева, как и все их потомство, обладали удивительными мозговыми клетками и способностями. Но поскольку грех — это абсолютная реальность, и наступило время, когда человеческое сердце постоянно было наполнено только злом. Вы поняли это? Вся земля была наполнена жестокостью из-за развращенности человека. Каждое желание сердца человека было совершением зла. У нас с вами время от времени появляются и хорошие, неэгоистические мысли, даже у современных неверующих людей. Но в мире перед потопом, когда человек обладал замечательными умственными способностями, в этом удивительном мире, представленном Богом Адаму и Еве и всем их потомкам, человек стал настолько грешным, настолько жестоким, что Богу пришлось наказать всю землю страшным потопом. Но все-таки как же мы объясняем это геологическое доказательство? Как мы объясняем это ископаемое? Отложились ли эти ископаемые в результате библейского потопа? Ведь стандартная современная интерпретация
ученых умов и академических умов всего мира, в общем, совершенно натуралистическое. Согласно теории эволюции, большой взрыв произошел от 12 до 16 миллиардов лет назад, никто не знает, когда точно. Фактически, силы физики, якобы вовлеченные в этот процесс, совершенно не подвластны исследованиям современной Вселенной. И это очень странно. Совсем нет никаких доказательств того, что это когда-либо произошло. Но в соответствии с этой теорией произошел большой взрыв, затем примерно 4,6 миллиардов лет назад из этого мусора, из обломков образовался рукав Ориона галактики Млечный Путь, и вот так и появилась эта космогоническая теория, в соответствии с которой якобы сформировалась и наша Солнечная система, затем примерно 3,5 миллиарда лет назад появились ранние живые системы в виде бактерий. Но и бактерии обладают очень сложной структурой, включающей в себя и небольшой электрический мотор, молекулярный по своей структуре. При помощи этого так называемого заднего хлыста они могут либо впрыгивать, либо выпрыгивать из любой жидкостной среды и из клеток вашего тела. Это касается воды и других жидкостей. Просто невероятный дизайн и структура для самой простой клетки. Понимаете? Итак, в соответствии с теорией натуралистической эволюции, наша Солнечная система сформировалась из обломков, появившихся в результате большого взрыва, включая и планету Земля, которая просто посчастливилась оказаться именно там. И примерно 3,5 миллиарда лет назад на ней начали развиваться живые системы. Затем, в соответствии с этой теорией, примерно 600 миллионов лет назад жизнь начала развиваться уже серьезно, и на всем протяжении ее развития было очень много ужасных смертей и разрушений, страданий и бед. И все это происходило во время палеозойской эры и также во время мезозойской эры с динозаврами, затем в триасский и юрский периоды, а также и во время века ракообразных. Затем наступила кайнозойская эра, в которой сначала появились млекопитающиеся, а потом и человек. Но на всем протяжении мы обнаруживаем ужасные по своим размерам страдания и беды. И если предположить, что Бог создал это все, и ископаемые, и все эти живые системы, и позволил все эти разрушения в соответствии с этим эволюционным сценарием, подобное истолкование называлось бы богословской или теистической эволюцией, или прогрессивным сотворением. Эти выводы имеют огромное значение. Во-первых, и вам нужно это записать и запомнить. Некоторое время назад доктор Генри Моррис написал статью, которая просто поразила меня своей абсолютной энергией. Она меня просто взбудоражила. Я впервые осознал, что нам необходимо рассмотреть неизбежные выводы и заключения. Ведь в соответствии с библейским сотворением, все эти длинные геологические века, вся геологическая колонна сводилась только к периоду Всемирного потопа, вся колонна. То есть все отложения случились не на протяжении геологических веков, а во время потопа. Некоторые сдвиги произошли во время жизни Фалика, но главным образом все это отложилось во время потопа Ноя. И если мы будем принимать во внимание все эти длинные геологические века, то мы приходим к вот этому выводу. Во-первых, если это действительно так, тогда Бог совершенно не милостив. Ведь в Библии Он представлен нам как Бог милости. В своей любви к нам Он даже пожертвовал своим собственным сыном. А если на самом деле все развивалось на протяжении длинных геологических веков, тогда Бог, автор страданий, смущений, бед и разрушений, тогда все это не последствия человеческого греха, а просто результат его собственных экспериментальных желаний. Тогда Бог совершенно не милостив. Во-вторых, если действительно были эти длительные геологические века, тогда и Библия не является абсолютной и святой правдой. От Марка 10:6 Иисус говорит: «Но при сотворении мира Бог создал Адама и Еву».
И если Бог экспериментировал на протяжении всех этих длительных геологических веков, в соответствии с богословской эволюцией и прогрессивным сотворением, тогда смерть и разрушение также были предвидены и заложены заранее. И Адам тогда не был первым человеком. И в этом случае Библия совершенно не была бы учебником практической веры и абсолютной и святой истины. И это очень серьезные выводы. В-третьих, если это действительно были длинные геологические века, тогда и смерть не является наказанием за грех. Ведь в этом случае смерть — это просто результат обычного экспериментального процесса. Но, как сказано в Библии, перед потопом даже тиранозавр Рекс был дружелюбным. Все сотворенное было наполнено послушанием и гармонией. В Эдемском саду царил абсолютный покой. Смерть появилась только после преднамеренного греха Адама и Евы. Таким образом, если длительные геологические века происходили на самом деле, тогда смерть — это не результат того, что сделал человек. В таком случае человек вовсе не ответственен за свои грехи. Тогда грех — это просто ошибка во время развития. И в-четвертых, если длинные геологические века действительно были, тогда и Христос вовсе не был Творцом, ведь в Библии сказано, «Все было сотворено им и для Него, и без Него ничего не было. В Нем была жизнь, и жизнь была светом человека». Но вместо этого Христос просто позже вошел в историю. И вся эта активность происходила задолго до Совета Троицы. Таким образом, мы подошли к очень серьезным выводам и последствиям. И в-пятых, если эти длинные геологические века на самом деле были, тогда Голгофа — это ужасная судебная ошибка. Ведь в соответствии с Библией на Голгофе Бог удовлетворил святые и справедливые требования вечного Бога Отца, да и сама справедливость тогда восторжествовала. Ведь на Голгофе справедливость воссоединилась с милостью. Но если смерть не последствие греха, а просто что-то неизбежное во время такого длинного геологического развития, как и все эти беды и разрушения, происходящие постоянно, тогда действительно всемогущий Бог напрасно пожертвовал своим единственным сыном, безгрешным сыном. Тогда это просто ужасная ошибка, потому что в таком случае и грех не является реальностью. Теперь в-шестых, если длинные геологические века действительно существовали вне библейского периода, тогда у нас нет никакого Спасителя. Ведь от Марка, глава 10, стих 6, Христос сказал, что человек был сотворен с самого начала, в первую же неделю. А если это неправда, это значит, что он и сам не знал, что делал, что он не был безгрешным, незапятнанным агнцем Божьим, принесенным в жертву за наши грехи. И, следовательно, у нас нет никакого Спасителя. Мы по-прежнему остаемся в грехе. И если это так, мы еще развиваемся. И это подводит нас к окончательному выводу. Если длительные геологические века действительно происходили, эти выводы и последствия очень серьезны. И как подчеркнул доктор Генри Моррис, это означает, что нет совсем никакой причины вообще верить в Бога, не в Бога Библии. Тогда любой Бог будет просто пантеистическим Богом, который в действительности ничем не управляет и ничего не контролирует. Тогда победила Вселенная, наконец убедив разум человека в своей абсолютной и великолепной прогрессивной изобретательности. Тогда Чарльз Дарвин был прав. Человек действительно должен поклоняться самому себе, потому что он и есть сама Вселенная. Тогда он своим хаотическим разумом осознает свое существование и должен поклоняться самому себе даже в этом хаосе. Таким образом, если длительные геологические века действительно существовали, нет никакой причины верить в Бога из Библии. Это очень серьезные последствия. Ведь часто
мы рассматриваем эволюцию как подтвержденный факт. Но это не является доказанным фактом. На самом деле, науки, микробиология и биохимия подтверждают на каждом своем уровне потрясающий дизайн, который не могли бы создать ни Вселенная, ни долгие века. Я хочу прочитать вам небольшую цитату, которую я все время перечитываю, потому что она меня потрясает. Несколько десятилетий назад, как многие уже знают, я верил в теорию эволюции и даже ее преподавал. Но теперь с этим покончено, потому что я верю в библейское научное сотворение и преподаю его, хотя у меня и нет соответствующего образования. Видите ли, мои ученые степени в областях образования и археологии, но опираясь на это, я объясняю сотворение для всех. Но я знаю, что ни у кого нет соответствующего образования, чтобы это преподавать в полном смысле. Ведь никто не знает всего абсолютно. Но в прошлом, даже уже став сторонником сотворения, время от времени я думал, что эволюция на самом деле искренняя теория, представленная искренними умами. Ведь есть и искренние, благородные эволюционисты. Но, тем не менее, когда мы действительно углубляемся в этот вопрос, ведущие эволюционисты во всем своем пыле представляются нам в таком свете, в каком они отражают совершенно неоспоримые факты. И в этой статье «Значение эволюции» написал ведущий эволюционист. Он написал: «Христианство боролось, борется и будет бороться с наукой». Конечно же, он подразумевает натурализм. В одной из наших программ я продемонстрирую вам, что все великие научные дисциплины были основаны теми, которые верят в Библию и сотворение, и сами были христианами. Но он обобщает здесь все. Мы боремся не с наукой, а с натурализмом. И он говорит, христианство отчаянно боролось, борется и будет бороться с наукой до самого последнего конца, потому что эволюция в конечном итоге разрушила бы весь смысл и необходимость земной жизни Иисуса. Слушайте внимательно, он сказал, эволюция разрушила бы Адама и Еву и их первоначальный грех, Адама и Еву как исторических фигур, и их первоначальный грех, и среди обломков этого мы бы обнаружили несчастные останки Сына Бога. Но это богохульство. Но это еще не все, слушайте. Если его смерть была бессмысленной, тогда Иисус и вовсе не был спасителем, умершим за наши грехи. Именно эта эволюция подразумевает. В таком случае христианство — совершенный вымысел. И он прав. Если Адам и Ева не были первыми людьми, если первоначальный грех не был преднамеренным поведением людей, нарушивших волю Божью, тогда эволюция действительно совершенно разрушает христианство, оставляя тело Иисуса Христа гнить в могиле. Но я хочу, чтобы вы знали, что эволюция ошибается. Их выводы и последствия просто ужасны. Сотворение — это истина.

0: Приветствую вас, друзья. Рад вас видеть снова здесь. Сегодня хотел бы пообщаться на такую вот тему. Дозволительно ли вообще христианину быть богатым? Вот с точки зрения Бога, с точки зрения вот принципов христианства, это вообще можно христианину быть богатым? Или он должен быть обязательно вот там нищим? Прям вот как вы считаете?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
2: Ну, действительно, вопрос актуален, потому что многие христиане, вспоминая историю о богатом юноше,

0: как-то складывают такое ощущение, что Иисус Христос якобы осудил богатого юношу за богатство.
1: Угу.
0: Ну и, конечно же, смущает многих христиан вся вот эта история в целом.
2: Хотя, с другой стороны, есть примеры обеспеченных и успешных людей, которые тоже неплохо жили и с Богом общались и дружили. Поэтому вопрос точно актуальный. Но еще есть тема богатства, а есть тема успеха финансового. Я думаю, что это тоже разное немного.
1: Угу. Ну, в другом месте Писания написано, что все мне позволительно, но не все полезно. Поэтому, наверное, позволительно или дозволительно быть богатым. Вопрос, насколько это полезно для верующего человека.
3: Ну, вот с этого вопроса, наверное, как раз и дальше пойдем. Потому что вот в нем я слышу такую нотку, что ну, оно-то как бы вроде как не запрещено, но только тебе это принесет один вред. Я думаю, люди богатые, считающиеся христианами, быстро не согласятся.
1: И правильно сделают. Я же не сказал, что я тоже с этим согласен. Я просто сказал, что есть такая точка зрения, и для кого-то богатым будет полезно быть, а для кого-то будет не полезно.
3: А в чем тогда разница, где критерии вообще полезности, неполезности, кому?
1: Ну вот, давайте попробуем.
0: То есть каждый человек сам для себя решает, стать ему богатым или нет? Я думаю, что проблема не в этом.
3: Ну, если я, допустим, для себя решил, что мне полезно быть богатым, что я тогда для этого делаю? А я вот не очень богатый, да, не чувствую себя богатым. Я тогда, значит, должен просто все бросить и заняться целенаправленно так вот.
0: Но многие христиане иногда произносят фразу «Бог мне не дает богатства», наверное, потому что во мне есть какие-то черты, которые вот как-то, может быть, сломят мое христианство или помешают каким-то образом моему христианству.
3: Ну, то есть, получается, это зависит от характера человека.
0: Но люди оправдывают себя таким образом. Бог мне не дает. То есть, если бы я был бы идеален, то Бог бы мне дал.
1: Ну, есть такая вот действительно точка зрения, и в этом есть смысл, что некоторые люди не имеют богатства, и как бы Бог им не дает, потому что если бы они были богаты, они бы не справились с ним. То есть на самом деле богатство дает больше возможностей, но оно дает больше искушений и больше испытаний. И человек, обладающий большим, ему сложнее, грубо говоря, с этим справиться. Но есть другая сторона этой медали. Многие говорят, Бог не дает мне богатства, а на самом деле со своей стороны совершенно ничего не делает, чтобы изменить что-то в своей ситуации. Ну вот жизнь вот такая, да, но для того, чтобы сделать шаг к лучшему материальному состоянию, нужно пойти на какой-то риск, нужно изменить привычное положение вещей. И многие соглашаются, лучше пусть останется так, чем будет какая-то неопределенность. Поэтому не всегда здесь Бог не дает.
2: С другой стороны, у каждого из нас есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. И в церкви мы их стали видеть реже и в круге общения нашего.
1: Да.
0: Ну, или есть знакомые, которые начали заниматься бизнесом, при этом становится всем понятно, что они точно не бизнесмены, или они не могут управлять финансами, временем или чем-то другим. И видно, что действительно Бог сдерживал этого человека, он не давал ему богатства, но он сам для обогащения своего делал все возможное.
3: То есть, получается, мы сейчас вот разделили, у нас есть категории, что, во-первых, определенные способности у человека должны к этому быть. И мы, в принципе, и в мире смотрим, даже среди нехристиан и людей, не исповедующих какую-либо религию, тоже же не все бизнесмены. Да. Кого не спросить, сейчас мало кто откажется от того, чтобы иметь лишние деньги. Вот. Мало кто скажет, я не хочу быть богатым, вот, и при этом как бы быть честным с самим собой. Но не каждый из них богат. Значит, получается, их способности играют в этом немалую роль. Это одна сторона вопроса. И я понимаю, что среди христиан она как бы, они ничем не отличаются вот в этом вопросе возможностей своих от других людей. А другая сторона вопроса, это, я так понимаю, со стороны Бога уже. Хочет ли Бог, чтобы мы были богаты, как христиане, или нет? Какую начнем? Ну, с первой, в принципе, там более-менее понятно. Либо ты умеешь распоряжаться, либо ты успешен, либо нет. Кто-то может еще этому научиться, у кого-то этому природный дар, а кого-то учи-не учи, все без толку. А вот с точки зрения Бога, как вы считаете?
2: Господь создал людей по образу и подобию своему, написано. Он был Творцом. Ему близка тема, когда люди берут в свои руки что-то, начинают творить, придумывать. И я думаю, что эта проблема с детства идет, когда говорят, ты выучишься, пойдешь работать, будешь зарабатывать свои деньги, ты кондитер, ты еще кто-то. Угу. И многие решают, что всю жизнь они должны быть, ну, в той области, куда их направили, с той зарплатой. Вопрос мышления здесь будет. Я думаю, что Бог сказал бы, друзья, у вас впереди вся жизнь, вы талантливы, вы интересные люди, вам нужно себя развивать.
0: Ты можешь больше, да?
2: Да, я думаю, что он такой.
0: Ну вот смотрите, Иисус Христос жил в такой культуре, где богатство, в принципе, считалось благословением.
3: Ну да.
0: Если нет богатства, то, наверное, Бог отступил от человека. И в Ветхом Завете мы много библейских отрывков найдем, где читаем, что рядом с благословениями, Божьими благословениями, речь идет о богатстве. То есть из Ветхого Завета делаем вывод, Бог не против богатства.
1: Но интересно, что Христос разрушал вот это мировоззрение, что если ты богатый, ты обязательно Божий, и если ты бедный, то ты, значит, грешник. Вот он шел против этого, он всячески показывал, что это не обязательно должно быть так. Это, так может быть, да, но это совершенно не обязательно.
0: Ну, может быть, это разные вещи. Да, действительно, я согласен, Христос разрушал этот миф, наверное, который существовал тогда. Но, тем не менее, сам факт того, что Бог говорит, я тебя благословлю, и ты будешь богат, говорит о том, что Бог не против богатства.
1: Да, я согласен с этим. Потому что, когда мы смотрим, вот Артем уже сказал о творении, когда мы смотрим на творение, мы видим, что Бог Адама и Еву создал. Он какими их создал? Вот до грехопадения. Они были богатыми или бедными?
3: Интересный момент. Ну, у них был весь мир, в принципе.
1: Да, им хватало. Дело в том, что им хватало. Да, и они, наверное, не задавались этим вопросом. Но точно у них не было материальных проблем. Ну, так, если вот на наш мир перевести. Поэтому я думаю, что Бог не против, когда у человека нет материальных проблем. Это хорошо.
0: Но тем не менее, вот посмотрите, очень часто, когда мы говорим о христианстве, о христианской жизни, есть такой момент, как аскеза.
1: Угу. Да.
0: И не разделяют. Если это священнослужитель, он не может быть богатым. Если священнослужитель богат, то люди уже относятся к нему совершенно иначе. Они уже не видят в нем Божьего человека. И вот это пограничное состояние в умах людей, оно заставляет смущаться. Так все же. В Ветхом Завете, возможно, позволялось, или Бог был не против, а в Новом Завете теперь получается, что Иисус против. Он не был богат.
2: Вся проблема, я думаю, заключается в отношении человека к этим финансам. То, что они есть, это уже неплохо. Значит, есть благословение, значит, есть силы для того, чтобы трудиться. Но когда они приходят, начинаются трудности, начинаются испытания. Потому что ты начинаешь себя по-другому ощущать, когда у тебя есть деньги. Ты начинаешь смотреть на людей по-другому. И Господь предостерегал именно вот от этого момента, я думаю. Не от самих финансов.
3: Это то, собственно, что стоит в центре нашего цикла. Это благословение или это лишние соблазны, вот, и иметь финансовый успех?
1: А можно я прочитаю текст из Библии? Молитва Божьего человека, вот как он себя вот воспринимает в контексте этого вопроса, и что он просит у Бога. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня». И вот дальше. «Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Две крайности. Да, нищета и богатство.
3: Наверное, этот человек осознавал свои слабости тоже, потому что у каждого из нас они есть. И если я понимаю, например, что дай мне быструю машину, я разобьюсь на ней. Поэтому мне нельзя быструю машину. Мне надо машину, которая будет ездить медленно, чтобы я целее был. Вот. Он, наверное, тоже понимал, что если у него будет много денег, он начнет их

0: правильно использовать. А если будет мало, то, может быть, разочаруется в Боге или в, еще в чем-то, я не знаю.
1: Но, тем не менее, автор этих слов был богатым человеком.
2: Но многие просто не осознают вот этих двух опасностей. Опасностей забыть Бога, когда у тебя все хорошо, да, и опасности, ну, впасть в, вот в нищете, впасть в другие, как бы, грехи для того, чтобы добыть себе элементарное пропитание, да? Угу.
0: Ну, я так понимаю, что когда Христос вообще призывал людей оставить все и последовать за ним, в том числе вот вы начали с богатого юноши, когда Христос ему сказал, вот, вот все, что имеешь, раздай нищим и приходи, следуй за мною. Я думаю, не стоял даже вопрос богатства как такового, хотя вопрос для этого юноши именно так стоял. Но с точки зрения Христа, ведь Бог, создав человека, Он дал ему и эту землю, и те ресурсы, которые на ней есть, и жизнь, и здоровье, и все остальное. То есть Он наделил его способностями, в том числе и быть богатым. Но чье оно в итоге? Принадлежит ли это человеку? Или человек только некий управляющий, если так можно выразиться, да? Бог хозяин этой земли, а человек управляющий. Принадлежит ли нам то, вот, что мы имеем? Особенно, когда люди говорят, вот Бог мне там не дал богатство, да, или наоборот, Бог благословил мой бизнес, и у меня теперь есть достаток определенный. Принадлежит ли это нам? Это наша заслуга?
1: Наверное, рядом с Иисусом Христом тогда были разные люди, и проблемой одного действительно было богатство, проблемой другого что-то другое, соответственно. И именно вот в этом богатом юноше Иисус увидел человека, не способного правильно распорядиться тем, что у него есть. Угу. Это была его слабая сторона.
3: Я могу согласиться, думаю, тема сердца, что ты чувствуешь внутри, какие ты имеешь ощущения. Но это тема возрастания твоего. Если ты слаб, если ты зарабатывал 10 тысяч рублей в месяц или 5, и тебе вдруг дают 500 или миллион, ты, ну, наверняка я такого человека увижу в нормальном виде. Я не знаю, что с ним станет. Постепенно? Угу. Немного?
1: Ну, а давайте вот поразмышляем, что было бы с богатым юношей вот при его состоянии, которое зафиксировал тогда Иисус Христос, если бы у него осталось все богатство, но оно у него и осталось. Что с ним дальше произошло? Ну, явно это богатство его сковало. Оно не давало ему свободно жить, свободно мыслить, вообще правильно распоряжаться он не мог собой уже. Ну, в этих обстоятельствах.
0: По поводу правильно распоряжаться, здесь вопрос на самом деле спорный, потому что если он достиг какого-то финансового успеха, то он, наверное, человек не глупый был и умел распоряжаться чем-то. Когда он приходил ко Христу, и Христос ему говорит, ты заповеди соблюдаешь? Он говорит, ну, как бы да. И это не значит, что он был жадным человеком совершенно, нам про это ничего не говорится. Вполне возможно, что он и бедных, и нищих не ущемлял. Вот. Но Христос просто потребовал от него немножко больше, чем он был готов отдать.
1: Близкие исследователи говорят, что богатый юноша, он не мог заработать этих средств, потому что современники Иисуса Христа, это были люди, которые, как правило, богатство получали по наследству.
0: И это же тоже неплохо.
1: Неплохо, конечно, да, и сейчас неплохо. И, соответственно, он, не заработав эти деньги, так их полюбил сильно, что не мог расстаться. А получается, что в общении с Богом человек готов с чем-то расставаться. Но это не обязательное условие. Это состояние, когда человек готов.
3: Угу. А как понять, я готов сейчас или нет? Можно говорить, что я готов. Любой алкоголик скажет, да что вы, я зависимый, да нет, никогда ни в коем случае. Курить, да я вот сейчас прямо докурю и брошу. То есть проблема заключается в том, что человек не может реально оценить свое состояние, готов он или нет. И поэтому Господь подкидывает иногда нам для решения некоторые вопросы.
1: Ну вот как этому молодому человеку
3: подкинул. Как молодому, да? Человеку. Я думаю, если бы он сказал, да, Господи, в этом есть какое-то зерно, и начал бы работать в этом направлении, Господь бы восстановил его богатство, скорее всего, потом.

0: Угу. Если бы человек проявил в этом направлении себя, я готов отказаться от него.
1: Ну вот с историей, вот с этим юношей, мы привыкли зацикливаться все на богатстве, но на самом деле у каждого у нас есть, наверное, то, с чем нам будет очень тяжело расстаться. У кого-то это богатство, у кого-то что-то другое. И если Бог поставит такую цель, Он всегда найдет вопрос для человека, на который человек ответит вот так, как юноша растеряется и скажет, и все, да. Поэтому не обязательно тут речь идет только о богатстве, да. Здесь действительно вот эта мысль, что Бог на первом месте, но юноша думал, что у него Бог на первом месте, а Христос просто ему показал, что на самом деле далеко не на первом, и вообще богатство здесь в этой истории не ключевую роль играет, вот, на мой взгляд. А вот если вернуться к вопросу, все, что мы имеем, оно наше, да, или мы здесь вот управители, вот я тоже прочитаю, если можно, книгу «Бытие», когда Бог только создал человека, 1 глава, 28 текст, написано, что Он их благословил, сказал им: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами» и так далее. То есть получается, что создал-то все Бог, а им дал для... все-таки, наверное, больше как управителям, больше, наверное, как управляющим. Вот вы должны были наполнять вот это, обладать, владычествовать. Вот эти все вот эти глаголы, они показывают, что люди имели широкий спектр действий, да, но себе присвоить все это они не могли. Угу.
2: Таким вопросом, ну, таким образом мы понимаем, что Бог-то заботится о становлении, наверное, нашего характера в первую очередь. Раз Он дает нам что-то для управления, а потом в один момент говорит так: вот я тебе дал, ты как-то это развил, молодец, хорошо, а теперь отдай. И ты сидишь такой: погоди, ну ты же мне дал, извини, ты не хозяин. Я тебе дал, ты развил определенные черты своего характера, теперь отдай, развивай другие черты своего характера. А те, кому ты дашь, я уже с ними отдельно буду работать, это опять уже не твоя забота. Да? То есть получается, Бог ведет себя как хозяин огромного предприятия, когда Он назначает одного человека на одну должность, другого человека на другую должность, и дает им соответствующие инструменты для той должности, на которой они назначены. Вот. И если один финансовый директор, ему нужно заключать договора, он дает ему права, дает ему какие-то суммы для того, чтобы он имел возможность. А другой сегодня, ну, не знаю, какой-то там уборщик или простой менеджер, который от телефона не отходит. И все. И, значит, тебе нужен телефон, и не больше. Когда посмотришь на это, стоит вопрос, а мы вообще готовы ли подчиняться Божьему управлению? Или мы бунтуем, когда Он решит нас перевести из одного отдела в другой, вот в своей компании, если так можно выразить?
3: А если еще и зарплата понизится при этом?
1: Да. Очень часто бунтуем.
2: Но если в нашей обыденной жизни, если мне не понравится управление, я могу сказать так: извините, я увольняюсь, я пойду там, то пойду в другую компанию, там мне предлагают более выгодную должность, более выгодную зарплату, или вообще свое дело открою, буду сам себе хозяин, то с этой земли-то куда я сойду?
1: Ну вот, вот этот бунт, он чаще даже связан не столько с материальным благополучием, сколько с самооценкой, с самовосприятием себя. Да, я был кем, а теперь, да, или, ну, такое на самом деле бывает, но не так часто, люди чаще всего, не дорастая до кого-то, кого они хотят, вот, кем они хотят стать, они вот себя уничижают, унижают, сами себя вот воспринимают меньше. Здесь важно понять, что вот еще один такой момент, мы его не коснулись, ведь есть еще такой фактор, как на все более случай. Кто-то действительно не становится богатым, потому что он ленится, а кто-то не становится богатым, потому что вот волей случая так вот не распорядились. Мы понимаем, что за этим стоит, и Бог за этим стоит, но вот внешне, то есть внутренне, оно вот так воспринимается, волей случая. Да? Но главное, чтобы ты понял, что у тебя есть свое жизненное предназначение, и вот в каком бы своем жизненном предназначении ты себя бы, ну, не видел, надо понимать, что это твою значимость не делает больше и не делает меньше. В глазах Божьих ты одинаково ценен, одинаково ценен. Это очень важно. Когда мы это понимаем, тогда мы легче принимаем то положение, финансовое в том числе, в котором мы оказались, вот, в контексте там, более случая, в контексте того времени или той семьи, в которой мы родились, тех возможностей, среди которых мы оказались.
0: Mm-hmm. Я стараюсь обычно со стороны смотреть на все эти вещи. Если ты спустился, и почему-то у тебя не заводится сегодня машина, ты выезжаешь, опаздываешь, нервничаешь, и потом смотришь и думаешь, а может быть, в этой аварии должен быть я? И по воле случая Бог уберег меня от этого вопроса. Если смотреть на жизнь и на финансы, научиться тоже проще. Понятно, что есть детки, которых нужно кормить. Понятно, что есть обязательства финансовые, которые нужно выполнять перед государством, перед домом. Но если ты понимаешь, что все это временно, и это не самое главное в твоей жизни, то гораздо проще будет смотреть на это.
3: Ну, Дмитрий интересную мысль сказал. Напрашивается вывод, или у каждого человека должен напрашиваться вывод, если Бог допустил, чтобы в моей жизни было столько и что-то конкретное, это может сделать меня счастливым.
1: В этих обстоятельствах я могу быть счастливым.
3: Да. Но наша проблема заключается в том, что критерии счастья мой частенько отличаются от критерия счастья Божьего. И в этих обстоятельствах мы очень недовольны и к Богу так относимся. Господи, ты не даешь мне то, что мне нужно для моего счастья. А Бог говорит, да подожди, ты счастлив можешь быть с тем, что я тебе даю. Но мы продолжаем упираться, и вот в этой дискуссии с Богом зачастую происходит разочарование у нас.
2: Получается, счастье зависит не от того, что я себе представляю, а от того предназначения, которое в глазах Божьих мы должны выполнить. И если мы выполняем то предназначение, на которое Он нас здесь поставил, вот тогда мы действительно будем полноценно жить и счастливы в том числе.
3: Да, Писание говорит о том, что благополучие человека не зависит от изобилия его имения. Соответственно, если не зависит...
1: Жизнь там написано.
3: Жизнь человека, да. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Жизнь должна быть счастливой. И получается конфликт вот этот с Богом. Это же претензия, по большому счету. Почему ты ему дал, а мне нет?
2: Тогда вопрос вдруг резко меняет вообще свое направление, потому что получается, что вот то, что мы поставили изначально, дозволительно ли христианину быть богатым, оно-то в принципе да, но вопрос нашего отношения не столько уже к богатству стоит, не столько к финансам, сколько вопрос нашего отношения к самому Богу. Что мы ставим на первое место? Мы ставим на первое место наше стремление быть финансово независимыми или быть богатыми, или успешными, или еще как-то, или волю Божью. Но как узнать о воле Божьей вообще в том, чтобы я, конкретно я, был богатым или нет?
3: Да просто мы думаем, что для того, чтобы быть счастливым, нужно быть богатым. Вот в этом ошибка человека. А Бог смотрит на нас и говорит, не обязательно. Богатство, оно может сделать тебя счастливым, но тебя может счастливым сделать и что-то другое.
0: Я вспоминаю одну женщину в путешествии в Таиланде. Она давила сок. Стояла на базаре, на рынке и выдавливала сок. Мы видели ее каждый раз, когда она проходила. Когда мы проходили мимо этого места, с 8 утра, наверное, часов до 9, до 10 вечера, вы знаете, она всегда улыбалась. Я не думаю, что у нее были большие финансы, но... Вот это удовольствие от жизни и от того дела, что она делает. Она чувствовала, что она приносит доброе. Я думаю, что это очень важно для нас сегодня. Чувствовать, что мы что-то делаем доброе и получаем от этого наслаждение.
1: Угу. Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, и кто вот нашел себя, нашел свое предназначение, понимает, что тем вот малым, что он делает, он служит обществу, в котором он живет.
0: С другой стороны, можно в кафе наблюдать недовольных официантов, которые, я только начинаю свою карьеру, я только начинаю трудиться, и у меня какие-то копейки платятся. Я не хочу так жить, мне нужно срочно стать директором ресторана.
3: Ну, это неплохо, что у него есть стремление.
0: Плохо отношение, которое он к этому имеет. Чтобы стать директором ресторана, тебе нужно много времени пройти, много трудов приложить к этому. Тебе действительно нужно трудиться. Но сегодня люди смотрят Инстаграм, читают Facebook посты и видят, о, а у него машина хорошая, я тоже так хочу.
2: И желательно в два клика, как это рекламируется,
0: да? Ну, да.
2: Два клика, и ты богат. К сожалению, это так не работает, а может быть и к счастью это так не работает, потому что Бог действительно желает, чтобы мы были успешны, но только вот его видение успеха это, и его видение счастья – это полноценный человек с полноценным характером, который будет уметь жить как и в скудости, как говорил апостол Павел, так и в достатке, и в богатстве в каком-то. И когда ты умеешь себя вести, умеешь жить, умеешь управлять теми ресурсами, которые Бог тебе дает, большими или малыми, то вот в этот момент ты действительно начинаешь быть счастливым, и в этот момент ты действительно исполняешь Божье предназначение. Вот. Поэтому не в количестве, а вот в отношениях, к средствам и в отношении к Богу получается человек. Спасибо, друзья. Продолжим в следующий раз. У нас есть еще много тем.

0: Хотела отметить важность все-таки игры для дошкольника, поскольку психологами признано, что ведущий вид деятельности ребенка дошкольника – это игра, игровая деятельность.
1: То есть это нормально и хорошо, что дети хотят
0: играть. Это здорово, потому что именно через игру ребенок в этот период своей жизни развивается. Во-первых, социально, потому что у него есть возможность играть с другими детьми. Они устанавливают определенные правила игры, которым нужно подчиняться. Здесь мы также регулируем, да, рамки поведения ребенка. И ребенок учится себя правильно вести, не нарушая правила поведения. Да, он расширяется кругозор ребенка, потому что ребенок играет в разные профессии. Содержание игр может быть совершенно разным. Обогащается его словарный запас, название профессий, название этих предметов, с которыми он взаимодействует. То есть здесь развивается и речь ребенка в том числе. Развивается интеллектуально, то есть и интеллект ребенка может развиваться, если он, допустим, играет в какую-то игру и при этом имеет возможность пересчитать, да, эти предметы какие-то, если взрослый, или назвать цвета, или назвать формы. То есть взрослый может еще тут задавать вопрос и регулировать и игру ребенка. То есть тут происходит всестороннее, абсолютно всестороннее развитие. И учитывая эту потребность ребенка, педагоги еще их обучают. Различным видам тоже занятия происходит в детском саду и по развитию речи, и по математике. Все это происходит через игровые моменты, включая игры, физминутки и так далее, чтобы ребенок мог...
1: То есть нужно максимально в обучение ребенка-дошкольника включать игру. А хорошо ли использовать различные гаджеты для обучения ребенка? Вот они же как раз там через игру все это делают.
0: Дело в том, что ребенок дошкольник, особенно ребенок раннего возраста, он познает окружающий мир через деятельность. Различные обучающие там мультфильмы, да, сейчас их много, пусть они длятся и по 5 минут там, и так далее, или какие-то развивающие игры на планшетах, они не дают возможности ребенку познать в деятельности окружающий мир.
1: Но там ведь порой нужно там этого щенка там, накормить его, надо,
0: да,
1: погулять, он заболел.
0: Ну, это подменяет реальность. Все
1: то
0: равно,
1: есть он все делает через кнопки, а не так, как это в жизни?
0: Да,
1: это
0: а у ребенок дошкольного возраста и раннего возраста, он развивается через деятельность. Ему надо потрогать, тогда он будет развиваться полноценно. То есть его потребность такова, и она не удовлетворяется полноценно, когда мы делаем им с гаджетами, да, планшетами, телефонами и так далее.
1: То есть он должен осуществлять действия в реальности, а не в виртуальном.
0: Да, конечно, мы подменяем вообще реальный мир, давая ребенку в руки телефон. Вообще до 3 лет не рекомендуют ребенка знакомиться с планшетами, даже если это и мультики обучающие. А после 3 до 6, да, там вводятся определенные рамки, а после 6 рекомендуют вообще этот процесс контролировать. Но лично мое мнение как психолога, я считаю, что ребенка надо через реальность больше развивать, через конкретные виды деятельности, который в доступе. То есть, ну,
1: вот
0: конечно,
1: хотелось бы как раз, чтобы вы поделились теми методиками, теми способами, которые могла бы даже мама любая применить у себя дома, если она хочет обучать и развивать ребенка.
0: Методик очень много. И просто для этого необходимо вообще образование педагогическое, для того, чтобы владеть этими методиками, на мой взгляд. Потому что все-таки программа детского сада подразумевает поэтапное развитие ребенка. От раннего, да, детства к дошкольному. От того, когда мы начинаем владеть предметным миром, до обучения звукобуквенному анализу, да, в 6 лет. И все это насыщенный период развития ребенка определенным программным содержанием. И поэтому здесь люди обучаются методике преподавания математики через игру, развитие речи через игру и другие виды деятельности. Поэтому на сегодняшний момент, поэтому это классическая, как бы, педагогика, она существует и есть. Конечно, есть также различные методики обучения чтения по системе Никитина, Зайцева, Скобовича, интеллектуального развития детей, которые тоже ориентированы на дошкольников, но я бы не стала их брать за основу, да, как основное занятие ребенка на развитие интеллекта. Все равно должна быть база дошкольная. А вот если ребенок берет еще какие-то интеллектуальные задания по вот этим всем методикам, то нам можем дать это дополнительно. Опять зависит от возможности ребенка.
1: А вообще, как вы относитесь к тому, чтобы, например, уже от рождения вокруг кровати ребенка висели нарисованные буквы, слова какие-то простые?
0: Я думаю, что в этом ничего плохого нет. В доступе визуальном ребенку все это может находиться, видеть, он может задавать вопросы. Однако учить его, как в школе, в раннем возрасте, наверное, это не соответствует его возрастному развитию. Потому
1: то есть
0: что...
1: вы имеете в виду посадить его за стол, да?
0: Да, там, и начать
1: времени,
0: учить,
1: да,
0: вот эта буква такая, такая, да, запоминать механически. Да, он может запомнить, Но есть множество детей, которые с раннего возраста умеют

0: умеют читать, и приходя в школу, они начинают, и даже лучше, чем их сверстники, но они не понимают, например, содержание текста. То есть они могут знать буквы, но не понимают, что такое звук, и не могут выделять. То есть эта методика должна быть, и она дается с 6 лет в детском саду, когда мы отличаем звук от буквы. И содержание текста. Или, например, он может считать до 100, но не понимает соотношение между числами. То есть вот такие вот пробелы существуют. И вот это как раз-таки проблема, наверное, не соответствует методике возрастному уровню ребенка. Это часто встречается в частных центрах. Такое бывает. Поэтому педагог, которому вы даете ребенку, нужно знать, да, по каким методикам, как он работает все-таки.
1: Когда, чему и как стоит начинать учить ребенка?
0: Да, вот такой момент я еще просто хотела сказать, что в раннем возрасте все-таки, когда мы можем вывешивать буквы, да, это хорошо, что он спрашивает, но лучше всего дать возможность это делать через игру. А в 6 лет, когда уже созреет, скажем так, ребенок и его головной мозг для того, чтобы отличить звук от буквы, и в программе детского сада это предусмотрено, мы тогда уже потихонечку начинаем его обучать звукобуквенному, да, анализу и далее чтению.
1: А вы сказали, через игру, что имеется в виду?
0: Методика, когда педагоги на своих занятиях, например, занятие начинается, называется так, путешествие, там, допустим, на Зеленую Поляну. И вот они там садятся в паровозик, они играют, да? Дети садятся, отправляются в путешествие, там дается какая-то физминутка тоже в игровой форме, приходят на эту полянку, начинают пересчитывать там цветочки, грибочки, называть их цвета. То есть вот здесь. То есть мы через игру решаем еще какой-то навык обучения.
1: Еще даем счету.
0: Да, счет, да. Ну, все, в пределах там, какого-то числа определенного, да. Узнаем цвета и какие-то соотношения, может быть, название этих цветов, да. Зависит от того, какие задачи педагог вообще ставит на своих занятиях. Этих задач может быть очень много, на самом деле. И, соответственно, методов тоже существует очень много.
1: Но, в принципе, мне кажется, это на самом деле доступно и любой маме, когда она идет с ребенком на прогулку или еще что-то. То есть, чем больше ты именно разговариваешь с ребенком, общаешься, да, я не знаю, там, в саду, когда вы сажаете цветочки, их можно считать, правильно, цвета их.
0: Трудовое воспитание, да, это тоже одно из приоритетных направлений. Все-таки, когда ребенок знакомится с объектами природы и учится с ними, их там сажать эти цветы или наблюдать за ростом растений.
1: Ну и здесь же он одновременно может учиться и математике, например, да, вот. То есть я примерно, так понимаю, что как можно больше с ребенком
0: суть обучения в том, что мы не просто вышли на прогулку, допустим, гулять, но это говорю про детский сад.
1: Да, ребенок играет в песочнице, а мы звоним по телефону, вот если мама гуляет.
0: Ну, а я говорю, да, допустим, если перенести на детский сад, тоже, да, у каждой прогулки существует структура, она тоже имеет обучающий характер, где ребенок, первое, это подвижная игра, наблюдение и какая-то беседа. То есть это не просто дети предоставлены сами себе, они где-то там ходят, а воспитатель стоит с телефоном, это, конечно, неправильно, не педагогично. Воспитатель контролирует все равно, включается в деятельность детей и проводит наблюдение за объектами окружающей среды. Если это осень, да, какое-то времени года, он заводит беседу, смотрит, какие изменения в природе происходят осенью, называет, да, эти изменения. Что листопад, что меняется погода, что становится пасмурно, что ветрено, что холодно, идет дождь. Дети все это запоминают. Какого цвета листья бывают, что они опадают.
1: Какое время года сегодня?
0: Листопад,
1: как называется месяц сегодня? Да?
0: Листопад, какой что следующий? Такое. Все это можно охватить на прогулке. В то же время потом организовать подвижную какую-то игру с детьми, чтобы им можно было подвигаться, да, побеседовать. То есть это не просто предоставление ребенка самому себе. Мы вышли на улицу и делай, что хочешь. Нет, это организованная прогулка, которая имеет тоже какой-то развивающий характер.
1: Мне кажется, все это должно относиться и к прогулкам ребенка с мамой. Она тоже должна быть содержательной,
0: зависит, да, от мамы, хочет она ли вкладываться, да, в развитие ребенка, то да. Это определенные, опять же, силы, время и желание помочь ребенку развиваться. Конечно, любая мама это тоже может делать.
1: И именно так мы, получается, и будем обучать своих детей, да, той же математике легко очень обучать в быту, на прогулке, да, в играх вместе с ним. И, в общем-то,
0: но нужно не забывать,
1: окружающий мир познавать.
0: Принцип обучения все-таки строится от простого к сложному.
1: Да, конечно.
0: Нельзя ребенку раннего возраста учить читать все-таки, потому что он еще играет, ему хочется играть. И из моего опыта, из моей практики, дети, которые начинали рано обучаться к началу школьного обучения, теряли всякий интерес к школе, потому что для них это вообще, для них в раннем детстве, или вообще в дошкольном, это неинтересное занятие сидеть и учиться. Вот просто чтению, я не знаю, там, по каким методикам, но суть такова, что учиться им неинтересно. И когда они приходят в школу, для них

0: Там ничего нового нет, их ничто не привлекает. И они, наигравшись, начинают там играть. Mm-hmm. То есть вот те дети, которые мне разрешали в песке, да, поковыряться там что-то, иногда даже его попробовать.
1: А заставляли учиться?
0: А потом он вырастает, он все равно эту потребность не удовлетворил, все равно это сделал. Лучше своевременно, да, все делать. Поэтому я и говорю, что существует опасность раннего обучения в том, что все должно быть своевременно. Конечно, есть дети вундеркинды, дети гениальные, которые в 3 года могут там большие числа складывать и обладают несколькими, могут выучить несколько языков. Но опять это тоже редкие случаи и тоже зависит от, индивидуально от каждого ребенка, от его возможностей. Мы отталкиваемся всегда от возможностей ребенка.
1: А может быть, тот ребенок может просто потому, что родители что-то интересное с ним делали, а я, если это сделаю со своим ребенком, мой тоже так сможет.
0: Нет.
1: Можно развивать интеллект?
0: Конечно, развивать интеллект можно. Существуют различные методики развития интеллекта. Одни из них это я работаю сама, даю дисциплину такой школы развития интеллекта для дошкольников. Uh-huh. Я использую игры на развитие интеллекта Воскобоевича. Ну, разные вкладыши, где мы собираем там соты, там доски, там он дает тоже, ну, я к 6 лет детям ввожу обучение чтению, и они там пропевают эти буквы, то есть методики бывают самые разные развития интеллекта. Тут зависит от того, если ребенок 4 года может взять материал 6 лет или 1 класса даже, мы смотрим на его возможности и даем ему более сложный материал. То есть мы можем здесь усложнить. Но усложнить с ребенком, который не берет свой возрастной уровень, скажем так, здесь не стоит. То есть он может механически выучить, а потом просто понимать суть и смысл этого действия он не будет. Поэтому нам лучше отталкиваться от возрастных норм все-таки.
1: Вообще, честно говоря, вспоминаю, когда у меня росла старшая, я так радовалась, когда она раньше, чем другие дети на детской площадке, начинала что-то, какие-то слова говорить, еще там складывать что-то там по математике. Когда же у меня росли 2 другие, я заметила, что огромную радость во мне вызывает, когда ребенок очень быстро бежит, ловко куда-то лезет. Я поняла, что физически крепкий, развитый ребенок – это основа для дальнейшего обучения успешного. Это важно.
0: Зачастую связывают, да, физическое развитие ребенка с его общим, да, ну там интеллектуальным и так далее. Даже когда ребенок приходит в детский сад, видно, что дети, которые повыше, да, вот так, они как-то быстрее почему-то воспринимают вот весь остальной материал. Даже бывают опережают своих сверстников. То есть тут важно всестороннее развитие ребенка. Конечно, дошкольный возраст – это дети активно и физически развиваются. Есть потребность движения, особенно у детей раннего возраста. Куда-нибудь заползти, да, проползти, и они очень любят физкультуру. И разные различные игры, и ползание по скамейкам, и на матах там они там кувыркают, то есть там всякие игры с мячиками, то есть вот это такой очень чувствительный период, сенситивный для того, чтобы дать этот возможность ребенку развиваться физически, да.
1: Да, нельзя ни в коем случае его ограничивать в этом.
0: Нет, конечно. Вот и почему я и говорю, если его посадить и начать учить, вместо того, чтобы он двигался, то, конечно, его потребность ребенка не будет удовлетворена. И это, наверное, потом будет уже выражаться в каких-то капризах, нежелании, может быть, в истериках, протестах. Но это вот неудовлетворение базовых потребностей, как правило, приводит к каким-то таким вот нарушениям потом эмоциональным.
1: Но в возрасте где-то 6 лет, так или иначе, но мы уже вынуждены посадить ребенка за стол, чтобы он начал готовиться к школе, правильно? Начал уже прописывать что-то элементарное, изучать буквы так или иначе. И вообще уже, чтобы он научился сидеть за столом.
0: Да, дело в том, что если мы берем, опять же, дошкольное учреждение, здесь в зависимости от возрастных возможностей детей, их все-таки сажают за стол, когда они там лепят, рисуют. Угу. Когда у них игры путешествия, конечно, они двигаются. Занятие, в общем-то, состоит из смены видов деятельности для того, чтобы ребенку было легче, где включена физминутка, игра, там какой-то обучающий момент. Если мы берем ранний возраст, то здесь дети сидят 5 минут, это возраст индивидуального подхода. Педагог уделяет времени больше для того, чтобы с ребенком, с каждым индивидуально поговорить и объяснить ему то или иное содержание материала, который он дает. Дальше он увеличивается, там в среднем возрасте это уже 20 минут, старше 25, и подготовительная группа 30 минут, они уже способны сидеть и в школе, первую четверть они учатся тоже 30-35 минут. Все психические процессы становятся более произвольными, более устойчивое внимание Дети лучше запоминают, у них появляется целенаправленная деятельность, дети ставят цель на занятиях, задачи.

0: и выполняют ее. Поэтому в этом возрасте они уже готовятся к тому, чтобы обучаться в школе.
1: Ну, кстати, вспоминаю тоже, как я своих двух готовила младших к школе. Получилось так, одна уже должна была идти в школу, а другая была младше на 3 года. Мы просто играли. Мы просто играли в школу. У нас тоже это называлось игра. Я делала строгий голос учительницы. Я одевалась так, как будто я учительница. И я настраивала их в это время на игру. И им это, помню, очень нравилось. То есть у нас были и веселые переменки, и уроки. Вот, ну, мы просто окрашивали это игрой и готовились к школе. Мне кажется, в любом возрасте людям, ну, приятно, как бы, в эмоциях, чтобы было обучение, да, в приятных.
0: Да, тем более, что дети эмоциональны, дети дошкольников эмоциональны, и для них важно, чтобы с ними находился эмоциональный человек, особенно дети раннего возраста. Они легче адаптируются к тому взрослому, который более внимателен, больше, более эмоционален, более веселый, то есть у него положительный эмоциональный настрой, тогда они уже легче как-то, им интересно с ним, они заигрываются, то есть, ну, у них появляется вот этот вот отклик эмоционального. Эмоционально. Вот тогда да. И все, что, в принципе, все обучение действительно строится на таком положительном эмоциональном фоне. Не строгий тон учителя, какие-то требования не должны быть в детском саду, а именно через эмоции, через игру, и ребенку будет и интересно, и в то же время познавательно, и он обучается.
1: Спасибо, Диана, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе раннего обучения детей. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Давайте учиться играть с нашими детьми. Это поможет им гармонично развиваться.

0: своей жизнью.
1: Здравствуйте. Крис Шин не ожидал подобного. В одно мгновение его жизнь разбилась вдребезги из-за пьяного водителя. Несмотря на ужасные травмы, Крис выжил и даже снова стал на ноги. В этом ему помогла сила молитвы.
2: Это был обычный вечер. Я ехал домой и проезжал перекресток на зеленый свет. 19 сентября 2019 года. Крис Шин ехал в полночь домой, закончив свою смену в службе такси. В какой-то момент я посмотрел налево и увидел вспышку света, летящую ко мне, а дальше темнота. Пьяный водитель влетел в его машину на скорости 100 км в час. Криса зажало в салоне, и он терял сознание. Я заметил, что рядом медики, они пытались вытащить меня. В следующий раз я очнулся в реанимации. Криса отвезли в госпиталь. Он получил несколько травм, угрожающих его жизни. У него был пневмоторакс, разрыв селезенки, внутреннее кровотечение и несколько переломов, включая бедро и колени. Учитывая такое количество травм, врачи думали, что он не выживет. Пастор церкви Зик Родригес приехал в госпиталь, как только узнал о случившемся. Мне сказали, что с Крисом все очень плохо. По дороге в больницу мы с женой молились, просили у Бога милости, помазания и силы. Криса отвезли в операционную. Он был новообращенным христианином и во время операции увидел видение. Это было так ярко. Я увидел операционный стол и врачей. Они передавали инструменты и делали операцию, а я стоял там и смотрел на свое тело. И вдруг увидел человека в белой одежде, стоящего рядом со мной. Это, безусловно, был Иисус. Крису сделали несколько операций и перевели в реанимацию. Он был в критическом состоянии. Его родные и члены церкви продолжали молиться, в то время как он боролся за жизнь. Врачи говорили, что если он и выживет, то не сможет нормально функционировать. Я отказывался принимать эти обстоятельства. Я не слушал новости, я начал провозглашать жизнь над ним и сообщил церкви. У нас были молитвенные команды, ходатаи, которые постоянно молились.

0: за него. Все время молились. Я ощущал молитвы людей. Пастор Зик молился за меня. Это ободрило меня. Через неделю пребывания в реанимации состояние Криса начало стабилизироваться. Его перевели в медицинский центр Линкольна, где начался его долгий и непростой путь восстановления. Он учился полагаться на Бога в вопросе силы и исцеления. Вначале мне было тяжело заниматься терапией, даже в инвалидном кресле. Я молился и повторял стих из Писания Филиппийцам 4:13. Это известное место, и оно обладало для меня особым смыслом. Я понимал, что должен полагаться на Христа во всем, через что прохожу. Мне нужна была Его сила. У Криса была еще одна причина для восстановления. Я понимал, что нужен моим детям здоровым. Я не был эгоистом и думал не только о себе. Я должен сделать это для своих детей. Я хотел снова ходить. Через месяц после начала реабилитации Крис начал ходить. А еще через 2 недели его выписали домой. Крис говорит, что медработники были в шоке. Они были удивлены. Это была Божья сила. Любовь Христа помогла мне пройти через это. Через 6 месяцев Крис вернулся на работу. Он наслаждался жизнью как отец, муж и уличный евангелист. Он считает этот несчастный случай настоящим благословением. Я не отношусь к вещам как к данности. То, через что я прошел, было непростым испытанием. Но Бог провел меня. У нас есть чудесный и сильный Бог. Он делает невозможное возможным. Он оживляет мертвые. Я говорю людям, чудеса происходят не там, где в них нуждаются, а там, где их ждут. Крис хотел получить чудо. Я знаю, что Бог исцеляет и сегодня, и я ходячее свидетельство этому. Я уверен, что именно поэтому я и попал в аварию и выздоровел. Я делюсь своим свидетельством со многими людьми, чтобы укрепить их в вере. Я хочу, чтобы люди знали, что, проходя через бурю или испытание, они могут положиться на Бога и получить веру для того, чтобы пройти через это.
1: Жизнь – непростая вещь. Бывает, что-то происходит внезапно и без предупреждений. Так было и с Крисом. Травмы угрожали его жизни. Но пастор, семья и друзья имели веру. Они начали штурмовать небеса от его имени. Мы хотим сделать то же самое для вас сейчас. Я знаю, что многие из вас сталкивались с неожиданными событиями, а возможно, это что-то, что давно не дает вам покоя. Бог силен. Он хочет слушать нас, хочет, чтобы мы просили. Он хочет протянуть свою руку в наши обстоятельства и изменить их. Мы хотим помолиться сегодня за ваши нужды. У нас сейчас неделя молитвы. Как видите, перед нами 1000 молитвенных нужд, которые вы присылали нам. А вот некоторые из них. Кто-то пишет, молитесь о том, чтобы мой сын и невестка освободились от алкоголя, а также, чтобы их сын-подросток не стал жертвой алкоголя. Другой человек пишет, молитесь о том, чтобы полиция и другие службы спасения были защищены и в безопасности. Исцеление после серьезного инсульта, который повредил левую часть мозга и парализовал правую часть тела. Кто-то пишет, я нуждаюсь в исцелении зубов и десен, они болят. Я не могу молиться вслух и ходатайствовать, хоть и призвана к этому. Ну что ж, Гордон, что у тебя?
0: Просьбы об исцелении от болезни Крона и рака костей. Мой сын нуждается в том, чтобы тромбы в его ногах и желудке растворились и не пошли в сердце, легкие или мозг. Вот еще одна нужда, которая актуальна для нас. Молитесь о том, чтобы наша страна пережила духовное пробуждение, которое приведет к покаянию. Мы вознесем эти нужды Господу. У Криса было видение во время того, как ему делали операцию. Он увидел рядом с собой человека в белых одеждах и сказал, «Это Иисус. Он со мной сейчас. Во Христе мы живем, движемся и существуем». Да, вам не нужно видение, чтобы пережить явное присутствие Иисуса.

0: в своей жизни. Он не какой-то далекий Бог. Он Иммануил, что значит «Бог с нами». В нас, над нами, под нами, перед нами, позади нас, справа и слева от нас. Он рядом. Поэтому давайте примем Его любовь. Он ответ для каждого. Пусть ваши глаза и уши откроются, чтобы увидеть и услышать Его Слово, а сердце познает величие Его силы. И тогда Иисус станет вашей верой. Вам ничего не нужно придумывать. Это просто произойдет с вами. Мы будем молиться о ваших нуждах. А Бог, Иммануил, ответит. Он всегда с нами. Он рядом. Давайте молиться. Мы будем молиться, а вы присоединяйтесь к нам. Господь и Бог, мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы мы видели, и уши, чтобы мы слышали Твое Слово. Дай нам понимающее сердце, чтобы мы познали величие Твоей славы. Погрузи нас в Твою любовь. Вера всегда действует через любовь. Твоя любовь так велика, что Ты умер за нас. Ты принес себя в жертву и отдал свою душу за наш грех. Мы благодарим Тебя за это. И в этой жертве Ты понес все наши болезни, все немощи, боль, скорбь и травмы. Иисус, мы отдаем все это Тебе. Мы не хотим, чтобы это было у нас. Исцели наши глаза, уши, разум, чтобы мы познали Тебя. Убери завесу, чтобы мы видели Тебя, Боже. Твори чудеса и знамения, потому что мы просим об этом во имя Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: У кого-то есть болезнь крови. Вы попробовали традиционные методы лечения, но они не сработали. Вы начали применять нетрадиционное лечение, но ничего не работает. Бог исцеляет вас сейчас. Вы думали, что это конец, но это начало действия силы Божьей. Примите исцеление во имя Иисуса Христа.
0: У кого-то регулярно собирается жидкость в правом ухе. Вам установили трубку, чтобы она уходила. Бог исцеляет ваше ухо от воспаления. Вы только что ощутили, как давление в ухе исчезло, теперь вы здоровы, ваше ухо было создано, чтобы слышать. Закройте левое ухо, и вы поймете, что Бог совершил великое чудо для вас. Эта проблема больше не вернется к вам. Вам больше не нужно будет покупать лекарства, ходить к врачам, чтобы разобраться с этим. Во имя Господа нашего и Спасителя, Иисуса, вы исцелены и здоровы.
1: У кого-то остеопороз, и чем старше вы становитесь, тем больше вы его ощущаете, особенно в районе копчика. Вы чувствуете острую боль и сильную слабость. Бог исцеляет вас. И не только от остеопороза, но и от других проблем с костями. Будьте здоровы и благословенны во имя Иисуса.
0: У кого-то из зрителей рак горла. Вам назначили радиотерапию, но ничего не поменялось. Вы чувствуете ужасную боль. Бог исцеляет вас сейчас. Вы ощущаете прикосновение, словно кто-то подошел сзади и прикоснулся к шее. Это рука Иисуса. Он возлагает на вас свою руку и исцеляет вас. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте здоровы. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы просим Тебя о тех нуждах, которые лежат перед нами и которые есть у наших зрителей. Мы приходим в согласии и говорим: «Будьте исцелены».

0: Иные. И будьте полностью свободны. Пусть Бог всякого обеспечения придет к вам сейчас и восполнит вашу нужду. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Хосея было всего 7 лет, когда он почувствовал такую острую боль, что думал, что умрет. Он даже сказал маме, что будет скучать по ней. Сегодня у него нет боли, и он хочет поблагодарить за это вас. 7-летний Хосея родился с криптохризмом, болезнью, которая приводит к острой боли в нижней части живота.
1: Однажды я игрался с машинками, и вдруг у меня сильно заболел живот. Я сказал маме: «У меня очень сильно болит живот».
0: Боль приходила и по ночам, и это было еще хуже.
1: Ночью было так больно, что я думал, что вообще умру. И тогда я сказал маме: «Если я умру, я буду по ней очень скучать».
0: Хосея живет в удаленном селе в Мексике. Его родители насобирали денег только для консультации в клинике. Врач сказал им, что мальчику нужно делать операцию. Без нее болезнь могла привести к раку.
2: Я заплакала, потому что видела многих матерей, которые страдали по умершим детям.
0: Об этом узнали в операции благословения. Отправили Хосея с мамой в больницу и оплатили операцию. Все прошло очень хорошо, и Хосея быстро встал на ноги. Он может без боли бегать и играть.
1: Я рад, потому что теперь я могу делать все. Мой живот больше не болит.
2: Я очень благодарна людям, которые поддерживают операцию благословения.
1: Спасибо, что помогли мне с операцией.
3: Джой не хотела жить по правилам родителей, и поэтому ей пришлось жить по правилам сутенера. 12 лет Джой заставляли продавать себя, пока ее не освободила отчаянная молитва. Мне приставляли к голове оружие и угрожали, что убьют мою семью. Они готовы были на все, чтобы я выполняла их приказы. В 2-месячном возрасте Джой и Андерсон удочерили любящие супруги-христиане. Ее детство было наполнено смехом и музыкой. Девочка хорошо играла на пианино, но в подростковом возрасте увлеклась алкоголем и марихуаной, как многие ее сверстники. А вскоре ушла из семьи. Я жила в домах разных людей, потому что не хотела возвращаться домой. Не хотела жить по правилам родителей. В 17 лет в клубе Джой познакомилась с женщиной, которая предложила ей стать проституткой, чтобы заработать много денег. Она достала несколько тысяч долларов. Для меня это были большие деньги. Я тогда была в отчаянии и решила, что сейчас именно это мне и нужно. Если вы не считаете себя достойной здоровой семьи, то оказываетесь во тьме и верите лжи. Так было и со мной. Я поверила. Я доверилась чужому человеку. Ее новая семья познакомила ее с наркотиками. Уже после одного приема она стала зависима. Я сразу подсела на них. Они мне были необходимы. Я могла отключаться в эмоциональном плане. Когда приходили мужчины, я не была с ними на все 100. Да, я и не хотела там быть. Никто бы не хотел. Нужно увеличивать дозы, чтобы принимать больше клиентов. И сутенеры знали об этом. Прошло несколько ужасных лет в зависимости и проституции, и Джой начала мечтать о нормальной жизни. Однажды мы с сутенером заехали на заправку, и я увидела, как подъехала какая-то семья с детьми. У них был минивэн. Я подумала: «Я хочу снова быть нормальной». Но из той тьмы, в которой я была, это казалось абсолютно невозможным. Я думала, что смогу сбежать. Но когда ты скована внутри, тяжело представить, что можно снова жить

Нормально. Это кажется абсолютно невозможным. Джой мечтала освободиться, но она боялась за свою жизнь и оставалась в рабстве. На протяжении 12 лет Джой переправляли по разным штатам. В 2015-м ее пустая жизнь превратилась в отчаяние. Я посмотрела в зеркало в ванной и просто не узнала себя. Я знала, что нужно выбираться. Я понимала, что мне нужен Бог. Я увидела себя в зеркале и обратилась к Нему. Я сказала: «Если ты слышишь меня, помоги мне. Я хочу выбраться». Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через два дня после обращения к Богу

Спасешь меня, помоги мне. Я хочу выбраться. Сутенер Джой оказался целью ФБР. Через два дня после обращения к Богу Джой вызвали в отель. Когда я зашла в комнату и закрыла двери,

рабства. Она сказала: «Бог послал нас сказать тебе, что Он любит тебя, что это твой выход. Если ты отдашь Ему свою жизнь, Он освободит тебя». Я расплакалась. Она добавила, что я бесценна, что Бог создал меня для чего-то лучшего, чем все это. Она сказала, что Он выведет меня из этой тьмы. Когда я услышала это, то вспомнила молитву, которую произнесла. И я поверила ей. Я увидела свет, настоящий свет, не шучу. Я знала, что это был Бог. Я знала это. На протяжении следующих 2 лет Джой смогла избавиться от наркотиков и отдала свою жизнь Иисусу. Она начала вести прославление в поместной церкви. Моя жизнь изменилась, все стало другим. У меня бегут мурашки по коже, когда я думаю о свободе, которую имею сегодня. Меня не преследует мысль, что я хочу быть в другом месте. Я хочу быть здесь, потому что Бог дал мне цель. Я очень люблю Его. Это изменило все. Мне нравится поклоняться Богу. Это не просто чувство. Я знаю, что создано, чтобы петь и прославлять Бога. Джой несет через музыку то же послание, что получила сама. Любовь Божья может освободить пленника.

у вас есть ценность, есть достоинство. Бог любит вас. Вы здесь не просто так. Бог может дать вам новую жизнь. Он силен освободить вас от любых оков и дать вам прекрасное будущее. Джой не хотела слушать советов других о том, как ей жить, как мыслить, что делать, кем быть. Она думала, что найдет свободу сама. И знаете, когда человек начинает блуждать, он оказывается очень далеко от свободы. Хотя сначала так не кажется. Возможно, сегодня, когда вы смотрели историю Джой, вы поняли, что тоже находитесь не в том месте. В таких ситуациях доброе начинает казаться чем-то далеким, и трудно поверить, что вы ценны, и что Бог, Творец всего, Он скажет вам: «Ты нужна мне. Ты нужен мне». Но именно это Он говорит сегодня. Послушайте, никогда не поздно. Писание говорит, что Он протянул руку и вытащил нас из грязи и мусора, в котором мы закопались. Он поставил мои ноги на камень. Это может произойти сегодня и с вами. Поверьте, вы не можете сами выбраться из той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому вы должны услышать сегодня голос Божий. Он говорит: «Приди ко мне. Я здесь. Прошу, позволь мне помочь тебе». Так говорит Библия. «Позвольте мне помочь вам». Как это сделать? Нужно отдать Ему свою жизнь. Нужно признать: «Я наломал дров. Я поступил неправильно. Я не знаю, куда идти и кто я». Вы не должны разбираться во всем этом. Просто посмотрите на Бога. Он будет вести и направлять вас. Он изменит вас и ваши обстоятельства. Он даст вам будущее и надежду. Укажет вам новый путь. Только не оставайтесь в

мусоре и грязи. У Бога для вас есть план и цель, которые очень важны для вечности. Не упустите это из-за глупости и гордыни. Или из-за того, что вы поверили лжи. Иисус Христос сильнее, чем мы думаем. Его любовь большая. Он создал вас, Он знает все ваши эмоции. Просто придите к Нему и вернитесь домой. Иисус, мне нужен Спаситель. Станешь ли ты моим Спасителем? Простишь ли ты мои грехи? Изменишь ли ты мою жизнь? Дай мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы почтить Тебя, чтобы жить иначе. Прости меня, научи меня Твоим путям, Господи. Он придет в вашу жизнь сегодня. Если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Мы не будем осуждать, мы хотим помочь. А закончим мы со стихом из Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус сказал, что пришел, чтобы освободить пленников. Если это про вас, примите это. Иисус любит вас. До скорой встречи.